0: В этот момент как бы он еще и ждет твоей ответной реакции, скорее всего, чтобы вот ты высказал что-то со своей стороны, как ты, может быть, ответишь на то, что ему понравилось.
1: А я не хочу отвечать на это сообщение. Вот. Мне нужно
0: это один
1: удалять
0: ответ.
1: Комментарий.
0: Если не нравится, ты считаешь свою стенку как бы советской стенкой. Бан, расстрел, все.
1: Не будет ли это ответом зло на зло? Ну, как бы, получается, я как бы тоже обидела этого человека своей вот такой реакцией.
2: Еще один стих давайте прочитаем. Андрей, Филиппийцам 4:8. Как бы такое пожелание от апостола Павла для нас. И вот, может быть, здесь какой-то ответ найдем для себя.
3: Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
2: То есть, как это применить к нашим вопросам? Что делать с таким злостным комментатором, да?
4: Справедливо. Там было слово
1: справедливо.
2: Справедливо можно его также отчитать, он
4: это заслуживает. А почему нет? А почему ты имеешь право высказать свою точку зрения тоже?
0: Там еще про добродетель.
4: Ну, подожди.
2: Что только чисто, что честно.
4: Ну, справедливо и по-доброму.
2: Да, конечно, мы будем ситуации уже сами решать в любой частной ситуации. Но важен подход к этому. К чему это все приведет? Да? Если вы знаете, что ваш разговор с этим человеком не приведет к ничему хорошему, если он неадекватно не послушает, может, у вас есть опыт уже общения с ним, то есть, может, это не стоит даже с ним общаться, может, стоит как-то проигнорировать. Если вы, может, знаете этого человека, и что он может выслушать, что он может что-то понять, что если ваш это друг, то, конечно, нужно реагировать как-то. Нужно ему сказать, что, может быть, он не прав, или что вам это не понравилось, что вам, вас это задело, обидело. И если он уже никак не прореагирует, тогда вот, может быть, уже стоит справедливо, как вы говорите, да, там, или в черный список, или удалять комментарии.
4: Как вот мне показывала практика, сколько раз, нужно выходить из социальных сетей, если такая ситуация произошла, и вам действительно нужно разобраться и, решить все нормально, по-человечески, вам нужно встретиться или созвониться в крайнем случае, потому что сколько раз вот у меня было такое, я там истерила или кто-то истерил, ВКонтакте это одно, а когда вот мне звонит человек, я понимаю, что я не могу ему так же сейчас продолжить, у меня нет такого, как будто я там один человек, а вот в жизни совершенно другой. Со мной можно нормально поговорить и нормально разобраться. А там вот тебя не угомонишь, ты там стикеры, что угодно, все, ты защищаешься. Но я считаю, с одной стороны, мне даже напоминает этот какой-то детский сад. Вот тот же самый черный список. Мы общались с человеком, он там придумал какую-то обиду, тут же кинул меня в ЧС, а я такая думаю, в смысле? Ты что творишь?
2: В реальности вы так бы общались, он бы сказал.
4: Он бы не ушел бы вот так по-английски, бы не развернулся и не ушел. А вот тут он взял, кинул. Ну, вот просто у тебя проблемы так легко. Ну, если ты, как бы, я же знаю, что в жизни так человек не сделает, он разберется, и осадок такой не будет оставаться, и все будет по-другому. Потому что я считаю, что соцсети — это какая-то защита для таких вот людей, которые не умеют реализоваться, как бы.
2: То есть мы приходим опять к тому, что вначале сказали, что хорошо бы себя в соцсетях стараться вести так, как ты жизни бы повел.
4: Конечно.
2: Вот если ты повел бы себя так в жизни, что бы ты в жизни от человека сказал? То есть представьте, что он реальный человек. Не забывайте, что там все-таки за этими логинами, за этими аватарками стоят реальные или сидят реальные люди, которые вот вас слушают, и они все это понимают. Хочу в конце несколько правил вот напомнить таких, которые тоже рекомендуют вот в интернете. Правила поведения в сети интернет. Не будьте слишком навязчивы. Согласны? Общаясь в сети, не стоит обижаться, злиться, если там кто-то что-то кинул, не стоит так реагировать, близко к сердцу принимать. Старайтесь выглядеть достойно в глазах соперников. Общаясь, называйте своего соперника, собеседника на «вы». Ну, конечно, не все так делают, да?
4: Если
2: близкий человек, то точно на «ты». Дискуссии не должны сводиться к ругательствам и оскорблениям. Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителя, что сегодня некоторые делают, да?
4: Да, было.
2: Копируют письма твои личные, отправляют и так далее. Да, вот в общий чат, чтобы все это посмотрели. Будьте терпимы к другим людям. Если ваш собеседник соблюдает правила этикета, не стоит общаться в его манере. И это как раз о том, что сказал Соломон, да, не отвечайте глупым по глупости. Вот. Ну, еще много-много таких вот важных моментов, которые, я думаю, что мы уже обсудили. Хочу, чтобы в конце мы прочитали стих Лука 6:31. Откройте, пожалуйста, ребят, кто-нибудь. Евангелие от Луки 6:31, как последний такой урок для нас, мне кажется, в этой ситуации. Лука 6:31. Евангелие от Луки.
4: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
2: Вот золотое правило. Я желаю вам, чтобы из соцсетях, как в реальной жизни, мы могли поступать с людьми так, как бы хотели, чтобы к нам относились. То есть, ну, я думаю, этим все сказано.
4: Да.
2: Друзья, сегодня мы говорили об информационном этикете, как вести себя в соцсетях, чтобы всем было хорошо и приятно. И помните, наш вывод, который мы сегодня сделали, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Пусть вам Бог в этом поможет. Пока!
4: Пока! Пока.
5: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Тема проповеди сегодня тоже будет о любви. Или вернее сказать о правильном понимании любви Бога к нам и нашей любви к Нему. Вот. Очень тема, мне кажется, нужная и важная. Почему? Потому что она касается вопроса спасения, моего понимания вопроса спасения, и она очень сильно касается понимания вопроса благодати. То есть от правильного понимания вот этого глагола, да, или действия Божьего любви, от правильного его понимания, правильного его толкования, правильного его трансформации сквозь себя, и появляется правильное понимание прощения, правильное понимание спасения, правильное понимание благодати, когда вы правильно понимаете Божью любовь. Вот. Но эта тема требует, как, впрочем, все остальные, молитвы. Давайте мы помолимся, попросим Божьего благословения. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя, Господи, Боже наш, чтобы Ты коснулся нашего ума и сердца Твоим Духом. Мы молим Тебя, милосердный, праведный Господь, понять, как апостол Павел пишет, вот, понимаем, что все, что нам открывается, это как сквозь тусклое стекло гадательно. Ну, хотя бы так, Господь, чтобы гадательно сквозь тусклое стекло, но нам открывалось понятие вот Твоей любви к нам. Я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы эту тему о Твоей любви, о нашем понимании этой любви, я донес наиболее понятно, Господь, просто доступно и понятно. За все мы Тебя, Господь, благодарим, за все мы Тебя славим. Я прошу Тебя, Господь, одного, чтобы каждый слушающий приходил пустым. Вот всегда Слово Божье надо читать пустым, без своих определенных точек зрения. Вот просто открыть свое сердце, что, Господь, Ты сегодня желаешь нам открыть. Тебе, нашему Господу, слава, хвала и благодарность. За все Тебя благодарим. Аминь. Присаживайтесь. Из письма верующего человека, адресованного мне. Вы не знаете, кто это писал. Там вопрос. Пастор, как полюбить Бога? Человек в церковь ходит больше 20 лет. Он задает этот вопрос. Как Бога полюбить? Или другой пишет. Я, когда в церковь пришел, мне Евангелие открылось, я так влюбился в Иисуса Христа, а потом что-то куда-то растерялось. Как вернуть то, что было утрачено? И из этого письма мне сразу захотелось задать вопрос вот ко всем присутствующим. Вопрос такой, простой вообще. Любите ли вы Бога? Поднимите руку, кто Бога любит. Хорошо, прекрасно. Второй вопрос тут же. А что вы вкладываете в это понятие? Я люблю Бога. Что вы вкладываете в это? Вот что вы в это понятие вкладываете? Что значит вы любите Бога? В чем это выражается? Или в чем это должно выражаться? Я могу много сказать. Знаете, вот проблема западников и жителей России заключается в том, что понятие слова «любовь», вот мы говорим «любовь», у нас любовь выражается все вот этим словом. Я люблю картошку, я люблю сажать в огороде огурцы, я люблю, ходить скандинавской ходьбой, я люблю здоровый образ жизни, я люблю родину, я люблю партию, кто-то говорит, да, я люблю Ленина или Сталина. А кто-то говорит, а я люблю Бога. Все одним словом. А есть разница между любовь к картошке и любовь к родине? Какая? Вы понимаете, что мы вкладываем в это понятие или в это слово «любовь»? Дело в том, что Библия написана на греческом и арамейском, да, греческий и арамейский язык. И понятно, что преобладала в то время написание Нового Завета, преобладала больше греческая культура. И вы знаете, да, что Библия когда-то была переписана именно на греческий язык и хранилась в библиотеках Александрийских. Поэтому, когда Библия переписывалась на греческий язык, в нее уже закладывался вот это греческое мышление, греческое мышление. И сегодня, я сегодня решил вместе с вами вот посмотреть, а влияет ли на наше с вами боговосприятие или любовь к Богу наше понимание любви вообще, что такое любовь. Как мы любим, что значит любить, что значит быть любимым. И от этого многое в нашей жизни, многое в нашей жизни меняется. Или наоборот, наши отношения с Богом как раз выливаются в то, как мы себе понимаем это слово, как мы понимаем вообще любовь, эти отношения. Решил я сегодня вот с чего. Хочу я вам показать, как древние греки любовь описывали и что для них значила любовь. Это не просто слово, это определенный, то есть каждому, в каждом виде любви это был определенный эмоциональный, физический какой-то, духовный, моральный посыл. Они испытывали определенные чувства и эмоции к разным видам любви. И для чего я это делаю? И хотелось бы, чтобы вы до конца дослушали, не убежали никуда. Потому что в конце будет развязка. В конце будет развязка. А до этого нам надо с вами вот увидеть, как мы люди строим отношения, как мы люди любим и как мы понимаем любовь. Мы люди. А потом мы перейдем к Божьей любви. И что она из себя представляет? И вообще, в состоянии ли мы принять эту Божью любовь? И нужна ли она нам вообще в том виде, в котором она представлена? Или в котором ее пытаются представить? Итак, первый вид любви. Я взял 7 разновидностей. Ну, не знаю, наверное, для того, чтобы было это... 7 – это число совершенства. Ну, так уж, для красного словца взял 7. Первый. А какие вы знаете вообще греческие слова, которые любовь обозначают? Какие? Агапы, Василий Васильевич сразу, агапы. Еще какие? Эрос, филио. Как? Сторге, да? Ну, мы как адвентисты и так христиане, более-менее соприкасающиеся с вот этими видом любви, вот нам 4 известно, ну их гораздо больше, или описание любви гораздо больше. Я взял 7. Итак, первый вид любви – филио. Филио. Кстати, я вам задал вопрос, спросил, любите ли вы меня? А там есть интересный ответ. Христос же тоже задает вопрос. Он говорит, любите ли вы меня? Они говорят. И дальше он дает ответ. Он говорит, любишь меня? И дальше что он говорит? Не-не-не-не-не-не. Это есть такой текст, а есть такой. Любите, если ты любишь меня, то что? Соблюди заповеди мне. А какие заповеди у Иисуса Христа? Подождите, Василий Васильевич, подожди, не торопись. Не надо сразу пулять слова. Какие? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Любишь меня? Возлюби Бога, возлюби ближнего. А понимаете, от неправильного понимания, когда задается вопрос, любишь Бога, и мне говорят, я 10 заповедей соблюдаю, это как раз говорит о том, что я люблю Бога. Понимаете? Мы сейчас посмотрим, так ли это или нет. Итак, филио. Итак, что же это за любовь такая, филио? Кстати, вы знаете, что слово философия, филократия, библиофил, гидрофильность и так далее, везде используется вот этот корень фил. О чем он говорит? Ну, филио больше может быть любовь принятия или любовь расположения. Любовь филио можно можно сравнить с любовью агапы. Можно, можно. Но скажу вам, почему она не сравнивается. Чуть попозже. Филио – это любовь между родителями и детьми. Ну, к примеру, почему она, ее можно сравнить с любовью агапы? Ну, потому что это любовь. Ну, вот у меня есть любовь к моему сыну, и все. Это мой сын. Я его люблю, да, там, денежки ему даю, я его кормлю, пока он маленький. Одеваю, обуваю. Если он заболел, что я делаю? Я бегу в больницу, там, Валя вам скажет, я очень на этом деле помешан. У меня, когда у ребенка прыщик вскакивал, я ту же скорую помощь вызывал. Вот у меня вот такая любовь. Мне нужно что-то от него, от ребенка своего. Ничего не нужно, понимаете? Филио – это вот такая любовь, которая, любовь, можно сказать, она вот такая бескорыстная. Вот она, филио, дружеские отношения. Вернее, отношения.

Люблю. Это любовь расположения, привязанности. Любовь может быть филио к искусству, к музыке, к мудрости, к музе любовь может быть. Это бескорыстная любовь в чистом виде. Это любовь ради любви. Это любовь к родителям, к детям, к лучшим друзьям. Филио. Любите детей своих? Ожидаете что-нибудь от них? Вот филио – это когда вы от детей ничего не ожидаете. А если вы говорите ребенку, я для чего тебя учил? Да для чего я тебя кормил? А я тебе скажу, для чего? Чтобы сейчас ты чего сделал? Купил папе Феррари. Это уже не филио. Ну, вот вы знаете, когда вы наблюдаете за проблемами в семье, вы понимаете, что филио у них, ну, не отсутствует, но оно не занимает главенствующую роль. И еще что оговорочку сделаю. Вы должны понять, что чистой любви как таковой в каждом из нас нет одной. Понимаете? То есть в каждом из нас есть средоточие определенных видов любви, но какая-то из них больше. Я не знаю почему. Может, потому что мы такими родились. Итак, первый вид – филио. Второй вид – эрос. Что за вид любви такой эрос? Любовь эгоистичная, любовь жаждущая, жажда. Говорят терминами психологии, это романтическая влюбленность, которой очень важны новизна, динамика. Еще не в полной мере удовлетворенное желание обладания. Эрос всегда строится на некоторой идеализации объекта, что заставляет чувствовать себя лишенным чего-то, что может дать только возлюбленный или возлюбленная. Восторженная, пылкая. Данный вид любви считается разрушительным для обоих партнеров после наступающих разочарований. Любовь проходит и начинается поиск нового партнера. Короче говоря, я был влюблен. Нет, не про меня. Про молодежь. Вот я им сколько говорил. Они все ходят за ручку, держатся. Ко мне говорят, пастор, мы к тебе на консультацию. Мы хотим, не хочу учиться, а хочу жениться. И ты с ними начинаешь говорить и говорить, слушай, ну сейчас у тебя гормональный всплеск, у вас гормональный всплеск, у вас идет влюбленность, у вас на глазах розовые очечки. Пройдет время, не торопитесь. Вот походите, подружите, пройдет время, и вы вдруг увидите, что, слушай, что-то ты другой. Я тебя себе другим представлял. И вот я заметил интересную вещь, что когда люди влюблены до свадьбы, у них отношения одни. Как только они расписались, как только каждый из них получил то, что он хотел, а потом еще в придачу то, что не хотел, и через год... Так, это через год это хорошо, через полтора года это еще лучше, а через два года это просто супер, ты замечаешь. Вот они ходили-ходили, влюбленные такие, они вместе за ручку держались, телефончики у них были всегда в кармане, они никогда в телефоне ничего не писали, они друг на друга смотрели, любовались друг другом. Через полтора года смотрю, даже вот вместе сидят, и оба, один в одном телефоне, другой в другом. И уже никто никому не нужен. Вы должны уловить, что вот этот вид любви и первый вид любви, и второй вид любви, который мы с вами разбираем, он также присущ нам с вами во взаимоотношениях с Богом. Многие, ходя на евангельскую программу, впервые там услышав истину о Божьей любви, они настолько были воодушевлены, какая-то новизна, все, они в церковь пришли. И как только они потеряли остроту ощущений, где они? В жизни то же самое.
Как только люди потеряли остроту ощущений,

в этой любви эрос, они тут же уже ищут, ну, или на просторах интернета, или в другом месте, свои чувства каким-то образом взбудоражит. Итак, данный вид любви считается разрушительным. После наступления разочарования любовь проходит и начинается поиск нового партнера. Но это не говорит, что его не должно быть. Это не говорит о том, что этот вид любви в нас не должен присутствовать. Он должен присутствовать. Да, если говорить о мужчине и женщине, да? Сейчас чуть попозже об этом поговорим. Следующий вид любви. Людус. Людус. Слышали про такой вид любви? А? Я сейчас вам один пример прочитаю. Первая книга, а вторая книга Царств, 13 глава, с 1 по 17 стих. Надо быстро эти все виды любви пройти. Второе Царств, 13 глава, с 1 по 17 стих. И было после того у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Чего его волна? Что его? Какая проблема у него была? Что ему не нравилось? Она была девица, и чего? Ему было трудно что-то с ней сделать. А что он хотел? А? То есть Библия конкретно говорит, смотрите, что он хотел. Не буду я вам дальше всю эту историю читать. Читали вы ее? Чем закончилась история? Получил. И тут же, что произошло? Он сказал, он говорит, ты мне противна. Она ему говорит, слушай, не выгоняй меня, потому что второе зло больше первого. Тогда он позвал своих охранников и сказал, там такое слово, уберите ее вон. Уберите ее, даже имени нет. Эту, да, да, вот, уберите эту отсюда. Понимаете? Вот это любовь людус. Это любовь, желание только получить что-то для себя. И никакой отдачи. Это любовь в виде, знаете, такого спортивного интереса. Я хочу это иметь. Я буду это иметь. Это будет моим. Очень у многих людей, кстати, преобладает этот вид любви в современном мире. Люди живут только желанием что-то получить, чтобы это стало его. При этом они ничего не хотят делать. Александр Владимирович проводил нам семинар, и в этом семинаре там есть интересная тема, тема мотивации. И когда вы изучаете тему мотивации, оказывается, что мотивация внешняя, она не должна быть сильной. Допустим, если взять мотивацию в виде 100%, то самые замотивированные люди, к примеру, от 50 до 70%. То есть человека надо держать в мотивации именно вот такого процента. Почему? Потому что когда 100% мотивация, человек перестает что-то делать. Человек, который только хочет получать, при этом ничего не делать, ничего не давать. Это любовь людус. Итак, пример, вторая книга Царств, 13, с 1 по 17 стих. Ну, а если говорить о отношениях с Богом, то значит, Бог нужен для чего? Вы заметили, как только у человека проблема, он куда бежит? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, к Богу. Людус, Боже, дай! Бог, на! Дает ему, он тык-дык-тык-дык-тык-дык от Бога убежал. Получил, что хотел. Я уверен, есть знакомые, близкие ваши, кто в церковь ходит, или ходил, или продолжает ходить, но именно вот так. Когда ему тяжело, когда ему трудно, он к Богу, чтобы получить. Следующий вид любви – сторге. О, вот хорошая любовь, сторге. Первая книга Царств, 18 глава, первый текст. Когда кончил Давид разговор с Саулом,
Душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Кстати, знаете, какая разница в возрасте была у Иоаннафана и у Давида? Иоаннафан – это первый сын Саула, кому должно было царство перейти. Примерная разница в возрасте где-то было 30 лет. То есть Давид был юношей, это зрелый человек. И у него появилась любовь к Давиду сторге, дружеская любовь. Я люблю тебя как друга. Эта любовь способна на самопожертвование ради друга своего. И вы помните по истории, что Иоаннафан неоднократно спасал Давида, хотя было царское указание, что кто поможет этому человеку, тому голову с плеч. То есть вот такая любовь. Любовь сторге, любовь забота, любовь нежность, любовь равных, в которых нет элементов достижения. Вероятно, она строится на некотором элементе эмоций. При данном виде любви у людей является одновременно, люди являются одновременно, если говорить о семейных отношениях, и друзьями, ну и муж и жена. То есть дружеские отношения. Данный вид любви часто возникает после многолетней дружбы или после многих лет совместного брака. Друг, сторге. Хорошо. Еще вид любви, пятый. Мания. Любовь-мания. Как вы это слово понимаете? Мания. Одержимость. Она заставляет страдать влюбленных. Она заставляет страдать влюбленного человека. И она же несет страдания и объекту страсти влюбленного. Любящий испытывает безумную страсть и ревность. Также влюбленный испытывает душевную боль, смятение, постоянное напряжение, неуверенность, тревогу. Почему? Да потому что он хочет полностью контролировать объект своей любви. Ты любишь только меня. Я люблю тебя, а ты любишь только меня и никого больше. В Библии вы встречали такие моменты, когда ученики проявляли именно такую ревность? И сегодня есть некоторые люди, которые проявляют вот эту любовь-манию. Любовь-манию. Пример, Марка 9 глава, с 38 по 40 стих. «Был некто человек, который ходил, Евангелие проповедовал. При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И мы запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». То есть такое отношение ревностное. Знаете, вот Бог только мой и ничей. Бог должен любить только меня и никого больше. Бог должен отвечать только на наши молитвы. Спасенными будут только адвентисты. Не все остальные веры не спасутся. Почему? Потому что даже плохо, если, знаете, как я как-то проповедь говорил, ко мне человек подошел и говорит: «А у меня вот сестра ходит там в церковь пятидесятников. Что мне делать? Мне ее нужно ну так, слово такое, знаете, нужно мне ее перетащить в адвентизм? Или все-таки вот с ней поддерживать дружеские отношения, отношения любви, рассказывать о Боге? У меня вопрос: а почему вам хочется этого человека перетащить в адвентизм? Вы что, считаете, что Бог только адвентистов любит? Ну, это мания, любовь-мания. Я люблю Бога, и Бог любит только меня. Все чудеса только мне. Мне, для меня все мое. Да, такое. Вот. Ну, кстати, знаете, вот представьте, если вас кто-то вот так любит, все время за вами наблюдает, вы только кому-то посмотрели, улыбнулись, вам тут же: «Так ты что это улыбнулся? А? Ты что ей улыбаешься? Улыбайся только мне». Не помните фильм такой, старый-старый фильм 61-го года «Развод по-итальянски»? Кто смотрел этот фильм «Развод по-итальянски»? Смотрели? Марчелло Мастрояни там, да, в главной роли играет. И там он
Жена его достала. Знаете, чем его жена достала? Она говорит, ты любишь меня? Он говорит, да, люблю, люблю. Ну как ты меня любишь? Ну покажи мне свою любовь, докажи мне свою любовь. Твоя любовь должна быть только ко мне обращена. И он ее прикончил. Ну, достала она его, понимаете, своей любовью. Вы должны понять, почему я вам все эти виды любви рассказываю. Они есть у вас, в каждом человеке есть сочетание этих качеств. То есть мы, каждый из нас, любит именно так. Только чего-то больше, чего-то меньше. Может быть, больше филио, может быть, у кого-то больше сторге, но у него присутствует и мания, у него присутствует и любус. В нем это присутствует, ну просто в разных пропорциях. И от этого, как мы любим, также мы проецируем свою любовь в церкви. И из-за этого все такие разные люди, все по-разному, у всех разное отношение к Богу, у всех разное отношение к благодати. И еще один вид любви, и мы на этом переходим к основной мысли. Шестой вид любви называется прагма. Прагма. Сразу мысль какая. Прагма – это значит что? Нет, не прагматическая. Представляете, вот так слушаешь слово, вроде думаешь, прагматическая любовь. Нет, не прагматическая. Это любовь не прагматическая. И любовь не... Ну, можно сказать, что она любовь по расчету. Давайте я вам дам ее определение. Данный вид любви является комбинацией людуса и сторге. Людуса – желание, хочу получить, а сторге – это дружеские отношения. То есть как бы желание получить, но в то же время хочу с человеком, хочу принимать его и строить с ним отношения. Это рациональная, рассудочная любовь или любовь по расчету, но стоит в кавычках. Точно такая любовь возникает не от сердца, а от ума. То есть она рождается не от чувства, а от осознания принятого решения любить конкретного человека. В данном решении она основывается на доводах рассудка. Например, он меня любит, он обо мне заботится, он надежный и так далее. И этот вид любви носит корыстный характер. Этот вид любви носит корыстный характер. Ее еще можно назвать любовь-обмен. Ты мне, я тебе. Знаете, как вот я как служитель учу людей в семье строить отношения? И я всегда говорю, вот приходит ко мне пара семейная и говорит, мы хотим наладить семейные отношения. И я им сразу говорю, вы наладите их только в том случае, если оба партнера хотят наладить отношения. Если один не хочет, то вы можете из кожи вон лезть, и вы ничего не сделаете, потому что он не хочет. И поэтому важно, чтобы обе стороны двигались в этом направлении. Прагма. Здесь и любус, и сторге. Два вида любви присутствуют. Итак, прагма слово переводится как «действие». Эта любовь основана не на прагматизме, а на действии. То есть вы видите определенное действие человека, и вы принимаете решение. Приведу вам пример, почему это любус и сторге. Я смотрел фильм. Раньше книг было мало. Раньше книгу, чтобы достать, надо было сдать много макулатуры, потом пойти получить такую бумажечку. Идешь в магазин, назывался «Букинист». Кто рос, тот помнит. Правда? И берете какую-то книжку. То есть книг было очень мало. Ну, те книги, которые у меня были, я прочитал, и поэтому, чтобы каким-то образом восполнять свою жажду познания чего-то, мне приходилось смотреть много фильмов. Различные фильмы я смотрел, и один из фильмов «Молодая жена». Кто помнит этот фильм? Хороший фильм. Помните? «Молодая жена». Сюжет фильма. Молодая девушка влюбляется в парня, который клянется ей в любви и верности, уходит в армию, с армии приходит, с другой девушкой приезжает. Это в расстроенных чувствах, предали, бедная, несчастная. Но в этой деревне есть
мужчина, зрелый. У него была когда-то жена, она или умерла, я не помню, кто там по сюжету, умерла жена, у него есть ребенок. Он хорошо зарабатывает, обеспеченный, не пьет, не курит. Приходит к этой девушке и делает ей предложение. А у этой девушки родителей нет, бабушка. И он говорит, выходи за меня замуж. И бабка ей говорит, а она говорит, что делать? Бабушка ей говорит, а что делать? Выходи. За ним будешь как за каменной стеной. И эта девушка принимает решение выйти за него замуж. Любит она его? Ни капельки она его не любит. Но она принимает решение, потому что она его взвесила и подумала, за этим мужиком, как за каменной стеной. Проходит время, а я вам сказал, сторге, как появляется любовь в сторге? От прожитых вместе лет. Проходит время, она каким-то образом там встречается с этим, в кого была влюблена, а он, у него как был ветер в голове, так и остался ветер в голове, ему только нужно любус, больше ничего ему не нужно. И вдруг ее осеняет. Она возвращается домой и думает, слушай, да классный муж у меня. Он обо мне заботится, он все делает для меня. И в ней просыпается любовь к нему, ответная. Любовь сторге, дружественная. Потом я не знаю, что там дальше у них развилось, но я вам просто хочу показать, что любовь прагмы, любовь действия, когда к вам кто-то направил свои действия, и вы путем разума приняли эти действия для себя, через некоторое время с вами может произойти преобразование, метаноя, вы можете измениться. Вот шесть видов любви я вам перечислил. Для чего я это вам сделал? А вот для чего. Есть книга, называется «Пять языков любви». Тут же задаем вам вопрос, зачем этот автор написал эту книгу? «Пять языков любви». Свет, зачем автор написал книгу «Пять языков любви»? Чего-чего? Чтобы мы знали что? В этой книге автор нам рассказывает, что мы мир или любовь понимаем вот так. Ну, к примеру, для меня любовь – это подарки. Когда мне дарят подарок, я воспринимаю это, как меня любят. И я отвечаю, я разговариваю с человеком на своем языке любви. Я иду в магазин, покупаю подарок и дарю своей жене. Но у жены моей язык любви не подарки. Она мне говорит, ты меня не любишь. А я ей что говорю? Ты в своем уме? Я на тебя столько денег потратил. Я с ней говорю на своем языке любви. И автор пишет, что с человеком, оказывается, нужно разговаривать. На чьем языке? На его языке любви, если вы хотите выстроить отношения. Хорошо. Хорошо. То есть понятно, да, что каждый из нас, имея вот это сочетание любви, о котором мы с вами поговорили, пытается говорить на своем собственном языке любви. А теперь, друзья мои, мы переходим к любви агапе. Я специально оставил на потом. Сейчас я вам скажу, почему я это сделал. Сейчас. Агапе. А, давайте так, что вы знаете об агапе? Что это за любовь? Безусловная, жертвенная любовь. Безусловная, жертвенная любовь. Вы знаете, что большая часть слов «любовь» в Библии написана словом, знаете каким? Агапе. И вы, когда вам, когда вот имеете такое представление, то оказывается, вот этот, который сестру свою, как его, сын Давида, Амнон, там написано, влюбился агапе. И у тебя несостыковочка получается в голове, потому что это любовь безусловная. И это любовь. Не имеет с человеческой любовью, в принципе, ничего общего.
Это любовь безусловная. Это любовь безусловная. Это любовь жертвенная. Эта любовь сочетает в себе милосердие, нежность, надежность, преданность. Она может быть у людей, автор пишет, но встречается крайне редко. Очень редко встречается такой вид любви жертвенной. Что же это за любовь такая, агапе? А, кстати, Бог нам какую любовь-то являет? Агапе, агапе, хорошо. Давайте мы посмотрим на слово агапе сквозь призму Бога, сквозь Божье понимание этого слова, агапе. Итак, кем является Бог? Кем является Бог? Буду научные термины вам, чтобы запутать вас. Бог трансцендентен. Миша, что такое трансцендентен? Бог. Короче говоря, русскими словами сказать, Бог непостижим. Понимание Бога за пределами человеческого разума. Нельзя Бога понять. Поэтому делает Бог что? Он становится имманентным. То есть его можно увидеть только в его действиях, в творчестве его. Бога можно каким-то образом увидеть. В сыне его Бога можно увидеть. То есть Бог делает какое-то действие, и вы начинаете Бога как-то, каким-то образом, как апостол Павел пишет, сквозь тусклое стекло гадательно понимать. Так вот, Бог непостижим. Мало того, что Бог непостижим, еще и Бог самодостаточен. Что значит самодостаточен? Вот по-вашему, что значит самодостаточен? Ему никто не нужен. Он сам является источником того, что что-то появляется. Никто ему не нужен. Он самодостаточен. Ему вот, вот... Хорошо, идем дальше. Буду потихонечку разъяснять. Потихонечку. Бог самодостаточный. Деяния апостолов, 17 глава, с 24 по 28 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не щутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из них. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Кто в ком нуждается? Бог в нас или мы в нем? Мы в нем нуждаемся. Он в нас не нуждается. Он является источником творения. Он, из него все выходит. Теперь вы должны понять, чему я все это клоню. 1 Коринфянам 13 глава. С 1 по 8 стих. Если я говорю человеческими и ангельскими языками, а любви не имею, этот стоит слово агапе, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы передвигать, а не имею любви, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на все сожжения, а любви не имею, то нет мне никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего. Бескорыстная она. Она не ищет своего. И я вам привел как бы понимание самого
самой сути этой личности, что он непостижим, и постижим он только в своем действии. Он не нуждается ни в чем, потому что является сам источником любви. Бог есть любовь. Вот и он источник любви. Вот он мне свою любовь посылает. Для чего он посылает мне свою любовь? Чтобы я начал любить его

Если в этой любви, если в Божьей любви присутствует: «Я люблю вас для того, чтобы вы любили меня». Это агапе? «Я люблю вас для того, чтобы вы в субботу в церковь ходили». Ты, если ты будешь в субботу в церковь ходить, вот как раз это мне то, что и нужно. Я вот тебя для этого люблю. «Сын, я люблю тебя и даю, кормлю тебя для того, чтобы ты вырос, а потом мне Феррари купил». Это не агапе. Молодец, Василий Васильевич, это суть Бога. Он не нуждается ни в чем. Это сущность его – любить, давать, дарить любовь. Он дарит любовь. Он одаривает любовью. И свою любовь к чем он нам доказывает? Он отдал сына своего. Вот чем он доказывает свою любовь. Даром. Вы должны уловить это. Даром он дал нам эту любовь. Проблема не в том, как Бог нам любовь дает, а проблема заключается совершенно в другом. Бог непостижим, человек постижим. Бог ни в чем не нуждается, человек во всем нуждается. Бог самодостаточен, человек не самодостаточен. И вот это не самодостаточность человека, который, вот человек тленен, смертен, ограничен во времени, имеет нужду в пище, в питье, в отдыхе, в сне. Человек всегда нужно совершенствоваться, человек устает и изнемогает. Ему нужно, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, ему нужно иметь жилье. Человек нуждается в принятии, человек нуждается. Как много того, в чем нуждается человек, не хватит мне времени, чтобы в это перечислять. И я вам привожу пример. Хочу показать вам, что агапа вам не нужно. Или я хочу вам показать, что агапа мы не в состоянии принимать в чистоте. Ну, такой пример, знаете, может быть, он поможет вам это понять. Приходит ко мне молодая пара. Не так. Перед тем, как она ко мне пришла, эта молодая пара, состоялся разговор. Это христианская молодая пара. У них состоялся разговор. Муж к жене говорит: «Я люблю тебя, моя дорогая, безусловно, любовью. Мне от тебя совершенно ничего не надо. Я готов ради тебя свою жизнь отдать, за тебя жизнь свою положить». Молодая жена говорит: «Хорошо. Я что, тебе ни капельки не нужна?» «Нет! Мне от тебя совершенно ничего не надо. Я тебе не интересна. Я тебе как женщина не нравлюсь. У тебя есть ко мне какое-то желание как женщина?» «Нет! Мне от тебя ничего не надо. Я люблю тебя, безусловно, бескорыстной любовью». Знаете, что делает эта молодая девушка? Приходит ко мне. И знаете, какой вопрос она мне задает? Что она меня спрашивает? Как вы считаете? Какой вопрос у нее на повестке дня? Ее волнует один вопрос. Она спрашивает меня: «Неужели мой муж меня не любит? Неужели мой муж меня не любит?» Человек, он не такой, как Бог. И Божья любовь, агапе, она пропускается нами сквозь призму нашего вот этого, я не знаю, коктейля любви, понимания любви, отношений любви. И если у нас где-то не, там, какой-то вид любви неправильный зашкаливает, мы так и реагируем на Бога, на Божью любовь. И когда мы слышим, что Бог дает нам дар вечной жизни, когда мы говорим о том, что вечная жизнь – это подарок Божий. Почему это явлено? Да потому что Бог есть совершенная любовь. Он ничего не требует взамен. Когда Иисус спрашивает Петра, он спрашивает его: «Агапе, Петр?» Петр говорит ему: «Филио». Иисус ему опять говорит: «Агапе, ты любишь меня?» Он говорит: «Филио, люблю тебя». Другими словами, Иисус задает ему вопрос: «Петр, удовлетворен ли ты тем,
что я принимаю твою любовь? Удовлетворен ли ты тем, что я принимаю твою любовь? Тебе от меня ничего не нужно. Ты удовлетворен тем, что я принял твою любовь? Любовь агапы удовлетворена не тем, что вы ответили на эту любовь, а удовлетворена тем, что ее приняли. Потому что она, безусловно, отвечать на нее не нужно. Вы приняли эту любовь? Почему? Потому что прагма у кого-то. У меня, к примеру, прагма. Мне, говорят, один брат написал, послушание нужно. Я хочу ему сказать, слушай, ты бы знал, вот каким я был до того, как я принял Бога? Вот если говорить о послушании, государство не могло меня заставить быть послушным вместе со своим институтом наказания. Я делал то, что я хотел. А Божья любовь, агапе, явлена мне бесплатно. Она пришла ко мне. Чего ты от меня хочешь? Я ничего от тебя не хочу. Хочу одного, чтобы ты принял эту любовь. И когда ты начинаешь думать и размышлять о том, что является себе эта Божья любовь, что Богу ничего не нужно от тебя, все, что Он делает для тебя и ради тебя, не ради себя. Когда ты начинаешь книгу изучать, Библию от Бытия до книги Откровения, тебе открывается вся вот эта возня, которая на земле произошла. Тебе открывается грехопадение, тебе открывается борьба, которая была на небе, там грех зародился, потом борьба, которая на земле происходит. Тебе открывается вот этот путь спасения, который Христос открывает, и вечность, которую Он дает тебе даром. Прагма. Надо быть, извините, ну, скорее всего, у меня этот вид любви преобладает. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться вот от этого всего, что тебе Бог предложил. Я соглашаюсь с этим. Есть ли у меня к нему какая-то, я не знаю, филиосторги? Да ничего у меня нет. Но я начинаю с Богом ходить. Эта любовь мною принята. И эта любовь Божья, агапы, начинает во мне производить изменения какие-то. Я хожу с ним, проходит определенное время, и я откликаюсь на то, что Бог сделал. И я понимаю, что Богу этот отклик не нужен. Бог самодостаточен, весь этот отклик нужен для меня и ради меня самого. Все. И когда ты, вот когда ты, вот у тебя там, допустим, зашкаливает твое, я не знаю, любус, хочешь ты что-то от Бога получить, ходишь в церковь, ты принял эту любовь, но ты только хочешь получать. Или у тебя зашкаливает, я не знаю, там, отеческая любовь, или там любовь в отношениях. И вот ты такой ходишь, добропорядочный, хороший, добрый. Или у тебя там любовь зашкаливает, вот эта любовь, спорт, любовь, игра. И ты там бегаешь, сломя голову, что-то делаешь, потом выдохся, устал и ушел. Правильное понимание Божьей любви приводит к правильному отношению. Но когда я слышу, что ставят на вперед понимание, вперед этой Божьей любви ставят отношения, делай вот это, делай то, делай то, делай то, и это Евангелие. Да никакому Евангелию это вас не приведет. Вы всю жизнь будете в церковь ходить, так никогда и не окунувшись вот в эту Божью любовь, потому что все время эту Божью любовь будете видеть сквозь призму, как вот эта женщина. Или мужчина, к примеру, муж говорит, жена ему говорит, я люблю тебя безусловной любовью, все, я для тебя все, я ради тебя все. Ну, как будто меня, как он приходит и говорит, как будто меня нет. Дома все есть. Там она готовит, она убирает, она за детьми ухаживает, она детей в школу, все правильно. Но я не нужен. Я хочу что-то дать, а мне иди гуляй. Вы понимаете, что мы всегда будем отвечать на Божью любовь тем видом любви, который в нас преобладает. И вот если у вас вид любви построен на не просто там взаимовыгодных каких-то условиях, я не знаю, там, может быть, вас неправильно в детстве воспитывали, я не знаю, что повлияло на то, что вот какой-то вид любви неправильный у вас формировался.
Может быть, вас запугали в детстве и там говорили, что если ты двойку получишь, будешь в углу всю дорогу стоять на гречке, и вы там испугались до ужасов, и теперь вы это перенесли на отношения с Богом, и вам сказали, если ты не будешь послушный Богу, будешь гореть в гиене огненной, и теперь вы послушны Богу. Это неправильно. Божья любовь, безусловно, ей достаточно, что ее приняли. А примет эту любовь человек, который понимает, что он не самодостаточен. Я не самодостаточен. Я, вот, находясь в церкви больше 20 лет, будучи человеком не первого сорта, я понимал, что я грешник. Действительно, я делал многие вещи нехорошие. И столько с временем во взаимоотношениях с Богом до меня дошло, насколько я не самодостаточен. Я настолько не способен жить без Бога. Я не могу без Бога ни дышать, потому что воздух Его. Я не могу без Бога наслаждаться солнечным светом, свет Его. Я не могу без Бога что-то делать, таланты Его. Я, короче, вообще без Бога ничего не могу. Понятно, что это уже им сотворено, но это же им сотворено. Я без Бога ничто. И я прихожу к Богу в этой нищете, блаженны, нищие духом. И говорю, Господи, дай мне духа Твоего, чтобы что-то понимать. И ты начинаешь понимать, что Богу-то от тебя ничего не надо. Все, что Бог делает, это для тебя. Ради твоего спасения, ради твоего блага. И ты просто, ходя с Богом, меняешься под водительством Его Духа, под водительством того, что Бог делает. Но если ты достаточен хоть в какой-то мере, вот хоть в какой-то мере ты достаточен, тебе Бог не нужен. Именно в этой сфере ты сам себе Бог. Вот, друзья мои, вот. Хотелось мне хоть чуть-чуть приоткрыть вот эту завесу понимания Божьей любви, агапы. Или, другими словами, непонимание того, кем, что является на самом деле Божья любовь и как мы это воспринимаем. И на самом деле вы увидите, что чистоте агапы нам принимать очень трудно. Нам не свойственно принимать чистоту агапы. Нам хочется что-то сделать, нам хочется быть любимыми, нам хочется, чтобы нас востребовали, нам хочется быть талантливым, чтобы оставить какой-то след после себя. А Богу ничего не надо. Он любит тебя, потому что это его сущность.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
2: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
1: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая песня, невероятная, которую ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
2: Да, слава Господу.
1: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
2: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
1: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, оно необычно.
2: Я старалась.
1: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
2: Да.
1: Вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
2: Впервые в церковь я пришла не своими ногами, а родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю. То, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Mm-hmm. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
2: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50 именно. И осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что... Я приму крещение на лагере, где mm-hmm. будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что такая удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
2: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение или понедельник, или вторник, ну это почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
2: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
1: Считай, и духовно нужно подготовиться, да? Эмоционально.
2: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. На утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. И тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
2: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, которые, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
2: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут. И хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает? Часто мы очень сложно можем проститься, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, сначала, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
2: Да, сложности действительно были. Можно так понять, что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь. Прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась. Все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли седьмой, то ли седьмой класс, или даже шестой. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно

0: и что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно. То есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт». И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится: «Плоть немощна, дух силен». И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это, просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. А Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Но, ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут.

0: Это вот действительно ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни, ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, вот как раз-таки после произошедшего я, по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни. То есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: Mm-hmm. То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая,
0: да.
1: Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружать в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы, собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня, мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь, иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше двух молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь Ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну вот просто среди молодых, вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. Из меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Или где-то еще снимали? Одна песня «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко. Мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот... Все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала, или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить ему, жить по его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда этим. Просто бывает.
0: Не всегда, да, понимают.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Лысова. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
0: Но не без этого.
1: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Mm-hmm. Вот сейчас Луиза тоже заявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Да. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
0: то есть
1: как
0: ты
1: в школе,
0: для него наставник такой, да?
1: Да.
0: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
1: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
0: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю. Благословение. Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока. Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыбаловы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которая... мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Эта прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда... с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот эта отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморрой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да, второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

Мы находимся с вами в Кесарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год, иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от ига римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах. Он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель, и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую
построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустовало. К сожалению, оно превратилось в торжище. В огромный базар, на котором меняли деньги на специальную храмовую валюту, продавали жертвенных животных за эту храмовую валюту, стоял шум, гам, и все это было рядом с тем местом, где находилось присутствие Божие. Мы читали с вами об огромном храме,

0: пуст. Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы ее, его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна, здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься. Может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
3: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте! Кто должен быть главным в отношениях мужа и жены? Или в отношениях должно быть равноправие? И что значит быть главным? Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Вопрос у нас сегодня такой. Кто главный в отношениях? Вообще, уместно ли вести речь о том, что кто-то в отношениях мужа и жены должен быть главным? Мы живем в 21 веке. Сейчас у нас нет такой, казалось бы, строгой иерархии в отношениях в семьях, как это было лет 150 или 200 назад.
3: Да, Юля, вы правильно заметили, обратили внимание по этому поводу. Очень интересно, что статистика говорит, в наших семьях сегодня в России 72% из опрошенных считают, что было бы хорошо, и они сами как бы в своей семье практикуют равноправие. 23% те, которые считают все-таки, чтобы в семье главенствующую роль брал на себя мужчина. Вот. Ну, интересно, конечно же, как бы оставшиеся там 8% плюс-минус – это те, которые выбирают главой семьи женщину. Тоже как бы тоже это уместно и, как бы, естественно, понятно и в нашей стране. Но вот в чем вопрос заключается у меня. В том, когда мы сегодня говорим о равноправии, что сегодня является главным в этом вопросе? Как правило, общаясь тоже, вот, проводя консультирование, женщины говорят, мы бы с удовольствием согласились бы, чтобы отдать руководящую роль мужу своему, мужчине, если бы, конечно, он со своей стороны выполнял ее, то есть брал на себя ответственность принятия решений, был бы тем достойным головой, о котором мечтает любая женщина. Но в итоге, в принципе, сходится на том, чтобы, ну, хотя бы было равноправие. Потому что определенно, как бы, может быть, доминирование одного из супругов, оно вызывает какие-то определенные переживания, опасения в сложности, как бы, в отношениях. Но что интересно, когда мы говорим о главенстве, то здесь, наверное, все-таки нам стоило бы поговорить о каком-то определенном, может быть, точке отправки, от которой мы должны, на которую сослаться должны. То есть то, что является определенным мерилом или же, возможно, примером же, образцом. Вот для верующих людей это Библия, Слово Божье. То есть тот, кто создал семью, тот, кто является Творцом, он, в принципе, и заложил в священной слове своем тот лучший пример, который был бы, наверное, благословением или же благом для семьи. Угу. Когда мы открываем Священное Писание, то мы видим интересные моменты по этому поводу. Как только Бог сотворил первого человека, Адама, Он создал для него жену, красавицу, Еву. И вот что написано в священной книге, в Библии, мы читаем, в Бытие, 2 главе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, когда Бог творил первую семью, эту модель семьи, Бог задумал о том, чтобы женщина, жена, она была помощницей для мужа своего. И, в принципе, на основании этого текста мы не видим, что кто-то должен кем-то, над кем-то главенствовать или же доминировать. Даже больше того, написано, что Бог создал Еву для того, чтобы она была помощницей, соответственной ему. То есть некое такое положение где-то, возможно, равное. И, в принципе, равноправие этой идеи, она вот тут где-то, может быть, отчасти имеет место быть, на что можно было бы и сослаться, как, впрочем, идеальный пример отношений между мужем и женой.
2: Ну вот что значит быть помощницей? Она в чем должна была помогать Адаму? Что должен был Адам делать, какую задачу выполнять?
3: Ну да, интересно, что он не мог сделать?
2: Без Евы.
3: Да, для чего нужна была ему помощница. Ну, по большому счету, мужчина, мы будем также в наших следующих темах говорить, он больше нуждался не в физической помощи, а больше нуждался в некой такой моральной, чтобы вдохновение было у него, для того, чтобы какие-то определенные цели достигать, можно было бы видеть рядом любимую супругу, которая будет помогать, поддерживать, верить даже в него хотя бы. Вот. Вот тут интересная мысль, которая дальше прослеживается в третьей главе «Бытие», мы книги «Бытие» читаем, когда всем известная история грехопадения. То есть Адам с Евой ослушались Бога. И вот что мы здесь читаем. Кому Бог обращается в Едемском саду первому? Он обращается к Адаму. Он говорит, где ты, Адам? Спрашивает, не Еву ищет, не Еве обращен вопрос, а именно к Адаму. И дальше, когда мы видим этот разговор между Богом как Творцом, Адамом, сотворенным человеком и Евой, мы видим в 3 главе 16 стихе, это вот результат их греха, который они совершили, сорвав запретный плод. И вот что Бог говорит в отношении Евы. 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». То есть, получается, мы видим о том, что грех, когда он вошел в наш мир, в общество, и вот результатом этого греха стало то, что над женщиной некое такое господство, которое Бог проговорил именно как доминирующее положение Адаму.
2: Ну вот интересно, получается, что над женщиной нужно господствовать, чтобы как-то ее сдерживать, какие-то ее греховные порывы? Почему именно над женщиной должен кто-то господствовать? А кто контролирует Адама? Он такой же смертный и грешный человек. Или Адам несет, ну как бы, вот скажем, не Адам, а вот перенесем на наши семьи. Мужчина, он несет ответственность за всю семью? Или как? Он, ну как бы, отвечает за принятие всех решений, он отвечает за то, чтобы как-то справляться с последствиями неправильных там решений или каких-то условий, в которые попала семья. Вот в чем заключается это главенство?
3: Вот очень хороший вопрос, который вы задаете. На самом деле большая ошибка сегодня для некоторых мужчин неправильно понимать эту позицию, понимание, главенствовать, так скажем, над супругой своей, там, над женой. Мужчина – глава не тот, который стучит кулаком и кричит при этом громко, что кто в доме хозяин. А мужчина – это тот глава семьи настоящий, который может принимать, не приказывая, может убеждать железными аргументами членов своей семьи, детей, в том числе, так скажем, помимо супруги, помимо жены. И любая женщина, она готова и даже с удовольствием будет идти за таким мужчиной, который проявляет железные аргументы конкретно в чем они проявляются? В том, когда это принимаемое решение совершаются, и он их совершает на уровне твердого, логичного, взвешенного и грамотного аргумента, грамотных мыслей по этому поводу. Вот тогда женщина, она готова будет пойти за таким мужем, за таким решением последовать его. Но сегодня, к сожалению, когда мужчина не готов брать на себя ответственность, не готов принимать на себя решение, ответственность за семью в определенных ситуациях, он вроде бы как бы хотел бы остаться главой семьи и ждет, что к нему так будут относиться. Но он, не выполняя тех функций, может быть, роли, которые на него возложены самим Творцом, самим Богом, вот в этом вопросе. Что касается дальнейшего на протяжении Священного Писания, от этого понимания главенствующей позиции в семье, мы читаем уже в Новом Завете. У апостола Павла в послании к Ефесянам в 5 главе интересные мысли содержатся. Вот посмотрите, что здесь написано. Стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». В принципе, идея продолжается, да, то, о чем мы сейчас говорили до этого. Дальше. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель мира, спаситель тела. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть тут в Новом Завете евангельского повествования описывается более четкое понимание главы семьи. И это главенство заключается в том, что муж со своей стороны готов, должен отдать свою жизнь, даже рисковать чем-то ради своей любимой, ради своей второй половинки. Вот если муж, мужчина в семье, да, он готов пойти на этот шаг, то он заслуживает уважения. И любая супруга, она будет уважать такого мужа, мужчину, у которого есть это вот желание не только думать о себе, не только думать как бы о своих личных интересах, а думать о благе семьи, а думать о благе детей.
2: Василий, ну вот это все-таки идеал, библейский идеал, а в жизни бывает и по-другому. Бывает, что мужчина потерял уже авторитет, или мужчина его изначально и не имел даже. И вот живет такая семья, они растят вместе детей, они вроде бы вместе, но женщина, она уже неуважительно относится к мужчине, а он никак не может изменить эту ситуацию.
3: Вы знаете, Юля, вот это самый, наверное, основной вопрос, это самая, наверное, главная проблема в этом, вот в этой теме. Что делать, по большому счету? Может быть, опускать уже руки и женщине самой? Или, наоборот, взваливать на свои хрупкие женские плечи тот груз бремени, который лежит на всей семье? Либо же что-то можно изменить? И все-таки я считаю, что в этой ситуации можно изменить. Это реально. Если первое, со своей стороны, сама супруга, сама женщина, она поверит в то, что ее муж сможет стать другим. Мы в наших темах дальше тоже об этом поговорим, но мне хотелось бы вот некоторые советы дать мужчинам, мужьям, которые могли бы помочь в своих семьях каким-то образом, возможно, либо реабилитироваться, либо усилить ту позицию, которую само небо доверило нам, как мужчинам. Вот первое – это быть целеустремленным. То есть для мужчины важно, чтобы у него была цель. Цель, к которой он будет идти. Когда вот занимаюсь консультированием, консультирую молодые пары, и говорю, спрашиваю девушку, а вы знаете цель вашего избранника? То есть, понимаете, вот важный момент – знать девушке цель своего будущего супруга, а второй момент – ответить на вопрос себе, готова ли я помочь ему эту цель реализовать? И чем я готова помочь в этом плане достичь ее? Дальше, второй момент, что касается быть немного поувереннее еще. Быть поувереннее мужчине – это тот совет, который позволит ему вот этим быть настоящим главой. Также важно научиться принимать правильные решения. Правильные, мудрые. Пускай хотя бы они будут небольшими, пускай они будут там в каких-то мелочах принимать эти решения. И совет, который также еще хотелось бы дать, связан он с тем, чтобы быть самостоятельным. Для мужчины важно, чтобы он был самостоятельным, когда супруга его видит, что в ее семье только двое детей – и муж не относится к разряду третьего ребенка, как иногда все-таки принято
2: которого
3: считать.
2: Которого нужно контролировать.
3: Которого вынуждены контролировать, заботиться о нем и все остальное. Понятно, как бы все это вытекает, и мужчина ждет от женщины определенную заботу и ласку, вот, и определенное доверие с ее стороны к нему, как, впрочем, и жена ждет, что муж будет доверять ей. Но важный момент, чтобы муж со своей стороны понимал, что необходимо быть самостоятельным. Вот. Иногда для женщин очень важно, чтобы мужчина мог помочь ей принять верное решение. И вот этот настоятельно, скажем, мудрый совет, он может в этом плане помочь. Ну и я говорю, что нереально, может быть, кому-то что-то сразу изменить. После вот этих вот советов, которые сейчас сказал, слишком они кому-то покажутся высокими, большими, огромными. Но я думаю, нужно начинать с мелочей, с маленького. И тогда это возможно изменить.
2: Ну, мне кажется, вообще сейчас мужчиной быть сложнее в какой-то степени, наверное, чем это было... Ну, лет 200 назад, да, потому что, ну, хотя там тоже были свои вызовы, была борьба за выживание, просто сейчас женщины стали более самостоятельными, и женщина, в принципе, может сама о себе позаботиться и жить без мужчины, чего раньше, ну, не было. Женщина получает образование, женщина может иметь хорошую работу, может сама себе купить квартиру, если у нее есть доход, вот, и как бы... И вот этот вот вызов, который мужчины принимают, а что, собственно, ты мне можешь дать, говорит женщина, то, чего я не могу дать себе сама. Но как бы, а вот ну, та любовь, понятно, в отношениях, может, в бытовом смысле она сама о себе позаботится, но вот именно та любовь, та позиция лидера, которую ты не выпускаешь из рук, не отдаешь никому, это задача сложная.
3: Вы знаете, Юля, вот важные мысли вот в ваших словах, это то, что где-то женщина вынуждена занимать такую позицию. Но если рядом с такой женщиной будет мудрый мужчина, принимающий правильное решение, серьезный человек, ответственный, я думаю, что все это возможно изменить, и женщина с удовольствием готова под данное крыло такого мужчины встать и быть счастливой.
2: Василий, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое вам.
3: Спасибо вам.
2: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – этапы становления семьи. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлей. Руслан, рада очередной встрече с вами. Мы продолжаем серию тем о семье. И, наверное, вот этап становления семьи – это то радостное и печальное, что приходилось пройти любой семье.
2: Совершенно верно. Если мы сравним развитие семьи с развитием человека, то в разном возрасте человек сталкивается с различными задачами, которые нужно решать. Они не всегда приятны. Но есть приятные моменты в любом возрасте. Точно так же и в семье. Есть различные сложности, без которых просто невозможно жить, потому что все-таки два человека, мужчина и женщина, это, кто-то очень верно подметил, это как две планеты, это как Венера и Марс. Это разные не только физиологические различия, но самое главное – это разный мир, потому что и мужчины, и женщины по-разному воспринимают этот мир, но при этом хотят, чтобы их понимали, и тут очень важно увидеть не только теоретически, а увидеть реально глазами своего любимого или своей любимой мир, который они видят.
1: Вот с точки зрения вас как священнослужителя или с точки зрения Священного Писания, какие основные моменты есть, на которые следует обратить внимание молодым семьям?
2: Библия вообще рекомендует первый год даже не брать в армию молодых мужей. В течение целого года нужно по кирпичику, по черточке создавать эту картину, этот дом, который в дальнейшем будет стоять и наполняться содержимым.
1: Вот что это за кирпичики такие?
2: Ну, во-первых, быт. Одно дело...
1: Снова быт заедает.
2: Да. Ага. Нет, он не должен заедать. В принципе, если есть настрой на то, чтобы бытовые вопросы решались совместно, то он не будет заедать. Не очень приятно, конечно, мыть посуду, там, убирать и так дальше.
1: Кто, как вот эти обязанности распределять? Кто должен мусор выносить? Кто должен мыть посуду? Это мужские обязанности или женские?
2: И написать катехизис такой, да, для семьи.
1: Как это все распределить?
2: Вы знаете, для меня отчасти примером служит отчим моей жены. Ему уже за 70, он приходит с работы, он такой бодрый, несмотря на усталость, несмотря на тяжелый день, он заходит, обычно как мужчины смотрят, там что-то не так, он, ага, а видит, что жена чем-то занята. Мама тоже, она постоянно что-то делает, не сидит на месте, вот. Он посмотрел, он увидел, чем он может помочь. Без всяких разговоров, фартушек одел и давай что-то делать, вот, помогать. Потом вместе сели за стол и общаемся.
1: А не получится ли так, что ему придется и приходится все, собственно, и делать по дому? Потому что жена это увидит, почувствует, и он благополучно будет и мыть, и стирать, и готовить, и выносить мусор, и так далее, и так далее, и так далее. А она при этом будет, так сказать, королева сидеть на диване.
2: Бывают и такие отношения, бывает так нравится, но, конечно, нет. Это эгоизм. И я думаю, что если ты человеку помогаешь, и он видит, что ты делаешь все от себя зависящее, чтобы ему было полегче, он будет то же самое делать. Если эгоизм поразит человека, то все, тут можно ничего не делать, но эгоизм будет совершать свое разрушающее действие. Семья, как и вообще любые взаимоотношения, семья не может существовать, если эгоизм побеждает.
1: Вы знаете, я вот знаю не один такой пример, когда семьи распадаются, и причиной тому родители. Родители либо с его стороны, либо с ее стороны, которые, любя своих детей, вмешиваются в семью, и, соответственно, их вмешательство, оно приводит только к негативным последствиям.
2: Очень важен фактор влияния родителей на своих детей, это бесспорно. Мы воспитывались своими родителями и из наших домов, из нашей семьи вынесли большую часть того мировоззрения, которым мы живем. Но мне нравится, когда родители оказывают влияние как бы исподваль, просто своим отношением. Да, мне приходилось и видеть, и слышать, да я и сам чувствую, что когда мой сын женится, я буду иметь искушение ему советовать, как ему жить. Вот. По крайней мере, я сейчас так хочу, чтобы так было. Я постараюсь сделать все, чтобы давать ему совет только в том случае, если он будет меня спрашивать. Если родители правильно живут, то дети будут
1: брать их пример. А много
2: ли сейчас
1: таких, которые правильно
2: нет,
1: живут?
2: Нет, вот это проблема, это да. Вообще институт семьи, он сейчас и назван институтом, он не должен быть институтом, это должна быть сама жизнь. Но брак, семья настолько важны для общества, для государства, просто для личности, что там, где к браку не уделяется достаточно внимания, где нет образования на эту тему, как формировать брак, как строить отношения в браке, как решать конфликты. И это должны быть не столько даже советы психологов. Я не знаю, как придумать название этому предмету, семья, там, дом, я не знаю, как угодно. Но тут советы психологов недостаточны. Здесь, конечно, нужны фундаментальные знания основ семьи.
1: Да вот, где же взять-то эти фундаментальные знания, если, допустим, семья неполная, родители пьют или вообще их нет? Бывает такое, что родители оставили своих детей.
2: Да, мы наблюдаем за этим процессом с прискорбием, конечно, в церкви, переживаем об этом. Но дети получают образование в школе, а не у родителей. И поэтому точно так же можно...
1: Знаете, я не соглашусь с вами, все равно у родителей. Все равно ребенок копирует своего отца, да, или свою маму. И причем копирует самое худшее, что есть в ее судьбе, в ее жизни. Дети повторяют своих родителей, все равно учатся у родителей.
2: Я имею в виду не формирование привычек, а имею в виду получение образования. То есть учатся математике, физике не дома, а в школе. Точно так же, если родители не являются примером, нужно постараться найти общество людей, которые живут по-другому, для которых ценность семьи...
1: Вы знаете важнее. Такое общество?
2: Да, я знаю, что это в церкви. В церковь приходят люди, у которых семьи были на грани. Или приходит молодой человек, жена уже с ним не живет, он страдает, он переживает, любит или не любит, это другой вопрос, но семьи нет. И в процессе вот этого богопознания, каких-то вмешательств со стороны Бога, когда он молится, семьи восстанавливаются. Это возможно, это реально. Церковь, она, увы, не всегда является, но должна быть таким форпостом.
1: То есть, смотрите, любой молодой семье нужно прийти в церковь. И там молодую семью научат, как жить, как решать проблемы, как преодолевать трудности. Так?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, я скажу, что этот вопрос, он связан с вызовом для церкви. Церковь должна стать такой, чтобы молодым людям хотелось прийти в такую церковь. И если церковь состоит из крепких, счастливых семей, то тогда только так. Потому что, ну, конечно, есть семьи неверующие очень счастливы. И если там влияние церкви не так сильно, надо общаться с такими семьями. Но я знаю семьи, которые существовали долго и счастливо на протяжении многих лет, а потом разваливались только потому, что дети вырастали. Оказалось, там ничего нет, там пустота. Они жили ради детей, дети создали свои семьи и... Эти люди оказались чужими друг другу, родители, я имею в виду, и они разваливаются. Оказалось, создавалось впечатление, что это счастливая семья. Тут, конечно же, очень важен фактор того, как я воспринимаю семью, как какой-то этап или как единственное возможное существование для себя. И общество должно сделать акцент, должна быть социальная реклама, я не знаю, сниматься фильмы на эту тему, писаться книги на эту тему. Но, увы, снимаются фильмы и пишутся, и говорится с экранов телевизоров не о том, что нужно, а о том, что вот продается. И в этом проблема. Угу. А семья – это…
1: Как преодолевать кризисы? Молодая семья, кризисы неизбежны, самые разные. Непонимание. Он понимает это так, она понимает это так. Влияние со стороны родителей, недостаток денег, бытовые какие-то проблемы, когда быт заедает. Вот как преодолевать кризисы?
2: Ну, на первом месте должно быть осознание, что, увы, кризисом быть. То есть готовность к тому, что это неизбежно, это уже подготовка. Следующее, конечно, нужно для себя до появления кризиса, бытового, там, во взаимоотношениях с родителями, когда ребенок появляется, тоже большой кризис для семьи. Это и радость, но это и кризис. Нужно определиться, по крайней мере, вот, что я буду вынужден делать, когда буду сталкиваться с тем или иным кризисом. Следующее, конечно, это желание все-таки идти навстречу. Если, допустим, вот, ну, у нас разные взгляды на одежду, ей что-то не нравится из того, что вот галстук я одеваю, я не могу этого понять. почему ей там не нравится тот или иной галстук. Ну вот, мне нравится. Но и в начале, в нашей семейной жизни, я пытался как-то все-таки отстоять свою позицию. Мне нравится и все. Я же тебе не запрещаю одевать то, что тебе нравится. Да. Потом я понял, что важнее. И я понял, что легче снять галстук, ну, к примеру, да, и последовать совету жены. Я потом опрашивал так знакомых своих, они все соглашаются с ее вкусом. Поэтому я думаю, что советы любимого человека, они чаще всего правильные и мудрые, потому что со стороны...
1: Ну, согласитесь, здесь и другая сторона, да, может быть. Кто главный?
2: Может быть.
1: Кто доминирует?
2: Да нет,
1: и я... вот вопрос о первенстве, о главенстве, он во многих семьях так очень остро стоит, и особенно молодые семьи выясняют этот вопрос так, что искры летят.
2: Да, особенно первые полгода, полтора года, да, там происходит вот такое, люди даже не понимают иногда, что это противостояние за место под солнцем, то есть кто будет самым главным. Но на самом деле это ошибочное представление. Главным в семье является строительство. Не человек, потому что я-то создал семью не для того, чтобы я был главным. Потому что если бы у меня не было жены, я бы и так был главный. Все, я уже главный.
1: Но все-таки согласитесь, в семье один ведомый, другой ведущий, да?
2: Так вот, не кто всегда. В разных обстоятельствах с большим удовольствием иду туда, куда ведет меня жена. А моя жена никогда не возьмется за то, в чем я лидер. Никогда. Она даже не хочет этого. Поэтому тут все как бы в одной упряжке. Это вместе, это созидание. Вот когда двое строят дом, кто-то подносит, кто-то кладет, кто-то потом кладет, допустим, плитку, а кто-то в это время очень хорошо клеит обои. Это разные проявления способностей, это содружество. И в конце концов, это счастье. Ну, в чем счастье, если я стою над кем-то, если я вдруг ощутил себя главным? Моя жена, она признает во мне лидера. Я благодарю ее за это, но я для этого ничего сейчас не делаю, абсолютно. Когда я пытался это делать, вот тогда были, может быть, не искры, но, по крайней мере, напряжение создавалось. Когда я перестал это делать, каждый начал заниматься тем, что он может делать в семье, и при этом помогать друг другу.
1: А здесь что вы советуете, проблем. Перестать выяснять, кто главный?
2: Конечно. Нужно понять, что главное в жизни для моего близкого, что делает его счастливым. И если мой близкий точно так же настроен, мы будем делать все для того, чтобы нам было хорошо. Вот это и есть главное. Главное – это взаимоотношения. То есть, если мы привыкли, что вокруг нас должна вращаться планета, люди, то тогда да, я должен быть главным, я сделаю все для этого, буду чего-то достигать там, и так дальше. Но это, я думаю, комплекс неполноценности или непомерная гордыня. Что может быть, кстати, одно вытекать из другого. А если люди настроены на то, чтобы делать друг друга счастливыми, какая разница, кто главный? Да нет тут главных. Есть два человека, которые делают свою жизнь счастливой.
1: Немало браков распадаются в первый, скажем, год-два семейной жизни. Вот если уже кажется, что это ошибка, кажется, что я совершил ошибку, и надо подавать на развод. Что в этом ситуации? Можно что-то исправить?
2: Я как-то читал одну историю о велогонке, которая проходила где-то в Европе. И там было очень много поворотов, велогонка сложная. И один из велосипедистов, который лидировал долгое время, на одном из поворотов настолько выбился из сил, что он просто сел на обочине, не двигался дальше. Но оказалось, что за поворотом, который он не хотел преодолевать, там был подъем, еще несколько сотен метров, и был финиш. Он просто или забыл, что-то помрачилось в нем, он опустил руки. Когда мы понимаем, что возник кризис, нужно, во-первых, определиться, откуда он пришел. Что было не сделано или что было сделано не так. Затем я абсолютно убежден, нет безвыходной ситуации. Если человек поставит крест на своей семье и попытается создавать новое, то когда у него возникнет другой кризис, у него вот это вот уже будет в подсознании отложено. Так, одна из возможностей решить проблему – это развестись и создать новую. И статистика, кстати, показывает, что семьи, которые распадались, повторные попытки тоже оказывались в большинстве своем неудачными.
1: Вот что делать, когда отношения зашли в тупик? Это уже не кризис, это уже вот крах, это уже вот все рушится.
2: Да,
1: вот я в думаю, этой ситуации, может быть, кто-то из наших зрителей как раз вот и находится в таком положении.
2: Ни в коем случае не отчаиваться. Нужно постараться создать обстановку, поехать куда-то на природу и обсудить, спокойно поговорить, что тревожит, что причиняет боль. Иногда просто из-за отсутствия информации, что не нравилось моей любимой, создавало напряжение. Я думал, что это нормально. Ну, я так воспитан. Но у нас в семье было вот так. А у моей жены в семье было вот так. И ей кажется, что то, что я делаю, это нападки на ее самобытность. А оказывается, что я просто так был воспитан, и я с удовольствием готов поменять себя, потому что это не принципиальный
1: пример
2: вопрос.
1: Пример какой-то приведите.
2: Но самый главный принцип, это понятен, что если это вопрос не принципиальный, если это не фундаментальный, не вопрос нравственности, там, верности, измены и так дальше, а вопрос бытового характера, то все это можно решить. Допустим, такой пример. Кто-то в семье привык тратить свои деньги так, как ему хочется, а кого-то в семье научили, что должен быть совет. Я думаю, что это нужно обговорить, что какую-то часть денег каждый может тратить самостоятельно, не советуясь со своей супругой, с супругом, но до определенного уровня, если это большая сумма, да и я вот сейчас советуюсь даже по мелочи со своей женой, потому что мне интересен вообще сам факт общения с ней, а во-вторых, ее мнение. Она очень часто дает мне мудрые советы, поэтому я никогда не стараюсь избежать этих советов. И таких примеров может быть множество. Главное – поговорить. Поговорить. Вот этого как раз не хватает. Вот в этой суете, когда зарабатывают деньги, когда решают многие-многие вопросы, не хватает времени просто побыть вместе. Вот мы сейчас, чтобы обсудить есть, проблемы, мы вдвоем.
1: Люди, если люди говорят, то проблемы решаются. И безвыходных ситуаций не бывает.
2: Да, да. Говорить нужно и вырабатывать совместные меры для предотвращения кризисов, преодоления.
1: Спасибо. Спасибо. Завершается, к сожалению, время нашей программы. Спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, ждем ваших откликов, звонков, писем. Постараемся ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята.
1: Привет, привет.
0: Марк, ты в магазин собираешься?
1: Да нет, дальше. Я пока еще точный маршрут не знаю. Надь, а у тебя денег много?
0: А тебе что, на билет не хватает?
1: Да нет, я просто думаю, может, тебя с собой взять. Если у тебя, конечно, лопата есть и карта.
0: Интересные условия. И куда же ты меня хочешь пригласить с лопатой?
1: За сокровищами.
0: Какими такими сокровищами?
1: Которые в земле скрываются. Я читал, что раньше люди свои деньги не в домах хранили, а в горшки закладывали и в землю закапывали. Некоторые, правда, место забывали, а некоторые карту рисовали, чтобы запомнить. Например, пойдет человек на огород, откопает горшок, возьмет рубль и купит себе, наконец-то, корову.
0: Марк, ты что, себе корову хочешь купить?
1: Ну уж нет, только не корову. А то мне еще больше каши манной есть пришлось бы. Ну, понимаешь, я ведь только из-за нее за сокровищами и собираюсь.
0: Из-за каши?
1: А что тут удивительного? Представляешь, наложили мне сегодня целую тарелку манной каши. И так мне скучно ее есть стало, что я даже устал и понял, что мне в жизни приключений не хватает. И сокровища. Вот если бы мне кто-нибудь дорогу к нему показал, я бы самым счастливым человеком был бы.
0: Марк, вообще, самые настоящие сокровища находятся рядом с нами. Даже дорогу искать не надо.
1: За правду? А почему мы их не замечаем?
0: Да потому что это не горшки с монетами, а люди. Мама, папа и лучшие друзья.
1: Ты думаешь?
0: Ну, представь, ушел ты за сокровищами, вернулся, а мама и папа и лучших друзей нет.
1: Как это нет?
0: Ну, вот так, тоже за сокровищами отправились. Ну, и что бы ты выбрал?
1: Конечно, маму с папой. Выходит, это и есть настоящие сокровища.
0: Ну, а главное сокровище – это Господь Иисус. В самой заправдышней книге Библии написано, как люди находили это сокровище чудесным образом.
1: Им даже карта не понадобилась.
0: Давай расскажем эту историю ребятам.
1: Давай.

0: Давным-давно, 2000 лет тому назад, в городе Назарет жила девушка по имени Мария.
1: Она была обручена с плотником по имени Иосиф, то есть вскоре они должны были пожениться.
0: И вот однажды ночью случилось такое, к Марии явился ангел. Я бы, наверное, испугался, если ночью неожиданно увидел сияющего ангела.
1: Еще бы, Марк, не часто видишь ангелов. А ангел принес девушке чудесную новость.
0: Надь, а можно я ее скажу?
1: Конечно.
0: Наверное, он сказал вот так торжественно. Радуйся, Мария, скоро у тебя родится сын, которого ты назовешь Иисусом. Он будет царствовать вечно, и его будут называть Сыном Божьим.
1: А Мария очень удивилась. Но как же у меня родится сын, если я не замужем?
0: Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому сына твоего назовут Сыном Божьим.
1: Марк, ты хорошо помнишь все слова ангела. Наверное, ты часто читаешь заправдышнюю книгу, да?
0: Заправду, часто. Мне, а эту историю мне и мама с папой рассказывали, и бабушка. Вообще, я столько историй знаю. Ну, 100 точно.
1: Здорово было бы все эти истории рассказать ребятам. Ну, а что же произошло дальше в нашей истории?
0: В те времена император приказал устроить перепись населения. То есть каждый житель должен был отправиться в то место, откуда он был родом. Родным городом Иосифа был Вифлеем.
1: Да, поэтому Иосифу и Марии, которой уже пора было родить, пришлось отправиться туда.
0: Но когда же они прибыли в Вифлеем, свободных мест в гостинице уже не было. И никто не захотел пустить их переночевать.
1: И знаете, где нашлось для них местечко? Да, в обычном хлеву.
0: Надь, а хлев – это такой сарай, в котором живут козы, коровы и ослики?
1: Да, Марк, вот именно там и родился малыш. Его запеленали и положили это сокровище в ясли.
0: Что, только родился и сразу в ясли отнесли?
1: Ясли, Марк, это не детский садик. Это такой короб, в который животным кладут корм.
0: Наверное, ясли, в которые ходят малыши, так назвали, потому что Иисуса положили в ясли, когда он родился.
1: Может быть. И первым, кто узнал, что в яслях лежит сокровище, были пастухи.
0: Они охраняли свои стада в поле, и вдруг им явился ангел. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им:
2: «Не бойтесь, я принес вам радостную весть. Родился Господь Спаситель. Вы найдете младенца в пеленах, он лежит в яслях».
1: И пастухи побежали посмотреть на него.
0: Хорошо, что ангел рассказал им об этом сокровище, а то сами бы они не догадались пойти его искать.
1: А вот волхвы решили отыскать это сокровище сами.
0: А кто такие волхвы?
1: Так называли восточных мудрецов. Они изучали звезды. А в тот момент, когда родился Иисус, на небе зажглась новая яркая звезда. Волхвы увидели ее и поняли, что она возвещает о рождении царя. Они решили поклониться ему и тронулись в путь.
0: А чудесная звезда указывала им дорогу, пока не остановилась над тем местом, где родился Иисус.

0: Надь, знаешь, почему люди дарят друг другу подарки, когда вспоминают, что Иисус родился?
1: Может быть, потому, что однажды волхвы принесли ему свои дары. И теперь многие люди тоже хотят сделать приятное Богу. Ведь Иисус сказал, что если вы сделали добро людям, то это значит, сделали его мне.
0: Так получается, если я сделаю кому-то подарок, то и Богу приятно?
1: Я думаю, что именно так. Поэтому я предлагаю сейчас кое-что смастерить и кому-нибудь подарить. Манная крупа у нас есть.
0: Ты что, хочешь кашу манную подарком сделать?
1: Нет, Марк, мы будем с тобой не кашу варить манную, а картину рисовать на манной крупе.
0: Ого, вот это что-то новенькое.
1: Берем лист плотной бумаги или картона. Далее наносим на него клей ПВА. Побольше, не жалеем. Затем нам понадобится кисточка. Или же можно взять даже старую зубную щетку. Так, весь листок надо покрыть клеем. Как я уже сказала, можно воспользоваться старой зубной щеткой.
2: Только зубы потом ей не стоит чистить.
1: Да, Марк, очень мудрый совет. Далее берем манную крупу. И пока клей не высох, начинаем ее сыпать на наш лист.
2: Сыпать надо густо, не жалея крупу.
1: Далее наш лист должен высохнуть. И затем начнется самое-самое интересное. Теперь нужно аккуратно приподнять наш лист и встряхнуть, чтобы отпали неприклеенные крупинки. Ну вот, можно рисовать. Лучше всего на таких картинах получается природа. Моря, реки, озера. В общем, все то, что создан и подарил нам Бог. Я сейчас буду, наверное, рисовать лес.

0: еще нарисуем большую звезду, по которой волхвы Иисуса нашли.
1: Это ты хорошо придумал. Давай. Держи картинку, кисточку.

0: Марк, давай покажем всем ребятам, что у нас получилось.
1: Давай.
0: По-моему, картина просто замечательная.
1: По-моему, тоже. А ведь сколько мы теперь подарков можем сделать из этой замечательной манной крупы? А напоследок можно еще и песню подарить.
0: Отличная идея, Марк.

я по-геройски выхожу.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот что с этим связано.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
3: И манипулирует.
4: Он к этому привыкает.
1: Привыкает к этому.
4: Ему хорошо.
1: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе. И так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
4: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
1: Не рассуждаю. Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
3: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
1: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
5: Ну да, вот, например, окружение в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там, сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
6: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
5: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос... возникают,
1: есть ли эта грань.
5: Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем, внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно, или там мне это тяжело там ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила, там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, чтобы сказать, молодец, сестра, иди помогай своей...
4: Доброе дело.
5: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно, как бы вот эти вот страх свой не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает. С помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть хорошо.
4: Польза человеку.
5: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает, пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос, извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, а потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
4: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
5: Сходить с ним, устроиться с ним.
4: Чтобы у него деньги были свои.
1: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. Mm-hmm. Не живет посредством, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
4: Ну да.
1: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
5: С нашим христианским сердцем, да?
1: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
5: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась. Уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти спросить другого человека. А я ее жалела, из любви помогала, и во что я ее практически превращала.
3: Кто из вас был наивник?
5: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
1: То есть я наивная. В итоге, кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
5: Я самообманывалась.
1: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
3: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
1: Вот, замечательно.
3: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, то есть... Говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
1: То есть лучше ошибиться в сторону милости,
3: да,
1: в этом вопросе,
3: меня,
1: да?
3: Меня хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Ну, вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, я, может быть, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Mm. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
4: Ну, смотри, как
3: Соломон пишет в
4: притче. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
6: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
5: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция это или нет. Мы же не можем сразу прям поставить клеймо.
1: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... не знаю, действительно, как вымогательство,
4: использование.
1: Использование, да. Я понимаю, что это не, он не просто пришел, вот, помоги мне раз, помоги мне два, он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь.
5: Угу.
1: Ну и смысл? У меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, ну вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
3: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. Mm. А иногда это вопрос просто...
1: Прихоти.
3: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Mm. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать займы... Вообще, в идеале, конечно, Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должными, чем кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то вот в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
1: Угу. Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить? Все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить? Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
4: Ну, да.
1: «А праведник милует и дает».
4: И дает.
1: То есть прощает и все равно дает. И если вы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой. Вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел. Сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое. Когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до 7, до 7 ж до 70. Угу. И все. И вот...
5: Но там написано миловать.
1: Ну, а миловать, прощать.
5: Ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
1: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
5: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
1: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже ну, и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, ничего, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ну, ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, ну, не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
5: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если
1: ну,
5: ты уже
1: да,
5: простил.
1: Зачем да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
5: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех, вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить этого, все это, ну, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться. Может быть, я когда-нибудь созрею. По крайней мере, честнее,
1: да.
5: Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему...
1: В моей жизни была очень интересная ситуация. Вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
4: На хорошую цель?
1: Ну, и вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот, и мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать, он просит определенную сумму, я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть, я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит.
4: Угу.
1: И когда он вдруг...
4: Нарисовал, да?
1: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше...
4: Глаза его.
1: Вот здесь было, что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
5: как
1: я
5: будто
1: всегда,
5: обокрали, да?
1: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй.
4: Как на врага.
1: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
4: И взял и еще, как бы еще его него, назад.
1: И
4: да?
1: Я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
5: Самообман называется. Человек самообманулся.
4: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
1: Нет, ну почему?
4: Он не взял эту сумму.
1: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен.
4: Крайне
1: обидел. Вот. И мы немножко поговорили. Я ему пообъяснил, что... Как бы ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был бы другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу уделить.
4: Он этого не услышал, скорее всего.
1: Да, да. Бывает...
4: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
5: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там денег, отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
4: Золотые горы, да?
5: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасная как бы, жизнь, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек ей воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
1: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели и на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
4: сейчас
1: сдерживаться,
4: такого,
1: как терпеть,
4: конечно, да.
1: Как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да, а как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвезли. И в итоге к чему пришли? То есть все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались. А потом откуда взяться доверие? И люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
5: То есть наивность вымирает, по сути.
1: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
3: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях...
1: И мир становится меньше. Жестоким. Все. Вот это да.
3: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
3: И жестокими.
1: И закрытыми.
5: И менее милующими, я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
3: Оказывать помощь становится опасно для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Ну, есть ли выход из этой ситуации?
5: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
4: Какими им быть?
5: Да,
4: наивными или наглыми?
5: Что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
4: Он как бы заранее прощает этому человеку.
5: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него, дает ему
4: через
5: деньги
4: терпение,
5: еще раз, да, еще
4: да?
5: раз.
4: Понимание.
5: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит, вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин других. Каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, у нее нету ничего на жизнь, и она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор. Потому что они постоянно находятся вот...
1: Представляю, насколько надо быть...
3: мошенничество.
5: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается.
1: Одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть.
5: И последние отдают практически.
1: Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы... Чтобы кому-то помочь. Вот это получается.
3: Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано, горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
3: Ты, получается, он поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
5: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит, я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающая, и работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
4: смогла
5: обстоятельства,
4: взять, да.
5: Ну, какая разница, я буду тебе выплачена, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хороший дар убеждения у этой женщины.
5: Да, манипуляция страшная.
4: Да.
1: Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать, вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть... Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
5: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
1: Но рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
4: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость... Тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что, ну что ж нам теперь, становиться всем змеем, вот таким вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то. Но если обратить на это все более глубокое такое внимание, понимание, то мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни есть каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради которой вся настоящая мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех. Потому что человек этим пользуется. И пользуется не на благое дело.
5: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
1: Сложностью будет.
5: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
3: Конечно. Только. Индивидуальный подход нужен везде.
1: И тут нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церкви, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через Слово, либо через... какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то, наоборот, вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
5: могут. Не быть лицемером.
4: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да? Это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
5: Угу. Как учиться вот... на ошибках.
1: Да.
4: Юля была в ситуации вот со своей подружкой. Она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника,
5: да,
4: и применила в своей жизни.
5: Спасибо.
4: И был положительный результат, как для нее, так и для ее подруги.
1: Ну что ж. Слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! В солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми. А если вы когда-нибудь бывали на рассвете в летнем лесу, то видели, сколько счастья приносят первые лучи всему живому. Птицы начинают петь, просыпаются цветы и даже деревья, как будто подтягиваясь в сторону поднимающегося светила, стряхивают с себя оцепенение ночи.

Солнце не только поднимает настроение, его лучи дают энергию всему, что есть на Земле, с помощью хитроумного механизма фотосинтеза. Под влиянием Солнца растения преобразовывают химические элементы почвы в живые клетки. Так что Солнце – это один из величайших подарков Создателя Земли человечеству. Но для современной женщины часто вся важность Солнца сводится к его способности активизировать в клетках кожи меланин, заставляя ее становиться смуглой. Мода на загар появилась относительно недавно. На древних фресках царственные особы отличались от крестьян светлым тоном кожи. В средние века и позже бледность дам вызывала восторги, и они всячески старались защититься от солнца или уничтожить его следы толстым слоем рисовой пудры. Считается, что моду на загар ввела Коко Шанель. Она объявила журналистам, пишущим для модных журналов, что лицо цвета аспирина выглядит нездоровым и неприятным. Это знаменовало собой переворот в летних ценностях француженок. Загорелая кожа и сейчас кажется нам привлекательной, но врачи смотрят на сегодняшнюю повальную загаромания совсем с другой стороны.

0: Давайте мы теперь затронем очень важный момент по поводу вреда солнечного света. Если бы мы с вами видели статистику, которая говорит о росте онкологических заболеваний, то мы бы увидели, что очень большой скачок наблюдается в определенные сезоны у людей. Эти сезоны наступают, как вы думаете, когда? После курортных сезонов. Как выглядит обычно пляж, если мы бываем на море? Вот, очень точное выражение. Да, усыпан просто людьми. Люди, которые лежат целый день на солнце, целый день. То есть просто сбоку на бок поворачиваясь, и люди как бы загорают, да? То есть человеку, может быть, кажется, что то, что он недополучил за весь год, он может дополучить за это время. И вот самое худшее использование солнечного света, которое только можно придумать, это вот как раз в такое время. Чем опасен солнечный свет? Почему вот мы говорим, что обязательно нужно об этом помнить? Если просто вот мы с вами возьмем пример из нашего собственного организма. В нашем организме, в коже, есть такие клетки, которые вырабатывают определенное вещество, защитное вещество. Это вещество называется меланин. Это вещество, которое придает окраску нашей кожи, глазам и волосам. У кого больше всего меланина? Да, у негров, у людей, ну, такая почти черная кожа. Почему, как вы думаете, зачем им нужен такое количество меланина? Да, все очень просто и логично. Они подвергаются очень сильному воздействию солнечного света. И поэтому им нужна защита, чтобы чрезмерное его количество, оно не поступало в организм. Меланин, он как бы фон такой создает. Представьте себе, что человек, который не имеет такого экрана защитного, человек, который, ну, например, северных каких-то районов, ну, даже если не северных, просто он не загоревший. И вот он приезжает туда, где очень активное солнце. И вот со своей белой кожей он подставляет ее под солнце. Что получается? Экрана защитного нет, потому что еще пройдет время, пока он образуется. И вот эти солнечные лучи, они проходят через наш организм, через кожу, как знаете, нож сквозь масло проходит. Какие там повреждения? Очень сильные. Очень сильно повреждаются клетки. Клетки кожи и клетки, которые под кожей находятся, там, внутри. То есть очень большой риск повреждения вот этих вот очень тонких структур. Поэтому мы наблюдаем такой эффект. Какой можно вывод сделать? Солнце, солнечный свет обладает очень активным таким, даже можно сказать, агрессивным воздействием в самые такие, ну, полуденные часы. Это самое агрессивное солнце, можно так сказать. Между 10 часами и 4 часами дня. То есть вот в это время лучше всего на солнце не быть, потому что эффект, возможность, вернее, повреждения, она достаточно высока. Даже у нас в атмосфере существует вещество, которое является тоже таким экраном своеобразным от слишком сильного воздействия солнца. Это озон, да? Озон, который мы с вами знаем, что, для чего он нужен. Вы все прекрасно знаете, что в наше время существуют даже дыры, озоновые дыры. И вообще атмосфера, она теряет озон. Вот у нас здесь есть цифры такие. За 20 лет. Примерная цифра. С 1967 по 1987 годы потери озона в атмосфере составили 3%. Это кажется, что немного, а на самом деле это очень много. А с 1987 года прошло еще 20 лет. Да? То есть сколько там еще потерь было. То есть солнце сегодня, оно активнее и агрессивнее, чем это было раньше. И нам это обязательно нужно учитывать. Какие последствия при неправильном пользовании солнечным светом? Рак кожи, кожи особенно, но и внутренних органов тоже. Появление морщин, катаракта, когда излишнее количество солнца попадает в глаза, то повреждается хрусталик. Кстати, это когда бывает? Когда мы носим очки, пластмассовые особенно. Пластмассовые солнцезащитные очки. Те, которые не поглощают ультрафиолетовые лучи, но зрачок при этом расширяется. В темноте зрачок всегда расширяется. А лучей попадает, получается, больше. И повреждения больше. Поэтому если вы носите очки, то смотрите, чтобы там был фильтр, ультрафиолетовый фильтр. Если вы носите очки, они должны быть с ультрафиолетовым фильтром. Стекла должны быть такие. можно и без них обходиться, потому что, в принципе, зрачок, он естественным образом сужается при воздействии солнца. Фотодерматит, то есть аллергия на солнце, также возможна при неправильном пользовании солнцем. Итак, как правильно им пользоваться? Давайте просто перечислим вот эти вот правила. Ну, во-первых, избегать солнечных ожогов. То есть будьте на солнце в то время, когда риск вот этого ожога практически отсутствует. Это обычно до 10 часов утра и после 4 часов дня. Но можно даже так сказать, что в наше время медики даже не советуют вот специально загорать. Если мы хотим получить пользу от солнца, это не значит, что надо специально ехать вот куда-то, чтобы загореть. Можно просто быть на солнце и уже получать пользу от него. Следующее – это носить светлую одежду. Она отражает, да, солнечные лучи. Следующее – это прикрывать глаза. Лучше даже не очки солнцезащитные, а да, шляпа, козырек, то есть чтобы в тени глаза были. Это, в принципе, хорошая защита. И, наконец, мы уже говорили, что избегать пребывания на солнце между 10 часами утра и 4 часами дня. Еще один очень важный момент. Когда мы говорим о солнце, то нам обязательно нужно затронуть вопрос питания. Для того, чтобы снизить вот такой повреждающий эффект солнца, в питании должно быть много продуктов с эффектом антиоксидантов, то есть вещества, которые защитными действиями обладают. Антиоксиданты – это практически все растительные продукты, особенно цельные зерновые, фрукты, овощи, орехи, семена. Это особенно касается времени, когда солнце мы больше получаем, то есть лето. И снизить нужно употребление продуктов, которые богаты жирами, особенно животными жирами. Потому что солнечный свет, он, проходя через кожу, в коже он повреждает эти жиры. Жиры особенно легко повредить, так что они начинают приобретать такие опасные для организма свойства.
1: Чтобы получить от солнца только пользу в виде красивого загара и витамина D, нужно принимать солнечные ванны постепенно. В первый раз после зимы можно загорать не более 5 минут, постепенно увеличивая это время. Выбирайте утреннее или вечернее время для загара и не находитесь на солнце больше 2 часов. Тогда солнце вам не повредит и загар будет более устойчивым. Смягчите кожу оливковым маслом, оно предотвратит ожоги, а смуглость кожи помогут сохранить 20-минутные томатные маски. Любительницам загара было бы вообще полезно полюбить этот славный овощ.

Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будущий первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли. Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался «яблоком мавров», что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи.
Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемной коже. Маска из томатов с овсяными хлопьями применяется не только для сужения пор. Она освежает кожу и делает ее гладкой. Томатный рацион стоит ограничить только людям, страдающим нарушениями обмена веществ, а также аллергией на красные овощи и фрукты. Полезные свойства томатов многогранны. Кроме всего перечисленного, они являются хорошим природным антидепрессантом. Помидоры регулируют работу.

0: Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
1: Как правило, никого не надо убеждать есть томаты почаще. Это и так один из самых любимых овощей. И все-таки еще один рецепт полезного и вкусного салатика никогда не повредит.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления баклажанов. Впервые я попробовала баклажаны в детстве. Когда мы отдыхали на юге, и глава семьи, у которых мы останавливались, бабушка Акулина, приготовила блюдо из баклажанов. Я не знаю рецепта этого блюда, но оно было замечательное. Тогда в детстве я сравнила его с жареными грибами. А потом в 70-е и 80-е годы в России я не встречала баклажанов. В 90-е годы баклажаны появились на прилавках наших магазинов и рынков. И я стала искать рецепты из них. Первый рецепт, который мне попался, это рецепт салата из баклажанов, помидор, чеснока и зелени. Баклажан нам необходимо испечь в духовке, остудить его, очистить и нарезать кубиками. Берем предварительно мелко нарезанный чеснок, смешиваем его с баклажаном, затем подсаливаем по вкусу. Смазываем подсолнечным маслом, перемешиваем. Это у нас готова первая часть салата. Вторая составляющая салата – это помидоры. Мы режем их кубиками и смешиваем. И далее мы режем мелко зелень, петрушки и укропа и посыпаем салат этой зеленью. Теперь салат готов, можно приступать к еде. Приятного аппетита!
1: Правильный загар начинается еще до того, как вы отправились на пляж. Во время загара старайтесь не есть шоколад, орехи и мучные изделия. Зато полезно будет налегать на салат из морковки. В жаркие дни особенно важно пить достаточно жидкости. Выпивайте не меньше 1,5-2 литров в день минеральной или обычной кипяченой воды. Это поможет вам чувствовать себя хорошо и избежать нагрузки на сердце и сосуды. Но даже самая чистая вода может быть вредной, если ее пить из неправильной посуды.

Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства –

А что говорят по этому поводу ученые? Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить,

Помните об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается двумя английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите.

0: Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Мода – это не объективное представление о красоте, а общественное мнение, которое подвержено влиянию того, кому это выгодно. Стоит ли пытаться угнаться за этой поворотливой дамой или нет, решать вам. Главное, при любом выборе не предавайте себя. Ведь по-настоящему привлекательно в человеке не соответствие внешности модным стандартам, а его душевная теплота, которой как к солнцу тянутся окружающие. Итак, будьте счастливы и здоровы!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я очень рад вас поприветствовать, дорогие друзья, и миром, и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы с вами поговорим об очень такой интересной и достаточно серьезной теме. Тема касается чудес. Чудеса, которые делает Бог, или же чудеса, которые может сотворить и сатана. Мистика или Божье чудо. Как разобраться в этом? И оказывается, в Библии есть уже на эту тему немало сказанного интересного. И в основу нашего сегодняшнего размышления у нас ложится сюжет, который записан в 17 главе Евангелия от Матфея. Здесь написано с 14 стиха так. «Когда они, точнее ученики, пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется, тяжко страдает, часто бросает в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его“? Иисус же сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом“». Итак, друзья, мы с вами только что увидели историю, когда ученики не смогли совершить чудо, а Христос смог. И вот сегодня, когда мы начинаем вот сталкиваться с такими сложностями житейскими, нам очень хочется чуда. Почему? Я скажу. Потому что мы привыкли, что чудеса как бы есть. Особенно их очень часто испытывают наши пожилые родственники, друзья, мамы, папы. Когда то, что для нас уже норма, там кнопочку нажал, что-то там появилось, для родителей, для пожилых людей это просто чудо. Да надо же, как? Прям вот можно, сидя дома, оплатить коммунальные расходы, все услуги. Да, можно. Никуда не выходить, да. А чек? Так тоже придет. Ну, чудеса. И вот эта фраза «чудеса», она достаточно часто распространяется в наши дни. Но есть и проблема с этим. Потому что, когда человек очень зависим от чуда, он ищет чудо, он тяготится к чуду, этим может воспользоваться и сатана. Потому что, уж поверьте, он тоже фокусник еще тот. Он умеет показывать чудеса, умеет делать удивительные вещи и таким образом приводить людей в изумление. Но я бы хотел сначала все-таки немножко вернуться и в Ветхий Завет, и в Новый Завет. Ну, пока мы помним об этой истории, а теперь давайте вспомним, а были ли у нас чудеса в Ветхом Завете? Просто для того, чтобы понять, Новый Завет дал эпоху чудесам, или они были всегда, и они продолжились с приходом Иисуса. Ну и вот что мы видим. Смотрите, например, когда Даниила бросили в ров, львы его не ели. То есть были львы-вегетарианцы. Там во рву сидели львы, которые не кушали человеческое мясо. Удивительно, конечно, удивительно. Его друзья были брошены в печь, они там не горели. Удивительно, еще как удивительно. Например, Иону проглотил кит, и потом через там, какое-то время, 3 дня, он его выплюнул, и Иона пришел в город Ниневию, проповедовал, и Ниневия покаялась, и Иона тоже был удивлен. Чудо, чудо. Если вспомнить чудеса, которые делал Моисей, например, он брал ладошку свою, клал ее за пазуху, потом доставал, она была вся в проказе, белая, потом делал то же самое обратно, она была чиста. Он бросил жезл свой, и он сделался змеем. И этот змей скушал тех змеев, которые сделали волхвы. То есть чудеса были. Море расступилось, когда Израиль шел через Красное море по суше. язвы египетские, это, конечно, отдельная история, сколько там было всякого рода чудес, когда мошки появились, потом ушли, вода превратилась в кровь и так далее. То есть в Библии чудес очень и очень даже таки много. Есть и не в Новом Завете. И одни из них делал Христос, такие как, например, насыщение 5000 человек, воскрешение Лазаря, воскрешение сына одной женщины, вдовы, которая шла в похоронной процессии, прощаясь со своим сыном, исцеление сотникова слуги, исцеление дочери начальника синагоги, который на расстоянии, где-то близко, где-то он приходил в дом и говорил: «Девица, тебе, говорю, встань». Тут плакали, начали смеяться. Про этого слугу тоже удивительно. Он сказал слово, и он говорит: «Иди, слуга твой здоров». Он приходит домой, пока добежал, пока дошел, спрашивает, когда ему сделалось лучше. Ему говорят: вот в этом часу, в седьмом часу. О, отлично, это как раз тот час, когда он это сделал. Женщина исцелилась, прикоснувшись к краю одежды Иисуса. Это как бы та нескончаемая череда чудес, которые делал Иисус. Но есть и чудеса, которые уже делали апостолы. Например, написано, что тень проходящего Петра, когда падала на больного, он исцелялся. Апостол Павел исцелял людей. То есть примеров, в принципе, тоже достаточно. Книга «Деяния апостолов», она ими достаточно хорошо наполнена. Или сгорбленная женщина, которая в синагогу пришла, и Христос ее в субботу, между прочим, исцелил. Тем самым показал, что назначение субботы, оно не в том, чтобы человек сидел дома и не работал, и маялся, или телевизор смотрел. А назначение субботы, чтобы он сделал что-то доброе. Но не то доброе, знаете, как надо бы мне забор покрасить, но времени нет, я работаю. А вот будет суббота, я займусь и покрашу. Нет, это не для этого, это не мой выходной за счет Бога. Это выходной от всех дел мирской суеты житейских для общения с живым Богом. И поэтому, если сегодня возникает у кого-то вопрос: а где же чудеса сегодня? Вот нам очень хочется, чтобы люди исцелялись чудно. Вот заболел человек онкологией, раз, бах, исцелился. Что-то там денег нету, раз, появились деньги. То есть какие-то чудеса. И вопрос: а почему их сегодня нет? Или все-таки они есть? Вот это такой, знаете, очень интересный момент для размышления. Как сделать так, чтобы мы с вами не попались на удочку сатаны? И с другой стороны, как обнаружить, где же все-таки эти чудеса от Бога имеют место в нашей жизни. Ну, если смотреть по порядку, то, конечно, например, вот мне очень нравится чудо, которое произошло у Иисуса с Петром. Например, Петр шел по воде, а потом начал тонуть. Казалось бы, чудо было-было и кончилось. Как может чудо кончиться? Вот тоже вопрос. Может, и с нами так бывает? Ведь же у многих, или, я думаю, многие из вас, и вы, дорогие зрители, можете подтвердить, что был в жизни опыт, было чудо, было то, что бывает один раз на миллион или на 100 миллионов. То есть назвать это совпадение, ну, может быть, но не зная Бога, да, это совпадение, везение, удача. Зная Бога, это, конечно же, какой-то промысел, который мы видим. Это ответ на молитву. Поэтому я хочу сегодня, отвечая на вот эти вопросы, перечислить несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. И это та причина, по которой я не хотел бы, чтобы мы с вами просили у Бога чудо. Объясню почему. Потому что, когда, например, человек просит чудо, должно быть и фундамент, основание для этого чуда. И плюс человек должен быть готов к тому, а что он будет делать после того, как с ним произойдет это чудо. А когда человек не просит чуда, а оно случается, сюрприз более многогранен и интересен. Или, например, интересное чудо, которое Бог совершил с Петром, опять же, с тем же апостолом, учеником своим Петром, когда там, в Гефсимании, он пообещал, что он никогда не отречется от Иисуса. Он ему говорит: все соблазнятся обо мне в эту ночь. Он говорит: да нет, Господи, если даже все, подразумевает они, то есть мои друзья, твои же ученики вот из нашего количества, то я нет. То есть вот здесь как бы просмотрелась некая такая, гордость, какая-то такая бравада. выскочка некоторая, да, произошла такая, все соблазнятся. Ну, ты, Господи, говоришь, конечно, я не согласен с тобой. И Христос ему говорит: Петр, дважды не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И вот как бы, как можно с петухом договориться? Христа обвиняли, что он Вельзевул, да, скажем, сила Вельзевула, князя бесовского, потому что с ним в дружбе, изгоняет бесов из людей. А он говорит, Иисус, а как может дом устоять, если он разделился сам в себе? Да никак. Треснутый дом упадет. Царство, разделенное внутри себя, оно падет, оно разрушится. Поэтому что делает Господь? Он всегда всех объединял. Он всем давал как бы кровь, надежду, он объединял, а не разъединял. Вот этот принцип дьявольский, разделяй и властвуй, да, сталкивай лбами, это бесовская работа, это никогда не была Божья работа. Поэтому наушник, как называется он в Библии, сплетник, который стравливает людей, сталкивает людей, подозрения какие-то высказывает на людей – это дьявольская работа. Друзья, это не Божья работа. Божья работа, как Христос сказал, блаженны миротворцы. И поэтому, когда мы смотрим на эту историю про петуха, Петр как бы, он забыл даже про петуха. Он один раз отрекся, потом перешел в другое место, второй раз отрекся, потом третий раз отрекся и запел петух. И он вспомнил, что Иисус сказал. То есть петух вообще-то никому не подчиняется. Петух – это такая, скажем, птица, которая не наделена особым разумом, и она человеку вообще ничего не должна. И поэтому предугадать, когда петух запоет, не запоет, прокричит, не прокричит – это просто невозможно. А Христос показал, что «я знаю больше, чем ты, и более того, я владею этой ситуацией, не просто знаю». Вы знаете, я тоже могу сказать, что мы как люди, я, например, знаю прошлое. О, в прошлом мы ориентируемся, но будущее-то не знаем. А управлять будущим что-то мы можем. То есть, как бы так вот, знаете, схематично. Если будешь много кушать, будешь полный, у тебя будут проблемы со здоровьем. Вот я предсказал будущее. Но невелика, скажем, затея невелика и работа достижения такого предсказания. А вот действительно такое чудное предсказание никто не может сделать. Поэтому Христос как бы здесь Петру показал свою силу. Здесь, вот в 17 главе от Матфея, они еще не знают этой силы доподлинно. И поэтому они не смогли изгнать, пришел отец мальчика, и он говорит, Иисус как бы запрещая этому бесу, повелевает ему выйти, и отрок исцелился в тот час. И вот интересен вопрос учеников. Почему мы не могли изгнать? Почему Иисус говорит, род лукавый, хитрый, да, вот такой, неверный? Ну, оно как-то, по-русски немножко переведено так жестко, знаете, вот как будто Христос психанул, как будто вот он вышел из себя и начал вот выговаривать. Есть версия, что эти слова относятся к сатане, то есть вот к этим бесам, которым он говорит, доколе буду терпеть вас. Но фактически он говорит это и фарисеям, которые стояли вокруг, которые наблюдали, ученики твои не могут и изгнать. Это же касается и учеников, то есть почему он говорит, что род изгоняется молитвой и постом? Нет молитвы, нет поста, вот подготовки, да, духовной этой дисциплины. Не будет и силы для такого изгнания. Поэтому вот этот экзорцизм, изгнание дьявола, это не шуточное дело, потому что дьявол нас превосходит по силе. И мы не будем его восхвалять. Но мы с тем, кто дьявола превосходит, многократно по силе. Поэтому Христос говорит, молитесь же так, избавь нас от лукавого и не веди во искушение. Ну, это так, скажем, чуть-чуть по-старославянски оно как-то звучит. Но получается, сохрани от сатаны и не допусти меня до соблазна, до искушения. Что ж получается, когда вот мы находим здесь ключик, вот молитва и пост, и тогда начинаются чудеса, потому что мы становимся сильнее сатаны. И тогда начинаются с человеком происходить удивительные вещи. Но давайте я хотел бы по порядку пройтись и несколько интересных таких пунктов обозначить. Первое. В дни библейские чудеса всегда были там, где это было просто необходимо. Это не было просто чудо, ради чуда. удивить кого-то. Еще раз повторю, мы привыкли, что фильм смотришь, да, вот человек смотрит фильм, там все летает, как-то открывается, как-то... Как это? И то это даже не фантастика, это спецэффекты. А фантастические фильмы, я их, кстати, никогда не смотрел, не люблю, но они вообще как бы там воображению нет предела. Спасибо компьютерной графике, и невозможное вдруг стало возможным. Что мы имеем? Люди того времени не могли по-другому, они видели вещи такими, какие они есть. Поэтому, например, когда ослица заговорила во дни Валаама, это было не просто, чтобы, знаете, интересно, Бог вот умеет сказать, заставить ослицу по-еврейски разговаривать. А когда научила этот язык? А кто с ней занимался? А кто ее репетитор этой ослицы, чтобы она вот так вот, знаете, на чистом... как мы бы сказали, русском, да, на еврейском, вдруг сказала пророку, что ты бьешь меня, уважаемый? А он даже не понимая, что, знаете, как люди сами с собой часто разговаривают. Смотришь, идет человек на остановке там стоит или разговаривает, что-то кому-то доказывает. О чем это говорит? О недостатке общения, что много невыговоренного есть. И вот она с ним общается, и оказывается, это Бог останавливал пророка. Поэтому... чудеса всегда были там, где они были крайне необходимы. А у учеников не получилось. Почему? Потому что они хотели помочь как бы человеку, но были проблемы. То есть они были не готовы. Вот это очень важное библейское обстоятельство. Неготовность. Она вообще, это отдельная тема. И даст Бог, когда-то я об этом хочу тоже сказать проповедь. Потому что... идея готовности и неготовности, она очень-очень важна, потому что это повлияет на мое и ваше спасение. И вы помните, да, что в космос, когда вот сейчас мы недавно смотрели, отмечался вот этот, скажем, юбилей большой, да, космонавтики, когда Юрий Алексеевич Гагарин попал уже в космос, чудеса, и мне понравилось одно высказывание, говорят, что чувствовал Гагарин, вообще герой он или нет, знаете, много сейчас умных появилось людей, которые вот во всем видят подвох, умаляют героизм и так далее. И мне понравилось выражение, когда один человек так сказал, представьте, что вы залезли на там, 9-этажный дом или более даже, а под вами это все топливо. Ты сидишь наверху в железной капсуле, а люди вокруг тебе говорят, да ты не бойся, в принципе, ты должен вернуться, мы все просчитали. То есть понятно, что герой, да, человек полетел, рискуя своей жизнью, потому что понятие нештатная ситуация никто не отменял нигде, никогда, ни в какой сфере. Это всегда может быть. Поэтому, что хочется сказать, что когда Гагарин полетел в космос, то это было тоже чудо, да, и там было вот это очень важное понятие. Готовность номер один. Готов? Поехали! И вот это как бы важно для христианина тоже. Вот мы многие хотели бы, так, Бога, что, я готов, вот, ну, то есть я хочу познать Бога, где Бог? А ты готов вообще с Ним встретиться? Ты приготовил свое сердце для того, чтобы встретиться? Смотрите, например, Моисей встретился с Богом и светиться начал. Поэтому это очень интересный момент. Не факт, что ученики были готовы помочь этому мальчику. Возможно, они немножко и о себе думали, чтобы как-то показать себя чудотворцами. Или, например, тоже заветный пример из книги «Деяния апостолов», когда несколько там сыновей одного священника Скевы, они тоже решили, вот в 19 главе, давайте прочитаем, написано, «Бог же творил немало чудес руками Павла». Так кто делал чудеса, Павел или Бог через Павла? Конечно, Бог делает чудеса. Вот об этом надо помнить. Возьмите Иосиф. Он говорит ему, фараон, я знаю, что ты умеешь толковать сны. Он говорит, нет, это не мое. Бог на небе, он дал сон, даст истолкование. Даниил Навуходоносору то же самое. Говорит, есть на небе Бог. Он открывает тайны. Он открыл царю, что будет после него. Это не я, это не мое. То есть скромность. И Павел то же самое. И так, что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен». вы кто? И дальше написано, и бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избиты выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. И многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Итак, первое, что мы сказали, чудеса всегда были там, где это было просто крайне необходимо. Второе. Чудо. Это не самое главное в жизни. Библейская история показывает целый ряд людей. Это были важные люди, это были апостолы, это были пророки. И с ними не связано никакое чудо. И тем не менее, это не помешало им быть пророками. Поэтому чудо не самое главное. А как написано во Второзаконии 13.1, книга Второзакония 13.1, там сказано еще одна тоже такая история, как бы повелительная, да, Господом, где он говорит: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, гласа Его слушайте, Ему служите и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца должно предать смерти, потому что за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего». Итак, мы видим очень нешуточное дело. Чудеса, которые делает не Бог, они тоже чудеса, и они тоже сбываются. Поэтому, когда вы вдруг где-то столкнетесь с ситуацией, что какая-то гадалка, какая-то цыганка нагадала чего-то, и оно сбылось, это еще не чудо. Сатана тоже умеет кое-что делать. Если он сказал, что через 30 лет у тебя будет там проблема, что трудно ему спровоцировать проблему в жизни человека? Нет, конечно. Поэтому не удивляйтесь, когда вы увидите, что где-то что-то такое вообще не Божье и работает, и оно сбывается. Так оно бывает. Так написано. Скажет сновидец, представит знамение или чудо, и оно сбудется. Но скажет, пойдем не будем Богу служить, пойдем спиной к Богу повернемся. Он говорит, это не слушай слов пророка или сновидца, это и в русском Библии написано искушает Господь. А в другом, в переводе, в оригинале написано допускает вам испытание, как бы проверку определенную. Поэтому второе, как я уже сказал, чудо не самое главное, а главное, как здесь написано, еще раз давайте повторим. Последовать Господу, благоговеть перед Богом, соблюдать Его заповеди, гласа Его слушаться, Ему служить и к Нему прилепляться. То есть вот эта модель, которая должна с нами происходить. Чудо здесь ни при чем. Нужно жить по слову, которое сказал Господь. Третье, о чем хочется сказать. О Божьих чудесах нужно рассказывать. И вот первая книга «Паралипоменон», она, кстати, очень интересно показывает такую мысль, доводит до нашего с вами сознания. Первая «Паралипоменон» будет в 16 главе, 9 стих, и вот здесь ниже, 12, 24, вот что сказано. «Пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». И в 24 стихе говорит: «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». Опять же, видите, когда мы в отношениях с Богом, то понятно, что мы можем рассказывать о них. И мы никогда не будем перетягивать одеялко на себя. И говорить, я вот такой уникальный, вот вокруг меня чудеса. Нет, это Бог сделал чудо, и Бог велик, а не я велик. Так будет всегда человек говорить. И второй он говорит, ищите Господа, взыщите Его. Я ищу Господа, а Бог чудотворец. У Него чудо для меня сделать ничего не стоит. А если я об этом чуде рассказываю, Богу приятно мне еще сделать чудо. И я думаю, если бы я сегодня спросил, есть у вас в жизни какое-то вами пережитое чудо? 100% уверен, вы бы сказали «да». Кто-то в аварии спасся, где-то был, может быть, диагноз, лечение, где-то пролетело что-то мимо и не задело. И мы говорим, слушай, ну это чудо прям Божье какое-то. Слушай, она не заводилась, завелась, и на тебе мы успели. Ну, слава Богу, ну чудо, чудо, чудо. Поэтому надо всегда в памяти вспоминать и о них рассказывать, и говорить «слава Богу». И таким образом мы достигнем этой цели, что о Божьей славе нужно рассказывать. И апостол Павел в 1 Коринфянам 1:22 говорит, иудеи требуют чудес. Вопрос, а зачем они их требуют? Чего им не хватает? А не хватает вот чего-то, драйва какого-то, знаете, чудес не хватает. У нас, к сожалению, я не знаю, ну не к счастью, конечно же, чудиков много вокруг присутствует, чудес мало. Так вот и проблема, что чудотворить любят все или многие, или чудить, а вот настоящего чуда Божьего их становится меньше. Четвертое, что хочу сказать. Чудеса – это всегда возможность для обмана. То есть сатана умеет делать чудеса, и 2 Фессалоникийцам 2.9 написано, что он будет это делать со своей стороны. И что он, какую цель преследует? Ну, просто давайте прочитаем. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными». И как дальше сказано, и со всяким неправедным обольщением или обманом погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть в Ветхом Завете написано, соблюдай заповеди, прилепляйся к Господу, благоговей перед Ним, и ты будешь чудеса испытывать. В Новом Завете он говорит то же самое, то есть они не приняли любви и истины для своего спасения. В результате что произошло? Их обманет сатана. Почему? Потому что он умеет делать чудеса. Поэтому чудеса, с ними надо быть очень осторожными, и они... Пятое, что я бы хотел сказать, они не для любопытства. Вот нагляднейший пример, потому что о нем говорит и Библия, Луки 23 глава 8 стих, что Ирод очень хотел видеть Иисуса, очень обрадовался, потому что давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И вот парадокс, если бы Христос показал ему чудо, то большая вероятность, что он бы его отпустил. Просто потому, что он бы увидел чудеса и сказал, вау, да не может быть, да брось. Ну, слушайте, не, люди, все, давай, пусть живет. Я еще сейчас соберу, тут приедут ко мне делегация, свита. Я соберу, и он повеселит нас еще, это ж чудеса. Вы что, вы такого человека убить хотите, такого фокусника? А почему Христос молчит? Почему он ничего не делает вот в этой, скажем, связке, в этой связи? Давайте так скажем. А потому что есть очень интересный ответ. 1 Коринфянам 12:10. Здесь сказано так. «Бог дал иному дары чудотворения, иному пророчества, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков». В 28 стихе написано, «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, и дал им также силы чудодейственные, даже... Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И в 29 стихе он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Конечно, нет. Поэтому Христос не делал чудо ради чуда. Вот это очень важно понять. И вот интересно, что об этом пишет Елена Уайт. Посмотрите. Ирод с удовлетворением встретил известие о прибытии Иисуса, ожидая увидеть от Него великие чудеса. Но свои чудеса Иисус совершал не для удовлетворения праздного любопытства и не для своей защиты. К своей чудодейственной силе Он прибегал лишь в тех случаях, когда речь шла о спасении людей. Лазарь, мальчик, которого хоронили, это спасение людей. Петр, который тонет, это тоже спасение человека. И обучение человека, чтобы он научился доверять Богу. Почему чудо не самое главное? Вот, скажем, Марка 13:22 написано, что восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть сатана будет этим инструментом пользоваться. Поэтому Бог прекращает большие чудеса, особенно показательные. Поэтому я еще раз повторюсь, я, скажем, слышал вот этот диалог, когда люди в церквях, которых любят вот показывать на сцене чудо, там, исцеление, еще чего-то, такого проповедника пригласили в онкологический детский диспансер. И он отказался. Почему? Так иди делай чудо. А не получается. Поэтому видите, что происходит. Матфея 7:22. Люди скажут: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А Христос скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие или нарушающие закон, я никогда не знал вас». А что мы читали во Второзаконии, 13 глава? Мы читали, что там, если сновидец позовет, покажет тебе чудо, а потом скажет: давай нарушим Божий закон, то ты убей этого сновидца, потому что это дьявол во плоти пришел. А он говорит: Господу прилепляйся и заповеди его соблюдай. И Новый Завет ничего не поменял. Иисус говорит: отойдите от меня, делатели беззакония. Они говорят: как, Господи, твоим именем такие чудеса делали? Изумляли все, все были в недоумении от наших чудес. А Христос скажет: а я это не просил вас делать, это я делаю чудеса. Поэтому они говорят: не твоим ли именем мы чудеса творили? А мы читали уже только что в Деяниях апостолов, что да, использовали сыновья этого священника Скевы, говорили: именем Иисуса, которого Павел проповедует, бесы, выйдите. Бес говорит: окей, Иисуса знаю, Павел тоже мне знаком, вы кто такие? Вот и Христос говорит: а вы кто? Я не знаю вас. И сатана этих не знал людей, хотя они использовали для чуда Божье слово. Поэтому я бы очень предостерег ходить к шептунам, к гадалкам, к бабкам. Хоть они там и читают молитву «Отче наш». Друзья, будьте осторожны, потому что в этом может сатана проявить свое, скажем, свою силу. И поэтому есть, кстати, очень интересная цитата. Христос отождествляет свои интересы с интересами страдающих людей. Всякий раз, когда внимание оказывается его детям, Иисус считает, что оно оказано ему лично. Те, кто претендует на обладание освящением, будут хвастливо заявлять: «Господи, разве ты не знаешь нас? Разве не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили?» Люди, которые делают такие претензионные заявления, очевидно, используют имя Иисуса в своих делах. Ярко используют их для того, чтобы в настоящее время показать свое освящение. Однако они находятся во вражде с законом Божьим. И Христос называет их делателями неправды, потому что они обманщики, натягивающие на себя одежды праведности, чтобы скрыть уродство своего характера и нечестие порочного сердца. Ну и теперь подведем итог. Мы с вами говорили вот о чудесах, и я бы хотел сказать, а что же есть самое великое чудо? Ну, воскрешение, да, вот из мертвых, особенно Лазарь, четвертый день, да, там уже смердит, то есть разложение, некроз тканей, то есть это необратимые процессы. Вдруг он сотворил опять Лазаря, вернул его. Это показана идея, что Богу нетрудно это сделать. Но что же считать величайшим чудом? Давайте вот что прочитаем. Есть одна очень хорошая цитата, книга «Евангелизм», 333 страница. «Обильное воздаяние ждет истинных тружеников, вложивших все свои силы в Божью работу. Нет большей радости под небесами, чем радость приобретения душ для Христа. Счастье переполняет сердце, когда труженики благовествования осознают, что подобное великое чудо возможно совершить не человеческими силами, а лишь через того, кто любит души, стоящие на краю гибели. Господь сопутствует каждому истинному работнику, приводящему души к покаянию. Таким образом создается Христово братство, и любовь Христа касается как его служителя, так и того, ради кого он трудится. Одно сердце соприкасается с другим, и душа объединяется с душой в подобие небесного общения между совершающими служение ангелами». Итак, вывод. Первое. Не расстраивайтесь, если вы не видели какого-то чуда сегодня. Это не проблема. Второе. не ищите чудо целенаправленно, потому что этим может воспользоваться сатана. Просто присмотритесь к своей жизни, и вы увидите, что чудес много, и за них начните благодарить Бога. Третье. Нужно научиться правильно вести себя, когда мы становимся участниками чуда. И всегда славу воздавать Богу и сказать: это Бог сделал, это Бог спас. Потому что по Библии Бог делает чудеса, а мы его за это благодарим. Четвертое. Давайте научимся ценить самое великое чудо в нашем теле – это здоровье. И не будем его тратить просто так, как деньги, да, а приумножим. Потому что, чтобы мы могли помнить, что это, оказывается, здоровье. Самое дорогое для нас чудо, которое Бог нам дал. И его нужно беречь. И поверьте, особенно на фоне пандемии и всевозможных ковидов, это более чем актуально, тем более мы теряем близких и родных людей. И пятое, последнее. Величайшее чудо – это когда человек принимает Иисуса в свое сердце. И величайшее чудо, когда он идет и кается в своих грехах – это работа Духа Святого. И как говорит апостол Павел в Колоссянам 2:6, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня, открывая Библию, мы увидели, что чудеса – это Твоих рук дело, но сатана пытается делать подделки. И через это обманывает людей и уводит их с пути, который ведет к покаянию и к добрым отношениям с Творцом. Помоги, Господи, чтобы всегда мы могли разобраться, где же какое чудо. И чтобы никогда мы не поверили дьяволу, несмотря на то, что он умеет показать достаточно значимые фокусы. Благослови нас, Господи, дай нам мудрость, дай нам разум верный в том, чтобы мы не были падки на чудеса, но чтобы, когда с нами будут происходить определенные чудеса, мы всегда возблагодарили Тебя, потому что Ты делаешь чудеса тогда, когда они крайне необходимы и для спасения людей. Само спасение человека – это чудо, и для спасенного Ты готов сделать чудо, потому что все равно вся слава будет Тебе. Благодарим Тебя за Твое Слово. Слава Тебе, Богу нашему, вечному Спасителю. Аминь.
0: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Духовное наследие.
1: Через все романы Фёдора Михайловича Достоевского проходит одна важная мысль. Любовь без Бога – страдание. В его произведениях это даже не любовь, а судорожные конвульсии сдерганных людей. Это болезненная любовь. Любовь к мучительству и мученичеству. Жажда власти над другим любимым человеком и жажда собственного унижения. Это даже не любовь, это похоже на ненависть. Достоевский в своих произведениях показывает глубокое разъединение между людьми. Глубокая вражда, пропасть существует между мужчиной и женщиной. Подобно нежным уголькам загорается любовь, но подобно лаве из вулкана наружу вырывается раскаленная ненависть. «Любовь-то, — пишет подпольный человек из повести «Записки с подполья», — «любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Молодой человек из романа «Подросток» говорит о Версилове. Неужели до такой степени он ее любит? Или до такой степени он ее ненавидит? Я не знаю. Но знает ли он сам? Любовь как ненависть. Ненависть как любовь. Достоевский показывает чудовищные противоречия человеческой любви. Так, например, князь Мышкин в романе «Идиот» говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». Зачастую любовь похожа более на низкие проявления животного инстинкта. Это уже страсть, это уже ненависть к любимому человеку, желание его гибели, его мук. «Я вас истреблю», — такой бросает вызов Версилов Екатерине Николаевне. Князь Мышкин из романа «Идиот» размышляет о Рогожине. Он начинает понимать, что стоит тому жениться на любимой женщине, как через неделю он зарежет ее. Такие примеры из произведений Достоевского заставляют нас призадуматься над мыслями о том, что правы те люди, которые считают, что Достоевский – жестокий талант. Действительно, жестокие и ужасные –

0: Нужен рывок, нужен полет, взлет. И этот рывок может совершить человек и только Божья любовь. И в это Достоевский верит свято. Пред ним всегда стоял образ Христа, как пишет о нем критик Флоровский.
1: Духовное наследие.
0: Когда Достоевский показывает трагизм греховной жизни падшего человека, он это делает для того, чтобы была видна нужда человека в Спасителе. Да, действительно, когда мы не имеем благости и любви Божией, мы живем в некоем ужасе, в некоем кошмаре. Да, и действительно, какие перспективы ожидают нас в будущем? Так, например, Версилов говорит молодому человеку, своему сыну Аркадию Долгорукому, это роман «Подросток». «Я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце, милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты рядом. А ведь умри, и я знаю, я уморю себя казнью». В романе «Бесы» Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-то место, где живет злой паук с человеческий рост, и мы там всю жизнь будем глядеть на него и бояться». А вот как лаконично описывает свою будущую жизнь Дмитрий из «Братьев Карамазовых»: «Драться будем». Увы, к сожалению, как это похоже на отношения во многих семьях. Как гениально выражает это в своих произведениях Достоевский: «Без Бога человеческая любовь эгоистична, бесплодна. Она способна разрушать, губить. Без Христа далекие друг от друга люди так и остаются чужими. И все, что они способны делать, это покушаться друг на друга, мучить друг друга. Только во Христе далекие друг от друга люди могут иметь бескорыстную, жертвенную любовь. И если мы примем Божью любовь в наше сердце, Господь готов для нас совершить это». Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» стремится уподобиться образу Христа. «Братья, — говорит он, — не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже есть подобие божеской любви и есть верх любви на земле». На примере старца Зосима, та же Макара Ивановича, Достоевский показывает другой прекрасный мир. В нем нет надрыва, надломленности, губительных страстей. В этом мире любит спокойно и искренне. Таким даром бескорыстной любви обладает Алеша Карамазов. Алеша любит ни за что, как говорит о нем Грушенька. Создавая образы святых людей, Достоевский хочет выразить важную мысль о том, что только в Боге человек может иметь истинную любовь. Эта любовь бескорыстна и жертвенна. Эта любовь служит другим людям. Эта любовь не унижается, а любит чувством собственного достоинства. Потрясенный любовью Божией, апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус Христос принял на Себя такую смерть, которая показывает силу Божьей любви, ибо только такая любовь может облагородить мир, может принести нам истинную радость и мир нашей семьи, нашей жизни».

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Сегодня. Завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш семинар «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И вы видите, те из вас, кто прослушали с самых первых лекций, то вы заметили, как мы идем с вами поэтапно по истории. Израилиты – это Израиль вчера, иудеи – это следующий этап, и вот мы фактически как бы уже находимся в такой момент, который мы называем «Израиль сегодня», и темы, которые мы поднимаем, они касаются, к сожалению, некоторые из них и сегодняшнего дня. Тема «Кто распял Иисуса?» Знаете, мне часто приходится общаться с христианами и бывать в христианских церквах и слышать вопрос, а почему евреи такие упрямые и почему они не видят таких очевидных библейских пророчеств и не принимают Иисуса. И, к большому сожалению, если, и я это делал, кстати говоря, провести опрос и задать евреям, почему так вот евреи не верят и не принимают Иисуса, почему, то ответ вас шокирует, наверное. Ответ большинства опрошенных звучит так. Мы не верим христианам, потому что на протяжении 2000 лет нас постоянно обвиняют в том, что мы распяли Иисуса. Я не буду долго рассказывать мои истории личные, как я с этим обвинением сталкивался, но я хочу вам сказать, что я узнал о том, что я еврей, являюсь христоубийцей, задолго до того, как я вообще разобрался и понял, кто такой Иисус Христос. Я был пионером и комсомольцем, естественно, даже понятия о Боге не имел никакого, но уже слышал слова «евреи, христоубийцы». И только впоследствии, разобравшись в истории, я понял о том, что корни негативного отношения к евреям уходят далеко в Рим. 70-й год нашей эры, трагедия была большая для иудеев, когда была разрушена их столица. Даже для тех из них, кто проживал уже многие поколения, и не один десяток, а может быть не одну сотню лет в диаспоре, событие это было весьма травматичным, шокирующим. Здесь на этом барельефе который сохранился на триумфальной арке в Риме, видно, как несут трофей, минору, семисвешник из сгоревшего Иерусалимского храма. Вот это последний раз его все увидели, что с ним дальше произошло, никто не знает. Вот эта вот война иудейская, она была, к сожалению, не первой, но она явилась отправной точкой для мирового вот такого вот негатива, для римского антииудейского вот такой пропагандистской кампании. Например, впервые римляне начали давать евреям обидные прозвища. В частности, первое обидное прозвище – это было «Хеп». Эта аббревиатура означала «Иерусалим», «Хиерусалимо», «Погиб». То есть, и это все было поводом для публичных издевательств. Проходит 60 лет, и на месте разрушенного Иерусалима император Адриан решает построить языческий город. В частности, евреям после разрушения храма не позволялось заходить в Иерусалим, вообще на эту территорию, на это пепелище. А Адриан начал его отстраивать, но назвал уже этот новый Иерусалим, он назвал этот город Элия Капитолина. И начал строить там храм Юпитеру на месте, где стоял храм Божий. Естественно, это породило восстание. Восстание под руководством человека, которого звали Симон, сын Касибы. Но ему дали другое название, имя. Ему дали имя Бар-Кохба, сын звезды. Если вы читали то, что произрек Валаам об Израиле, там сказаны такие слова. Звезда исходит от Иакова, и нисходит она на Израиля. И это одно из мессианских пророчеств. То есть по прошествию 100 лет со смерти Иисуса, истинного Мессии, раввины решили, что вот этот лидер этого восстания является Мессией. К большому сожалению, восстание потерпело крах. И, конечно же, это было великое разочарование, Мессия был убит. Но антиеврейские настроения, как расплата за восстание, еще более усилились. Что это за фотография, которую я вам показываю? Перед вами развалины на заднем плане римского амфитеатра. Естественно, на территории Иудеи, где проживали римляне, там всегда были ипподромы, амфитеатры, например, в городе Кесарии. После восстания Бар-Кохбы и даже до восстания Бар-Кохбы в таких театрах очень часто исполнялись антиеврейские комедии. Вот одна из них. Выводят на сцену верблюда, а верблюд одет во вретище. И спрашивают у зрителей, а почему это верблюд во вретище? И отвечают, а это еврейский верблюд. И сегодня суббота, и поэтому нехороший еврей своего бедного верблюда в субботу не кормит. И все ха-ха-ха. Понимаете? Вот такие вот вещи, они, естественно, не могли не найти отклика у христиан. Проблема-то вот в чем. Мы с вами разбирали на прошлой лекции о том, как образовалась христианская церковь. Она образовалась из евреев, которые уверовали в Иисуса как в своего Мессию. То есть вот этот первый период христианства, да, будем так говорить, с 31 года до нашей эры по смерти Иисуса, ну, где-то до 100-110 года нашей эры, вот, буквально после смерти первых апостолов, да, в православной российской историографии это называется первоапостольский период. Но у него еще есть одно название. Называется это иудео-христианский период. То есть тогда в основном большинство христиан были евреями. А те неевреи, которые были частью этих общин, римские власти на них смотрели тоже как на евреев. То есть человек для римского судебного исполнителя, если какой-то грек или кто еще из языческой религии обращается в христианскую, это одинаково, что он идет в синагогу, что он идет в новую иудео-христианскую общину, он обращается в иудаизм. И поэтому, как, хоть и христиане не участвовали в этих восстаниях Бар-Кохбы, но тем не менее к ним относились как к евреям. И вот здесь, конечно, это было серьезным испытанием для многих верующих. Знаете, я приведу пример из современности. У меня есть один хороший знакомый, верующий человек, священнослужитель. У его отца была интересная история. Его отец родился на Западной Украине, и когда закончилась Великая Отечественная война, то там, на Западной Украине, были украинские националисты, и НКВД их отлавливало. А этому Николаю было всего 16 лет. Его так вот отловили и в лагерь. Правдой, неправдой, знаете, как было. А он был человеком таким греко-католической веры, украинской, верующим. И, оказавшись в сталинском лагере, он начал молиться Богу. И он говорит Богу по-украински: «Господи, вот я тут в таких обстоятельствах оказался, и я не могу ничего делать, ни праздников церковных соблюдать, ничего. Но если ты мне, Господи, покажешь праздник один, один покажи мне, самый важный праздник, что я тогда буду его соблюдать, что бы мне ни делали, там, в карцер, не в карцер, расстрелять, я его буду соблюдать. И вдруг ему является посреди барака белый ангел и на украинском языке говорит ему: «А знаешь ли ты, что единственный мой праздник – это суббота, его и святи». Таким образом, этот человек, Николай, стал верующим, соблюдать стал субботний день и познакомился с такими же верующими, которые тоже были в этом лагере. И вот после 1953 года выходит он из лагерей, находит свою семью, сосланную в Сибирь, приходит на порог, не только вступает на порог, а брат его старший вместо обнимания его как по лицу ударит и говорит: «Пошел вон отсюда, предатель! Ты жидовскую веру принял!» Знаете, я рассказывал эту историю многим моим друзьям-евреям, которые были на пути к познанию Иисуса, и это их вдохновляло. Когда об этом узнал этот самый герой истории, он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь, Александр, тебе хорошо про меня евреям рассказывать. А мне-то каково было, когда моя семья меня жидом обозвала?» Вы понимаете, вот тут она-то и проблема. Вот это вот разница. Вот здесь-то и христианство, раннее христианство дрогнуло, когда римляне их стали идентифицировать с евреями. И вот тогда многие отцы христианской церкви начали придумывать причины, как вот сделать что-то, чтобы не идентифицироваться с евреями. И вот, например, впервые 120-й год нашей эры появляется книга «Послание Варнавы». Вы видите слово «Варнава» в кавычках? Знаете, почему оно в кавычках? В этом-то году Варнава уже не жил. Вот, поэтому ученые прямо называют этот документ псевдо-Варнавой. Что? Это самозванец писал, не Варнава. И вот что он пишет, что он только не пишет здесь. Вот, например, он пишет, все переводит на аллегорию. Вот один из примеров. Когда Моисей сказал, что вам не следует употреблять пищу, свинину, там, коршуна, ворона или какую рыбу, которая не имеет чешуи, он это принял в связи с тем, что есть три момента. Прежде всего, эти заповеди, вот здесь написано, это перевод с греческого на английский язык, даны Моисею духовно. Иными словами, дальше он пишет, согласно пище Моисей получил эти три указания, он о них говорит в духовном смысле, и поэтому из-за их плотских желаний, а люди вот решили, что речь идет о настоящей еде. А вот, например, что пишет про субботу. «Дети мои, обратите внимание, что означают слова, и завершил он за 6 дней». Это означает, что через 6 дней, что это означает, что через 6000 лет он все приведет к концу, ибо для него день как 1000 лет. Поэтому, дети мои, 6 дней – это 6000 лет. А дальше написано: «И он почил 7-й день». Это означает, что его сын придет и совершит суд над всеми беззаконниками. Вы понимаете, перед вами типичный пример греческой аллегорической интерпретации Библии. И все это, вы понимаете, это 120-й год. Это упадок иудеохристианства, и на место иудеохристианства вот эти документы нам показывают исторически. Приходит новое поколение христиан, которые очень негативно настроены к закону Божьему, которые очень негативно настроены ко всему, что, по их мнению, имеет еврейские корни. Вот здесь дальше этот псевдо-Варнава говорит: «Вот, Бог же говорит, я не могу выносить новомесячие и субботы». Это означает, что так как евреи соблюдают субботу, Бог не хочет этого видеть. И вот обратите внимание на предложение, которое этот самозванец выносит. «Поэтому мы желаем внести идею о 8-м дне в праздновании дня, в который Иисус воскрес из мертвых». Вы понимаете? Идеи изменения отмены субботы и вместо нее празднования дня воскресения Иисуса, видите, оно здесь даже еще вот таким незрелым образом, он даже не говорит о 1-м дне недели, он говорит о 8-м каком-то дне, да, но идеи начали витать в трудах вот этого лже-Варнавы, в трудах Оригена, в трудах Иустина Мученика, в трудах Игнатия Антиохийского. Не все отцы церкви так воспринимали. Если вы посмотрите, например, Иринея Лионского, я как раз привожу отцов церкви II века, Ириней Лионский однозначно пишет: «Закон, который мы соблюдаем, это тот же закон, который евреи соблюдали. Ничего не поменялось». Но, к большому сожалению, Ириней Лионский был в меньшинстве. А в конце концов побеждает другая партия. Начинается новый этап государственной церкви. Иоанн Златоуст, я думаю, о нем здесь много говорить не стоит. Известная личность, повлиявшая на восточное христианство, пишет трактат против иудеев. Знаете, почему он это пишет? Потому что в эти годы, это у нас 4 век нашей эры, многие греки, искренние христиане Византии, им нравится посещать синагоги. Знаете почему? А потому что в отличие от мистической литургии, которая начинает развиваться в эти годы в Восточной Церкви, в синагоге раввин очень подробно дает истолкование Ветхого Завета, Торы. И, естественно, приходят верующие обратно в церкви и задают священникам вопросы, на которые не очень хочется отвечать. И вот Иоанн Златоуст начинает серию гневных проповедей. И что он начинает рассказывать? Он распространяет откровенную клевету. Он говорит, синагога – это место блуда и разврата. Синагога – это место, где евреи устраивают оргии. Синагога – это место, где евреи идолам поклоняются. И поэтому он говорит, если вы, христиане, пойдете еще раз в синагогу, то вас предадут адскому огню. Понимаете, вот это происходит формирование христианского антииудаизма, который находит свое апогей в историях о кровавом навете. Слышали когда-нибудь такое? Вот картинка иллюстрирует, оказывается, что делают евреи с христианскими младенцами. Вот, они, оказывается, на свою еврейскую Пасху, согласно вот этой легенде, крадут христианского младенца и вырезают у него сердце, чтобы кровь в тесто для мацы, опресноков, налить. Вы понимаете, вот это то, что рассказывали в средние века, и это то, что начало появляться в книгах, которые с удовольствием царская охранка распространяла среди верующих людей православных по время революции 1905 года, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, которые возникли после поражения в русско-японской войне, и излить гнев на, как говорится, найти козлов отпущения. Ну и, естественно, понятно, почему, с одной стороны, 1,5 миллиона евреев уехало в эти годы в Америку, а остальная часть, оказавшись между молотом и наковальней, послушала манифест Владимира Ильича Ленина, который, изучив уроки поражения в февральской революции, в революции 1905 года, понял, что у него недостает поддержки, ему нужно найти людей, которым терять нечего. Вот он их нашел, и он начал им обещать то, чего никогда они не имели царской России, будучи всегда гражданами второго сорта. Ну и, кстати говоря, выполнил обещание, но вот такой вот ценой. Понимаете, вот она история. И все это из-за того, что идет постоянные обвинения в адрес евреев, что они распяли Христа. И для некоторых подобные обвинения даже имеют библейское обоснование. Посмотрите на этот текст. И отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И откровенно с большой болью приходится мне иногда выслушивать некоторые инсинуации на этот текст, когда некоторые верующие люди пытаются заявлять, что чуть ли не сам Гитлер был от Бога во исполнение вот этого пророчества, и что в лагерях, в печах Освенцима и под пулями в Бабьем Яре евреи гибли за то, что 2000 лет назад до этого они распяли Иисуса. О чем говорит этот текст? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь – это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я сам согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себе чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? Ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу вот и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые.

следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах, животные могли быть разными, и она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона.

0: миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в 19 веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека. Все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия — это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что и во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
2: Здравствуйте.
1: Как твои дела?
2: Отлично.
1: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
2: О той, которая сейчас у меня?
1: Ну,
2: или о той, которой я жил?
1: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
2: Угу. Я понял. Я родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
3: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
2: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
1: Ты даже считал?
2: Потому что очень много школ закончил.
1: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
2: В принципе, наверное, все.
3: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
2: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был Бог моих родителей, Бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
1: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
2: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
3: От родных?
2: Обязательно. Кто-то говорил, что вот, ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
3: А кто тебе это говорил?
2: Ну, люди, которым что-то не нравилось. Это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко как ребенка, меня это заставляло напрягаться.
3: А вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то, что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
2: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в какой-то любви, я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло, да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такой, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
3: А как родители реагировали на такие выходки?
2: Как они могли реагировать?
3: По-разному.
2: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой, молотком по столу, и нет, такого не будет. Я читал грусть в их глазах, и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, а что было вот именно таким серьезным, что твоим следующим шагом, вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, ну, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
2: Да.
1: Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Что на тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось? И почему ты так поступил?
2: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный. Период 18-19 лет. Какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город. Немножко... как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
1: Сколько тебе тогда было лет?
2: 18-19, плюс-минус, mm-hmm. пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что, ребята, все круто, дело не в вас, просто я такой.
3: Дело не в тебе, дело во мне, я ухожу.
2: И собрал вещи и уехал.
1: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
2: Да.
1: Так, куда?
2: Ну, надолго хотя бы ли? Письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
3: Ну, нет.
1: Лучше, чем ничего.
2: Да.
1: Куда уехал?
2: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то. И там решил попробовать пожить.
3: Чем ты занимался?
2: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег, и я как сын из всем известной притчи решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей долей, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
1: Понятно. Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
2: Нет, у меня была моя доля. Зачем мне устраиваться на работу?
1: Да.
2: Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
1: Ехать обратно.
2: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, mm-hmm. помогать. Ну, не получалось.
3: Почему?
2: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам mm-hmm. именно через труд. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
3: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
1: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
2: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка. Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
3: Интересно. Но... Как ты сейчас думаешь, привычка — это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
2: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка, приходить вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время, я уже стал взрослее, я уже был в другой стране, и будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя я там никого абсолютно не знал даже, где она, искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или... Вот когда ты рос в родительской семье, вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку, а вот когда ты уехал, ты освободился?
2: Конечно.
1: Хорошо, но а почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
2: Ну, как свободен? Понимаешь, что, как у любого мужчины, может быть, но ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет: сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило, раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили: мы молимся о тебе. Я говорю: да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Вот, но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что, ну, все-таки что-то есть, где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью, и молитвы родителей, они не просто так.
3: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще, ты искал Бога, или это было просто все формально?
2: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да. Немножко читал. Но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше. Там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то. И они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили: ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что, ну, это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь. И, ну, не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой. То, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
1: Стас, вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю. Это до сих пор привычка?
2: Уже нет.
1: А вот как ты перешел из привычки вот, ну, в зрелую христианскую жизнь?
2: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку ходить в субботу в церковь. Мы с ними замечательно проводили время в это время, ну, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
1: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
2: Ну, ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. И решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
1: Какая-то невидимая сила, да?
2: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили так: а водителя увезли? Они говорят: да нет, вот он. Как? Вот там машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
1: Это ты про себя рассказываешь?
2: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. Потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было. И когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что ну просто так это не могло произойти.
3: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье. Сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
2: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
3: Давай.
2: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
1: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или там, протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
2: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители — это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
1: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера — это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы. И тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго!

Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Дорогие друзья, мы снова вас приветствуем в телекомпании «Триангела». И я приветствую Виталия Олейника. Здравствуйте, Виталий, добро пожаловать.
2: Добрый день, Елена.
1: Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что святилище, да, святилище Моисеева куда-то исчезло. Потом был построен храм при Соломоне, который был разрушен вавилонскими войсками. Потом, через 70 лет, был построен снова храм, и мы уже знаем, что и этот был разрушен.
2: Да.
1: И вот у меня такой вопрос, когда я вот это все читаю и вижу, ведь как Бог мог позволить разрушить свой дом? Ведь мы говорим об том, что это его дом. И как он мог, не защитил, почему не защитил? Вот вопрос.
2: Я думаю, важно напомнить в первую очередь, что настоящий Божий дом на небе.
1: Да,
2: небесный
1: да.
2: храм, небесная скиния.
1: Да.
2: И Божьим домом святилище и храм на земле было только лишь в смысле его представительства, посольства, консульства и так далее. Если взять аналогию во взаимоотношениях разных государств, то когда взаимоотношения портятся, то представительство исчезает, или его могут уничтожить, может быть атака совершена и так далее. И вот приблизительно такая же самая картина открывается в истории святилища Моисея
1: да,
2: и храмов.
1: Да.
2: Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 26 главу, где в первых 6 стихах описывается проблема. Иеремия служил, напоминаю, накануне вавилонского завоевания. 26 глава, первые 6 стихов. «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Здесь, может быть, стоит хотя бы немножечко вот отметить тот факт, что Бог предлагает людям отвратиться от злодеяний, от беззаконий, от вот этого неверного пути, и тогда можно будет сохранить Божье жилище и, в принципе, сохранить столицу, сохранить страну.
1: Ну, как отец какой-то, да, любой отец или мать скажет, вот это не делай, и тогда я тебя не накажу, то есть отменю.
2: Да.
1: Вот и здесь то же самое, да?
2: И дальше 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которые я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, здесь у нас два географических места указано. Силом и Иерусалим, там, где находится дом Господень, храм Господень. Силом известен тем, что на протяжении долгого времени там стояла скиния, в свое время построенная под предводительством Моисея. То есть Силом – это место поклонения, это место святилища. И далее таковым стала гора Мориа и храм, построенный Соломоном. То есть Господь говорит, что сейчас с Иерусалимом и с домом может произойти то, что с Силомом произошло. То есть однажды вот место поклонения в Силоме было завоевано, место было разрушено, и это, так сказать, святое место было превращено, как мы читаем дальше в 18 стихе сказано, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего, то есть храма сего, лесистым холмом. То есть Силом был завоеван, и святилище, ковчег был взят в плен, а теперь Иерусалим будет завоеван, и все будет разрушено. Причина здесь нравственная. То есть Господь не может продолжать, ну, используя язык аналогии, который упомянул, дипломатические отношения с этим представительством, вот в этом народе, если народ упорно идет против его воли. И что обыкновенно происходит, если вот ситуация постепенно ухудшается, то вначале вот выводят оттуда своих представителей, выводят официальных лиц, спасают их. И то же самое происходит здесь. Вот, например, у пророка Иезекииля в 10 главе у Иезекииля написано так. 10 глава, стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». И поднялись подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть вот эта слава, которая на золотых херувимах обреталась, да, над ковчегом Завета, она из дома уходит вот на порог, потом уходит дальше, сказано, на восточные ворота, то есть это уже речь идет о дворе храмовом, и она в конечном итоге уходит. То есть когда Бог уходит, когда его слава уходит, то тогда это строение, оно уже ничем иным от других строений не отличается, да, потому все строения в Иерусалиме, в Иудее были разрушены и сожжены огнем.
0: Далее в программе.
2: Если нет любви, то об остальных заповедях можно даже и не думать. Древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего.
1: Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям.
0: Небо на земле.
1: Вот знаете, я вас слушаю, Виталий, меня больше всего поражает честность Господа. То есть Он честно говорит нам, ну, сначала им говорит, а нам говорит, вот смотрите, что будет, если вы не послушаетесь. Для меня вот эта честность Бога основополагающая, потому что я могу Ему доверять.
2: Потому что человек... Нету никких скрытых.
1: Да, нет, вот там я сейчас вот так, а потом я по-другому поступлю. То есть нет какого-то коварства, нет, все открыто. То есть Бог открыл свои карты перед нами, если можно сказать, и сказал, вот смотрите, если вы не будете слушаться, вот это вас ожидает.
2: У меня, знаете, на ассоциативном уровне всегда появляется, когда я думаю вот об этой открытости, о прогнозируемости Божьего поведения, поскольку Он Бог
1: бояться,
2: закона, порядка.
1: Нечего, просто,
2: у меня появляется сразу же картина из фрагмента из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда вот этот царь Иван Грозный, вот, будучи грозным, так сказать, вот так влияет на своих подданных, что там вот ну, один персонаж, он то и дело падает ниц и говорит, не вели казнить, вели миловать, не вели казнить, вели миловать. То есть он не уверен, вот будет у него сейчас хорошее настроение или плохое настроение, что сейчас ему в голову взбредет.
1: Да,
2: у Бога
1: точно.
2: Так нет. И такого нету. Он дал свой закон, условия взаимоотношений понятны, человек добровольно их принимает, это подчеркивается, если кто захочет. И когда человек уже дал обет, когда он дал обет верности Господу, он служит в ковчеге, все условия указаны. В книге закона одесную ковчега они еще более объяснены. И в этом смысле нет неожиданностей. Но, к великому сожалению, люди порой настолько удаляются от Господа, и когда уже упорно идут путем нарушения Его воли, то ничего иного не остается, кроме как позволить естественным последствиям этого поведения
1: произойти. Произойти, и человек
2: ведь смотрите, что такое вавилонское пленение. Если мы посмотрим на историю того периода, то, в принципе говоря, Вавилон, нововавилонское царство, оно в то время набирало силу. Оно завоевало Ассирию, да, оно с Египтом воевало, остановило вот эти, как говорится, стремления фараона Нихао распространить свои былые пределы. То есть это была держава того времени. Против такой сверхдержавы маленькое иудейское царство не могло бы устоять. То есть, иными словами, естественный ход вещей такой, что иудею должны были завоевать, сделать вассальным государством в лучшем случае, но в худшем уничтожить. Так вот, она существовала-то будучи малюсеньким государством, независимо только благодаря Божьей защите. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что Бог многократно спасал чудесным образом. Потому завоевание – это не Божье наказание, а Божье согласие с выбором народа. И когда слава Господня уходит, Божье присутствие уходит, все, маленькое государство никому не защитить. И вот то же самое мы находим касательно и третьего храма, да, то есть Скиния, да, Скиния, храм Соломона и храм Зарававеля, он же храм Ирода, потому Ирода, что был реконструирован Иродом.
1: Да.
2: То же самое мы находим в словах Иисуса Христа, в Евангелии от Луки, например, в 21 главе, пророческое предсказание об этом. И он говорит, например, так, с 20 стиха 21 главы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». «И падут от острия меча», 24 стих, «и отведутся в плен во все народы». То есть вы видите, что это именно по принципу справедливости. Вновь нравственная ситуация была настолько страшной, что невозможно было дальше уже сохранить этот город и этот народ.
1: Да, это называется вот словом «запустение». Да?
2: Мерзость запустения, и когда туда вот, пришли язычники, и когда теперь это место было осквернено. Вот. И, кстати, сказать, когда мы читаем произведение Иосифа Флавия «Иудейская война», он, между прочим, был священником по происхождению, вот он взывает от имени римлян, он стоит так, чтобы его слышали в Иерусалиме, он взывает с речью и говорит: «Вы в своем беззаконии, в своем отступлении от Господа настолько опустились, что если Господь вот в предыдущей эпохе не спасал свой народ, то почему вы думаете, что сейчас он спасет, если вы в два раза или во много раз хуже?» То есть исторические данные свидетельствуют, что, к сожалению, уровень нравственности снова очень низко пал. И потому Господу ничего не остается, кроме как позволить отдать свое представительство, свое жилище, место своей славы на уничтожение.
1: Да, очень понятно объяснение. Спасибо. Хорошо. А слава Господня, слава Божия, которая была над крышкой, над ковчегом. А куда она делась? Я вот слышала такую проповедь, что она перешла в человека.
2: Это в действительности так, но не во всякого человека.
1: Не во всякого, а в какого именно?
2: Подобно тому, как и вот в предыдущих случаях.
1: В
2: предыдущих случаях слава Господня могла обитать только на вот условии принятия народом Божьего закона. Вот что Иисус Христос говорит на эту тему. В Евангелии от Иоанна мы находим в 14 главе 23 стих, который вот так вот очень хорошо, лаконично это все объясняет. 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, кто любит меня, то есть база взаимоотношений, основа взаимоотношений с Богом, тот соблюдет слово мое». Те же самые критерии, повинуешься Слову Божию или нет. И дальше сказано: «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть Бог может обитать и в действительности обитает.
1: Но при условии, что человек будет соблюдать.
2: Ну, во-первых, любит. Да,
1: любит и,
2: когда любишь
1: и соблюдает
2: Господа,
1: Слово мое. Слово – это 10 заповедей.
2: 10 заповедей и все остальные
1: то
2: заповеди,
1: есть в храме не
2: есть.
1: Соблюдали запустение, слава ушла, и слава приходит к человеку, который соблюдает, любит.
2: Да. Поскольку в Библии вопрос соблюдения закона, он не представлен как нечто, знаете, такое отдельное, самостоятельное. Это часть, это органичная часть взаимоотношений, которые основаны на любви. Если нет любви, ну, главная заповедь какая? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой, разумением и так далее, и ближнего, как самого себя. Если вот этого нету, то об остальных заповедях можно даже и не думать, потому что это будет бесполезно. Это, может быть, будет просто из-за страха кто-то соблюдает, кто-то из-за выгоды и так далее. То есть любовь – база. И вот тогда Господь поселяется. И важно напомнить контекст. Христос говорит, что мы придем, то есть мы с Отцом, но 14 глава вся о Святом Духе. Сказано, что «Я умолю Отца», 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который в вас пребудет». Потому Отец, Сын и Святой Дух, вся полнота Божества поселяется в человеке, который любит Господа и живет по Его воле.
1: Вот у меня сейчас такая мысль возникла, правильно она или нет? Вот то же самое произошло при сотворении Адама. Там тоже был Бог, да, дал жизнь Адаму. Как он сделал? Он вдохнул ему жизнь. То есть он дал ему самого себя, и Адам ожил и был человеком живым. Это то же самое, да?
2: Это очень интересное описание само по себе. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни». Да. И далее Священное Писание вот подчеркивает и проясняет, например, в книге Иова, что это дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий в действительности. Но один момент в синодальном переводе ускользает. Сказано «вдунул в лицо его». В оригинале…
1: Я читала «в ноздри».
2: «В ноздри».
1: «В ноздри».
2: «В ноздри». То есть подобно тому, как вот делается искусственное дыхание, когда вот лицом к лицу и вот своим дыханием человека возвращают к жизни. Вот точно так же древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего, что Адам ожил от поцелуя Всевышнего, потому что когда вот этот поцелуй состоялся, Всевышний вдохнул в него Духа Святого. И вот тогда в действительности Адам был существом, полностью воплощавшим волю Божью. И та же самая цель стоит здесь. Это чудесная иллюстрация того, чего Господь ожидает и чего хотел бы с нами во взаимоотношениях.
1: Вы знаете, у меня сейчас такое сомнение зародилось, да, потому что Адам все-таки был по сравнению с нами, ну, как не греховным человеком, да, вот, а сейчас Дух, слава Божия переходит в человека. Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Святой Иоанн Кронштадтский в свое время сказал так, в качестве иллюстрации. Он говорит, воскурение табачного дыма, точнее, курение табака, есть воскурение фимиама дьяволу. Это просто иллюстрация того, что часто люди делают со своим телом.
1: Да, вот я про это говорю.
2: И есть… конечно, вот представьте себе Духа Святого, который живет, да, Отца и Сына, который вот духовно присутствует в человеке, и вдруг его отравляют табачным ли дымом,
1: да,
2: или алкоголем, или наркотиками, или человек какие-то греховные помыслы. Вот он смотрит, допустим, какой-то порнографический сайт, или он сквернословит, или что-то иное делает. Конечно же, Господу, во-первых, становится неуютно там. Ну, а если человек в этом пребывает,
1: он оставляет,
2: то, к сожалению,
1: свое представительство.
2: Человек может остаться без Бога внутри.
0: Небо на земле.
1: Можно ли служить вот Богу? Ну, у нас вся программа, весь цикл у нас о святилище. И можно ли служить Богу, одновременно не быть Его храмом? Сейчас сказали, что нельзя. Хорошо, есть ли вот какие-то критерии, которые нам помогут не обманывать самих себя? Потому что я видела очень много людей, которые говорят, а, я верю, Дух Божий во мне, а потом вот курят, пьют и еще там всякие дела делают нехорошие. Вот у меня такое, правильно ли это? Вот у меня такая ассоциация со святилищем. Значит, должно быть присутствовать в практической жизни человека, в котором тело – храм,
2: да,
1: славы Господней, значит, жертвенник. Вот вспоминаем, да, рассказывали о жертвеннике. Значит, человек должен свой грех устранить, да, то есть умирает он.
2: По крайней мере, он начинает с чего? С признания. Когда человек приходит,
1: да,
2: к жертвеннику всесожжения, да, он кается в грехе, он исповедует,
1: да,
2: его.
1: Вот, значит, присутствует исповедание своего греха, да, я отказываюсь, и я, вот моя греховность, вот эта вот грязь, она сжигается.
2: Да.
1: Потом мы видим минору, светильник.
2: Перед этим, помните, у нас еще,
1: да,
2: море или же умывальница.
1: А, еще море, правильно. Вот,
2: и,
1: да,
2: и в апостольских писаниях сказано, омывши тело водою чистою, окропивши совесть, вот, от греховных порочных дел. Да.
1: Вот, значит, вот следующий, да, такой, ну, критерий, или можем посмотреть, чтобы не обманывать. Я, да, вот сейчас, главное для меня вот это, не обманывать. Потом у нас еще минора, это у нас Дух Святой, да, светильник. То есть человек взаимодействует.
2: Вы помните, почему, да, встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Ну, в общем, потому что она, да, ну, по крайней мере, я знаю, я не знаю точно, так. Да, 24 часа должно было гореть.
2: Верно.
1: То есть 24 часа Дух Святой присутствует и нам помогает, Он с нами.
2: Главный вот отрывочек в Слове Божьем, который это объясняет, это книга пророка Захарии. Там Захария видит видение.
1: Да.
2: Он видит как раз минору, видит семисвечник, и он объясняет, как оно устроено, и он обращает внимание на елей, потому что огонь-то горит благодаря елею.
1: Да.
2: И вот он показывает, как этот елей по трубочкам спускается, как он потом вот возгорает вот эти фитили. И дальше объяснение. Он говорит, вот это слово Господа, выражающее, и объяснение не воинством и не силою, но духом моим. То есть это вот главный отрывочек в Священном Писании, который показывает, что елей, освящающий или дающий возможность этой миноре светить, это Дух Святой. Потому в действительности наличие в человеке Духа Святого, обретение Духа Святого, рождение от Духа, рождение свыше и дальнейшее вот это изменение Духом Божьим, силой Духа Святого, просвещение от Господа, это вот безусловный признак того, что в храме служение идет, что человек в действительности таковым храмом является.
1: Вот следующим для меня вот таким критерием это хлебы, которые были, да, там тоже присутствовали. Это для меня, ну, мы все знаем, что это Слово Божье. То есть человек должен питаться. Ну, если он не питается вообще вот в нормальной жизни, да, то просто умирает. Или если у него некачественная еда, тоже умирает. А в этом случае у нас самое, что ни на есть, качественная духовная пища. Это Слово Божье.
2: Да.
1: Потом должно быть присутствовать жертвенник курения, мы знаем, да, это наши молитвы. То есть человек должен... Вот у меня такой был период в жизни, в самом начале, когда еще ничего не понимала, тяжело мне было. Вот я не понимала смысл всей молитвы. То есть мне не хотелось просто там тра-та-та-та-та и как-то, не знаю, мне это... Вот. А говорить я с Богом еще не умела. То есть... Попозже уже только я начала понимать, что такое молитва. То есть у человека должно быть разговор, общение с Богом, разговор должен быть. И последнее – это ковчег, о котором мы говорим. То есть ковчег, когда человек понимает, что он соприкасается
2: непосредственно с Богом
1: и славой.
2: Да.
1: Вот, и вот я считаю, вот, не знаю, правильно я считаю, вот, что вот если вот эти все части, да, составляющие присутствуют, вот тогда это... Можем говорить о том, что человек является храмом.
2: В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе написано так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего во Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божьи». То есть это библейское утверждение в действительности говорит о том, что человек является храмом Святого Духа. Соответственно, чтобы таковым быть, любой, кто читает понятие «храм Божий», он должен вначале составить представление не о том, что это такое. И вот все, что вы перечислили, как раз-таки представляет собой на практическом уровне рассказ о том, как вот эти все виды служения в храме, хотя бы вот, как говорится, в базовом представлении, как они воплощаются в человеческое бытие, в человеческий духовный опыт. Потому если это присутствует, то значит тогда человека можно назвать храмом Духа Святого, храмом Божьим. Однако здесь важно вот какой момент уточнить. Вы уже упомянули, что Богу может быть неприятно в нас жить. Дело в том, что когда храм был построен, то Господь в нем поселился, осветил его, и его присутствие там пребывало постоянно. Но периоды в истории народа Божия были такие, когда туда вносилось что-то нечистое. Скажем, помимо жертвенника Господня, жертвенник Ваалу поставили, там или какую-нибудь статую Богу Солнца и так далее, и так далее. То есть происходило осквернение. Так вот, несмотря на

0: поняла, что это такая ответственность,
1: да,
0: что тело вообще-то оно не мое. Оно принадлежит, там написано, вы сами не свои, но принадлежит. И для меня это вот этот стих, когда я прочитала, вы знаете, для меня он был настолько серьезен, что я поняла вот в этот момент, что все области жизни человека, которые связаны с его телом, это и здоровье, да, там, что кушаем, что едим, что не едим, спим ли правильно, там, отдыхаем ли правильно. Настолько это ответственно храм. Для меня это было вот таким определенным, я не знаю, как сказать, шагом очень серьезным, который мне Господь показал, что осторожно.
1: Да.
0: Осторожно, твое тело, оно не твое, оно храм, оно мое. То есть мы не имеем права просто так вот что-то там, я не знаю, делать со своим телом.
1: В Библии написано перед этим, вот в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Божий, того покарает,
0: да,
1: Бог.
0: Вот, имеется в виду сейчас тело, да, человека?
1: Тело, там контекст тела, тело как вот церкви,
0: да,
1: как храм как церкви, и также вот храма как тело человеческого. Но я, опять же, хочу просто подчеркнуть, что вот это разорение или же вот эта кара Господня, это уже когда у Бога ничего иного не остается. То есть Он прежде хочет нас спасти. Но мы всегда должны помнить, что от одного греха до другого расстояние очень маленькое. Привычка греховная формируется.
0: Да, это то же самое, что когда ребенку ты сразу, как говорится, не дашь по попе или по рукам, то он продолжает в этом.
1: И потом укореняется.
0: Да, и укореняется. И у человека должно появиться сознание того, что это очень важно, и самому постараться остановить. То есть Господь надеется, что человек... Ну, по крайней мере, я так поняла. Господь надеется, что я остановлюсь. Но человек не останавливается, и вот идет все это дальше и дальше. Для меня вот очень важно было понять вот именно вот такое терпение Бога. И когда я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. То есть они еще пока, например, не осознали, что там вот нельзя пить там, или вот это вот плохо делать. То есть нужно проявлять вот Божью любовь. Для меня вот это было, потому что я очень быстро могла там раз-два рассказать, приказать, и все получалось. Очень интересная беседа. Мне очень жалко, что у нас всего лишь, как всегда, 30 минут, и мы ничего не успеваем поговорить. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу, Виталий. Для меня это было очень интересно. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Три ангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания.
2: В следующей программе.
3: Конечно, понастроено очень много храмов других. То есть, по большому счету, это проповедь была.
1: В Библии много литургических действий предписано. В храм фактически приходили трижды в год только.
3: Собирайтесь вместе.
1: Изучайте Священное
3: Писание. Все.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Анжелика Кузьмина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Верите ли вы, что изобретено лекарство от одиночества? Нет, его изобрели не ученые-медики. Они никогда не смогут придумать таблетку, способную вылечить от эгоцентризма, от жалости к себе, или такую, которая заставит человека перестать думать о себе и начать думать о ближних. Такое лекарство можно получить, конечно же, только у Бога. Пишет нам Наталья из Воронежской области, которая считает, что она это лекарство получила. Она пишет: «В Бога я верила с самого детства. У меня бабушка и дедушка были очень набожные православные христиане, а мама, когда начала тщательно изучать Библию, то крестилась в церкви христиан-адвентистов седьмого дня». Сначала Наталья ее не поняла, но однажды, просто из любопытства, посетила собрание христиан-адвентистов. И, к своему удивлению, она не обнаружила там ничего крамольного, ничего противозаконного. Наталья стала посещать эти собрания и через 3-4 года сама крестилась. К сожалению, мамы к тому моменту уже не было в живых. Наталья видела, что все вроде бы правильно, все по Библии, проповедь, учение, но большого какого-то истинного рвения к церкви, к религиозной жизни у нее не было. Наталья то ходила на собрания, то не посещала их. А потом произошел случай, после которого она совсем перестала посещать молитвенный дом. Жила она одна. Дети разъехались. В общем, полное одиночество, которое немного скрашивало только собака, телевизор, да старенький подаренный ей компьютер. Да еще окружали болезни. Ведь Наталья инвалид второй группы. И мучила нищета. Но вышло однажды так, что компьютер сломался, телевизор сгорел, собака со своими собратьями носилась по округе, а Наталья сидела совсем одна, в мертвой тишине, только часы тикали. Она пишет: «Как в могиле в этот момент, думала я. Слезы ее душили, и жалко было себя, брошенную всеми, и болячки одолевают, и проблем в семье семейных тоже, как у всех, предостаточно». И тут на глаза Натальи попалась наполовину уцелевшая после печки, наполовину уцелевшая газета «Сокрытое сокровище», которую когда-то ей давала почитать дочь. От бессонницы и одиночества Наталья развернула обрывок этой газеты и стала читать буквально все подряд. Вначале ей попалась статья, в которой одна женщина описывала, как она дважды разговаривала с Богом, и он дважды удивительным образом отвечал ей на молитвы. Наталья расплакалась, опустилась на колени и стала молиться. Наталья просила Господа поговорить с ней, чтобы Господь с ней заговорил, потому что ей было плохо, ей было одиноко. Она все это говорила Господу. Он говорил о том, что она брошена наедине со своими проблемами. Она все эти жалобы Господу принесла и спрашивала у Господа: «Чем же я провинилась перед тобой? Почему у меня такая печальная судьба? Почему же у меня такая одинокая старость?» Плакала, не переставая, Наталья. Наплакавшись, она встала с колен, вытерла слезы и вновь стала читать обрывок газеты. И тут случилось невероятное. Господь заговорил с ней. Конечно, не прямыми словами, не прямое это было общение, а посредством своего святого слова. В следующей статье, которая называлась «В поисках счастья», Наталья прочла проповедь, основанную на Священном Писании, где были ответы на только что заданные Господу вопросы. Разве это не чудо, дорогие друзья? В статье говорилось, что мы, люди, хотим, чтобы нас любили, хотя сами никого не любим. Хотим, чтобы нам сострадали, хотя сами не сострадаем. Хотим, чтобы нам помогали, хотя сами не даем ни копейки тем, кто нуждается. Наталья пишет: Я сидела ошеломленная. Ведь это был мой портрет. Почему же я хочу от окружающих того, что сама редко делаю? Почему же я считаю, что все обязаны мне, а я никому? Да, я инвалид, но есть то, что я могу сделать. И даже без ущерба для своего здоровья, даже без ущерба для своего материального положения. Мне, пишет Наталья, помогали члены церкви, мои братья и сестры по вере, и друзья, и соседи, и даже просто незнакомые люди. Почему же я так редко помогаю людям, с такой неохотой? Наталья признается. Я хотела только брать, ничего не давая взамен. Такой я была. Наталья вдруг ясно поняла, что Отец Небесный вовсе не забыл ее. Нет, вовсе не отказался от нее. Она поняла закономерность поломок всей техники, ее одиночества и даже страданий. Ведь если бы и телевизор, и компьютер работали, вряд ли она стала бы читать валявшийся на печке обрывок газеты. Лишь после этой беседы с Господом, после этого удивительного откровения, которое она получила, она впервые всем сердцем, всем своим существом по-настоящему поверила Богу. Удивительно, правда? Сейчас Наталья не чувствует себя одинокой и брошенной, даже без техники, без собаки. Ночью в пустом доме Наталья не одна, с нею ее Господь. Она молится ему, разговаривает с ним, пишет ему, пишет о нем и ему. И ночь проходит быстро, насыщенно, незаметно. Она пишет: «Мне хорошо с моим Господом, даже несмотря на бессонницу». А заканчивает свое письмо Наталья такими словами: – «Спасибо тебе, Господи, что ты помнишь обо мне и любишь меня». Дальше она говорит: «Я хочу поделиться с вами стихотворением, которое я сочинила». Вы знаете, и мне это стихотворение тоже пришлось по душе. Называется стихотворение «Следы». Господь мой небесный, Отец мой родной, как тяжко на свете живется одной, другие по парам, опора, семья. Хожу по земле, одинокая я. Как больно, как страшно жить в мире одной. Ты видишь, ты знаешь, Отец мой родной. Неужто я хуже других на земле, коль путь утонул мой в безрадостной мгле? И стон, и мольба застывают в груди, но ты говоришь мне: не бойся, иди. Не сетуй, дитя, на отца своего, не знаешь ты плана всего моего. Пусть стонут и рвутся все струны души, меня, моя дочь, ты ругать не спеши. Ты видишь, у моря два следа идут, но вот одного обрывается путь. Вот снова вдвоем, и опять след один. Воскликнула я: поняла, Господин, ведь это же жизнь вся земная моя, и рядом с тобою тропинка моя. Но как понимать, если в трудный момент один след остался, другого-то нет? Ведь это предательство будет сродни: меня покидал ты в труднейшие дни. В твой трудный, в твой мрачный, в твой скорбный момент один на песке отпечатался след. Ты сетуешь: бросил, ругаешь отца, когда всем невзгодам не видно конца. Вглядись, моя детка, в бескрайних песках я в трудные дни тебя нес на руках. Неужто не помнишь ты скорбные дни, когда мы с бедой оставались одни? Пусть не было рядом с тобою плеча, но Божья любовь негасима свеча. Ты думала, жизнь беспросветная тьма, но вскоре от бед оставалась лишь тень, и путь находился в безрадостной мгле. Неужто сейчас усомнилась во мне? И свет я увидела в мрачной судьбе. Прости меня, отче, я верю тебе. Наталья, город Воронеж.
1: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Наверное, нет ничего хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, что к вам никак не относится. В свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме примерно так. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и хвост, поджав, бежать пустилась. Ты ж не верблюд, – заметил ей прохожий. Друг с другом даже вы не схожи. Хм, поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде, чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Но я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить. Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это очень нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить с себя на вас обвинение в чем-либо. Такое бывает, если вы задели нечаянно чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, да очень неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение от Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Нет такого. Только в христианстве – эталон веры. Сама святость – абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, Евангелие от Матфея, глава 4. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У Бога можно научиться, только надо принять Его святость. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в небесное царство. Но, несмотря ни на что, не все его приняли. О нем знали и ожидали его пришествия, причем знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о его пришествии. Когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу, принесли ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Да, конечно, он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Но как же? Как же ему еще поступить, если он узнал о том, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся? Двух царей не может быть. Так вот, для того, чтобы узнать, где должен родиться Мессия, он позвал иудейских учителей. И те сказали, что он должен родиться в Вифлееме. Да, они все знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 1, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. Сегодня такое тоже возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применяли разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил, законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. Было еще с десяток других предписаний. И, например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого в субботу нельзя было пройти, так считали. А еще люди рассуждали и спорили о том, какую ношу можно, а какую нельзя в субботу носить. Так, например, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле. И они стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Голодны были. Законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Иудеи же, увидев, что делают ученики Иисуса Христа, принялись их обвинять. Нет, не в воровстве, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 видов работ. Молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда у кого-то задели самолюбие? Ну, когда кто-то стремился к чему-то, потратил силы, время, наконец состоялся и почувствовал, что он авторитет. И уже не так идет по жизни, как в прошлом, когда ни в чем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто. Появляется кто-то с виду так себе и говорит, или как-то своими действиями показывает, что вы сильно ошибаетесь, и что вот ваш статус перед людьми – это всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? О, тут задето самолюбие. Боюсь, что какой-либо молодой человек может и в драку полезть. В таких случаях часто закипают страсти, и ситуация может закончиться печально. Так вот, для примера одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей народа. Евангелие от Марка, глава 7, с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, ну, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Моисей сказал: почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много, многое сему подобное. Вот учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, которыми Иисус пренебрег, и его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрегли Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Это ни много ни мало, а предание старцев, никак не меньше. То есть это учение старцев. То есть это уже люди не в одном поколении делают то, чего, в общем-то, Бог не требовал. Но я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что был неправ. Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались. При этом было убрано из практики необходимое, например, содержание престарелых родителей. Пенсии тогда еще не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил «карван» – «дар Богу» и отдавал эти деньги в храм. И тут, ну тут понятно, храм есть храм, я-то кто такой? А для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это вообще-то святыня, которой ну никак нельзя было пренебрегать, даже если на кону пожертвование на храм. И Иисус явно отличался. Да по-другому и быть не может, ведь Он пришел, чтобы научить. Он пришел, чтобы учить. Вопрос – чему? Люди стремились соблюдать заповеди Бога и предписывали любить. Дело в том, что любить и соблюдать – вещи разные. Да. Да что еще соблюдать? Человеческие заповеди или Божии? Итак, в стремлении соблюдать, а не любить, люди приняли вот эти всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения чего-либо. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать. Что говорит мастер? Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: ха, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Вот здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. Ну, если мы играем на свирели, то виноваты те, кто не пляшет, если по правилам. Если звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. То есть Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу, был его предшественником и прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме, назвали плохим. Ну, хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Вроде бы, ну, вот тут-то все в порядке. Нет, не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками. Будто бы на земле есть еще какие-нибудь другие, кроме грешников. Это вот получается, как ты себя не веди и что не делай, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой и никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязываются свои стандарты. И вот единственный путь к признанию этих людей – это стать такими же, как вот эти люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? Иисус пришел для того, чтобы изменить людей, научить их любить. Но люди так себя ведут, что это сам Иисус должен стать таким, как они. Его хотят подчинить себе. Ну скажите, кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Ну, извините, вопрос риторический. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Невольно возникает вопрос. Ну, если Иисус смеет спорить с учителями народа, то кто он? Ну, что тут скажешь? Сын плотника или сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, да пусть себе учит чему угодно. Мне-то что, мало ли учителей развелось всяких? Ну же всех слушать, что ли? А если он сын Бога, то что? Вот вопрос. Представьте, что стало происходить, когда Иисус вдруг стал совершать чудеса, которые никто никогда не мог совершить? А когда он воскресил человека из мертвых, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? И я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, не правы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника, правда, воскресивший человека из мертвых? Нам легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании, нам это в готовом виде сейчас преподнесено. А тогда это не всем было понятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает исцелять, воскрешать, изгонять бесов. Так кто он? А Иисус Христос при этом сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «А, все просто, он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус Христос ответил, что сатанинское царство, если и разделилось в самом себе, оно не устоит. Но не может такого быть, чтобы сатана изгонял самого себя. Он может сделать вид, что изгоняет, но не изгонит никогда. Вот до чего дошло, люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. И Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед, сообщит все, что Иисус попросит, ибо от Моего, написано, возьмет и вам возвестит. Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Вот скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус, Евангелие от Матфея, 12 глава. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, не в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству. Но потом, когда истина откроется, человек может сказать: «Господи, ты прости меня, я не знал». Неужели Бог не простит? Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшее откровение от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без откровения, эталона веры, святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость, святыми не могут стать никогда. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания, правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять не свою святость, а Его. Нужно не отвергнуть Его. Для того, чтобы научиться, нужно слушать, что говорит Бог. Мастер.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Ибо прежнее прошло.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствуем вас, и мы продолжаем говорить о привычках. Сегодня мы будем говорить о привычках и о причинах возникновения привычек вредных и решения этой проблемы. Мы также пойдем вместе с вами 7 шагов самоконтроля и практически сможем испытать, что значит одеться во Христа. Причины вредных привычек. До тех пор, пока наши привычки дают нам чувство временного удовлетворения и не причиняют нам боль, мы обычно не испытываем желания менять наше поведение. Но если вы зависите от своих привычек и ваша жизнь стала невыносимой, возможно, вы уже готовы решиться на некоторые изменения. И первый шаг на пути перемен — это желание найти корни плохих привычек. Общим основанием для всех привычек является стремление человека любыми путями удовлетворить свои желания. При этом мы всеми силами стараемся избежать болезненных эмоций и ранящих ситуаций. Но делая такой выбор, мы просто пытаемся скрыться от реальности жизни, ничего не решая по сути. Это может привести нас на путь, ведущий к гибели. Обратимся к Слову Божьему. Притчи, 14 глава, 12 текст. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Неправильная зависимость открывает нам глубинную внутреннюю потребность нашей души и заключается в том, чтобы иметь близкие отношения с Богом. Это потребность нашей души, основанная на любви, и эта любовь, она основана на личном общении. Бог сотворил каждого из нас с желанием искать Его, так как Он знает, что опора на людей, удовольствие и власть, они обязательно приведут человека к падению. Неконтролируемые нами привычки часто являются нашей слабой попыткой восполнить эмоциональные потребности, которые дал нам Бог. Желание любить, быть любимым, стремление к значимости и чувство безопасности. Все это нездоровым образом, через зависимость от людей, вещей или какого рода деятельности. Пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю потребность в безусловной любви, доставляя чувственное удовольствие вашей плоти через чрезмерное потребление пищи? Или пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю нужду в значимости через достижение успеха на работе? Это трудоголизм, мы называем так. Или пытаетесь ли вы реализовать свою внутреннюю потребность в безопасности, ища поддержки у другого человека? Мы это называем созависимость. К сожалению, многие из наших собственных попыток восполнить наши внутренние потребности имеют очень мало общего с тем, что обещает и делает для нас Бог. Если вы полностью зависите от человека или от чего-то другого, помимо Небесного Отца, откажитесь от этой пагубной зависимости, начните искать свободы от нее и ищите Бога. Пророк Иеремия в 29 главе с 13 текста говорит слова Господа, которые обращаются к человеку. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я гнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Господь хочет помочь человеку. Но если мы на первое место ставим угождение самим себе, а не Богу, можно смело сказать, что мы уже проиграли войну с искушениями, даже не начав ее. Главная причина разрушительного влияния привычек — это неправильный образ мышления, который не дает нам воспитывать навыки самоконтроля. неправильное убеждение. Благодаря этой привычке я чувствую себя лучше, да и кроме того, я заслуживаю этого, говорит человек, и тем самым неправильно убеждая себя в том, что он на верном пути находится. Все так делают, и кроме того, никто из нас не совершенен. Есть следующая отговорка. Или, допустим, я действительно не в состоянии ничего изменить в данной ситуации. Эта привычка – результат моего прошлого. Кто-то говорит, я пытался остановиться, но вновь и вновь терпел поражение. Это бессмысленно. Я в состоянии отказаться от своей привычки в любое время. Я подумаю об изменениях завтра. Я сразу вспоминаю такой праздник, как Новый год, и как часто много людей именно дают обещание. Вот после Нового года я бросаю какую-нибудь свою там вредную или дурную привычку обязательно. Там человек говорит, все, с 1 января я бросаю курить или там бросаю пить там, или там и становлюсь другим человеком. Человек может самого себя неправильно убеждать и успокаивать в том, что это у него обязательно получится. Но приходит 2 января, 3 января, и человек снова возвращается на свои круги. Круги своей жизни. Я не хочу даже пытаться побороть свои привычки, чтобы не обнаружить, что я не в состоянии контролировать свое поведение. И такая есть отговорка. Но Слово Божье, пророк Иеремия, в 7 главе, 24 текст, говорит следующее. Слова. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению, по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною». Это говорит Господь. Господь говорит, «стали ко мне спиною, а не лицом». Как это стать спиною к Богу, а не лицом? Это оставаться убежденным в своих неправильных привычках, в неправильном образе жизни, в неправильном поведении. Несмотря на то, что Бог хочет изменить нас. Бог хочет помочь нам измениться в лучшую сторону. Но есть и правильные убеждения. Когда человек говорит, я хочу быть ответственным за свои поступки. Как часто вы задаете себе такой вопрос? Как часто вы говорите себе, утверждающее это предложение, «Я хочу быть ответственным за свои поступки». Или «Мое самое глубокое желание угождать Богу, а не себе». Это тоже правильное утверждение. Или еще одно выражение. «Я могу преодолеть плохие привычки, заменив их на хорошие». Это правильное решение. Дух Христа живет в моем сердце, чтобы помогать мне. Вот если в такие предложения мы будем говорить себе, проговаривать, если мы будем засыпать и просыпаться, на устах наших будут эти слова, эти предложения. Это правильные убеждения, которые будут помогать нам формировать свой характер для Царства Небесного. Я могу попросить Иисуса Христа, чтобы Он управлял мною и Он мог контролировать мои поступки. Мои новые привычки должны отражать характер Господа Иисуса Христа. И снова нам на помощь приходит Библия. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 11 текст, говорит, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Пути к решению проблемы. Есть два ключа, которые я сегодня хотел бы вам посоветовать. Первый ключ, ключевой текст из Библии. Я хотел бы просить вас, чтобы вы запомнили. Послание филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Одно предложение, но как оно помогает нам в результате формировать наш характер с Духом Святым. Это предложение звучит так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Действительно, человек может все, но только во Христе, только со Христом, только с помощью Духа Святого у нас получается все, потому что Бог, Он нам скорый помощник в наших бедах, Он всегда поддержит нас. И второй ключевой текст, я понимаю, он большой, его выучить наизусть сложно, но его можно читать и повторять. Если вы находитесь в этой борьбе, борьбе с дурными привычками, если вы чувствуете, что вы проигрываете в этой борьбе, обратитесь к Слову Божьему. Первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 6 глава, с 9 по 20 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Такими словами апостол Павел обращается со страниц Нового Завета, со страниц Священного Писания к человеку. Бог говорит эти слова. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И дальше он продолжает эту мысль и говорит, что «и такими были некоторые из вас, но оправдались, освятились именем Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он ключевым текстом в этой мысли говорит такие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мной. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены

не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Да, очень трудно выучить этот текст, но две мысли в этом большом отрывке Священного Писания, они помогают нам победить те вредные привычки, которые присутствуют в нас. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Это первое, что мы должны запомнить. И второе, что все, что нам дал Господь, это наше тело, это храм Духа Святого, храм, в котором Господь должен себя комфортно чувствовать. Но как может Дух Святой комфортно чувствовать, если он заходит в храм, а в этом храме прокурено, если в этом храме Ниагарским водопадом течет алкоголь, если этот храм пропитан наркотиками? Как Духу Святому чувствовать себя комфортно в этом храме? И апостол Павел говорит, но вы помните, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославлять Бога мы можем в душах наших и в телах. Они являются Божьими. Почти каждый из нас, будучи ребенком, играл в такую игру, которая называется «перетягивание каната», и порой терпел поражение в этой игре. Подобно происходит и в взрослой жизни, когда человек, искренне желая угодить Богу, чувствует, что его сердце разбито, так как вредные привычки, от которых он хочет избавиться, они перетягивают его на свою сторону. Может быть, вы уже потеряли всякую надежду на победу? Что вы чувствуете в таких случаях? Горечь поражения? Библия говорит о том, что Иисус всегда с вами. Это правда. Он обещал это нам. И последние слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 28 главе, последняя глава этого Евангелия, когда Христос говорит своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И вот последние, самые последние слова этого Евангелия, он говорит: «И сей я с вами до скончания века». Господь говорит, как бы там трудно не было, как бы тебе тяжело не было жить, но помни, я всегда с тобой. Апостол Павел, пройдя через множество тяжелейших испытаний и свидетельствует, он говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Это текст, который я хочу просить вас выучить наизусть. Этот текст, он родился не тогда, когда апостол Павел лежал на комфортном диване, в теплой комнате или там возле кондиционера. Этот текст родился, когда апостол Павел находился в заключении, находился в темнице. Вокруг бегали крысы, была сырость, руки его были одеты в кандалы, и глаза гнили. Глаза уже практически не видели. Не видели, потому что долгое время он находился в темноте. Долгое время он находился в том месте, где плохо оно освещено. Но в те времена в тюрьме разрешалось иметь писца, иметь человека, который мог бы записывать. И многие слова, которые мы читаем в Священном Писании, они записаны учеником апостола Павла. А есть некоторые, которые написаны собственноручно. И мы встречаем в Библии, когда апостол Павел говорит, «Смотрите, сколько я, собственно, рукой написал вам». И вот именно послание к филиппийцам, оно написано в тяжелых физических обстоятельствах. Когда человек лишен друзей, когда человек лишен церкви, когда человек лишен, самое главное, свободы, он болен, он умирает, ему плохо, он знает свой смертный приговор, который будет произведен буквально вот через небольшой промежуток времени. И вот при всех этих страшных обстоятельствах, при всех этих тучах, которые сгустились над ним, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Иисусе Христе мы можем все, и в Иисусе Христе мы можем победить свои привычки и иметь власть над собой, обрести эту власть.
помните, кто вы есть. Если ваши привычки одерживают над вами верх, постарайтесь осознать, что вы, как христиане, уже омыты и освящены и оправданы кровью Иисуса Христа. Вы едины с Ним. Будучи детьми Божьими, вы имеете необыкновенный, драгоценный дар, силу для того, чтобы жить святой жизнью. Помните, это приводит нас к победе в борьбе. Нет никакого смысла проигрывать войну.

Ну, где все преимущества находятся на вашей стороне. И тот большой отрывок, который мы с вами читали в первом послании к Коринфянам, 6 глава с 11 текста, апостол Павел говорит: «Омылись, освятились, оправдались. Чем мы оправдались? Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Осознать, что Христос живет в нас, почувствовать это. Вот в чем заключается сила привычек, потому что они способствуют перетянуть нас на свою сторону. Но хорошо, когда нас перетягивают хорошие привычки на свою сторону. И намного печальнее, когда мы идем на поводу плохих привычек. Все дело в нашем убеждении, что вы сами по себе, вы одни во время искушений, которые восстают на вашу душу. Вы можете считать, что Господь далеко от вас по причине вашего греха, вашей вины, и у вас нет Его силы. Однако, если вы христианин, то вы никогда не бываете один. Это надо запомнить. Господь своих не оставляет. «Христос в вас», читаем мы эти слова в Новом Завете, в послании к Колоссянам, 1 глава, 27 текст. «Христос в вас, чтобы одерживать победы над вашими привычками». Не вы будете одерживать победу, а Христос, который в вас, будет одерживать победы над вашими привычками. И Он совершит это через вас. Библия говорит, что мы едины со Христом и что мы одно с Ним. Это значит, что если мы поддаемся давлеющим на нас вредными привычками, то если мы проигрываем в этой борьбе умышленно, без попытки даже сопротивляться этим вредным привычкам, мы просто унижаем Христа. Понимание этого может стать мотивом, побуждающим нас пересмотреть свое поведение и сделать новый правильный выбор. Пусть ваше тело служит для славы Божьей. Поражение в перетягивании каната может быть результатом стратегической ошибки. Может быть, вы думаете, я принадлежу самому себе или я ответственен только перед самим собой. Но Библия говорит, что вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Кровь Иисуса Христа является ценой, уплаченной за вас. Так как вы принадлежите Господу, почитайте и прославляйте Его, отвергая свои губительные привычки и заменяя их на благоугодные. Мы можем достичь успеха в самоконтроле. Для того, чтобы контролировать себя, мы в первую очередь должны знать, что не есть самоконтроль, что не преодоление какой-то одной плохой привычки, замена ее на другую, столь же плохую. Истинный признак самоконтроля — это сдерживание желаний, которые тянут нас вниз. Чтобы вы могли достичь высшей цели, вы должны сказать «нет» своим плохим привычкам и сказать «да» благим и благоугодным целям. Самоконтроль — это дар Божий, дающий нам силы исполнять волю Божью. Мы снова обратимся к Священному Писанию, к Библии. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 текст. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — на таковых нет закона». И апостол Павел продолжает: «Но те, которые Христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями». Те, которые Христовы, их плоть уже пригвождена ко Христу. А эта плоть, она уже не имеет силы, не имеет власти над вами. Семь шагов, о которых мы говорили в начале программы, для обретения самоконтроля. Первое. Начните с посвящения себя Богу. Поверьте, что Бог благ и справедлив. Поверьте, что воля Бога для вас — это самое наилучшее, что только может быть вообще во всей Вселенной. Поверьте, что Бог не испытывает удовольствия, когда наказывает вас. Поверьте, что у Бога есть желание и сила помочь вам. Примените к себе «мой Бог». Слова из Второзакония, 32 глава, 4 текст. «Он твердыня, мой Бог, совершенны дела Его, мой Бог, и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Второй шаг для обретения самоконтроля – «отделитесь от греха». Покайтесь и признайте, что ваша привычка есть грех.
осознаете, что, поддаваясь своим привычкам, вы становитесь рабом греха, вы теряете свободу. Проверьте опять и опять свои мысли, постоянно отслеживайте своим разумом вот те негативные проявления ваших привычек. Читайте и заучивайте наизусть первый псалом, который говорит: «Блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых». Примените к себе, что же скажем в послании к римлянам 6 главе, первый текст и второй текст апостол Павел обращается. Что же я скажу, если мы применяем к себе этот текст? Оставаться ли мне в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Я умер для греха. И как же мне жить в этом грехе, если я в нем умер? Третий шаг. Поставьте перед собой новую цель. Пусть вашей целью будет познание Бога. Пусть вашей целью будет жизнь, угодная Богу. Пусть вашей целью будет полная зависимость от Него. Примените к себе, и потому ревностно стараемся. А если мы применяем к себе, мы говорим: «Я стараюсь». Когда мы читаем Священное Писание, применяйте это не во множественном числе, применяйте это в единственном числе и ставьте «я» и «мне». Ставьте эти слова, и тогда Слово Божие, оно будет проникать в ваше сердце. Вы действительно почувствуете, что значит прикасание живого Бога через Духа Святого к нашим сердцам. Четвертый шаг — это познать истину. Познать, что вы во Христе. А если вы во Христе, вы освобождены от наказания за грех. Познайте, что во Христе вы свободны от власти греха над вами. Познайте, что во Христе вы умерли для греха. Познайте, что вы больше не являетесь рабом греха. Читайте послание к римлянам, 6, 7, 8 главы, и запишите каждый текст, в котором апостол Павел говорит о том, что вы свободны от власти греха. Примените себе. 6 глава, 6 текст послания к римлянам. «Я знаю, что ветхий мой человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы мне не быть уже рабом греху». Дабы мне не быть рабом греху. Следующий, пятый шаг — думать о том, что угодно Господу. Замените свои мысли на Божьи. Когда вас искушают ваши собственные привычки, молитесь, как молился псалмопевец Давид в 138-м псалме, 23-24 текст. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда вы думаете, что вы беспомощны перед лицом привычек и слабостей, скажите: «Все могу в укрепляющем Господе». Когда вы думаете, что ваши привычки слишком давно владеют вами, чтобы вы смогли отказаться от них, будьте уверены, что тот, кто во Христе, как говорит Священное Писание, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Когда вы включаете механизм защиты, так называемую рационализацию, оправдывая свои привычки, вы объясняете, что они не так уж и плохи, но этим вы обманываете себя. «Кто разумеет делать добро, говорит брат Иисуса Христа, апостол Иаков, 4 главе, 17 текст, и не делает тому, что? Тому грех». Когда вы думаете, никто никогда не узнает о вашей привычке или пристрастии, осознайте, что нет твари сокровенной от Бога. Все обнажено, все открыто перед очами Его. И самое важное, Ему дадим отчет. Когда вы снова сдались, подчинились власти своих привычек, помните, Господь поддерживает всех подающих и восстанавливает всех низверженных. Примените к себе. «Я представляю тело мое в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Читая послание к римлянам, 12 главу. «Применительно к себе. Не сообразуюсь с веком, я не буду обращать внимания на мнение мира. Я буду преобразовываться обновлением ума моего, чтобы мне познать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Шестой шаг — «Откажитесь от своей воли». Это трудный шаг. Признать, что я принадлежу Богу. Признать, что Бог должен управлять всеми моими мыслями, словами, желаниями, временем, деньгами, всем, что мы имеем. Осознать, что измениться
мы пожелали сами. Это мое решение. Признать, что во мне живет и действует Дух Святой, чтобы помогать мне делать правильный выбор – жить по Божьей воле. Примените к себе слова апостола Павла в послании к Римлянам, 6 глава, 19 текст. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти моей». Как передавал я члены мои в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так и сейчас представляю я полностью представляю себя в рабы праведности на дела святые. Представьте тела свои в праведности на дела святые. Этого ожидает от меня и от вас Господь. Седьмой шаг. Не сворачивайте с верного пути. Опасайтесь гордости, которая может возникнуть в случае победы над привычкой. Не думайте, что вы имеете власть над тем, что породило вашу привычку, и вы не можете сами себя изменить. Не допускайте даже мысли о том, что вполне простительно, если вы случайно опять уступите своей привычке. Не позволяйте себе впадать в самодовольство и считать себя самодостаточным человеком, выходя тем самым из-под действия Божьей благодати. Примените к себе. Итак, оправдавшись верою, я имею мир с Богом. Через Господа моего Иисуса Христа, через которого верою я получил доступ к той благодати, которой стою и хвалюсь надеждою славы Божьей, когда я читаю послание к Римлянам, 5 главу, первые два текста. Я хочу, чтобы мы применяли это к себе. Формула свободы очень проста. Новая цель плюс новые ценности дают новые планы. Это основная формула самоконтроля. И эта формула написана не мной, эта формула написана не каким-то профессором психологии или еще кем-то. Эта формула написана Богом в Его Слове, в Его Библии. Новая цель. Цель ставит, находим мы в послании к Римлянам, 8 глава, 29 текст. «Я от всего сердца желаю стать подобным Иисусу Христу». Вот она новая цель. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть какими? Подобными образу Сына Своего». Теперь смотрите, цель поставлена. Теперь новые ценности. Я хочу заменить мои старые привычки на какие? На новые. И опять нам помогает послание к Римлянам, 12 глава, 2 текст. «Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И вот новая цель, новые ценности, мы получаем новый план. Я буду полагаться на силу Христа, а не на свои собственные силы. И эти новые планы мы можем подкрепить текстом, который я просил выучить наизусть. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Божий дар самоконтроля преобразует нашу жизнь. И апостол Петр в первом послании, 1 главе, 13 текст говорит: «Возлюбленные, перепоясав чресла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Применяйте эту формулу самоконтроля в различных ситуациях. И в послании к Колоссянам, 3 глава, 2 текст, Иисус Христос через апостола Павла говорит такие слова: «О горнем помышляйте, а не о земном». Облекитесь во Христа. Добрые и полезные привычки должны становиться своеобразным одеянием человека, который уподобляется Христу. И это надо делать не завтра. Это надо делать не 1 января, это надо начать сегодня. Сбросьте с себя все старые лохмотья греха и замените их на прекрасные, сверкающие своей чистотой одежды Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к Галатийской церкви 3:26 говорит: «Ибо все вы сыны Божьи». По вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа оделись, облеклись. Пусть вашей привычкой станет вера. Вера развивается через слышание Слова Божия, а слышание от Слова Божия. Вера укрепляется через доверие к Божьим обетованиям. И вера проявляется в нашей жизни в том, что мы полностью подчиняем свои
желание Богу. Второй, пусть вашей привычкой станет добродетель. Добродетель развивается, если мы наполняем свое сердце добром. Из доброго сокровища выносят доброе, а злой человек из злого сокровища выносит, говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 глава, 33 текст. Пусть вашей хорошей, здоровой привычкой станет познание. Истинное познание начинается с благовения и страха перед Господом, признавая последствия греха. Начало мудрости — страх Господень, говорит Священное Писание. В книге Притчи, 1 глава, 7 текст, мы читаем: «Глупцы только презирают мудрость и наставление, но познание Бога возможно через изучение Его Святого Слова Божия». Во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 текст, апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно, не какой-то фрагмент, не только он говорит, там, послания мои богодухновенны. Он не говорит, Новый Завет богодухновенно. Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Полезно для того, чтобы мы обретали, и нашей хорошей привычкой становилось познание. Пусть терпение и настойчивость станут нашей привычкой. Терпение развивается в скорбях и испытаниях. И апостол Иаков в 1 главе, 2-3 текст говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры, что производит? Производит терпение. Терпение укрепляется, когда человек постоянно взирает на Иисуса Христа». Хотелось еще пожелать, есть такая привычка, как благочестие. Мне бы очень хотелось, чтобы благочестие стало вашей привычкой. Благочестие развивается, если человек отвергает греховное желание, ведущее ко злу, и стремится искать волю Божью. Благочестие возрастает через познание Божьих истин. Благочестие проявляется в нашей жизни благодаря тому, что Иисус Христос пребывает в нас. Во втором послании апостола Петра, в 1 главе 3 текст, мы читаем, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Пусть вашей привычкой станет доброта. По примеру Христа, будьте исполнены любви к ближнему. И кто соблюдает Слово Его, говорит любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн в первом своем послании, во второй главе, 5 текст, «В том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Христос поступал. Почитайте других выше себя, будьте братолюбивы, друг другу с нежностью, с почтительностью, друг друга предупреждайте, будьте гостеприимны, помогайте другим в нуждах». И апостол Павел часто пишет в своих посланиях: «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Доброта должна быть вашей постоянной привычкой. И пусть вашей постоянной привычкой станет любовь к ближнему. Истинная любовь к ближнему возникает, если человек осознает всем сердцем, что Бог первым возлюбил нас. Бог первым нас нашел и возлюбил. Мы не можем посеять дурные привычки и пожать добрый характер. Мы не можем посеять обман и пожать доверие. Мы не можем посеять гневные злые слова и получить в ответ добрые и доверительные взаимоотношения. Мы не можем посеять непрощение, а в ответ получить прощение. Мы не можем посеять небрежное отношение к Богу и получить в ответ Божий мир в своем сердце. В послании к Галатийской церкви, 6 глава, 7 и 8 текст, Священное Писание нас предупреждает. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет. И сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет самое важное, к чему идет человек, жизнь вечную». И апостол Иоанн говорит, что «всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И сия победа, победившая мир, это наша вера». В
первом послании Иоанна, 5 глава, 4 текст. «Христос искупил тебя своей собственной кровью, и когда ты будешь нуждаться в Его помощи, воззови к Нему и обратишь ее. Когда Иисус будет стоять за тебя, и пусть твоя короткая, бренная жизнь будет приготовлением к будущей жизни, нетленной жизни, вечной жизни. Искушение приходит для того, чтобы показать наш характер, исправить наши недостатки. И я хотел бы, чтобы каждый раз, когда эти искушения восстают на вашу жизнь, на вашу душу, вы помнили эту программу, вы помнили те тексты, о которых мы сегодня затрагивали в Священном Писании, потому что через эти тексты Господь Духом Своим Святым хочет достучаться к нашим сердцам и, самое главное, помочь нам обрести мир с Богом, помочь нам одержать победу и избавиться от дурных привычек, которые являются препятствием для нас, для жизни вечной. Будьте благословенны!

0: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Я столько раз его прощал, больше не буду. Мы часто принимаем подобные решения, когда кто-то постоянно причиняет нам боль. Сколько раз прощать своего обидчика? Сегодня мы говорим об этом с магистром богословия Николаем Владимировичем Синьковым. Здравствуйте, Николай Владимирович. Итак, очень важный и тонкий вопрос. Сколько же раз прощать того, кто постоянно нас ранит, постоянно нас обижает? Ведь Иисус Христос даже рассказал по этому поводу притчу, отвечая на вопрос, сколько раз прощать того, кто обижает тебя.
3: Вопрос прощения, он немаловажный. И даже в самом Евангелии мы его встречаем дважды. То есть он повторяет его. Когда он говорил на горной проповеди о молитве «Отче наш», концовка его звучит так, что «Ибо если вы не будете прощать людям согрешений их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это в 6 главе, 14-15 стих. И здесь мы снова встречаемся с этим вопросом. Возникает как бы размышление, а почему так много посвящено прощению.
2: То есть в том же Евангелии от Матфея содержится вот эта притча, которую Христос рассказал.
3: Да, в Евангелии от Матфея, 18 главе, возникает ситуация, когда Петр подходит к Иисусу и спрашивает: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Это 21 стих 18 главы. И здесь же он предлагает свой вариант: «До 7 ли раз?» И уже здесь возникает вопрос, почему он столько предлагает. Да. Обычно, если мы читаем Ветхий Завет, то 3 раза 4 прощения считается достаточным. Петр, возможно, ищет какого-то полного числа, да, или совершенного числа. 7 раз, такая цифра 7, то есть она считается полнотой. И, наверное, он даже это не с головы берет, не придумывает ее, не увеличивает те 3-4 раза, а обращается к знанию того же Ветхого Завета. То есть он знает, что в законе, в книге Левит написано, что окропит 7 раз кровью и очистится.
2: Что окропит?
3: Там момент очищения святилища описывается, это 16 глава, когда священник должен кровью козла окропить жертвенник.
2: Так.
3: И тем самым он переносит грехи, то есть очищает от грехов. То есть вот это вот 7 раз, как бы этого было достаточно. Ну, не 2 раза, да, не 3 раза, а именно 7 раз. 7 раз кроплений было достаточно для очищения. Соответственно, и здесь, возможно, Петр имеет в виду, что вот 7 раз человек простил, значит, все простил. И больше уже нет возможности. Иисус же говорит ему, мы видим, что он не соглашается, да, Иисус с Петром: «Не говорю тебе до 7». То есть он ожидает, Петр ожидал повеления Иисуса, да, разъяснения этого вопроса, что до 7, да, до 7. Нет, Иисус говорит: «Я тебе не говорю до 7, но до 70, 70 раз». Здесь сложное такое числовое словосочетание, который может двояко переводиться. Это 7 по 70 раз или просто 77 раз.
2: Понятно.
3: Так или иначе, это вопрос не математики. Потому что отличие от 7, которое предложил Петр, 77 раз уже немыслимо для счета. То есть человек не может считать, там, 18 раз он простил, 19, 25, 38, 40, 50, 60. То есть это как бы это уже ирония получается. 77 раз ожидается, что ты не будешь считать.
2: То есть очень много, очень или бесконечно. Много.
3: Да.
2: Столько, есть, сколько потребуется.
3: Да. То есть это не вопрос цифр вообще. С другой стороны, 77 раз также в Библии встречалась такая фраза. Если мы откроем книгу «Бытие», 4 главу, самые такие архаичные времена, описываемые в Библии, историю Ламеха. мы здесь встретим.
2: Четвертая
3: глава, 24 стих. «Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро».
2: Угу.
3: Тоже, если с еврейского переводить, тоже двояко может. 77 раз или в 70 раз в семеро.
2: 7, либо 490
3: да.
2: раз. Да,
3: то есть это точно та же самая фраза, те же самые цифры. И здесь, в контрасте с этой речью, идет тема мести. Да, то есть Ламех говорит, что границ мести не будет отомститься. Угу. Месть будет безгранична. Да, настолько жестоко он все это представляет. В противовес этому Иисус провозглашает прощение безграничное, да, в противовес Ламеху. И для того, чтобы описать почву, так скажем, да, обрисовать картину, почему, он рассказывает притчу. И мы возвращаемся к Евангелию от Матфея с 23 стиха, 18 главы по 35 у нас эта притча. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Вот также, то есть первый стих, он обычно сразу обрисовывает такую фабулу, да, то есть на основе чего будет строиться сюжет дальнейший. Мы встречаем знакомое Царство Небесное, подобно, да, и вот дальше идет образ. У нас царь есть, царь, который сосчитался с рабами своими. Здесь мы встречаем, что все персонажи, кроме царя, это рабы его. То есть там нет управителей и так далее. То есть это два класса. Один управляющий, остальные все служащие. Вот. Он сосчитаться решил. То есть как бы подбить счета или проверить их бухгалтерию, можно так сказать. Да? Как у них обстоят дела. А в других притчах мы встречаем, что управитель возвращается с какого-то места и зовет, ну, хозяин управителя встречает и спрашивает, как у тебя дела, да, то есть как ты распорядился теми средствами, которые тебе были доверены. Схожая ситуация. Царь сосчитывается с рабами своими. И вот уже основной сюжет идет. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И здесь мы выпадаем из притчи, потому что описываемая сумма для слушателя немыслима. И я думаю, что если мы ее сейчас переведем в наш эквивалент, то мы поймем, почему.
1: Открытая книга.
3: Талант – это вообще мера веса. Веса серебра. И таким образом цена, да, то есть как бы мерили стоимость, да, как бы вот отсчитывали за что-то покупку, да, в талантах. И собирали, допустим, налоги. Вот такой историк, как Иосиф Флавий, пишет, что с Израиля, он был поделен на несколько частей, собиралось 600 талантов в Римскую империю, да, такой налог был. То есть талантами. Талант серебра – это мера примерно 45 килограмм.
2: Вообще, только один талант.
3: Один талант 45 килограмм.
2: Так.
3: То есть вообще в разных народах талант разнился по весу. Самый тяжелый талант был вавилонский. Он весил 60 килограмм. А вот израильский – 45. И он был принят вообще в Римской империи, распространен. Примерно около 44,5, где-то вот так вот, килограмм.
2: Но это большая сумма.
3: Это большой вес. Начнем пока с веса.
2: Ну,
3: это серебра.
2: Наверное,
3: теперь
2: маленький.
3: Посчитаем, сколько сейчас серебро весит. Сколько вес такого серебра стоит. Грамм нынешнего серебра на рынке примерно около 30 рублей. Один грамм. Килограмм – это 30 тысяч. Таких талантов у нас 10 тысяч талантов. Если мы все перемножим, 10 тысяч на 45 килограмм, на 30 тысяч стоимость килограмма, у нас получается 13 миллиардов рублей.
2: Да, очень серьезно, внушительно.
3: Давайте попробуем посчитать, насколько она для вот обычного человека реальная сумма. Допустим, средняя зарплата, возьмем, ну, 20 тысяч рублей. Да, в месяц. Угу. За сколько лет, как вы думаете, можно заработать 13 миллиардов рублей?
2: Не знаю. Отказываюсь думать, поскольку в математике я не сильна.
3: 60 тысяч лет. То есть для человеческой жизни...
2: Это вся жизнь. Ну, это даже не вся...
3: 60 тысяч лет это...
2: Ой, тысяч, да. Да, 60 это... лет, мне показалось.
3: Несколько тысячелетий поколений.
2: Это астрономическая
3: да,
2: сумма.
3: Это немыслимая сумма. И если бы... Это при наших зарплатах. В те времена люди беднее были. Mm-hmm. Для них потребовалось бы 200 тысяч лет. Mm-hmm. То есть еще в 3 раза больше времени. То есть такая сумма немыслима. И когда слушатель встречается с такой суммой, у него математически просто не считается эта цифра. Mm-hmm. И поэтому мы можем сказать, что цифра довольно-таки фантастична. И казус заключается в самой цифре 10 тысяч. Потому что это 4 порядка. Да? То есть 1, 10, 100, 1000, 10 тысяч. 4 порядка цифр. Это крайний вообще порядок для человека, который он может осмыслить. На Руси было такое слово, как тьма.
2: Да,
3: он обознал 10 тысяч. А все, что больше, вообще уже не считалось. То есть 10 тысяч – это то, что стремится к бесконечности. То есть уже человек не может ухватить это. Вот если мы получаем примерно в порядках 10 тысяч, то 10 копеек для нас уже не столь важны. У нас он выпадает с головы. А если бы мы получали 100 тысяч, то уже рубли у нас, десятки даже рублей выпадают, потому что мозг не осмысливает эту цифру. А если 100 рублей мы всего получаем, то каждая копейка
2: то и
3: уже...
2: Рубль, и полрубля важны.
3: Да, все важно. Да. То есть мозг вот только 4 порядка может охватить. Угу. Поэтому 10 тысяч – это край, за которым просто бесконечность уже. Это все, что вот, самое дальнее, что можно охватить. Поэтому Бог, ну, вот Иисус мог бы в притче еще большую цифру написать, но это было бы вообще непонятно, о чем речь. То есть это самый край, который мозг может ухватить. Угу. И поэтому мы не знаем, откуда у человека такой долг. Как вообще возможно? Если Римская империя с целой провинцией 600 талантов получает, то 10 тысяч откуда? И, возможно, более-менее близкий вариант, это если мы представим, что этот царь – это император Рима, и он получает с несколько провинций, вот этот 10 тысяч. И, возможно, тот, который был обязан эти принести этот налог, да, собрать налог, он его вот как-то с ним расстался. То есть, может быть, стихия произошла. То есть, они плыли морем, да, и все. Нету никакой информации.
2: Да. Но мы опять хотим разложить все по полочкам,
3: да, но надо
2: все
3: эту
2: обосновать,
3: картину.
2: Почему у него такой долг появился,
3: да.
2: Кем он был тогда, да, в таком случае, раз у него такая баснословная сумма,
3: да,
2: была.
3: А дело в том, что когда притча, она обретает более-менее реалистичные характеристики, определения, да, тем больше мы ее, более ярче ее видим. Когда она непонятные какие-то 10 тысяч талантов, какой-то человек, царь, она и никакого и действия на нас не производит. А когда мы вживаемся в эту картину, в переживание этого человека, во все его чувства, тогда она становится реальностью. Тогда мы действительно вовлекаемся, и она на нас действует.
2: И как же царь поступил со своим рабом-должником?
3: Но мы здесь видим, что он довольно-таки жестоко и сурово с ним поступает. Как он не имел чем заплатить, государь приказал продать его. Продать не только его, но и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. И здесь даже какая-то суровая ирония. Ведь ни он, ни жена, ни дети, ни то, что он имел, даже частично не покроют этот долг. Вот как бы парадоксальная жестокость такая. И... Дальше мы видим, как реагирует на это раб. Он пал, кланяясь ему, говорил. Вот это пал и кланяясь ему, это вообще принято на Ближнем Востоке момент, когда все жители страны обязаны перед царем падать ниц, да, поклоняться.
2: Да.
3: Потому что большинство империй выказывало своих императоров или царей как или сынов божьих, или наместников богов, или богов самих. Поэтому и божьего поклонения требовали к себе. И здесь вот раб падает ниц, да, кланяясь, говорит: «Государь, потерпи на мне». То есть как бы смилосердствуй, да, надо мной, да. Прости, да, как бы вот, и все тебе заплачу.
2: Да,
3: и вот
2: здесь он намерен вот заплатить.
3: Тоже
2: он
3: как бы немыслимо, совершенно немыслимо, потому что как мы считаем, что по возрасту жизни он не способен это сделать. И вероятно, что он, ну, то ли именно в своем порыве так высказался, то есть это более эмоциональный какой-то порыв, чем осмысленный. Да, то есть он не понимает всей проблематики. И здесь все как бы логично до этого, опять же, момента, до 27 стиха, когда государь, умилосердившись, это не вписывается в этот сюжет, да, в сюжет этого рассказа, этой притчи, этого образа. Потому что если это жестокий император, то ему немыслимо вот это милосердие. То есть если он пытался сейчас только что продать всех, и вдруг он становится милосердным. То есть это не один сценарий, но такой сценарий ни к одному царю, императору, фараону не подходит. И даже более того, если император какой-то указ издал или сказал слово, он не может его отменить. В этом строилась на этом вся не то что политика, а благоустройство государства. Потому что это основание. Его слово – это закон. Оно вышло, и оно должно совершиться. А тут мы встречаемся с необычным, с чем-то. То есть это непривычно.
2: Нетипично
3: совершенно. Абсолютно.
2: Владыки,
3: да, то есть он
2: принимает сложные решения.
3: И, видать, он большими суммами оперирует, и это действительно сравнимо с огромнейшей Римской империей, которая в то время была самой большой цивилизацией, да, того всего цивилизованного мира.
1: Открытая книга.
3: Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг его простил. Да, мог бы он просто отпустить, а пускай тот бы, да, он же обещал, все тебе заплачу, ну и плати. Нет, долг простил ему. Вот что фантастично.
2: Очень легко.
3: Да.
2: Просто вышло все.
3: Здесь ничего, да. То есть только вот эта фраза, умилосердившись, говорит о его внутреннем переживании момента, да. И мы снова встречаем это слово, когда оно характеризует отношение Бога к человечеству. Вот это вот жалость, милосердие, переживание, что человек претерпевает боль, страдания, грех, он пал. И вот Бог не может это оставить. И вот это слово, оно как раз характеризует и служение Иисуса Христа. И когда Иисус о Боге говорит, Отце, он тоже использует это слово.
2: И то, здесь, что, наверное, человек, он сам не способен воздать Богу ничем, как бы он ни желал этого, как бы к этому ни стремился, он не может, как здесь вот, потерпи на мне, и все тебе заплачу.
3: Да,
2: мы не можем не воздать Богу ничем.
3: Немыслимо здесь.
2: Да, хотя мы иногда говорим, Господи, что же для тебя сделать, да как же вот мне тебе воздать, Спаситель, да? А нет, ничем мы не воздадим, остается только принять.
3: И давайте посмотрим, что же происходит дальше. Дальше, по идее, один сюжет закончился. Да? Раб был должен перед государем, государь ему простил. Все, сюжет завершен. Однако же, раб же тот, 28 стих, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен. 100 динариев, давайте тоже обналичим в наше время, эти деньги. 100 динариев, мы читаем в других местах, в других притчах, что люди работали за динарий в день. То есть это 100 рабочих дней. Если мы считаем, что работали примерно по 6 дней в неделю, то это было где-то 4 месяца. В нашем случае 5, потому что мы сейчас больше чаще работаем 5 дней в неделю, 2 выходных у нас обычно. Вот. Ну, в среднем, если даже по 1000 рублей в день, если получать, то где-то мы речь о 100 тысячах рублей. То есть, ну, большая сумма, да, большая сумма. Возможно, человеку надо все-таки как-то отработать, это может быть...
2: Поднапрячься,
3: да. То есть, если 100 динариев, если это обычный человек, который по динарию зарабатывает, то ему, ну, наверное, год понадобится хоть как-то от динария что-то откладывать, чтобы в течение года вернуть. но доступное. Это возможно вернуть, в отличие от предыдущей. Разница между этой суммой и предыдущей составляет 60 миллионов. 60 миллионов раз. Схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Что-то знакомое.
2: Да, конечно.
3: Мы встречаем то же самое.
2: Да.
3: То, что он делал буквально сейчас перед царем, теперь его товарищ делает перед ним. Товарищ здесь очень хорошо переведено, хотя, может быть, не совсем с другим контекстом. Это тот же раб. Он, все рабы они. Угу. Один царь, они все рабы.
2: Однокашник. Да. Он находится в таком же положении.
3: Да, да, да? По-русски неправильно было бы звучать, но со-раб. Да? Сотрудник или со-раб. Раб такой же, как он. Но тот, этот со-раб его, пал к нему, к ногам. Он себя ставит ниже. Еще ниже, да, он его ставит господином над собой и унижается, и говорит, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел. Вот что парадоксально. Он не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. То есть он поступает не так, как с ним поступили. И здесь мы еще других со-рабов видим. Товарищи его, да, это уже четвертые персонажи, видевшие происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее, все, что они видели, все, что произошло. Тогда государь его призывает и говорит, злой раб, злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Вот что, по идее, хотел царь. Почему он изменился? Он изменился, да, умилосердившись, и ожидал, что и этот раб изменится.
2: Угу.
3: То есть он как бы ему пример подает. Он бы мог так же жестоко поступить. Да, он его хотел продать.
2: Да.
3: Но тот просил, и он его простил. И этот просил.
2: Да.
3: А тот не простил.
2: Да. Как? Было бы более логично, наверное, если бы государь раба своего не простил, а сказал бы, ну ладно, иди работай, ты мне это должен отработать.
3: Да.
2: И тот теперь со всех своих должников начал, грубо говоря,
3: да,
2: трясти
3: да,
2: деньги.
3: Да, да, да.
2: Но здесь же к нему проявили милосердие,
3: да.
2: И все.
3: Немыслимое.
2: Перелистнули страницу, все заново с чистого листа, обнулили все счетчики. А он все равно поступает жестоко.
3: И здесь, смотрите, еще один переворот возникает. «И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Во-первых, противовес тех чувств, которых переживал государь. Он, умилосердившись, поступил иначе, а здесь разгневавшись. Это противоположное переживание.
2: Да.
3: Милосердие, прощение и гнев, когда ты требуешь справедливости, да, суда, да, гнев, возмездия, отдал истязателям. То есть это те, которые как бы трясут человека, постоянно заставляют, ну, ты деньги вернешь, давай быстрее деньги, когда ты вернешь. То есть они не дают ему расслабиться, они его мучают. Можно было бы использовать уже не из контекста библейского, а из средневекового инквизитором. Да, такое вот слово, которое бы более точно описало бы то, что они делают. Пока не отдаст долга ему всего долга. Это что означает? Всего долга он никогда не вернет. Его жизни не хватит вернуть долга.
2: То есть он просто будет всю жизнь жить вот под этим гнетом,
3: да.
2: Причем зная, что он никогда не достигнет цели,
3: да.
2: То есть фактически его жизнь
3: да.
2: принимает совершенно другой оборот.
3: Да.
2: Вот его судьба.
3: Это как бывает в некоторых зарубежных судах, два пожизненных или три. То есть никакого выхода, никакого совершенно. И здесь мы встречаем, что царь и еще раз меняет свое мнение. Да? Он в первый раз сказал продать его и жену, потом сказал прощаю долг, и теперь он вновь возвращает свое слово. И здесь мы сталкиваемся для древнего мира с совершенно опасной ситуацией. Если царь так быстро меняет свое слово, это значит, что миру грозит разрушение, хаос. Потому что ты не знаешь, а как царь поступит, как будет дальше. И все из-за чего? Из-за того, что раб не последовал примеру царя.
2: Ну вот меня сейчас интересует, вот так как у нас остается мало времени, 35-й текст. Здесь подводится итог, и здесь говорится об Отце Небесном.
3: Да.
2: И прощении.
3: И вот в том-то и парадокс, что притча, которая вроде описывает языческого царя, императора, такого довольно-таки жестокого, сравнивается с Отцом Небесным. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего». То есть от нас зависит, насколько будет мир упорядочен, согласно этой притче. Если мы, как последователи, которые познали Божье прощение, не будем являть его другим, тогда что остается миру? Миру грозит хаос, потому что никто не следует примеру Бога.
2: Даже, стабильности нет.
3: Даже те, кто познали Бога, да, то прощение.
2: Но то те есть... люди, которые обижают и ранят нас, они же тоже привносят хаос в нашу жизнь.
3: А парадокс здесь заключается в том, что наш долг перед Отцом Небесным в этой картине несравненно, немыслимо больше. Когда мы осознаем величину того, что нам Бог простил, то это несоизмеримо будет, ничтожно по сравнению с тем, что мы не прощаем. И именно этот контраст явлен в этой притче.
2: Да, да. Николай Владимирович, когда мы читаем эту притчу, мы понимаем, что прощать необходимо. Но другой вопрос – как научиться прощать? Хотя это уже другая тема. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа

0: Привет, ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем делать упражнения с обручем. Но для начала разминка. Так, что у нас здесь? А где Марина? Вот это да, она у нас спит. Наверное, тяжелый день был. Ну-ка, давайте поможем ей встать, проснуться. Марина, все хорошо.
1: Что,
0: сейчас
1: уже?
0: Будешь себя чувствовать хорошо. Так, встаем, подышим свежим воздухом на поляне. И вдох, выдох, вдох, и выдох, вдох, энергично, выдох. Марина просыпается. Хорошо. Так, упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Раз, два.
2: Раз,
0: два. Раз, два. Хорошо, но не торопимся. Так, плечи не поднимаем, спина прямая. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо и потом на левое. Раз, два, три, четыре, еще пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Сова крутит головой по сторонам. Посмотрели направо, налево, направо, налево. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем голову к левому плечу и к правому. Хорошо у нас получается. Просыпаемся, не зеваем. Молодцы. И последний раз. Завершили. Упражнение для плечей. Пожалуйста, круговые движения назад. И раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Марина, ты же не руками, а плечами работай. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, шевелись. Молодец. Шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем заряжаться. Упражнение переходы. Стоим, обруч держим правой рукой сбоку от себя. Нагибаемся, приседаем, переходим через обруч и встаем, держим обруч левой рукой. Пожалуйста, теперь налево. И раз, присели, перешли, два, стоим. Так, приседаем, приседаем, переходим, перехватываем рукой. Встали, молодцы. И еще поехали. Раз, два. Еще раз. Раз. Пролезли через обруч. Два. Влево. Раз. Два. И еще по разику в каждую сторону. Раз. Два. И налево. Три. И четыре. Приседаем, Марина. Не халтурим. Хорошо. Следующее упражнение — перемахи. Ставим также обруч, держим правой рукой сбоку от себя. Смотрите, мы перекидываем ногу через обруч и перехватываем ее левой рукой. Левой рукой обруч перехватили. Так, а теперь левую ногу перемахиваем через обруч и перехватываем. Раз. И левой ногой. Раз. Ванечка, молодец. Теперь стоим, слева держим обруч. Поехали левой ногой. Раз. Перехватили. Теперь правой. Два. Стоим справа. И правой ногой. Раз. И левой. Два. Молодцы. Не падаем, осторожно. Левой ногой. И раз. Правой. Два. Перехватили. И еще по разу скажет она. Раз. Два. Перемахнули. Молодцы. Налево. И раз. Правой ногой. Два. Закончили. Молодцы. Сложное упражнение, но мы с ним справились. Садимся. Итак, следующее упражнение – короткие

0: и длинные ноги. Сидим, обруч держим вот таким образом под коленями. Сгибаем ноги и подтягиваем их к себе. Раз, вытянули, два. И раз, два. Вот у нас короткие ноги и длинные. И раз, и два. И раз, два. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Опустили обруч за собой. Оперлись руками и прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. На живот. Хорошо. Обруч за спиной. Я сейчас вам помогу. За спиной. Держим руками над собой. Так. Зацепляем обручем носки ног. Ванечка, ложись на живот. Ложись. Зацепляем обруч носками ног. Так. И прогибаемся. Вот такая у нас красивая лодочка. Молодцы. Вот молодцы, так? Марина. Умница. Ой, как хорошо Ульяна получилась. Опустились на живот, полежали. И еще раз лодочка, прогнулись. Раз. Красота. Вот так повыше ручки можно еще, Ульяна. Молодцы. Опустились. И последний раз лодочка. Раз. Прогнулись. Умницы. Ульяна, Ульяночка. Вот молодцы. И полежали, отдохнули. Молодцы. Хорошо. Встаем. Теперь у нас будет серия прыжков. Обруч у нас на полу лежит. Встаем справа от обруча. Встаем. Руки на поясе. И прыгаем вокруг обруча на 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь походим на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернулись, попрыгали налево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение. Стоим справа от обруча. Руки на поясе. Мы прыгаем 8 раз в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А теперь опять в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Зайцы продолжают прыгать. Встаем в обруч. В обруч. Сейчас мы будем прыгать из обруча. Чуть-чуть наклонились. Вперед присели. Руки назад отвели. И выпрыгиваем из обруча. Раз. Повернулись прыжком к обручу. Два. В обруч. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Повернулись. Два. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Повернулись. Четыре. Берем обруч. Последнее у нас упражнение. И мы крутим его на своей талии. Повернулись туда. И раз. Крутим. Молодцы. Так, Марина, пробуй еще раз. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Умницы. О, Марина, я думаю, что у тебя постепенно будет лучше и лучше. Хорошо. И теперь у нас обруч внизу. Закончили. Подышим немножко. Вдохнули. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели, расслабились. Ну вот, ребята, мы с вами разучили новый комплекс упражнений. Я надеюсь, что он вам понравился. И мы ждем вас завтра, потому что зарядку делать вместе веселей. Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем исследование природы божества. В прошлый раз мы завершили изучение главных слов, которые используются в оригинале Ветхого Завета для обозначения Бога, каждое из которых передает какую-то информацию, соответствующую новой грани божественного естества, божественного характера. Во-вторых, изучая то, как Бог открывается нам в Священном Писании, мы узнаем, что Он говорит о Себе своими действиями. Напомню, что это отличительная характеристика библейского менталитета. Вместо образов – действия, вместо картин – функции. И сейчас, начиная с этой передачи, мы будем рассматривать вот эти главные Божьи действия. И очень важно их последовательность. Последовательность Божьих действий по отношению к земле. Таким образом, мы увидим вот эту цепочку – от начала и до конца истории грешной земли, где Бог представлен в своих главных действиях, в своих главных функциях. Итак, первое – это, конечно же, творение. Бог представлен как Творец. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих, в начале сотворил Бог небо и землю. Итак, мы в самом начале обнаруживаем, что Бог рассказывает о себе как о Творце. С этого все начинается, с этого начинаются Божьи действия по отношению к земле. Он творит землю, Он творит людей на ней, и таким образом это Его первые действия. Но что происходит дальше? Сотворив жизнь на земле, сотворив разнообразные формы жизни, что делает дальше Господь? В книге Псалтирь в 67 главе мы находим второе Божье действие по отношению к Вселенной. 67 глава, 21 стих. «Бог для нас, Бог во спасении, во власти Господа Вседержителя, врата смерти». Находим здесь очень важный для нашего исследования термин «вседержитель». Дословно, если вслушаться в звучание русского слова, это значит, что он все держит в своих руках. Посмотрим, как эта картина описывается в Новом Завете. Книга «Послание Колоссянам», 1 глава, 17 стих. Колоссянам, 1 глава, стих 17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть речь идет о том, что Господь не только сотворил Вселенную, и в том числе Землю, и все, что на ней. Он еще продолжает ее поддерживать, Он вседержитель, все им стоит. Или, как говорит книга «Деяния апостолов», 17 глава, стих 24 и 25, «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 24 и 25, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Итак, Библия говорит о том, что Бог является и вседержителем, и это Его непрекращающееся постоянное действие с тех самых пор, как Он сотворил этот мир и все, что в нем. Он Творец, во-вторых, Он вседержитель. В-третьих, книга пророка Исаии, 45 глава, 12 стих, говорит нам следующее. Исаии, 45 глава, 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Итак, Господь говорит о том, что когда Он все творил, Он одновременно с этим дал и закон для всего творения. И эти два действия неразрывно взаимосвязаны, потому что любое изделие должно соответствовать каким-то законам для того, чтобы продолжать функционировать. Таким образом, Господь сотворил все, поддерживает все до сегодня и является и законодателем. Касается ли это физической вселенной, касается ли это нравственной сферы, Он дал закон сразу же непосредственно. Но затем, когда мы изучаем далее историю жизни земли и живущих на ней, мы обнаруживаем печальную историю грехопадения, отпадения от Господа. И потому Господь для того, чтобы обратить назад процесс и для того, чтобы разрушить дела дьявола, становится еще для нас и Спасителем, открывая еще одно свое действие, открывая еще одно из своих качеств. Мы находим в книге пророка Исаии в 43 главе, в 11 стихе, такие слова. Исаии 43 глава, 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Господь теперь спасает людей, Он вызволяет их, освобождает, дает надежду, прощение, мир. Таким образом, уже в контексте согрешившей планеты Земля, Господь становится для нас и Спасителем. Далее, после завершения миссии спасения, которая достигла своего апогея на Голгофе во время смерти Агнца Божия Иисуса Христа, наступает еще один этап, еще одно очень важное действие Бога, явлено в истории Земли. Давайте посмотрим, о чем идет речь, прочитав в 109 главе книги Псалтирь, стихи 1 и 4. Книга Псалтирь, 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Перед нами здесь дважды в синодальном переводе используется слово «Господь», «сказал Господь Господу». В оригинале используется два разных слова «Яхве» и «Адонай». «Сказал Яхве Адонаю». Описываются две божественные личности. «Клялся Господь и не раскается», 4 стих, «ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, божественная личность должна стать священником, и это пятое Божье действие по отношению к земле. Он стал священнодействователем. В книге «Послание евреям», 8 главе, в 1 стихе на эту тему говорится так. Евреям 8 глава, стихи 1 и 2. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Он есть священнодействователь. В 7 главе этого же послания к евреям, в 26 стихе сказано так. Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» и так далее. Начиная с 1 века нашей эры, согласно библейским данным, Иисус Христос совершает служение первосвященника. И это то, что было предсказано в Ветхом Завете словами «сказал Господь Господу». Божественная личность должна стать священником, священнодействователем и совершать служение для людей, живущих на земле, вот в этом качестве. Далее мы находим, что шестым Божьим действием, и я напомню, что мы рассматриваем это именно в хронологическом порядке, является Бог как судья. В книге Псалтирь в 95-м псалме на эту тему говорится так. Книга Псалтирь, 95-я глава, стихи с 11 по 13. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля». «Да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и далеко дерева дубравные, пред лицем Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Итак, после завершения своего священнического служения Господь явится как судья, и, наконец, в седьмых Он станет царем. Книга пророка Исаии, 33 глава, 22 стих говорит так. Исаия 33:22. «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». В одном стихе четыре Божьих действия. Когда грех будет побежден и зло будет удалено из нашего мира, Господь снова воцарится, и таким образом цикл замкнется. Творец, Содержитель, Законодатель, Спаситель, Священнодействователь, Судья и Царь – это семь главных, представленных в последовательности Божьих действий по отношению к земле. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в десяти заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем серию встреч, посвященных победе над курением. Человек, недавно бросивший курить, возможно, задумывается о том, закурит он вновь или нет. Ведь не секрет, что бывает, люди срываются. Как обеспечить себе невозврат к прошлому? Об этом сегодня на нашей встрече с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем программы «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Владимир, бывает, люди срываются.
4: Да, если все-таки курение произойдет спустя некоторое время у нового некурящего человека, то он вновь берется и вновь берется.
3: То есть ему хочется вспомнить те ощущения, которые были все-таки приятные.
4: Он их настойчиво хочет получить. Он совершает одну ошибку за другой, и та зависимость вновь обретается. И должен вам сказать, что она обретается несколько быстрее. Потому что, подобно тому, как мы оставляем на теле после каких-то ранений шрамы, также и в нашем мозге может оставаться память о тех наших ошибках. Но шрамы нам не мешают жить. Они имеют функцию, опять же, такую предостережения. Они напоминают нам о том, что есть вероятность физических повреждений, которые нам причиняют боль. Но сам шрам не болит, он давно зажил. Он не вызывает никакого дискомфорта. Подобно так же и память о курении нам дана для того, чтобы мы не совершали вновь ошибку. Но если мы впустим в свой дом, в наш организм, того врага, который на протяжении много лет нас терроризировал и заставлял нас подчиняться ему, то он снова займет свое место в штабе этого организма, в лобных долях мозга, и будет совершать те же самые действия, нажимать на те же самые рычаги, что и было раньше. Ничего не изменится.
3: Эта зависимость, она не будет более слабой, потому что человек как бы уже знаком.
4: Она будет такой же или даже будет возрастать, но выход будет лежать, опять же, через вот эти трудности и сложности. То есть не стоит ожидать более щадящей формы зависимости или более мягкого протекания ее. Все вернется на круги свои. Потому что все наши победы, которые мы можем сейчас как бы в активе держать, они все уйдут в небытие, и мы все наши попытки вновь запишем как неудачную. Вот что происходит. Неважно, сколько человек воздерживался, но когда он снова начинает курить, он все наши опыты относит как к неудачным, потому что мы снова вернулись к сигарете.
1: Живой источник.
4: У нас один выход в этой ситуации – продолжать не курить. К тому же, для большинства людей, которые начали воздерживаться, положительно себя настраивали, позитивно смотрят в будущее и уже освободились от химической составляющей этой зависимости, им уже не требуются сигареты, нет причин для уныния. Многие люди говорят о том, прежде чем они спустя какое-то время вновь взялись за сигарету, они говорят, этот промежуток был замечательный. Не было причин не горевать, не было причин не успокаивать себя сигаретами. Все было хорошо. И только вот это вот нелепое любопытство подвело снова к сигарете. Но с этим любопытством можно легко справиться. Надо вспомнить те годы курения, о том, как человек мечтал стать некурящим человеком. Как он думал о том, что совершил ошибку в жизни, что стал курить. Как он порой завидовал тем, которым не нужны сигареты и не испытывают этой зависимости. Это надо просто резво смотреть на вещи, пользоваться рассудком. Скажите, кто бы из нас смог бы совершить такую глупость? Взять, отдать свои ключи от квартиры первому встречному проходимцу?
3: Еще тем более, если бы мы знали, что это вор-рецидивист.
4: Курящий человек, который спустя время, который не нуждается в сигаретах, вновь тянет руку за сигаретой, он уподобливается тому, кто отдает свои ключи известному вору-рецидивисту, которого разыскивает вся милиция, и он ему вручает ключи и указывает, где его квартира. И я должен сказать, у людей, которые длительный стаж курения, они освободились от никотиновой зависимости, живут какое-то время без сигарет, у них меньше шансов вернуться в зависимость, чем у того человека, который никогда не курил. Потому что у него есть история жизни, которая ему показывает, у него есть на чем сравнить эти два состояния. У меня лично, я могу сказать, есть опыт курения и есть уже много лет не курения. Я хочу сказать, что жизнь без сигарет прекрасна, она превосходна, она ни в какое сравнение не идет с теми годами, которые я посвятил сигарете. Поэтому у меня нету никаких причин возвращаться в зависимость. Я свободный человек. Зачем мне это надо? Вот на этот вопрос почаще надо стараться ответить. Зачем? Зачем мы это делаем? Зачем мы совершаем те или иные поступки в этой жизни? Часто рассуждая о проблеме никотиновой зависимости, у меня как-то и нету возможности даже забыть. И я призываю всех, которые уже какое-то время, например, не курят, я не исключаю, что есть такие, или те, которые собираются переменить свой образ жизни, я им хочу дать такой совет. При новом статусе нужно смело всем людям рассказывать о своей позиции. В этом человек утверждается, укрепляется, и его становление как некурящего человека намного упрочняется. Когда он говорит, когда он открыто рассказывает о своей новой превосходной жизни, желает то же самое окружающим, у него совершенно не останется никаких шансов, как оставаться только свободным.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Но при случае, если человек снова берется за сигарету, то ситуация может быть сильно осложнена. Ведь есть в Евангелии такое сравнение, когда Христос говорил о том, что когда злой дух покидает человека, то он где-то бродит по безводным местам, склоняется и потом думает, а что я здесь делаю, пойду и вернусь в дом свой тому же человеку. И находит этот дом прибранный, да, убранный. Как раз как человек, который бросил курить, он освобождается, очищается. Это удобное для жилища место, и сказано, он берет еще 7 злейших. То есть следующая зависимость может быть гораздо более тяжелой формы. Поэтому это еще нам служит предостережением, чтобы вновь не браться за сигарету. Для этого надо бескомпромиссное решение принимать. Сигареты нам не нужны ни под каким предлогом. Она ничего ровным счетом нам не дает. Только отбирает. Отбирает годы жизни, отбирает средства. Поэтому у нас должно быть четкое осознание. Свобода – это ценность. Сигарета стремится завладеть нашим сознанием и иметь над нами власть. Не допускать повтора этой ошибки. Ошибки, если они и допускаются в нашей жизни, только для того, чтобы мы на них научились, но не для того, чтобы мы их копировали и вновь-вновь производили в нашей жизни.
3: Может быть, какой-то человек скажет, что у меня вот слишком сильная степень зависимости, таков мой организм, такая моя наследственность, еще какие-то факторы, что я вот, например, бросить курить не могу.
4: Ну, к слову, не могу, мы уже можем вернуться еще раз, мы уже говорили.
3: Да, об этом мы уже говорили.
4: Да, слово «не могу» как раз...
3: Нехорошее слово.
4: Да, оно как бы выбивает нас из колеи и не дает нам никаких шансов. Поэтому должен сказать, что таких людей я не встречал, именно чтобы они отвечали именно заданным таким данным. На самом деле, многие люди просто так думают, может быть, из желания оправдать свою несостоятельность. Есть люди, которые говорят, что их жизнь намного сложнее, чем жизнь любого из присутствующих, и тогда эта свобода мне вообще она недоступна. На самом деле, я должен сказать так, никто без проблем не живет. Понимаете, мы должны обрести свободу, и тогда будем думать иначе. Тогда мы будем иметь другое осознание. Вернувшись к проблемам, хочу сказать, что для каждого из нас проблемы наши самые значимые. Даже если у другого человека проблема более какая-то серьезная, моя проблема все равно остается понятна только мне. И мы не сможем как бы взять и прочувствовать всю проблему другого человека. Этим руководствуется человек, который стремится объяснить свою несостоятельность через проблемы. Но какой у нас выбор? Либо плакаться, продолжать и усугублять наши проблемы через курение, либо взять и произвести всего лишь несколько слов. Я принимаю решение освободиться от никотиновой зависимости, потому что вся эта проблема заключается только в принятии решения. А дальше идет план воплощения этого решения. Поэтому наша задача трезво и объективно смотреть на вещи, а не поддаваться эмоциям, которые сопровождают некоторые вещи, и уходить в тень от разума, от рассудка.
3: То есть выход только один – принять решение не курить и не курить, не курить.
4: Я бы сказал принять решение и оставаться свободным, свободным и свободным.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы закончили цикл встреч, посвященных победе над никотиновой зависимостью. Желаем вам, освободившись, никогда не возвращаться в плен, потому что Господь есть Бог свободы. Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте! Мы рады вас снова видеть.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном и о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
2: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят, он поглаженный, Бог его погладил. Правильно, погладил, но только не по руке, а по голове.
1: А это другой знак, да?
2: Это совсем другой знак, потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем. Но почему-то он Христос. Он помазанный, он коронованный на что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так, и помазали его.
1: Кто его короновал тогда?
2: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
1: Вопрос тогда, кто родил?
2: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране... В принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в 3 главе 44 аята. Мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44 аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор 45 аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
1: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
2: Здесь большой буквой написано.
1: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
2: Оно здесь звучит как «калимат Аллах». «Калимат», «калом», «келеме», «слово». То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
1: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
2: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
1: В другом это в каком мире?
2: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или ага. после нашей смерти, или в дни
1: Понятно.
2: Суда.
1: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
2: В другом мире, куда доступ только дает Бог.
1: Понятно.
2: Один из тех, кто Господу приближен.
1: То есть он Слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
2: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет, Она сказала: «О Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина?» И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит: будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону».
1: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Мариам или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я, ну, девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
2: Да.
1: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
2: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
1: А, и он появляется.
2: И свет появляется. Все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
1: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
2: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный посланник, один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
1: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
2: Сын мужчины.
1: Сын мужчины.
2: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины. Понимаете?
1: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
2: Поэтому вы задали вопрос: кто его помазал? А я вам сказал: тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
1: То есть Всевышний его короновал?
2: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе», то есть Бог научит Иисуса, «посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
1: То есть он как слово приходит при сознании.
2: Да, это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
1: Джабир, секунду.
2: Кто слепо».
1: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
2: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
1: Иса берет птицу.
2: Иса берет глину.
1: Глину лепит.
2: Делает куклу.
1: Дует.
2: И она оживает. И,
1: слушайте, у меня тут
2: подождите,
1: нету
2: подождите.
1: Слов в данном случае.
2: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет его.
1: Его этой силой творческой.
2: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать на уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
0: Пророки в Коране.
1: У меня сразу несколько вопросов.
2: Да.
1: Во-первых,
2: да.
1: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
2: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
1: Ну, как была.
2: Воля Бога не была на Ное.
1: Они же получали откровение. Была воля Божия?
2: Но не было такой вот даяния творческой силы.
1: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
2: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
1: А, ну да, евреи его и слушайте.
2: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да, что в Израиле...
1: Что там есть пророк, который может...
2: В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И потом, и он не говорит, что я возьму глину из израильской земли, или он не говорит, что я воскрешу только израильтян, или он не говорит, я исцелю слепорожденного там из семьи еврейской.
1: Да, или прокаженного только исключительно.
2: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
1: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает.
2: Вы знаете, все. В Священном Писании, в Инджил есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, ой, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
1: Он даже мысли читает.
2: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называет 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
1: То есть он особый знак.
2: «Знамением часа». Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем и следуйте за мной. Сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал: я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот здесь слово «повинуйтесь».
1: Иса, повинуйтесь.
2: «Повинуйтесь мне». Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественная личность, ты поклоняешься ему, даешь
1: уважение.
2: Ему поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит: делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
1: Как тренеру
2: повинуйся. Как тренер говорит своему ученику: вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало. Дорогие друзья, вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Руслан Фазлеев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим жизнь известного человека, библейского героя Иосифа. И рассмотрим его в контексте покаяния и единства. Хотя, казалось бы, эти два понятия не совсем подходят Иосифу, потому что в самом начале он был, как казалось братьям, слишком горд, а его поведение привело как раз к разъединению. И тем не менее, именно этот человек оказал особое влияние на свою семью. В книге «Бытие» в 37 главе в третьем тексте сказано: «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду».

был самым любимым ребенком в семье. Так бывает часто. И тем не менее, старшие братья не понимали его. Не понимали, почему отец так выделяет своего младшего сына. Хотя это можно объяснить, потому что у Израиля было две жены. Одна из них была любимой, другая не совсем. И каждый из сыновей очень хотел, чтобы именно его мать была бы выделена отцом и почитаема и любима им. Но Иосиф оказался в числе любимчиков, и это вызывало серьезную зависть его братьев. Также в их конфликт можно отнести и то, что Иосиф получил лучшее образование в своей семье. Отец полагал на него большие надежды. Более того, даже Бог полагал на Иосифа серьезные планы возлагал. Дело в том, что Бог показал Иосифу пророчества, в которых именно он станет центром всей семьи. И все, и братья, и даже отец с матерью должны будут поклониться ему. Это вызывало не только гнев и раздражение, но и очень сильное желание этому пророчеству воспротивиться. Можно еще добавить к этому и то, что Иосиф немножко поступал некрасиво, когда он рассказывал о своих братьях отцу, если они что-то делали не так. Однако дальше его судьба резко изменилась. Его братья, когда увидели его вдали от дома, решили убить его. Это записано в книге «Бытие» в 37 главе, в 19 тексте. «И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Мы понимаем, что ненависть была настолько сильной, судя по этим текстам, что они готовы были убить человека, который не причинил им особого зла, который не являлся извергом, не был врагом. Эта ненависть питалась с самого раннего детства. И, скорее всего, это было связано с тем, что и между остальными братьями тоже не было мира и единства. Они не любили друг друга. Дальше мы видим, что Рувим воспрепятствовал этому, и они бросили его в яму, а Иуда посоветовал продать Иосифа в рабство. Из прекрасных отцовских одеяний, из отцовского дома Иосиф, как и любой раб, полуобнаженный, оказывается в Египте. Однако и там, как написано в Библии, Господь не оставляет его. Это записано в книге «Бытие» в 39 главе и во 2 тексте. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Господь отметил особой печатью мудрости Иосифа. Потифар заметил это и поставил его главой в своем доме. Потифар – это был вельможа в Египте, может быть, даже вторым человеком, потому что он был телохранитель, точнее, даже начальник телохранителей, то есть самое приближенное лицо к государю. Но, увы, и там Иосифа ждало очень серьезное испытание. Жена Потифара, полюбившая его, захотела изменить мужу с ним, но Иосиф не согласился и поэтому оказался в тюрьме. Но и там Господь не оставлял его. Однако в этой тюрьме Иосиф пережил еще одно потрясение. Дело в том, что когда в его камеру посадили виночерпие фараона и хлебодара, то он узнал о снах их и даже смог их истолковать. Когда же виночерпий, который узнал, что он будет освобожден и через некоторое время опять будет служить царю, услышал слова Иосифа, просьбу Иосифа о том, чтобы он по освобождению вспомнил о нем и оказал ему милость, то он из благодарности должен был это сделать. Однако мы видим, что этого не произошло. И Иосифу пришлось провести в темнице еще 2 года. Разве мы не можем обращаться за помощью к другим людям? Конечно же, можем.
Но Иосиф не только обратился к нему, но и понадеялся на то, что его жизнь, жизнь Иосифа, находится сейчас в руках у виночерпия. Ему пришлось еще 2 года осознавать то, что хотя попросить и можно у человека о помощи, управляет всем Господь. Через 2 года фараон видит несколько снов, которые он не может истолковать, но понимает, что они очень важны. И только тогда виночерпий вспоминает об Иосифе и призывает его во дворец для того, чтобы он помог господину виночерпия и фараону. Иосиф, оказавшись перед фараоном, предсказал ему, что Египет ждет 7 лет урожая, а потом 7 лет голода. В книге «Бытие» в 41 главе и в 38 тексте сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий?» Фараон понимает, что перед ним особый человек, и он ставит его вторым после себя для того, чтобы спасти не только Египет, но, как оказалось, еще многие народы, которые потом приходят и покупают хлеб в Египте. Он становится вторым человеком в этой могущественной стране. И, скорее всего, он ждет. Он ждет, когда придут его братья купить хлеба. В 42 главе эта встреча описана очень подробно и очень интересно. Когда братья появились перед Иосифом, а Иосиф действительно управлял всем, даже продажей этого хлеба, они не узнали его, а он говорил с ними как египтянин. На египетском языке был переводчик. И когда он увидел их и узнал их, он вспомнил о всех пророчествах, которые когда-то были ему даны. Но он не раскрыл себя. Он почему-то начал придумывать какие-то испытания для своих братьев. Зачем это нужно было? Скорее всего, Иосиф хотел узнать, изменились ли они. Потому что он еще очень хорошо помнил, как они ненавидели его и как хотели убить, а позже продали в рабство. Он обвиняет их в том, что они разведчики, и спрашивает их, откуда они. Они рассказывают о себе, говорят, что их было 12. Один из братьев пропал, а младший остался дома с отцом. И тогда он им дает испытание. Он им говорит: чтобы убедиться, что вы действительно не разведчики, приведите ко мне вашего младшего брата. В 21 тексте братья начинают разговаривать между собой на еврейском языке, не зная, что фараон, вернее, помощник фараона, второй человек по своей значимости в Египте, на самом деле их брат и хорошо понимает. Написано: «Говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Казалось бы, вот оно, покаяние. Однако Иосифу это недостаточно. Он очень хочет понять, насколько они любят его младшего брата Вениамина. Сейчас он на его месте. Он является сыном старости. Он находится на руках у своего отца. И он хочет увидеть. Так же они ненавидят его, как ненавидели и самого Иосифа. И он говорит им, что он оставляет в заложниках одного из братьев и требует, чтобы они привели ему Вениамина. Потом, когда это произошло, они пережили еще один шок. Братья пережили еще один шок, когда Иосиф сказал, что он оставляет себе Вениамина, потому что, как он и подстроил, в его сумке нашлась украденная у фараона чаша, золотая чаша для, как считалось, гаданий. И здесь мы видим, как повели себя братья и как это повлияло на Иосифа. В 44 главе и в 33 тексте
описано все страдание и всю, описано та горечь и то сердечное рвение Иуды, который и продал его в рабство, о своем брате. И он говорит: «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною?» Иосиф видел, что теперь Иуда готов пожертвовать своей жизнью, и он понял, что вот оно, настоящее покаяние. То, что и объединило их раз и навсегда. Потому что человек, который открыт для божественной любви, который открыт для покаяния, он может только любить и готов пожертвовать своей жизнью ради своего ближнего. Вместе с вами, когда мы рассматриваем эту историю, мы понимаем, что Иосиф, как прообраз Иисуса Христа, готов пострадать вместо нас. И Иуда тоже проявил такую же любовь, когда Дух Божий коснулся и его сердца. Мы с вами понимаем, что только божественная любовь в состоянии привести человека к покаянию и объединить друг с другом. Наше покаяние – это не только признание наших собственных грехов и желание оставить их. Это наше желание пострадать вместе с нашими ближними, когда им плохо, а может быть даже и пострадать вместо них. Это и есть истинная любовь, истинное покаяние и истинное единство, которое хочет видеть нас Господь.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Михаил Волгин.
2: Рафаэль Санти, Мадонна с младенцем. Она гордо держит его на руках, у матери спокойное и величественное выражение лица. У младенца взрослый взгляд, который как бы уже видит свою миссию жизни. А у нас возникает ряд вопросов. Что, если этот младенец и правда не просто ребенок, а тот, кто был изначально и кто сотворил этот мир? Но зачем он выбрал этот путь? Что это за квест или игра на выживание? Если написанное в Библии правда, то какой смысл Богу становиться человеком? И как это влияет на мою жизнь сегодня? Мы не знаем, как от девы родился ребенок. Сама Библия называет это тайной благочестия. Попробуем понять, для чего Бог стал человеком. У него было как минимум 5 причин для этого. И первое – это быть понятней. Не для того, чтобы понять нас, ведь у того, кто сотворил что-то, не возникает вопросов на эту тему. Но чтобы стать понятнее нам, чтобы говорить с нами на нашем языке. Пример не идеальный, но тем не менее представьте. Определенный вид муравьев. Он под угрозой вымирания. И единственный способ им что-то донести – это стать муравьем. Он стал. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало с нами. Он хотел быть рядом с нами, чтобы мы видели Его поближе и смогли доверять. Когда глава империи выходит в народ и какое-то время одевается и ест как бедняк. Но и это сравнение очень слабо отражает то, что произошло при воплощении. Бог стал человеком, чтобы сделать первый шаг. Не поверив Богу, а поверив дьяволу, наши прародители совершили серьезную ошибку. Мы тоже ошибаемся, грешим. А потом, так же, как и Адам и Ева, прячемся от Бога. Трудно идти на контакт с тем, перед кем провинился, не так ли? Понимая это, он, будучи невиновен, берет инициативу примирения на себя. В-третьих, Он стал как мы, чтобы освободить нас от лжи. Время первого пришествия Христа, первый век нашей эры, очень похож на 21 век. Это время духовного упадка. Люди скептически относились к любым религиозным учениям, так как они не видели, чтобы это работало в жизни. Христос пришел показать, что религия и вера совсем не одно и то же. Он показал, что проблема не в Боге, а в том, как Его преподносят. Своей жизнью и смертью Он продемонстрировал, каков Бог на самом деле. Он был бескомпромиссным разоблачителем, но Его разоблачение было не оскорбляющим, а исцеляющим. В-четвертых, Бог смирился, чтобы доказать свою любовь. В Библии говорится, что Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Давно известно, что дела говорят громче слов. Он жил обычной жизнью, трудился, уставал, голодал и в конце концов претерпел муки на кресте. Все это ради нас. И за нами остается право, как к этому относиться. В-пятых, Бог стал человеком, чтобы людьми стали мы. Враг Бога и человека хочет убедить нас, что все мы, по сути, просто животные. Те, кто обладают, может быть, сознанием, но управляются инстинктами. Он пришел и показал, что на самом деле это не так. Возможно, поэтому в Новом Завете одно из самых часто употребляемых выражений по отношению ко Христу – это «Сын человеческий». Он стал, как мы, чтобы мы стали, как Он. Постскриптум. Первое пришествие Сына Божьего на землю было бы лишено смысла, если бы не Его возвращение на землю вновь. Первый приход посеял семена, второй соберет урожай. История мятежной планеты – это не спираль, а вектор. Этот вектор имеет свое завершение. Зло уже не повторится вновь, потому что всю вечность на руках и ногах Сына Божьего будут видны раны, как напоминание о Его воплощении ради людей, которые уже стали Ему родными.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
3: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил, у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю, нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. И вообще, вот как здорово, будем друзьями. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там вся одежда, все эти, с друзьями, там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли, получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там купил вина, водки, там травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас смажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под мышкой у него подходит. Я такой вспоминаю, говорю, Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они вот изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось, мне лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, ну вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь, я знаю тебя, ну, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты, это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. Ну, у меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, ну смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, вот, что я вот один раз пробую и больше я не буду. Я просто ощущу, вот, ну, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что вот действительно я не буду больше кололся. Просто попробую все, потому что зачем мне вот там стакан травы с собой привез, там вино, девчонки, там все нормально. И так мне ничего не надо больше.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил: не буду. Но не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают: на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю: не надо, мне так нормально, я понял все. Ну, они: не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика там еще. Говорит: ну вот, говорит, кто будет? Там: не надо, все. Нет, ну смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю: ну слушай, я целый день уже отказываюсь. Ну, говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю: давай, что? Ну вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, я, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, ну, как это такое, открылось, такие, как бы карты все открылись передо мной. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался в подвал Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, не знаю, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1.2, ну большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще, говорит: слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок, что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет, ты посмотри вокруг, хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход — сдохнуть, и все, потому что нет человека — нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. И я съел 50 таблеток азалептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в ней скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит: что ты съел? Я сказал: залептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит: этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил. И не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что: Бог, я хочу просто быть с тобой всегда и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
2: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Открывая Евангелие, мы можем прочитать, что Царство Божье внутри нас есть. Ощущаете ли вы себя членами Царства Божьего? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию, и у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
3: Здравствуйте.
2: О Царстве Божьем. То есть вот есть несколько фраз Иисуса о Царстве Божьем в Евангелиях, и вот хотелось бы их рассмотреть поближе.
3: Да, действительно. Вот Иисус заявил, что Он принес Царствие Божие. Евангелие об этом говорит. Иоанн Креститель проповедовал, приблизилось Царствие Божие, покайтесь. Ну, покаялись. Угу. Где Царство, да? Ученики проповедовали, апостолы. Христос об этом говорил. Вот Царствие Божие, все. А где? Где оно, это Царство? Но иногда мы, получается, точно так же, как иудеи, ждали наступления мессианского века, ждали прихода Мессии-Освободителя. Мы точно так же ждем, Господи, где Твое Царство? Почему вот в моей жизни не так, как ты обещаешь? Угу. И мы, получается, точно так же требуем прихода вот этого вот Мессии-Царя, чтобы у меня в жизни наступила вот прям сплошная белая полоса. И никакой там черноты, чтобы не было.
2: Ну, мы же в Откровении читаем, что в определенный момент отрет Бог всякую слезу с очей, и скорби не будет, болезни не будет, смерти не будет. То есть... Царство Божие.
3: Да, но это относилось-то уже к тому, что будет на небесах, или когда, скажем так, вот небеса буквально спустятся на землю и установится здесь уже не греховный образ жизни, а именно после того, когда завершится вот греховная история земли, установится вот, восстановится тот рай Эдемский, который был потерян. Речь идет о том. И вопрос, а зачем нужно было обещать Царствие Небесное? Царствие Божие сейчас уже. И вот, знаете, я хочу задать вопрос. Как вы воспринимаете, как мы воспринимаем окружающий мир? Как мир зла или как мир Царства Божьего?
2: Ну, на данный момент, если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что я бы вот не сказал, что это мир зла или что это мир добра. Но скорее так, это мир борьбы.
3: Мир борьбы. Да? Одного и другого. Да, не нужно торопиться отвечать на этот вопрос, потому что ответ на этот вопрос говорит не о том, как на самом деле. Мы не видим, как на самом деле. Мы еще не настолько хорошо научились вот этому духовному мышлению у Христа, чтобы видеть небесную реальность. А это, ответ на этот вопрос будет говорить лишь о нашем мышлении. О том... Способны мы что-то видеть, что именно способны мы видеть, и что в нашей жизни больше? Вот именно конкретно в моей и твоей жизни что больше?
2: Ну, вопрос, собственно, что значит способны, не способны видеть? Когда происходит какое-то зло или какая-то беда, какая-то катастрофа, ну, надо быть совсем слепым, чтобы этого не видеть.
3: А, события, конечно, происходят разные, но смотрите, что даже Иисус не все события оценивал вот так, как вот люди ожидали. Они говорили, кто согрешил, кто виноват, вот это хорошо или плохо, давай восстание поднимем, освободи нас. А Он их призывал, покайтесь, потому что так же погибнете. Задумайтесь о своем состоянии, да? То есть вот к духовному выводу Он их приглашал, к духовному размышлению. И поэтому... То, что преподает Иисус Христос, оно очень часто не соответствует пониманию, не соответствует мышлению. Либо все черное, либо все белое. Кто римляне? Враги? Враги. Значит, что с ними нужно сделать? А Иисус говорит, накорми врага, помоги ему нести его добычу, второе поприще, да, прости врага и благослови. То есть вот это вот мышление Царства Небесного, оно непонятно, как, каким образом это все реализовать. И написано, знаете, что написано про слова Иисуса Христа? 7 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. «И дивились иудеи». Они удивлялись. Они действительно были в шоке от того, что он говорит. И какой вывод они делали? «Дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». Здесь два очень важных момента.
2: Угу.
3: Он знает Писание. В этом своем обвинении, это фактически было обвинение,
2: угу.
3: У него нет никакого образования, что вы его слушаете. За кем вы пошли? Вы ученики, вы записались к этому раввину, псевдо-раввину. Чего он может вас научить? Он ничего, как бы вот, не имеет никакого образования, сам не учился ни у какого из раввинов. Но...
2: Аттестата нет.
3: Аттестата нет.
2: Диплома.
3: Ничего, никто за него не может засвидетельствовать.
2: Угу.
3: Дай знамение хотя бы с неба. С неба есть знамение, как мы говорили, но они не слышат, не способны слышать. Но они признают, что он знает Писание. Он не только знает Писание, он знает и все раввинистические толкования. Талмуд, Мишну, все традиции иудейские. И иногда очень часто говорит, вот не так вот, а я говорю вам, вот так вот делайте. Потому что он спорит с пониманием, с толкованием.
2: То есть он еще и критикует и спорит с авторитетами, угу, известными. Когда...
3: Да, но когда он обучает своих учеников, он заявляет прямо, что он не нарушает ничего. Хотя складывается такое вот впечатление, что он нарушает. Давайте прочитаем 5 глава Евангелия от Матфея, 17-18 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть он говорит... «Будьте спокойны, я вас научу всему пониманию закона. Ничто я не выброшу, никакую заповедь, даже одну черточку у какой-то буквы, ничто не пропадет в моем толковании, в моем объяснении закона». А почему тогда были проблемы, претензии? А потому что Иисус ни у кого не учился и не подходил ни под какую из школ. То есть было два основных направления – в иудаизме, в толковании, вот раввинистическом толковании, в понимании, как нам исполнять закон, как нам относиться к закону. Mm-hmm. Была школа Гиллеля и была школа Шамая. Так вот, согласно последователям Гиллеля, и сам Гиллель учил, что, в принципе, каждый человек имеет свободу выбора. Соблюдать или не соблюдать, верить там, не верить, да? Ну как? Ну мы, наверное, больше согласимся вот с Гиллелем, что каждый человек имеет свободу выбора.
2: Имеет свободу, и результаты, последствия, собственно, того или иного выбора тоже...
3: Тоже имеет, и тоже и общество все это на себе пожимает. Но, тем не менее, эту свободу дает сам Бог человеку, даже в Эдемском саду, дает свободу. Свободу согрешить или не согрешить. То есть вот как бы это обосновано. И при этом все равно вот те, которые хотят, они соблюдают, они все исполняют, они верны всей букве закона и всем толкованиям, стараются соблюдать. Но уж кто не хочет, тот не будет спасен. Да? Вот. И другая была школа Шамая. Это такая радикальный взгляд на соблюдение закона, на понимание завета. Потому что Бог заключил завет с народом, и если мы все хотим, чтобы Бог благословил народ, чтобы мы, наконец, ощутили благословение царства, мессианского наступления, то тогда мы все должны исполнить завет. Никто из нас не должен быть нарушителем завета. И, соответственно, последователи школы Шамая требовали, чтобы все соблюдали абсолютно все. Накладывают бремена, да, мы вспоминаем, неудобоносимые на все. Все требуют, чтобы... А те, которые не соблюдают все, они их проклинают, все, это не участники народа Божьего. Они все прокляты, все.
2: Ну.
3: А Иисус идет к ним, с ними общается. Это что же это получается? То есть Иисус не вписывался ни в одну из школ. Ни школу Шамая, ни школу Гиллеля, потому что и та, и другая, одни жестко, другие свободно, но говорили о соблюдении обрядов, требований вот этих вот ритуалов, о чистоте и нечистоте. А если мы посмотрим на тому, чему учит Иисус Христос, так Он вообще их не учит, как соблюдать законы, как соблюдать, то есть, обряды. Он вообще их не учит, как соблюдать обряды. Он говорит о каком-то духовном содержании, о том, что в сердце, о том, что не омовение нужно, да, там рук, скамей там и прочее, чаш, а нужна чистота сердца.
2: Да. Ну, а разве не об этом же говорили, ну, например, пророки в Ветхом Завете? И что, толкователи, ну, или, как сказать, основатели школ, они не понимали, что, что чистота сердца, она важнее, чем просто там какое-то соблюдение тех или иных, ну, постановлений, будем говорить так, даже, ну, не закона.
3: Да. Вот понимаете, мы мыслим с точки зрения современного человека. Угу. Вот у нас уже мышление сформировалось вот благодаря мышлению общества. То есть наше вот личное мышление — это продукт общественного такого вот взгляда на мир, общественной какой-то морали, социальной совести, вот, и общественного восприятия того, что правильно, что неправильно. То есть так или иначе мы дети своей эпохи. И одно из понятий — это права человека. Права человека — это свобода выбора. И в том числе мы уже усвоили вот эти вот идеи, о которых, кстати, Иисус говорит, что в сердце твоем. Это вопросы внутреннего содержания, да? Мышления. Это вопросы мотивации. Иисус говорит в то время, об этом вообще еще никто не говорил, его не понимают. А мы сегодня, спустя 2000 лет, начинаем об этом очень активно говорить, и это становится очень популярной темой.

0: века. Есть грех как нарушение заповеди, то есть просто принеси жертву. Но как то, что вот ты согрешил, такого у них нету. Ты грешен? Нету. Ты просто не исполнил требования закона. Ты иудей, ты спасешься автоматически по наследству от Авраама, но ты должен исполнить требования закона. Понятие вот греха, отношений с Богом, это все уже привнесено потом христианством, в иудаизме этого нет ничего. Поэтому у них все очень так, это очень жестко и конкретно. Есть обряды, исполни. Если ты хочешь, исполняй, одна школа говорит. Другая говорит, всех заставим надо, всех заставить исполнять надо, тогда наступит Царствие Божие. А Иисус приходит и говорит, Царствие Божие уже наступило, только вы его не видите. Почему? А потому что оно внутри нас, внутри вас. Вот и вся разница. Но не только в этом заключается как бы идея Царства Небесного у Иисуса Христа. Давайте прочитаем еще один текст. Евангелие от Матфея, 13 глава, 52 стих, но прочитаем его в одном из современных переводов Института имени Кулакова Заокском. «Так вот, — сказал он им, — всякий книжник, обученный в школе Царства Небесного, подобен хозяину дома, который выносит из богатого хранилища своего и новое, и старое». Вот очень точно передает вот это вот то, что на самом деле происходило. Что такое Царство Небесное? Школа Царства Небесного. И Иисус пришел, и он как раввин собрал учеников и открыл свою школу. Как она называлась? Царство Небесное. И Иисус говорит, вы знаете, вот кто научит не соблюдать, это у Матфея в 5 главе он говорит, кто научит нарушать, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Получается, что там будут те, которые будут нарушать? Они тоже попадут? Более того, в 11 главе Матфея он упоминает, что даже те, которые вот малейшие, они уже больше Иоанна Крестителя. То есть получается, что Иоанн Креститель вообще плохой. Он в Царствие Божие-то вообще попадет или нет? То есть это не состыкуется с нашим пониманием, что если Царствие Небесное, это вот то, что будет на небесах. Или то, когда Бог установит уже свое царство на земле окончательно. А если речь идет о школе Иисуса Христа, в моей школе, то есть это тогда все согласуется, в моей школе, в школе, которую мы назовем Царство Небесное, вот здесь вот, кто, если у меня обучается, но будет нарушать то, что я учу, тот будет самым худшим учеником считаться. Но даже тот, который у меня в школу мою принят, 12 апостолов, 70 учеников, вот основные, скажем так, ученики его, но даже самый малейший тот, кто у меня, если что-то не понимает и что-то вот нарушает из того, чему я обучаю, он уже выше, уже больше Иоанна Крестителя.
1: Ну и что это значит? Да. Что он больше Иоанна Крестителя
0: меньший
1: в школе?
0: Меньший в Царстве Небесном, больше его, Матфея 11:11. Это значит, что Иоанн Креститель, он, конечно, молодец, но это начальная школа. Это школа ожидания Мессии. А вот сейчас Христос пришел и как раввин открыл школу уже Мессии. Не ожидания Мессии, не подготовки к приходу Мессии, а школу именно Спасителя Мессии, которая называется Царство Небесное. Вот обратите внимание, что в других Евангелиях речь идет о Царстве Божьем. Царство Божие, упоминается именно такая фраза. А у Матфея Царство Небесное. Вот в этом отличие. Есть целый ряд притч, именно у Евангелия от Матфея такой блок, который объясняет, чему подобно Царство Небесное. И вы знаете, вот если обратить внимание, то в этих притчах рассказывается, вот в этих 10 притчах, чему подобно Царство Небесное, рассказывается не о том, что будет на небесах, а о том, как Царство Небесное здесь, на земле, созревает, растет, в нас ли оно растет, в обществе растет и приносит какие-то плоды. Там, когда притча о неводе, рыб собирают, ловят, то есть для Царствия Божия спасенных, да, притча о пшенице, плевелы, и то, и другое растет, еще не урожай, еще плевелы не собрали, не выкинули.

0: или не сожгли. Речь идет не о рае, не о небе, а именно вот о Царстве Небесном, как школе Иисуса Христа. И начало, можно сказать, начало Небесного Царства.
1: Хорошо. Есть некая школа, Царство Небесное. Какие предметы в этой школе?
0: Какие предметы? Очень интересный
1: вопрос. Ну, то есть вообще, чему учат в этой школе?
0: Да.
1: То есть мы же хотим какой-то практический смысл для себя из этого вынести. Есть школа.
0: Да.
1: Мироустройство, она как бы, пока не касается, потому что в мире существует и зло, и добро сейчас параллельно и так далее. Тогда что это за школа? Чему учат?
0: Ну, в одной из последующих тем мы поговорим более подробно о законах Царства Небесного. Но сейчас бы хотелось бы сказать, действительно, что есть такие вещи, которые преподает Иисус Христос. Это вера, это отношение с Богом, это пребывать. Что значит пребывать в Боге? Это что значит быть учеником Иисуса Христа? И вот как в каждой раввинской школе было начальное базовое знание, так и какой-то более высокий уровень, да, для тех, которые уже все основное изучили. Вот. Также и у нас. Если мы осознаем себя учениками Иисуса Христа, мы должны понимать, есть базовое, начальное знание. Мы знакомимся с Евангелием, мы узнаем основы вероучения, библейское повествование, да? Какие-то там доктрины христианства, мы узнаем основы вероучения. Но когда наступает такой момент, что ты вроде бы изучил основу вероучения, а что делать дальше? А что делать дальше, мы не знаем. И, многие не знают. Начинается просто вот повторение, бег по кругу. Мы начинаем просто утверждаться, а если по-другому сказать более прямо, мы начинаем костенеть в своих вот представлениях. То есть если мы не продолжаем дальше учиться у Иисуса Христа, мы продолжаем повторять то, что было уже нами обучено, вот эти вот основы. Но Иисус говорит ученикам, что Царствие Божие, оно созревает, оно приносит плоды. Где эти плоды? Плоды в жизни, плоды в наших отношениях, плоды, которые начинаются в нашем мышлении. Это плоды веры, плоды любви. То есть надо учиться у Иисуса Христа, надо учиться Его принципам, Его заповедям. Да? Так вот, наверное. То есть вера, она должна как-то проявляться в практической нашей жизни, в отношениях, внутри меня. Царствие Божие это должно зреть, давать какие-то благословения ближним. То есть здесь я хочу снова вернуться вот к этому вопросу. Знаете, все-таки мы живем в мире зла или в мире Царства Небесного? С учетом того, что Царство Небесное подразумевалось и школой Иисуса Христа, и также отображением небесной реальности, которую вот мы как бы пытаемся войти, пытаемся понять планы Божьи относительно себя, планы Божьи относительно вот земли, относительно спасения как-то, да. То есть очень важно, как мы отвечаем на этот вопрос. Если вокруг нас сплошные враги и все плохо, то где во мне вот эти ростки Царства Божьего, да, которые внутрь нас есть? А если я вижу, все-таки действительно в людях вижу проявление благодати, добра, если я мыслю вот именно идеями Царства Божьего, то тогда это Царство, оно и видно мне. То есть получается, все сводится к двум типам мышления. Либо мышление такое пораженческое мышление, мышление данности. Ну вот что есть, то есть, ничего нельзя поменять, все злые, надо, соответственно, ко всем относиться так же. Главное защитить себя, и все. Как к тебе, так и ты относись. Главное, не, чтобы тебя не использовали. То есть такое мышление данности, мышление поражения. Но есть другой тип мышления, это мышление роста. И вот Царство Божие, идея Царства Божия, это идея роста. Рост начинается внутри нас. Идея роста Царства начинается внутри нас, и в Царствие Божие в конечном итоге, в небесное Царство спасенными, войдут те, в которых, у которых внутри проросло это царство. Если оно в нас проросло, вот эта вот ментальность небесная, небесное мышление, да, вот, если мы научились образу мысли Иисуса Христа, переняли его, вот, для этого нужно быть всегда, как говорили раввины, сидеть у ног учителя, сидеть у ног раввина, учиться, внимать его словам. Да, то есть вот этому, можно сказать, учит нас сегодня Иисус Христос.
1: Ну, то есть получается, что он учит положительному мышлению.
0: А, все начинается с мышления. Конечно, мы можем сказать, при чем здесь мышление? Вот есть вера, верь. Угу. Есть Библия, читай.
1: Не, ну,
0: вера... Упростить все настолько, что просто превратиться в узкомыслящих людей.
1: Ну, вера, насколько я понимаю, это часть нашего, нашего сознания, да. Нашего мышления.
0: Вот, вот именно.
1: То есть, да. В принципе, это определенный навык. То есть... Я либо доверяю, либо не доверяю. Uh-huh. Я полагаюсь, либо не полагаюсь. Uh-huh. То есть, ну, как-то разделить веру и мышление, ну, как...
0: Невозможно, да.
1: Это свойство просто.
0: Невозможно также веру свести только к, вот, к получению информации библейской, там, да, или только к соблюдению чего-то. Вера начинается с нашего мышления, с вопроса, ты доверяешь Господу, ты видишь, ты веришь? Угу. То есть вот начинается с этого духовного видения, которое хочет объяснить Иисус Христос с помощью притч. Самый главный элемент обучения — это притчи. Если мы хотим развить в себе духовное мышление, если мы хотим научиться проницательности, если мы хотим чувствовать руководство Божие в своей жизни, не только вот знать то, что в Библии написано, вот это делай, это не делай. Да? То есть мышление духовное, надо учиться мыслить, вот, извлекать уроки, как в притчах.
1: Ну а как относиться, например, к тому, что это делай, а это не делай?
0: Ну так и относиться. Это делай, это не делай. Но вопрос, опять же, тот же самый, который Иисус задает. Мотивации. А что в сердце твоем? То есть Иисус, в чем его было основное противостояние? С фарисеями, с книжниками, вот с основными школами раввинистическими. Угу. Они учили тому... Что можно, что нельзя делать. Вот ты делай то, что можно, что нельзя ты не делай, ну, практически не задумываясь. Автоматизм. Исполнение обрядов. Если мы мыслим в категориях можно и нельзя, мы фактически не поняли учение Иисуса Христа. Нам необходимо задуматься о том, а что в сердце твоем. И проработать.
1: Задумался.
0: В молитве
1: проработал.
0: А проработать — это довольно-таки длительный процесс.
1: Проработал, осознания. Расширил.
0: Да. И вот когда ты проработал...
1: И теперь просто у меня объем того, что можно и что нельзя, сильно увеличился.
0: Это не значит проработал. Проработал — это значит, ты понял свою мотивацию. И вот когда ты понял свою мотивацию, увидел свое отношение к ближнему, увидел ближнего своего, вот тогда ты его и полюбил. Вот тогда ты его и понял, и простил. То есть, понимаете, когда ты вот это все осмыслил в духовном понимании, все это вот пережил, осознал, да, в молитве проговорил, может быть, исповедал что-то, Бог дал тебе какое-то особое понимание, видение, что не до конца было понятно, ты понял не только своим взглядом, то ты уже не просто делаешь то, что можно и нельзя, а ты исполнен осознанности, что нужно, а что не нужно. И ты движим любовью, потому что всякая заповедь — это исполнение любви. Да? То есть возлюби ближнего не потому, что должен, а потому что действительно начинаешь уже любить, понимать и прощать. И вот они, ростки Царствия Божия, они и приходят через вот это вот духовное возрастание ученичества у Иисуса Христа.
1: Спасибо большое, Вениамин Владимирович. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы были вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые волнуют сегодня общество, а особенно молодежь. Сегодня есть такой тип людей, которые стоят в стороне, которые не верят в свои силы. Давайте узнаем, что это такое — синдром или, может быть, просто особенность характера. Давайте поговорим об этом со священнослужителем, психологом и консультантом по проблемам, связанным с личностью, с Александром Сахаровым. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Александр, так что это такое? Это синдром или, может, просто это характер такого человека?
3: Ну, вы упомянули о психическом состоянии, состоянии психики человека, которое носит название синдром выученной беспомощности.
2: Что это такое?
3: Что это такое? Что это за синдром такой? Это особое психическое состояние человека, при котором личность не чувствует взаимосвязи между усилиями, которые он предпринимает или она предпринимает для достижения какой-то цели, и результатом. То есть, другими словами, что ни делай, все без толку. Вот это и есть вот это то самое особое психическое состояние.
2: Это зависит от нервной системы человека или, может быть, от его темперамента?
3: Нет, это зависит скорее от жизненного опыта человека, от тех условий, в которых он рос. Угу. Если немножко как бы погрузиться в историю вопроса, потому что был проведен достаточно интересный эксперимент. В 1967 году ученый, который занимался этим вопросом, он провел интересный опыт. Он взял три группы животных. Одна из групп животных — это была контрольная группа, то есть с животными ничего не происходило, ничего не делалось. Вторая группа животных помещалась в специальный бокс, где к металлическому полу было подключено безопасное электричество. Оно чувствительное для животного, но не смертельное. И периодически подавался электрический импульс. Естественно, животное сначала пыталось найти выход, но поскольку весь пол был металлическим, животное не имело возможности повлиять на результат. То есть, что бы ни делало животное, результат всегда был одним и тем же. Все это в конечном итоге привело к тому, что животное забивалось в угол и просто скулило. Третья группа животных — это животные, которые помещались в бокс, где была возможность оставаться на металлическом, металлическом поле с подачей электричества и на металлическом поле, куда не подавалось электричество. И результат дал очень интересные, так сказать, интересные последствия. Когда брали животное из второй группы, то есть то животное, которое всегда получало электрический разряд и не имело возможности повлиять на результат, на исход дела, его помещали в бокс для третьих животных, где был выбор, в общем-то. Но картина была следующая. Животное не предпринимало попыток как-то справиться с ситуацией. А те животные, которые были в третьем боксе, которые имели возможность как бы находить выход, то есть имели возможность повлиять на результат, они довольно быстро справлялись с этой проблемой. С людьми проводили подобные эксперименты. Ну, конечно, людей не били током. Людям нужно было слушать неприятные звуки. Но исход дела, результат эксперимента был такой. Люди, которые не имели возможности повлиять на то, чтобы как-то изменить положение дел, приобретали вот этот синдром беспомощности.
2: В чем минусы этого синдрома или этого такого поведения?
3: Ну, минус в том, что мы имеем дело с проблемной мотивацией. Мотивация человека к позитивным изменениям в своей жизни, она исчезает. В силу того, что человек сталкивается с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, обстоятельствами, которые он не может, на которые он не может как-то повлиять, в конечном итоге это приводит его в такое состояние. Поэтому это проблема с мотивацией.
2: Это касается только, когда люди не ищут выхода из каких-то проблем? Просто в жизни это как-то проявляется? Ну вот, например, есть же плюсы. Я ничего не делаю, значит, я не могу ошибиться, значит, я потом не получу от начальника, может быть, своего. Я сижу спокойненько, как вот я привык, и все. И вот так и все, и делаю, не двигаюсь никуда.
3: Но дело в том, что такие люди, они страдают. Потому что, по сути своей, человек, он хочет чего-то добиваться в жизни. Он хочет действовать и получать результат. Это заложено в нашей человеческой природе. Ведь мы, когда смотрим на Создателя, мы видим, Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Uh-huh. А потом мы наблюдаем такую картину, когда Бог смотрит на то, что Он сделал. Он говорит, хорошо весьма. То есть это говорит о чем? О том, что Бог проявляет творческий акт, то есть Он что-то делает, а потом этим восхищается. То есть есть вот эта взаимосвязь, да, между действием и результатом, и оценкой результата. У человека с синдромом выученной беспомощности этот механизм тоже заложен. То есть он хочет тоже что-то делать, тоже хочет получать результат и получать удовольствие от этого результата. Но ввиду того, что он приобрел вот это особое состояние психики, при которой его мотивация практически нулевая, он не верит в свой собственный успех, она причиняет боль и страдания. Он, с одной стороны, хочет что-то делать, но ему страшно. И поэтому человек становится пассивен. Он, естественно, не достигает каких-то значимых результатов, которыми действительно можно было бы восхищаться.
2: Ну, то есть, когда он говорит, что мне, в принципе, такая жизнь нормальна, этот человек лукавит.
3: По большей части, да. Это некая попытка объяснить то, что происходит в жизни.
2: Ну, вот если, например, человек в какую-то, допустим, бурную деятельность не вовлечен, да? Он сидит себе спокойненько, никуда не лезет. Может быть, есть какая-то другая причина, почему он это не делает? Ну, просто вот, допустим, это ему не нравится, это не его. И он не хочет туда соваться, ему так и нормально. Это же не обязательно проблема.
3: Безусловно, синдром выученной беспомощности, он не объясняет абсолютно всякую пассивность в жизни человека. Это действительно может быть, нежелание человека связано с тем, что ему не нравится это дело. Это может быть связано с каким-то внутренним бунтом, особенно если мы ведем речь о подростковом возрасте, да, человека, то здесь масса бунтов. То есть не хочу это делать, потому что не хочу. Подросток даже сам порой себе не может дать отчета, почему он не хочет. Не хочу и все. Вот протест такой. Многие люди в этом протестном состоянии продолжают жить. Поэтому синдром выученной беспомощности не объясняет абсолютно всякую пассивность человека.
2: С чем связано появление человека такого синдрома? Может, какая-то неудача в прошлом или же, например, какая-то травма психологическая?
3: Причин может быть несколько на самом деле. Одна из причин кроется в детстве человека, а точнее в способе воспитания ребенка. Мы довольно часто имеем дело с родителями, особенно с матерями, которые чрезмерно опекают своих детей. И эта гиперопека, она выражается в том, что ребенка лишают возможности что-то делать. Потому что любой нормальный, здоровый ребенок, он приходит к такому состоянию, когда он достаточно уже подрос, освоился в этом мире, он проявляет желание что-то делать. Допустим, там взять пылесос и имитировать уборку, помочь, так сказать, помыть посуду, да, или убрать игрушки, или что-нибудь в этом роде. То есть ребенок, он имитирует действия взрослого, тем самым он входит в взрослую жизнь. Или, допустим, элементарно, ребенок учится кушать. Конечно, все вот эти попытки в слишком юном возрасте порой у нас, родителей, вызывают желание Я лучше сам или сама сделаю вместо ребенка, лишь бы он там что-то не разбил.
2: Чем потом полдня буду кухню оттирать.
3: Да, буду кухню оттирать или буду оттирать, значит, место, где ребенок кушает и так далее. И вот эта неправильная модель воспитания ребенка приводит к тому, что ребенок однажды решает для себя, может быть, где-то там на подсознательном каком-то уровне, а зачем мне стараться? Если я ничего не делаю, у меня все есть. Или, допустим, если попытки пресечь действия ребенка слишком жесткие, ребенок испытывает страх. Если я что-то буду делать, то это вызовет негативные эмоции. И постепенно таким образом родители, может быть, ну, по большей части не зная вот этой особенности, они отключают у ребенка вот эту взаимосвязь между его усилиями и результатом. Синдром выученной беспомощности может также появиться в результате, не обязательно в детстве, но в результате какого-то сильного негативного опыта, ситуации, на которую человек не смог повлиять. Ну, например, это может быть смерть близкого человека, смерть животного, потеря работы, развод, развод родителей и масса других вот случаев, да, ситуаций, когда человек, ну, объективно не мог повлиять на результат. И вот эта психотравмирующая ситуация, на ней человек может зафиксироваться. Происходит фиксация, и эта фиксация порождает синдром выученной беспомощности.
2: Человек себе отдает отчет, что у него есть какая-то в этом проблема, или все-таки он этого не видит, он живет, как живет, он к этому привык?
3: По большей части человек не отдает себе отчетов в том, что у него именно синдром выученной беспомощности и в том, что вообще, ну, как бы у него есть проблема. Он может где-то интуитивно понимать, подспудно понимать, что, ну, что-то идет не так в моей жизни. Он может ощущать дискомфорт, но далеко не всегда человек проявляет достаточную сознательность к тому, чтобы поработать над своей проблемой.
2: Как же тогда этому человеку выйти из этой ситуации? Должна быть только помощь извне? Как ему перепрограммировать себя, чтобы он перестал бояться?
3: К сожалению, любую любую эффективную помощь можно человеку оказать только в том случае, когда у человека сформировался запрос на эту самую помощь. Усилия, ну, то есть попытки вытащить человека вот из его состояния крайне редко приводят к каким-то положительным результатам. Но тем не менее, если в окружении этого человека есть друзья, есть близкие люди, которые видят, что человек находится в таком состоянии, то здесь можно попробовать создать среду, условия, где человек постепенно начнет маленькими шажками, начнет видеть, что от него все-таки что-то зависит. То есть его действие приводит к какому-то результату. И если окружение такого человека достаточно мудрое, то у человека шансы значительно повышаются. Но быстрее, намного быстрее с этим справляться тогда, когда человек понимает свою проблему, понимает даже не сколько диагноз свой, но сколько он ощущает, что-то не так, и надо что-то с этим делать. Вот этого достаточно для того, чтобы обратиться к специалисту, который поможет человеку, во-первых, определить, в чем сложность-то, собственно, а во-вторых, выйти из этого состояния. Со специалистом, с психологом, желательно, чтобы это был христианский психолог, потому что все-таки христианство, как мировоззрение, оказывает очень позитивное влияние на методологию работы с личностью. Вот. Такой специалист способен помочь человеку выйти из такого состояния. Это может быть пастор, который, допустим, занимается, вот, специализируется на личностных, да, проблемах. Такой пастор тоже может помочь человеку как-то выбраться из этого состояния. Но в любом случае выбираться из проблемы самостоятельно — это очень долго, иногда невозможно. Выбираться из какого-то сложного состояния, в том числе выученной беспомощности, быстрее, когда есть окружение, которое понимает, как помогать, и намного быстрее человек двигается со специалистом. Поэтому здесь надо выбирать.
2: Ну, а если нам... Все-таки есть такой человек, которого мы как со стороны видим, что у него есть с этим проблемы, но сам он, в принципе, живет, его все устраивает, и он ничего не хочет менять. Но мы, как христиане, мы знаем этого человека, допустим, он нам близок, мы хотим что-то поменять в его жизни. Нам надо все-таки что-то предпринимать, какие-то шаги к этому?
3: Мы, как христиане, прежде всего, можем молиться о человеке. Я бы не хотел бы, чтобы вот этот, так сказать, вот эта рекомендация воспринималась как, знаете, такой банальный ответ пастора. Ну, типа пастор всегда такое говорит. На самом деле молитва о человеке, ходатайственная молитва о человеке, она порой запускает целую цепочку событий в жизни человека, которая приводит к тому, что в его жизни начинаются позитивные изменения. Поэтому первое, что может сделать христианин, это молиться о человеке. Второе, что может сделать христианин, это вдохновлять такого человека. То есть обращать внимание на результат, который все-таки есть в жизни человека. Человек же не лежит овощем, правильно?
2: Ну, да.
3: Если человек лежит овощем, то здесь мы имеем дело, скорее всего, уже не с психическим состоянием, а с психическим расстройством, которое должны лечить уже даже не психологи, а психиатры. Это очень серьезно уже. Но если человек, в принципе, что-то делает, какие-то минимальные усилия там, да, предпринимает в своей жизни, у него же все-таки что-то должно получаться. Поэтому христианин может обращать внимание на то, что смотри, ты это делал, у тебя это получилось, получилось здорово. Вот вдохновение, оно может способствовать тому, что человек медленно, но уверенно начнет выбираться из этого состояния. Христианин может предложить помощь, обратиться, то есть помочь человеку созреть к мысли, что ему нужна помощь, помощь профессионала. Вот это то, что христианин должен, ну, чем не то, что должен, может помочь. Но что христианин ни в коем случае не должен делать? Вот об этом я тоже хочу сказать, потому что зачастую христиане допускают очень фатальную ошибку. Эта ошибка заключается в том, что мы вместо человека начинаем что-то делать. И мы, по сути, продолжаем ту модель, ту возможную модель поведения родителей, которая, скорее всего, привела к состоянию выученной беспомощности. Поэтому вместо человека никогда ничего делать нельзя. Если мы, конечно, не ведем речь о какой-то экстренной помощи, когда человек реально попал в автокатастрофу там, или сломал ногу, упал, да, и так далее. Здесь надо реально физически взять и помочь. Но если человек, в принципе, находится в нормальном физическом состоянии, и у него есть психологические проблемы, ни в коем случае нельзя вместо человека что-то делать.
2: Ну вот есть такое мнение, есть такой стереотип, что нас чаще всего... или в какой-то степени люди другие провоцируют быть беспомощными. Взять, например, начальство, начальнику, которому все, что ты делаешь, ему ничего не нравится, ему никогда не угодить, и проще вот жить не соваться, работать или не соваться. Теща, например, которая зятя, ну, скажем так, постоянно достает, она, все, что он не делает, ей не нравится, он не придет никогда ремонт делать, потому что иначе она ему просто, прошу за выражение, вынесет мозг весь. Другие люди как-то влияют на нас, на вот то, что мы все-таки стараемся иногда быть тоже беспомощными и проще, как говорят, сидеть и не отсвечивать.
3: Вы совершенно правы. Действительно, значимые люди для жизни человека тоже играют очень серьезную роль в том, чтобы этот синдром у человека появился. К значимым людям относятся сначала родители, к значимым взрослым, да, относятся родители сначала, потом это могут быть преподаватели, учителя в школе, в университете. Все это вот значимые взрослые. Взрослые, которые обладают авторитетом, достаточным для того, чтобы существенно повлиять на самовосприятие человека. Позже, когда человек уже, ну, скажем так, растет, обретает профессию, идет работать, вот этот значимый взрослый, да, этим значимым взрослым, точнее, становится начальник, теща или тесть. Это тоже своего рода значимый взрослый, потому что это родители жены, которые тоже обладают определенным авторитетом. Конечно, эти люди могут с помощью постоянной системной и такой жесткой критики, эмоционально очень ярко окрашенной, или наоборот циничной такой, но очень разрушающей, человека убедить в том, что он ничтожество. Но опять же, как выбраться из этой ситуации? Ведь в конечном итоге человека даже начальник, даже теща не может лишить выбора. Работу можно сменить. От тещи можно съехать. Теще можно сказать, знаете что, дорогая, уважаемая и любимая мама, если вам не нравится то, что я делаю, я, конечно, прислушаюсь к тому, что вы говорите. Возможно, в ваших словах есть какая-то доля правды. Но у нас своя жизнь. Мы имеем на это право, поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, не вмешивайтесь очень активно в нашу жизнь. Иначе мы будем вынуждены выстраивать большую дистанцию между нашими семьями, чего бы ни хотелось. У человека всегда есть возможность прорисовать свои личностные границы и свою жизнь изменить.
2: С работой все кардинально, только смена работы?
3: Не обязательно. Ведь с начальником тоже можно выстраивать вполне нормальную, адекватную коммуникацию. С начальником тоже можно и нужно выстраивать границы. Некоторые начальники, они не имеют своих собственных границ. Или это, допустим, агрессивный тип личности. Или начальник-манипулятор. В таком случае, если, конечно, человек хочет сохранить свое нормальное психическое здоровье, то ему нужно выстраивать взаимоотношения с начальником, и эти взаимоотношения, прежде всего, заключаются в выстраивании границ. Когда мы начальнику четко и недвусмысленно даем понять, какую черту можно переступать, а какую черту нельзя переступать. Ну, например, начальник не имеет права унижать достоинство своего подчиненного. Никто начальнику такое право не давал. Никто начальнику не давал права претендовать на 24 часа в сутки жизни человека. Конечно, бывают эпизодические моменты, когда действительно у фирмы состояние, когда нужно всей команде просто взять и поработать какой-то серьезный проект. Но это эпизоды. Но если вот такое, знаете, если начальник систематически унижает своего сотрудника, систематически его нагружает работой, которую он, в принципе, не должен выполнять, начальник перекладывает работу других подчиненных на вот человека, у которого с границами-то проблемы, то есть, кто везет, на том и возят, да, скажем так, то в этом случае у человека всегда есть выбор сказать, простите, но это не входит в мои обязанности. Простите, но вы не имеете права оскорблять мою честь и достоинство. Вам это право никто не давал. Вы границы построили, и это тоже один из способов. То есть не обязательно сразу менять работу. Можно попробовать пойти таким путем. Часто это срабатывает. Но если это не срабатывает, то задумайтесь, а нужна ли вам такая работа? Готовы ли вы платить цену, чтобы вас постоянно, целенаправленно отключали вот эту взаимосвязь между вашими действиями и результатом? Готовы ли вы на то, чтобы систематически переносить такие оскорбления, издевательства в свой адрес? Если да, тогда вам нужно принять и цену, последствия, которая вызовет вот такая жизненная стратегия.
2: Спасибо большое. Давайте поговорим о таком интересном моменте, когда с девушками обсуждал данную тему. Они такую мне дали цитату. «Разве не здорово, когда девушка, женщина, нуждается в помощи мужчины? В сильном плече, не умеет и постоянно просит о помощи. Это же привлекает мужчин?»
3: Конечно.
2: Или все-таки нет?
3: Конечно, привлекает.
2: Когда девушка излишне себя строит такой вот беспомощной.
3: Вы не сказали изначально слово «излишне». Излишне нет. Мужчинам не нравятся абсолютно беспомощные женщины. Женщины, которые не могут, по большей части не нравятся. Если мы, конечно, сейчас говорим, при условии, если мы говорим о нормальных, здоровых отношениях. Есть нездоровые отношения, где мужчина намеренно ставит в зависимость от себя женщину. И в данном случае мы говорим о тиране и жертве. Но если мы говорим о здоровых отношениях, то мужчине приятно выстраивать отношения с женщиной, которая не является беспомощной, которая достаточно уверена в себе. Она обладает достаточным количеством, компетенций. Она много чего умеет. Но в то же самое время она дает возможность помочь мужчине, да, себе, семье и так далее. Потому что женщину нельзя назвать слабым полом и сказать, что женщина беспомощна. Нет, на самом деле женщина — это очень сильное существо. Давайте вспомним элементарно деторождение. Мужчина не способен родить ребенка, даже с точки зрения болевого порога. Поэтому женщина — это очень сильное существо. Но для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и хорошо, ей нужна такая вот, постоянная систематическая поддержка. Она должна хотя бы знать, что если у меня что-то не получится, у меня есть сильный мужчина, который поможет вот в этом вопросе. А на, скажем так, краткосрочных дистанциях женщины способны выдавать колоссальнейший результат. Но если мы помещаем женщину в условия необходимости вот такой результат выдавать вот на длинной дистанции, это очень сильно истощает женщину и порой приводит к депрессивным состояниям и всем прочим таким вот негативным последствиям. Поэтому это хорошо, что женщина дает право мужчине быть сильным, а себе позволяет быть слабой. Это здорово.
2: Спасибо большое. Я надеюсь, наша передача поможет людям, которые только начинают чувствовать тот шаг, о котором мы говорили, что для начала человеку нужно сделать первый шаг, это понять, что что-то не так в моей жизни, и уже начать от этого двигаться, от этого отталкиваться. Я надеюсь, что люди, которые посмотрят эту программу, смогут с помощью этого хотя бы начать двигаться в этом направлении, в том, чтобы этот синдром выученной беспомощности у себя как-то заглушить.
3: Очень бы хотелось, потому что все это преодолимая ситуация.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему.
3: И вам спасибо.
2: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь доверять Богу. Доверяйте Ему в самых сложных вопросах, а Он обязательно поможет вам. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на последнюю, восьмую встречу в цикле «Разрушенные проклятия». Я сердечно благодарю Бога за то, что уже мне довелось услышать со времени вчерашнего вечера, за все свидетельства, которые вы обращали к Всевышнему Богу, рассказывая о том, как прошла ночь, как Господь восстанавливал взаимоотношения в семье, как исцелил некоторых от болезней, как отогнал беса, как уже буквально в течение всего лишь менее суток начал наполнять вашу жизнь новой мерой благословений свыше. Бог велик. И когда мы откликаемся с верой на Его Слово, Он обязательно откликается силой и своей любовью, и своим милосердием. Я хочу поблагодарить Господа за то, что Он дал нам благословение пройти в течение всей недели и подойти к последнему заключительному вечеру. Сегодня мы рассматриваем с вами тему «Как удержать свободу». Вчера вечером, по милости Господней, многие из вас обрели свободу от проклятий, свободу от силы дьявола и лишили его права действовать в вашей жизни. И вот теперь, на следующий день и в последующие дни, очень остро стоит вопрос, как удержать обретенную свободу, как не потерять этот статус, такой благословенный, такой благодатный. Вот об этом наша тема сегодня. Главный тезис, во свете которого мы будем изучать ответ на вопрос, как удержать свободу, выглядит так. Свобода от проклятий удерживается на трех уровнях. Это мысли, слова и поступки. Если человеку держать в чистоте вот эти три измерения своего бытия – мысли, слова и поступки, он будет неуязвим для дьявола. Он будет оставаться свободным. Рассмотрим теперь эти три сферы по очереди. Во-первых, мысли. В книге пророка Иеремии в 4 главе в 14 стихе написано: «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе». Двоеточие. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Скажите, какие здесь два термина взаимосвязаны? Сердце и мысли. «Смой злое сердце твоего». Когда человек очищает сердце свое, что происходит? В нем не гнездятся более злочестивые мысли. Слово «сердце» очень часто используется в Священном Писании. И значение этого слова – это именно мировоззрение, разум. Это мыслительная способность человека. В оригинале у нас используется древнее еврейское слово «лебаб», которое означает «внутренний мир», «разум» и «волю». Когда мы встречаем в Священном Писании слово «сердце», это обозначает именно мыслительную деятельность человека – это разум. И вот теперь посмотрим, как Библия раскрывает важность нашего разума, наших мыслей. Книга Притчи, 4 глава, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Это самое дорогое, говорит Священное Писание. «Больше всего хранимого именно сердце храни», то есть разум храни. Книга Притчи, 23 глава, стих 7. «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он». То есть о человеке можно судить по его мировоззрению. И даже более того, мировоззрение человека, мысли его определяют, кем будет человек, если еще пока таким не стал. То, как человек мыслит, это формирует то, кем он становится. Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах с 21 по 23, об этом сказал так. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека». Таким образом, мысли представляют собой сердце, сердцевину человеческого естества. Приведем иллюстрацию. В разных народах принято по-разному заботиться о покойниках. Вот иллюстрация из зороастризма, одна из религий на нашей земле. Вот как зороастризм предписывает проводить похоронные обычаи. Читаю из энциклопедии народов и религий мира. Зороастризм запрещает погребение, распространенный на Руси способ, и что? Сожжение, все более распространяющийся у нас способ. Почему? Так как, по мнению зороастризма, это означает осквернение земли, или же огня и растений. И потому зороастризм предписывает делать следующее – оставлять труп в каком-либо пустынном возвышенном месте на съедение хищным зверям и птицам. То есть есть специальные люди, которые получают деньги за это. Это целый бизнес, это профессия. Взваливаешь на плечо труп и потащил в горы. И высоко в горах есть специальные места, где этот труп расчленяют, чтобы птицам легче было справиться. И это считается проявлением уважения к усопшему. Дико звучит, правда? Как бы вы это назвали? Это что-то варварское. Но для этих людей это свято. И хоронить в землю, это значит ее осквернять и сжигать, значит огонь осквернять. И земля и огонь играют большую значимость в мировоззрении зороастризма. Все корнем уходит куда? В мысли. Если человеку внушили, что это так, он соответствующим образом

Коринфянам в 11 главе 3 стих. «Но боюсь, — пишет апостол Павел, — чтобы, как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел предостерегает о том, что дьявол может воздействовать на ум верующих, на ум христиан, на ум членов церкви, и ум может повредиться, и человек отойдет от истины. И он вспоминает, что произошло с Евой. Ну, давайте вспомним Бытие, 3 глава. Мы прочитаем там 6 стих. А весь процесс описан в стихах с 1 по 6. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Священное Писание раскрывает нам, почему Ева согрешила. Почему? Потому что она увидела, не почувствовала или поверила, или же подумала, а именно увидела. Она увидела. В этом искушении был конфликт между Словом Божьим, тогда еще не написанным, но Бог сказал: «Не ешьте от дерева познания добра и зла». И, с другой стороны, конфликт слова дьявола. С одной стороны, Бог говорит, Его слово, Бог описывает, какова реальность им созданной. С другой стороны, дьявол рисует другую реальность. Он говорит: «Нет, на самом деле вот какова правда». Конфликт между Словом Божьим и словом змея, и дьявол каким-то образом воздействует на разум. Как Ева могла увидеть, что дерево хорошо для пищи? Если бы я сейчас достал какой-нибудь плод, который вы ни разу не вкушали и ни разу не видели. Ну, давайте ограничимся тем, что вы ни разу не вкушали. Вот как с многими из вас, наверное, было, когда вы авокадо увидели впервые, да? Не было у нас, как правило, в Советском Союзе такого дела. Авокадо увидели. Можно ли по внешнему виду определить, полезно ли или нет? Хорошо ли для пищи или нет? Нет, невозможно. А как можно увидеть, что дерево дает знание? Что оно приятно для глаз, это можно увидеть. Но увидеть, что оно дает знание, что для этого нужно было? Нужно было увидеть нечто, что противоречило реальности. Нужно было увидеть нечто, что не соответствовало Божьим словам. То есть Бог сказал одно, а Ева смотрит и видит другое. У дьявола есть возможность так манипулировать сознанием, что человеку чувствуется то, что на самом деле не чувствует. Ему видится то, что на самом деле не видит. С этого первого примера проявления дьявольской силы на земле начался процесс атаки дьявола в первую очередь на разум, на восприятие, на внутренний мир, на мировоззрение. И апостол Павел говорил: то, что с Евой произошло, то и с вами, христиане, может произойти. Он может ваш ум повредить, дьявол. 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, показывает пример этой способности дьявольской. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Он послал мысль, он послал идею, и в результате это привело к большой трагедии. Очень много тысяч из народа Божия погибли. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 23 стихе, в отрывочке, к которому мы обращались во время нашей программы несколько раз, написано: «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Сатана имел возможность пользоваться устами Петра, потому что мысли Петра не соответствовали воле Божьей, потому что представление Петра о Мессии не соответствовало Божьему плану о первом пришествии Иисуса Христа.
Неверные мысли, неверное мировоззрение открывают для сатаны дверь,

0: И он имеет возможность и право проявлять свою силу в этом человеке и через этого человека. Настолько это серьезная сфера. Еще один пример. Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» У дьявола, оказывается, есть способность посылать мысли. Скажите, когда к вам приходит мысль, кому вы эту мысль приписываете? Как правило? Ну, себе, конечно, так? То есть человек подозревает или предполагает, что он живет в материальном мире, ну, тем более в 21 веке. То есть ясно, что мы в первую очередь мыслим в научных категориях, так? Если появилась новая мысль, человек думает: какой я умный, так? Хорошая идея пришла. То есть мы, как правило, мыслим о мыслях в категориях естественных. Но замысел дьявола заключается в том, чтобы подбросить мысль, чтобы дать мысль, как раз-таки, чтобы человек воспринял ее как свою, чтобы он не подозревал, что в это время он является мишенью дьявольских сил. Он смешивает мысли свои с мыслями людей, и в результате человек выполняет дьявольскую волю, думая, что он поступает сообразно своему решению. Если мы посмотрим чуть подробнее на это место Священного Писания, то вот в современном переводе «живой поток» вот эта фраза «для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль» передается следующим образом. «Почему сатана наполнил твое сердце», то есть разум? И в подлиннике в действительности используется древнегреческий глагол «плерово», то есть «наполнять». Сатана наполняет разум, сатана посылает мысли. И очень интересно отметить, что то же самое слово использует действие Святого Духа. Сказано: «исполняйтесь Духом». То же самое слово, глагол «плероо». То есть либо дьявол может наполнять наш разум, либо Дух Святой может наполнять наш разум. Сверхъестественным образом у дьявола есть возможность посылать нам мысли. Теперь, что же делать? Как отличить эту мысль «моя», эта мысль от Духа Святого или эта мысль от дьявола? Посмотрим вместе на отрывочек из второго послания апостола Павла Коринфянам, 4 главы, где мы прочитаем первые 5 стихов. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, и что дальше читаем мы, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Если человек не искажает Слово Божие, если он не хитрит со Священным Писанием, если он не манипулирует с текстом Слова Божия, если он поступает открыто и честно, если он не себя проповедует, а Господа Иисуса и Его истину, у него может быть защита от дьявольских мыслей. В противном случае дьявол ослепляет ум, и человек образованный, умный, во всех житейских делах очень смышленный, не может часто понять простейшую Божью истину, потому что дьявол блокирует ум. Дьявол ослепляет ум и лишает человека возможности обрести познание Божьей истины. Вот какова ситуация. Вот насколько серьезно является эта сфера.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Во втором послании Коринфянам, в 10 главе, в стихах с 3 по 5 потому описывается битва. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, а оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот она борьба на уровне мировоззрения, когда идет одна мысль, когда идет другая мысль, человек призван пленять всякое помышление в послушании Христу, то есть все свои мысли, все свои идеи подвергать именно плену во свете Слова Божия. И если что-то не соответствует, то необходимо эту твердыню разрушить. И, поверьте, это именно твердыня. Человеку, который привык во что-то верить на протяжении многих лет, очень трудно бывает разрушить эти твердыни. Давайте посмотрим, какие слова используются здесь в подлиннике. Слово «замыслы» очень интересно. В оригинале у нас греческое «логисмос». На что похоже? Логика. Логисмос – это мысли, это мышление, это процесс рассуждения. То есть проблема часто заключается не только в том, что дьявол блокирует возможность нормально, логично мыслить, но и также, что он дает нам неверные предпосылки для мышления. То есть если человек начинает мыслительный процесс из непроверенных предпосылок, то хотя процесс может быть логичен, он придет к неверному выводу. Потому нужно все подвергать проверке, все основания, все, что нам кажется истинным, именно проверить. А где так написано? А почему это считается правдой? Где об этом говорит Господь? Где об этом пишется в Священном Писании? И второе слово касательно помышления. Вот как оно переводится в современном переводе Кулакова. «Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу». Вот наша задача. Наша задача – бороться на уровне мыслей и приводить их в послушание нашему Господу. Вот известное высказывание Мартина Лютера о мыслях. «Мы не можем запретить птицам летать над нашими головами», – сказал он, «но мы властны запретить им вить на нашей голове гнездо. К сожалению, мы не можем контролировать дьявола, что касается его размещения или размещения им мыслей в нашем сознании. Здесь у нас власти нет». То есть он может и посылает нам мысли. Это данность. Но мы имеем защиту, потому что, подобно тому, как мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем сказать: «Нет, нет, на моей голове гнездо вить не дам». Мы можем их отогнать, мы можем с ними бороться. Дьявол может пытаться внедрить в нас неправду о нас и о Боге, но только от нас зависит, позволим ли мы этим мыслям стать частью нашего мировоззрения или же распознаем их как дьявольские и скажем: «Изыди, сатана, отойди от меня, сатана». Мысли представляют собою центр человеческого естества. Ну вот давайте теперь проверим, насколько хорошо мы усвоили с вами эту истину Священного Писания на этапе, когда мы говорим о мыслях и сохранении свободы на уровне разума. Итак, книга Псалтирь, 14 глава, первые 2 стиха. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И вот ответ. «Тот, кто говорит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». То есть человек должен внутри самого себя, разума своего, быть правдивым, говорить истину вначале в сердце своем. И потому задается вопрос, что вы говорите о самих себе внутри, в сердце, в мыслях? Вот вопрос. Свободны ли вы от проклятий? Я имею в виду тех, кто вчера отрекался от дьявола, от его дел, от его ангелов, перечислил все свои нравственные прегрешения, все оккультные свои дела, отрекся от грехов предков и отрекся от проклятий, которые пришли вследствие собственных грехов. Вопрос, свободны ли вы от проклятий? Вот как часто отвечают. Наверное, или скорее всего, или же надеюсь, дай Бог, это очень благочестиво, или еще хуже, поживем, увидим. Если вы так отвечаете, вот именно те, кто вчера прошел через очищение, как говорят американцы, guess what? Знаете, что произошло? Дьявол овладел вашим разумом. Господь сказал, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи каким? Верен и праведен, что сделает? Очистит, то есть простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так, Бог верен или нет? Вы сделали это? Говорится ли в Священном Писании, что на этом основании дьявол не будет иметь права прикасаться к вам или посылать вам проклятие? Говорится. Говорится ли, что Христос взял все проклятия на Себя, и на основании исповедания вы получаете благословение от Него? Как же теперь вы можете отвечать? Наверное, скорее всего, надеюсь, дай Бог, поживем, увидим. Нет, вы так не отвечали. Вы отвечали правильно. Но многие так отвечают. То есть это обман на уровне мышления именно. И если здесь, в разуме, человек не говорит в сердце своем, в разуме своем истину, значит, соответственно, и жизнь его не воплощает эту истину дальше. Настолько это важный вопрос. Вот правильный ответ. Вы свободны от того, от чего отреклись. И если лукавый пошлет вам мысль и скажет, а вдруг ничего не получилось, что вы должны ему сказать? Во имя Иисуса Христа я разрушаю эту дьявольскую мысль. Я пленяю ее в послушании Господу Иисусу Христу, который верен и истинен. А Он сказал, и далее вы цитируете основание, на котором вы верите, что это духовное действие в вашей жизни имело место. Чтобы удержать обретенную свободу, нужно твердо стоять на позициях Священного Писания и все, что Бог о вас уже сказал, принимать как реальность. В противном случае лукавый так и будет удерживать разум в своем плену, он так и будет ослеплять ум. В послании в Колоссы, в первой главе, в стихах с 12 по 14 сказано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Обратите внимание, это не выражение надежды, это что? Это исповедание веры. Если Бог сказал, что на основании того и иного Он сделает то-то и то-то, то Бог верен и истинен. Он не обманывает. Соответственно, это уже произошло. И человек именно так о себе должен мыслить. Он призван говорить истину в сердце своем. Послание в Колоссы, 1 глава, стихи 9 и 10. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Вот ключевые слова – «возрастать в познании», исполняться познанием воли Его, чтобы разум был защищен, чтобы у дьявола не было и шанса человека одолеть на уровне мыслей. Мы призваны с вами постоянно находиться в процессе исполнения познанием воли Его, постоянно возрастать в познании Бога. В послании к Римлянам в 12 главе в первых двух стихах написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел пишет христианам уже, людям церковным, верующим. И он пишет о том, что они должны находиться в процессе преобразования. «Преобразуйтесь обновлением вашего ума, познавайте дальше волю Божью». В Библии, вот в этой, казалось бы, довольно небольшой книге, всего 66 книг, всего, если посчитать страниц, у нас получается, ну, может быть, 1500 максимум, так? Вот в этой книге столько всего еще сокрыто, столько глубины Божьей воли, столько здесь сокровищ, что нам хватит не только на всю нашу жизнь, но и на всю вечность. Потому мы должны постоянно обновлять свой разум, постоянно держать его в состоянии работы, наполняя его истинами Слова Божия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Помимо вот этого постоянного наполнения разума и изучения, мы призваны также делать следующее. Книга Второзакония, 5 глава, 1 стих. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». К чему призывает Библия? Заучивать Священное Писание наизусть. Выучите их. Некоторые приходят сразу в ужас от этой мысли. Выучить все Божьи законы, всю Божью книгу? А разве это сложно? Знаете, сколько информации содержится в вашем мозге? Огромный объем информации помещается в памяти. Как могут люди заучивать целые произведения классиков на 3 часа и декламировать их, и читать, и так далее? Они могут, потому что они этому посвящены, им это интересно, их это влечет, это их хобби, и они понимают важность этого вот в том измерении, в котором это у них представлено. Насколько же важнее Библия, Слово Божие? Если поставить себе цель заучивать Священное Писание, начать с таких главных вопросов, как 3 глава Евангелия от Иоанна. Все должны знать наизусть. Ну, 16 стих вы точно знаете, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 90-й псалом надо знать наизусть. 120-й псалом: «Возвожу очи мои к горам». Псалом: «Господь пастырь мой», какой по счету? 22-й. Нужно знать 20-ю главу книги «Исход» наизусть, 10 заповедей Господних и так далее. То есть можно начать с каких-то моментов, но поставить себе цель постоянно-постоянно насыщать именно память свою Словом Божьим. Это не просто пожелание, это заповедь. Что говорит Писание? Выучите их. Все, тут у нас выбора нет. Вот это будет наша защита. Если Библия будет внутри, в памяти, это будет огромнейшая сила. По милости Господней, когда я был в подростковом возрасте, на меня большое влияние в этом отношении оказал мой дядя Михаил Георгиевич Олейник. Он тогда в городе Магнитогорске проводил евангелизационную программу. В самом начале 90-х годов, когда только-только появилась возможность это делать. И, конечно же, драмтеатр местный был заполнен, около 1000 человек приходило. И вот 5 вечеров шла эта программа. Я был под большим впечатлением силы Слова Божия, которое воздействовало на присутствующих. Я помню, он тогда сказал: «Виталик, а почему бы тебе не начать заучивать стихи Священного Писания наизусть?» Я, естественно, с детства многое знал. «Отче наш», и вот то, что я вам назвал, это и так уже было частью моей памяти. Он говорит: «Возьми и начни заучивать стихи Священного Писания по разделам, то есть по главным темам. Например, что Библия говорит о Боге? Отец, Сын и Святой Дух. Что Библия говорит о спасении, о законе, о состоянии человека после смерти и так далее». И я начал этим заниматься. И свидетельствую вам, что, хотя, конечно же, в подростковом возрасте это все легче дается, но через несколько дней я был в состоянии один раз прочитать стих концентрировано и запомнить его, и я помню все эти стихи до сих пор. К моменту поступления в Заокскую духовную семинарию я знал около 2000 стихов Священного Писания наизусть, то есть где записана точная ссылка, например, Иоанна 17:17, я мог сказать, что там написано, и полная точная цитата. И я стал известен среди студентов, среди семинаристов как «симфония». Когда кому нужен был срочно вот такой какой-то ключевой стих Священного Писания, они знали, куда нужно идти. И я свидетельствую вам, что когда человек начинает этим заниматься, Господь укрепляет память чрезвычайно. Можно сказать, конечно, в том возрасте, в подростковом возрасте это все легко. А как вам баба Мария, соседка наша в городе Кургане, куда родители были посланы совершать служение и организовать там церковь Божью? Там не было церкви Божьей в том городе. Эта женщина была безграмотной вообще. А мы как церковь постоянно призываем что? К чему? Исследуйте Писание. Но как исследовать, если читать не знаешь, если грамоты не знаешь? И вот мне было тогда 5 лет, а ей было 70. И мы вместе с ней, с помощью мамы моей, изучали букварь. Она выучилась читать. Вначале по слогам, потом все увереннее и увереннее. Она прочитала Священное Писание, она прочитала пятитомник комментария книг Слова Божия к тому, что было написано ранее Божьими пророками. Она прочитала вот этот так называемый пятитомный комментарий на Библию. Она несколько раз успела прочитать Священное Писание, и она говорит: «Вы знаете, что чудеса происходят. Раньше я, бывало, положу какую-то вещь и хожу полдня ищу, где же это? А потом, оказывается, оно за ухом у меня, это ручка там или карандаш». А теперь она говорит: «Я все помню. Я могу вспомнить и одно, и другое, и третье. Рассеянность исчезла, память улучшилась, мозг заработал так, как давно уже не работал». Господь говорит: заучивайте Священное Писание. И во время этого процесса Божье Слово, которое живо и действенно начинает обогащать разум, начинает снабжать его силой, укреплять его, укрепляется память, укрепляется интеллект. Дух Божий, который записал эти слова, Ибо слова Библии – это слова Святого Духа, которые были записаны людьми. Он начинает воздействовать на разум, и разум становится защищенно истиной Божьей. Книга Второзаконии, 30 глава, стихи 10, 11 и 14. «Соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книги закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но весьма близко к тебе слово сие, оно где? В устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». В сердце означает где? В памяти. Не где-то в свитке, а именно в памяти. И, соответственно, на устах. Если ты помнишь, если ты выучил, если ты заучил, ты можешь это воспроизводить. Вот это Божий призыв. Вот это цель, к которой следует стремиться. Мы продолжим разговор о мыслях и важности мыслей и состояния разума в духовной борьбе во второй части нашей программы.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам огромное, что вы вновь в гостях у телекомпании. Сегодня мы встречаемся с человеком, лицо которого, я надеюсь, вам знакомо. Это Сергей Рягузов. Я говорю, что я надеюсь, что вам его лицо знакомо, потому что надеюсь, что вы смотрите наши программы «Тайна жизни». Он уже больше 30 программ записал у нас в этом цикле. А также у нас совершенно чудесный цикл «Территория реальности». Он проходит и онлайн в прямой трансляции. Также он и в записи идет. И Сергей также является участником этого цикла «Территория реальности». Вот первое, что я скажу, я представлю Сергея Рягузова как священнослужителя и популяризатора научного воззрения на мир. Я не знаю, вызывает ли это у вас какие-то вопросы, какой-то диссонанс, потому что, к сожалению, не знаю, как нам Сергей скажет, к сожалению или нет, но многие люди считают, что наука и религия противоположны, что они борются друг с другом, что религия – это мифы, что наука – это правда, и что они никаким образом друг друга не поддерживают. Как вы, Сергей, бы коротко ответили на этот вопрос?
2: Я думаю, крайности проявления в той и другой сфере, они непримиримы. Наоборот, я думаю, надо с трепетом относиться не только с духовной стороны, но и с научной стороны, с трепетом на понимание нашего мироздания. Оно настолько сложное, что там есть место и для духовного познавания, и там есть место и для научного познавания. Словно это большой красивый пазл. Никто не имеет права заявить о своей монополии на правильное представление о мире. Мы составляем его потихонечку. И поэтому заносчивость, что в религии, что в науке, она не нужна.
1: Спасибо большое, Сергей. Я попросила Сергея коротко изложить вот эту вот концепцию, потому что вы знаете, что программа «В гостях у телекомпании «Три ангела» — это знакомство с нашими гостями, кто они такие на самом деле, почему они исповедуют свои взгляды, каково их происхождение, каково их отношение с Богом. И сегодня мы как раз с Сергеем вот именно таким образом и будем знакомиться. Сергей, расскажите, пожалуйста, откуда вы, из какой семьи? Давно ли вы верующий?
2: Я вырос в обычной советской семье. Папа у меня всегда работал на предприятии, на заводе. Был даже секретарем партийной организации. Мама занималась культурной, просветительской работой при предприятии. Рос в Советском Союзе, был пионером и почти стал комсомольцем. Вот. Но времена поменялись, 90-е годы, перестройка и все остальное. В общем-то, наша семья никогда не исповедовала глубокое какое-то духовное религиозное сознание. Были обычные советские люди. Вот. Мой интерес к Библии, к вере в Бога, он появился в юношеском возрасте, где-то лет в 15, когда я еще учился в приборостроительном техникуме, видел объявление, приглашающее на изучение Библии. Вообще это было замечательное время.
1: Это в каком
2: время.
1: Городе было?
2: Это город Серпухов, Московской области. Угу. Замечательное было время, когда была возможность открыть закрытое. Ведь Библию не разрешали в Советском Союзе. А тем более, когда пригласили ее почитать, да еще и расскажут про нее, что там написано. Там говорят, она предсказывает и будущее, и апокалипсис. Меня это заинтересовало. Я и еще несколько человек со мной, ребят, ходили на такие вот курсы по изучению Библии. Не все мне было понятно. Были моменты даже, когда меня выпроваживали, потому что там были смешные моменты для меня. Дело в том, что преподаватель Библии...
1: А вы смеялись во время семинара, во время лекции?
2: Преподаватель был из Чехословакии. Он ученый, он преподавал Библию, видимо, в семинарии где-то в Чехословакии. Мне очень сложно были произносимые разные слова. Он путал ударения. Ну а что подростку, юноше? Он, ему интересно вроде и узнать что-то интересное, а с другой стороны, эмоции так себя... Вот. Mm-hmm. Но в конце концов интерес возобладал в том, что я стал заполнять так скажем, ответы на вопросы. Mm-hmm. Когда проходил урок, спрашивали, вот, сколько книг в Библии. Я внимательно послушал, там, 66, я написал. Приятно было, отмечали, что я все-таки понял, о чем идет речь. Mm-hmm. Вот, мне подарили в конце книгу, называется она «Путь ко Христу», и была такая не целиковая Библия, а был Новый Завет и Псалтырь. Это вот была моя первая книга, первые две книги.
1: Угу. В конце прочитали?
2: Да, да.
1: Прямо от начала до конца?
2: Да, особенно вот «Путь ко Христу», книжка, которая меня очень удивила. Настолько вот оно, автор этой книги просторно, легко рассказывает о Боге, о том, как Он любит человечество, о смысле прихода Иисуса Христа на землю, о спасении вот в плане Евангелия, как оно понимается. И я стал больше понимать, что же пытались мне рассказать учителя из семинарии о Библии, о Евангелии и об его значении.
1: У вас это доверие вызывало или это скептически вы воспринимали?
2: Нет, вызывало. Это было что-то новое, необычное. И, в общем-то, в конце концов, это привело меня даже к своему собственному опыту общения с Богом. Mm-hmm. Оно было немножко примитивно. Мои первые молитвы были такие: «Господи, пусть будет мир во всем мире, чтобы все у всех было хорошо, и помоги мне сдать экзамен».
1: Ну, а экзамен. Почему вы называете это примитивными? А что тут примитивно?
2: А вместе с молитвой я клал пятачок под пятку. Вот такое суеверное представление. Да, и помолился, и вроде и суеверие применил, экзамен сдавал, и вроде бы разные такие моменты, когда ты начинаешь видеть мир сквозь призму ответов Божьих на твои молитвы. И это были как раз удивительные моменты
1: соприкосновения. Какие ответы?
2: Сдал экзамен, благодарил Бога. Я даже с тех пор веду дневник. Я начал где-то лет в 12-13, и я иногда перечитываю, там мне записано, когда я о чем молился, а потом я сам себе отвечаю, вот здесь мне Бог ответил. Но это была такая детская, искренняя вера. Вера ребенка, который вот понял, увидел, для него открылся целый интересный мир, мировоззрение такое.
1: А как вы думаете, Сергей, почему вот вам это оказалось легко, а почему так многим детям, подросткам и взрослым это очень тяжело? Оно вызывает борьбу, оно вызывает сопротивление, и как-то очень тяжело это проходит.
2: Ну, наверное, все зависит от того, в каком времени ты оказался и в каком обществе. Мне кажется, во времена, где были у нас 90-е годы, время кризисов, это было многим легко, потому что опека государства прекратилась. Мы не дошли до светлого будущего, и мы поняли, что о нас больше никто не позаботится. Сбережения пропали, а родители теряли работу. Я помню, как мы сушили сухари, потому что думали, что все по талонам было. Uh-huh. Вот. И здесь, конечно же, взываешь, просишь, чтобы ты не остался на улице, в том, чтобы Бог тебя сберег, помог бы выйти из этого кризиса. Многие люди обращались к Богу, да и не только к Богу. Ходили и к экстрасенсам. Там, знаете, 90-е годы у нас был целый такой период. Сегодня поколение, почему, может, оно не воспринимает? Здесь, наверное, надо смотреть на социологию нашу, на психологию. Сегодня, говорят, растет поколение Z, так его называют. Они эксперты, они не любят длинные тома книг, они могут всегда что-то загуглить, что-то прочитать. Вот. У них уравновешенное представление о жизни. Они не спешат вдаваться и верить любой рекламе. Они осмысливают. У них своя четкая позиция. Ну, и поэтому они выборочно все это смотрят.
1: Понятно. Ну, давайте возвратимся к вашей истории. То есть вот вы уже даже стали практиковать молитву, укреплять свои взаимоотношения с Богом. Как дальше складывалась ваша жизнь?
2: В церковь я ходил не сразу, стал ходить, потому что оно не имело еще для меня такого особенного значения, что необходимо посещать церковь хоть по праздникам. Вот. И, в общем-то, я после библейских этих курсов, о которых я сказал, я даже потерялся на год. Пока, дело в том, что город Серпухов находится недалеко от духовной семинарии. в поселке Заокском. И, видимо, студенты, которые участвовали в обучении всех желающих Библии, знали, что я приходил, и каким-то образом приехали, mm-hmm. разыскали меня. Mm-hmm. Спросили, а почему ты в церковь не приходишь? Mm-hmm. Я говорю, а что, надо ходить? Ну да, надо ходить. Ну хорошо, я
1: как
2: пойду.
1: Как интересно. То есть от человека уже тут, то есть от других людей уже это зависело. Первый шаг был все-таки сделан вами самим,
2: да.
1: самим, а потом уже другие люди помогли.
2: И да, и потом ведь было время, я помню, когда я приезжал к бабушке на лето. Я же ее даже убеждал в том, что Бога не существует. Гагарин летал на небо, в космос, он туда поднимался, там ничего нету. А в конце концов, мне однажды попалась на руки книга, которая называется... Написал, по-моему, какой-то человек, не помню фамилию его. Там она звучала как «Жизнь после смерти». И там описывались интересные опыты, которые человек описывает, когда он умирает. И вот это сверхъестественное, вот эти свидетельства людей меня побудили изменить свое мнение, что Бог все-таки существует. И уже на следующее лето, когда я был летом у бабушки, я ей уже все рассказывал, что бабушка, ты молодец, mm-hmm. все права. Бог существует, Он есть. В церковь я пришел и, в общем-то, оказался принятым, нужным, потому что были еще молодые ребята и девушки в церкви. И они меня узнали, потому что я тоже ходил на эти библейские курсы. И для меня церковь стала моим новым кругом общения, новым кругом друзей. Mm-hmm. И это послужило тем, что я стал там развиваться.
1: Сейчас вы священнослужитель. Как это сложилось, что вы стали проповедовать людям о Боге?
2: И вообще, поначалу, когда я пришел в церковь и находился в обществе людей верующих, разделяя их взгляды, я был очень стеснительным человеком. Наверное, если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду выступать еще и перед камерой, я бы не поверил. Потому что стоило мне выйти куда-то вперед перед аудиторией, сразу менялась окраска моего лица, я становился красным. Вот. Но,
1: знакомая?
2: Да.
1: Знакомая картина.
2: Местный священнослужитель увидел, видимо, во мне потенциал или, вероятнее, дал возможность, чтобы я в какой-то момент не просто слушал, но и читал Евангелие перед другими, а, может быть, даже что-то и толковал. Было тяжело, но потом все было лучше. Потом стало меня потихонечку выводить за кафедру. Вот. Таким образом, моя уверенность и выступление, они улучшались, и я чувствовал себя уверенным. Но сам путь священнослужителя случился чудесным образом. Я, не уставая, рассказываю многим людям, кто у меня спрашивает. Во время службы в армии случилось так, что именно там произошел тот случай, который повернул все во мне. Я в армию пошел уже человеком с Евангелием, за пазухой, в кармане, будучи верующим человеком. И мне предстояло, в общем-то, это определенное испытание, ведь я из Евангелия, из Библии почерпнул множество принципов, о которых хотелось говорить и которых хотелось отстаивать, говорить другим людям, вот это правда, и надо так жить. Но солдатская служба, она строится на совершенно других принципах, вот, и других дисциплинарных моментах. Случилось так, что в том городе, где я служил, проходили библейские курсы, похожие, mm-hmm. которые у меня. Mm-hmm. И на этих библейских курсах выступали люди, тогда это еще было возможно, открыто, богословы, так скажем, ученые люди, которые занимаются исследованием Библии, но они иностранцы. В какой-то момент так получилось, что меня каждый день отпускали в увольнение из войсковой части, чтобы я мог участвовать в этих библейских курсах и помогать им встречать людей, может быть, раздавать книги или отвечать на их вопросы. Угу. В один из дней, когда я ходил туда, у нас случилось, там, скажем так, ЧП в войсковой части, убежал солдат, срочник. А когда кто-то убежал...
1: Совсем сбежал?
2: Ну да, убежал. Он был из горных районов Дагестана. Но, наверное, вряд ли уже за ним поедут его искать, потому что он, если убежал, то убежал домой. Не нравилось ему. И всем прикрыли увольнение. Но я молюсь, Господи, ну как же так? Я же ответственно отношусь к тому, что мне надо там вечером быть. Mm-hmm. Помоги, пожалуйста. И я через почтальона отправляю записку. Почтальон у нас тоже был человеком верующим, хоть и немножко другого вероисповедания. А он эту записку доставил этим проповедникам, иностранцам, чтобы они за меня помолились. Ну ладно, как будет, так и будет. Mm-hmm. В этот день все-таки меня отпустили. Каким-то образом удалось договориться местному священнослужителю с командиром части. И я благополучно этот вечер провел на этих библейских курсах. Но самое интересное случилось вечером. Когда они пригласили меня попить чаю вместе с ними, они задают мне вопрос. «Сергей, мы прочитали твою записку, и мы согласны оплатить твое обучение в Заокской духовной академии. Mm-hmm. Ты согласен туда пойти?» Но я недолго раздумывал, я сказал, ну, раз предлагают. Да, согласен. Тем более, что, представьте себе, это были 90-е годы до 2000-х годов. Любое образование, тем более, что платное, особенно духовное образование, оно стоило больших денег, там, в тысячах долларов. Ну, а куда мне из человека без финансов? Я думал, что это, в общем-то, и ответ Божий. Была досадная, а может быть, и недосадная ошибка в этой записке. Я перепутал слово. Я написал вместо слова «богослужение», на курсы, на которые хотел попасть, написал слово «служитель». Потому что на английском языке оказывается разница слова «ministry» как «служитель» и «worship» как «богослужение». В итоге я написал: «Пожалуйста, помолитесь за меня, я хочу пойти на ministry». А надо было написать на «worship». И они восприняли это буквально, они восприняли, что я хочу, я молюсь, хотя у меня в мыслях об этом
1: не было. Чтобы стать служителем.
2: Да. Но видите, как Вселенная повернулась, как судьба повернулась, что у меня появилась возможность поступить в духовную семинарию. И буквально вот после службы в армии я поступил туда. Угу. И 4 года я обучался, изучал разные науки, грыз гранит науки, языки древние, разные богословия и так далее.
1: Угу. Такой вопрос задам. А вот это время обучения, оно укрепило ваши отношения с Богом? Оно приблизило вас к лучшему пониманию Бога?
2: Оно породило еще больше вопросов. Потому что на начальном этапе, когда молодые люди приходят в семинарию, особенно если это в области богословия или библейских исследований, мы только начинаем познавать разные вещи. Но так хорошо построено образование в Духовной Академии, что оно дает возможность увидеть разные точки зрения. И я очень любил зачитываться в библиотеке и изучать менталитет людей, духовных, верующих, мыслящих, разных авторов. Не только, так скажем, своего узкого вероисповедания. И вот этот мир, обогащенный опытами других людей, он позволил взглянуть на картину мира немного иначе. И я увидел, что мне нельзя, так скажем, ставить себе рамки в голове, определенные узости мышления, что на Земле существует 7,5 миллиардов людей, и они имеют свой персональный духовный опыт.
1: Существует уникальный у каждого?
2: Уникальный, да, уникальный у каждого. Каждый по-своему любит Бога и по-своему себя воспринимает перед Богом, как в зеркале. Есть тысячи разных конфессий, идеологий, доктрин. И причем очень странно, вот почему меня это мучило, что каждый из них был уверен в том, что именно его точка зрения была правильная. И я, осмысливая это, думаю, а может быть, и я так же думаю. А может быть, стоит включить в свое миропонимание и понимание этих людей. Ведь мир многообразен. Где гарантия того, что ты не ошибаешься? И вот эта широта мировоззрения, она позволила, с одной стороны, и обогатить духовный опыт, и ценить духовный опыт каждого человека. А с другой стороны, она перестала быть для тебя чем-то волшебным и однозначно правильным. И поэтому богатство вот этого духовного опыта я ценю больше, чем нежели уникальность, допустим, моего мировоззрения. Я считаю, что каждое мировоззрение достойно, чтобы быть принятым и понятым.
1: А ваше мировоззрение какое? Вы какой церкви принадлежите?
2: Я являюсь пастором в церкви адвентистов Седьмого дня. Такое странное название. Я не сразу к нему привык. Почему после слова «адвентисты» еще есть речь о каком-то дне? Вот. Но я не придаю этому значению. Мне очень понравилось взвешенное, буквально вбирающее в себя опыт многих богословских исследований, доктрина, которая есть в этой церкви. Ее правильное отношение к пониманию божества, божественности. Ее общехристианское понимание о жизни Иисуса Христа и его влияние на всех людей, спасение всех людей. Эти вещи были мне понятны, были подтверждены моими многочисленными, так скажем, самостоятельными поисками. Еще то, что мне очень понравилось, уникальность проповеди вот в этой церкви, когда она говорит о скором втором пришествии Иисуса Христа, о наблюдениями за событиями или даже интерпретацией пророчеств, которые говорят о вечности, о будущем. Но этот этап не то, на чем я остановился. Я шел дальше. Мне хотелось узнавать и быть честным перед самим собой. Мне хотелось не только знаний, но мне хотелось объективного понимания, как все на самом деле.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Рягузов. И спасибо большое, что вы сейчас присутствуете здесь с нами в нашей гостиной. Это очень здорово, что мы можем делиться тем, что у нас на душе. Сергей, спасибо огромное за ваш рассказ. Итак, вы стали священнослужителем, пастором Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И в то же время, вот судя по тем программам, которые вы записываете на телекомпании «Три ангела», вы популяризируете научное мировоззрение. Вот давайте про это поговорим, каким образом соединилось вот это вот у вас, как это в вашей жизни произошло?
2: Скептическое отношение и самопроверка, оно как раз появилось еще и в Заокской духовной академии. Потому что, мне кажется...
1: Скептическое отношение к себе?
2: К себе, к своему мышлению, к своему мировоззрению. Угу. Мне кажется, это полезное качество для любого человека, исповедующего любую религию. Потому что иначе это приведет, к закрытой картине мира. Тебе кажется, что ты только единственный, кто обладатель истины, и единственный правдолюбец на земле. На самом деле... людей есть множество, которые тоже ищут Бога. И, в общем-то, возможность самокритики, возможность исследования, насколько все объективно и правильно, оно влекло и дальше. Наукой я стал интересоваться уже более подробно после семинарии, спустя аж 12 лет. Mm. То есть мой профессиональный интерес к науке возник в 2012 году. В это время я обучался получал знания, не совсем связанные с богословием. Я получал образование в области экономики, так называемая степень МБА, когда работал в то время еще при издательстве «Источник жизни», который занимается выпуском духовной литературы широкого использования. У меня была возможность тогда посетить разные книжные выставки, книжные магазины. Я обратил внимание на то, что меня все равно интересует космос. Меня все равно интересует что-то такое более глубокое. Кстати, в детстве я видел одно интересное явление. Помню себя ребенком, наверное, школьником в классе третьем. Играл в снегу, лепил снеговика, и вдруг на небе пронесся огромный луч, искрящийся. Сегодня я знаю, что это такое. Это был метеор. Но он был такой огромный, такой искрящийся, что...
1: Это было вечернее время?
2: Вечернее время, да. Я удивился вот этому моменту. Я забежал домой, закричал: «Папа, папа, я видел такое на небе». И впервые я от отца услышал, какие бывают созвездия, какие бывают звезды. И меня вдохновило вот это. Наверное, еще с того времени я мечтаю. Да и вообще я с детства мечтал стать космонавтом. А кто у нас не мечтал в советское время быть как Гагарин? В принципе, я и сейчас хочу полететь в космос. Но пока деньжат маловато на это, а в космонавты меня уже не возьмут. Вот. Итак, в

0: настолько глубоко рассказал, что космос — это все, что было когда-либо до нас. Все, что у нас есть сегодня, загляните вы за купол неба. И все, что останется после нас. Он настолько огромный. И если задуматься над тем, какое местоположение занимаем мы на нашей планете, то вот эта вся глубина поэзии, которую он высказывал в этой книге, ты начинаешь ценить то время, в котором ты живешь.
1: Возможно, отрезок твоей жизни.
0: Да. Возможно, увидеть фотографии звездного неба, глубокие фотографии звездного неба, глубокого космоса, Землю с высоты, когда пролетает космический корабль, посмотреть, как выглядит поверхность Марса, других планет. Я думаю, да, действительно. Ведь есть нечто большее, чем тот трехмерный мир, в котором я всегда крутился, где у меня работа, где у меня магазин, семейные заботы. То есть одна определенная плоскость. И мне кажется, для нас, для людей, жителей Земли, гостей временных и недолгих, небо, оно словно открытая дверь в вечность. Оно подвигало всегда нас на самые экстравагантные полеты фантазии, оно манило. И, наверное, вот эта манящая открытая дверь позволяет людям двигаться дальше, расширять свой кругозор. После того, как огромные масштабы космоса вошли в мое сознание, я вдруг понял: Господи, какой маленький у меня мир, если я кручусь только вокруг месопотамских пастухов, древних царей и постоянных одно другому себя изъясняющих пророчеств. Ведь Бог у меня оказался заперт только лишь в моем менталитете, в моей Библии, в многочисленных комментариях. И тогда я вдруг понял, что мне необходимо начинать путешествие, глядеть на мир дальше и включить в свое духовное, религиозное мировоззрение огромные масштабы, которые меня окружают. И началось мое путешествие восхищения, трепета и благоговения перед мирозданием, перед Создателем, который создал все это. И эти картины мира куда больше, чем тот маленький мой мирок, в котором я до этого времени жил. И поэтому, двигаясь дальше, я стал познавать не только космос. Меня стала интересовать и наука, квантовая физика. Потому что мир, который внутри атомов, он действительно еще более мистический, еще более волшебный, которым люди даже не могли себе представить. Ну а дальше перешло все к анализу того, как же я тогда верю, как же я тогда осмысляю, как совместить мне, пастору, не только уже известное мне из субботы в субботу проповедование с богатой картиной мира, который вокруг меня. И я решил, что я стану обогащать не только себя, я хотел бы обогатить и всякого человека, который находится рядом со мной, с той прекраснейшей картиной мироздания. Ведь для меня сегодня Бог — это не просто волшебник, который, как миф, сотворивший все, и я просто в это верю. Для меня Бог — Он действительно Создатель Вселенной. Для меня Бог — это инженер жизни. Потому что сколько надо знать, чтобы создать даже простейшую клетку с ее кодом ДНК, с ее постоянными обменами разными химическими веществами. Это же инженерная искусственная работа. И сегодня я воспринимаю мир, мироздание сквозь призму науки. И это дало мне новое Евангелие, дало мне новый толчок мировоззрения. Можно сказать, мое второе призвание или перевдохновение моего религиозного опыта. И сегодня это моя пища, которой я питаюсь и благодарю Вселенную и Бога за то, что вот именно вот такое мне открылось.
1: Угу. Вы считаете, что наука и религия, они, вот вы сказали, что, например, экстремальные или экстремистские даже взгляды, там хоть в одном, хоть в другом, они неправильные. А как все-таки наука и религия дополняют друг друга, когда они сбалансированы?
0: Когда оба этих института, так если можно назвать, имеют подлинный искренний интерес к познанию мира и не участвуют в драке друг с другом. Потому что иногда есть воинствующий атеизм, или современное сегодня название его сциентизм, когда наука для многих людей стала определенным туннелем, из которого они не выходят.

0: Ведь мир тоже многообразный. Можно было бы назвать, что вот это туннелирование мышления не позволяет впустить в себя еще и духовный взгляд на вещи. Знаете, однажды Исаак Ньютон, если не ошибаюсь, написал такие слова, что ученый похож на ребенка на берегу безбрежного океана истины. Если он увлечется собиранием ракушек и разных камушков, у него есть риск позабыть о самом значении того места, где он сейчас оказался. Мне кажется, как бы наука ни была схематична, математична, холодна, она не может передать потребности, которые есть у самого исследования, у исследователя, у человека, который ей занимается. Мы всегда пропускаем сквозь собственный смысл того, что мы нашли. И вот эта картина мира, когда ты смотришь не холодно на науку, а обогащаешь ее сквозь духовный опыт, она доставляет тебе не только практическую пользу, но и особенно эстетическое удовольствие. Потому что для тебя мироздание, оно осмысленно. Это не просто череда взаимоубивающих, исключающих или зарождающихся процессов. И твоя любовь к ребенку не обязательно должна быть записана языком химии. Ведь мы испытываем любовь друг к другу. Конечно, можно это описать и с точки зрения физиологии человека. Но мне кажется,
1: химия, вы имеете в виду гормоны?
0: Да, гормоны. Но мне кажется, в этом мы теряем полноценный взгляд. И я считаю, что сегодня настал такой момент, особенно в наше время, в 21 век, когда наука идет с нами наравне. И если мы ее игнорируем, мы выстраиваем забор невежества, мы огораживаемся от нее и превращаемся в фанатичное явление. Если вдруг она начинает разбирать по косточкам наше религиозное мировоззрение, я считаю, ее надо впустить, не бояться, потому что она откроет нам Бога, которого мы даже себе представить не можем. Посмотрите на это мироздание. Есть ли люди с религиозным рассудком ума, которые считают, что наш мир — это все, что у нас есть, а вся Вселенная — это только декорация для человека? Мне кажется, этот взгляд на мир очень убогий, очень скомканный, ущемленный, невежественный. Когда вы пускаете в свое духовное пространство огромную Вселенную, загадки мироздания, живой материи, ты понимаешь, что перед тобой Бог не просто, который сочиняет для нас заповеди нравственности, но перед тобой еще и существо, которое тебя сконструировало, которое сконструировало и смотрит на тебя, как ты думаешь, как ты принимаешь его на веру. Понимаете? Ведь если только задуматься над тем, что мы думаем электрохимией в голове, если раскрыть наш мозг, посмотреть, где находится наше сознание, то удивляешься: Господи, неужели вот этой массой мы познаем глубину Вселенной? Неужели этой массой...
1: Электрохимия, потому что сигналы, которые между клетками, они да. именно электрохимическим образом осуществляют.
0: Да, ионные каналы между разными нейромедиаторами пропускают ионы. Это уже электро, ну, то есть взаимодействие в области физики. А химия — это химические вещества, которые они обязательно... происходит вместе с этим физическим моментом. Кстати, и зрение также у нас устроено. У нас в сетчатку глаза попадает фотон света, а в колбочках на стеночке глаза он у нас преобразуется в химическое вещество. И сигнал подается на затылок. Вот на самом деле наш мозг в постоянной темноте находится. И то, как мы интерпретируем реальность, она у всех разная. Но понимаете, все-таки мы физиологичны. Наше отличие от животных не такое уж и сильное. Ну, может быть, мы ходим на двух ногах, шерстка у нас другая, у меня шерстка немножко другая. Вот. И они, вот эти все вещи позволяют увидеть статус-кво твоего положения. Ты один из живых видов на этой планете. Ты часть этой экосистемы. Но мироздание настолько уникально, что тебе дано преимущество всей Вселенной, тебе дано преимущество Богом, Творцом твоим, это осмыслить. И поэтому не зря в книге «Бытие» написано, что человек — венец творения. Бог подчиняет ему все это. Интересно, если бы не было бы человека на земле, могли ли животные определять, сколько сейчас времени? Могли ли растения думать о космосе? То есть, понимаете, бремя вот этих философских мыслей лежит на человеке разумном. И мы пытаемся понять свое место в космосе, мы пытаемся понять свое место на Земле, мы пытаемся идентифицировать себя как творение Господне, как Личность. И эта мысль, она очень религиозная, она очень духовная. Для меня теперь Бог не просто объект защиты, или который окружен доктринами, принципами, правилами. Для меня Бог — предмет восхищения. Я люблю Его, я поклоняюсь перед Ним по причине Его бесконечности, по причине Его всемогущества. И иногда думаю, я часто себе задаю вопрос, интересно, если Бог никогда не останавливался в своей творческом, так скажем, способностях и всегда что-то творил, возможно, есть другие миры и другие жители миров. Я всегда думаю, какие они? Интересно, как они думают? Ведь они не знают тех категорий мыслей, которые есть у нас здесь. Они могут не знать, что такое Россия, что такое адвентист седьмого дня. Извините, что вот такой полет фантазии, но ведь глубина мысли, когда ты углубляешься в эти вещи, в это огромное пространство пускаешь разное и многое, заставляет тебе обогатить Бога множеством качеств, которые иногда нет у человека, который относится к Богу как просто исполнителю желаний. Ты исполняешь требы, участвуешь в церемониях. И это все, что тебе нужно от Бога. Бог где-то есть, а у меня есть своя жизнь. Мне кажется, вот эта вещь — это потеря связи между человеком и Богом. Наоборот, когда у тебя есть минуты спокойствия, минуты тишины и огромное перед тобой пространство, ты начинаешь осознавать: «Господи, для чего я живу? Что за жизнь?» К сожалению, не всем это удается, и я понимаю. Я понимаю, что некоторые настолько заняты выживанием, обычной бытовой жизнью, что для людей может показаться мое высокопарное вот это вот витиеватое изображение всего чем-то таким далеким. Ну а что делать? В мире есть много людей, которым открылось одно, открылось другое. Пользуйтесь этими опытами, смотрите. Ведь кто-то силен в искусстве и написал прекраснейшие произведения в художественных картинах. Передал, например, Айвазовский. Посмотрите, как он передает море. Это же удивительно. Кто-то написал музыку, которая до сих пор вызывает слезы у людей, порывы души необыкновенные. Я увидел мироздание таким образом. И я как пастор, как священнослужитель и как христианин, у меня до мурашек. Мне хочется этим делиться, и мне хочется сказать: посмотрите, какой он огромный, какой он красивый. И не надо нам быть в конуре своего собственного какого-то религиозного миропредставления. Надо мыслить шире, и он покажется нам сильнее и красивее.
1: Спасибо огромное, Сергей. Очень интересно. У меня просто улетучились из головы все вопросы, которые были по ходу вашего рассказа. Я думаю, что у тех, кто нас смотрит, также могут быть вопросы. Скажите, пожалуйста, как они вас могут найти, как они могут к вам обратиться?
0: Я поддерживаю группу ВКонтакте. Группа называется, сообщество называется «Наука в поисках Бога». Вы можете писать в виде сообщений создателю группы, в виде каких-то вопросов на стене этого сообщества. Я стараюсь там постоянно коллекционировать различные новые интересные научные исследования, выставлять интересные картинки, интересные мысли. Можно общаться, это будет вас обогащать.
1: Спасибо большое. Сергей, я надеюсь, что мы продолжим еще с вами общение, потому что у меня, я внимательно слушаю, вот особенно по территории реальности, я слушаю то, о чем вы рассказываете нашим зрителям, у меня кое-какие дополнительные вопросы возникают. Я надеюсь, что мы с вами сможем еще встретиться и об этом поговорить.
0: Да, надеюсь.
1: Спасибо большое. Спасибо большое вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – «Самаведа». На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, «Самаведа» – это «Веда песнопений». Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа» или вот эта часть «Вед» представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это «Атхарва-веда», что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это «Авеста». «Авеста» является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратуштра жил между рубежом 2-го и 1-го тысячелетий и первой половиной 6-го века до нашей эры. И проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зент-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии, Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты», — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона. Содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – Виндидада, Виспареда и Ясны. Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – Виспаред. Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «виспаред» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Виспаред» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращение ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 5-й из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь». Многоточие. Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен, там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волн желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы». А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань, мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к Лаодикийцам, первое послание к Коринфянам, которое было написано до первого послания к Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ. не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Так куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня, поцелуй меня». «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих – описывает ее отношения и ее желания. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни песней» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны, естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни и песни» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни и песни», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять, потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами, ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела, и ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... Ой, благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются там и так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам, вот в лице Суламиты, нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает: «Я был в сетовании 3 седмицы дней». Так? И в это время он молился и прочее. Ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому что-то они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да? Но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, Песни Песней 5.5, написано: «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится: «Отвори мне, сестра моя». То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни Песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано: «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? «Ибо голос твой сладок, голос твой сладок». Дальше. В 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано: «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно, он просит: «Поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете? Она

цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит

0: служить Ему. Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю: пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Всегда радуйтесь.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Вы удивлены, почему я не у себя в мастерской? Я где-то потерял свои ключи и никак не могу найти. Все дело в том, что ко мне сейчас должны прийти гости. Я не знаю, что мне делать.
4: Привет. Дядя Афанасий, да. А вы что тут делаете-то?
3: Да понимаете, ключи где-то от будки потерял. Не знаю, что делать.
4: Ничего себе.
5: Значит, что, гости отменяются?
4: Тань, что-нибудь сейчас придумаем.
5: Боюсь.
4: Ну что, давайте
3: я
4: искать.
3: Я уже все обыскал. Вчера вот здесь домой шел. Куда я мог?
4: Готово.
5: Ничего себе.
4: Пожалуйста.
3: Марья Ивановна. Глазам своим не верю. Вот как так? Вам это удалось?
4: Инвентарь в подвале бывает закрыт. Вот я и научилась замки открывать. А вы, Афанась Филиппович, ключи-то в замке не оставляйте. Так, пошли чай пить.
5: Пошли.
3: Ну что же, мы подкрепились. А теперь нам пора поиграть.
4: Здорово, а что?
3: Здесь в мастерской спрятаны 4 открыточки. Из выделенных букв вы должны составить слово. Ну что, готовы?
5: Да. Раз, два, три, 4. Вот!
6: Обетование.
3: Слово составлено верно.
4: А что оно обозначает, Афанась Филиппович?
3: Это библейское слово. Человек человеку дает обещание, а Бог человеку дает обетование. Я расскажу вам целую историю, которая является одним большим обетованием. А после того, как я расскажу ее, вы мне ответьте, какое обещание в этой истории дал Господь. Хорошо?
5: Хорошо.
3: Ну, слушайте. Жил-был богатый человек. В его распоряжении было много плодородных полей, домашних животных и множество работников. А еще у этого человека было 2 сына – старший и младший. И вот однажды младший сын захотел отделиться от отца. Он попросил часть наследства и ушел из дома жить самостоятельно. Поселившись в далеких краях, он не работал, а тратил много денег на развлечения. Деньги скоро закончились, и на беду в стране наступил голод. Обедневшего юношу друзья оставили. Положение было безвыходным, и ему пришлось устроиться на работу к местному жителю кормить свиней. Молодой человек много работал, мало спал, сильно уставал. И в один момент он задумался. Работники, которых нанимает мой отец, всегда сыты и довольны, а я умираю здесь от голода. Вернусь к отцу, попрошу прощения, наймусь к нему в работники, ведь я недостоин называться его сыном. И он отправился домой. Подходя к дому, юноша увидел бегущего к нему человека. Это был его отец. Он бежал навстречу сыну, потому что ждал и любил его. Молодой человек сказал: «Отец, я виноват перед тобой и Богом, и не достоин больше называться твоим сыном». Но отец простил его и принял как сына, одел его в лучшие одежды и обувь, подарил ему дорогой перстень. После этого в доме устроили большой пир в честь его возвращения. Отец восклицал: «Будем радоваться и веселиться! Нашелся пропавший сын мой!» Эта история непростая. В ней есть символы. Отец ушедшего сына – это отец Бог, а его дети – это мы. Итак, что же пообещал в этой истории нам Господь?
5: Когда мы его обидим, простить?
3: Совершенно верно. И если уйдем от него, то он ждет нас. И если мы пожелаем вернуться, он обязательно примет, потому что мы его дети, и по-другому быть не может.
6: Дядя Афанасий, а что значит уйти от Бога?
3: А вот сын, когда ушел от отца в этой истории, что он делал?
5: Делал, что хотел.
3: Правильно.
4: А делал, между прочим, нехорошие вещи.
6: Он даже не разговаривал с отцом.
3: Совершенно верно. Когда человек уходит от Бога, он перестает с ним разговаривать, то есть перестает молиться. И при этом он начинает делать все, что захочет, то есть он перестает соблюдать Божьи заповеди. В результате его ждет одиночество и разочарование. Но если этот человек пожелает вернуться к Господу,
6: тот ее всегда примет.
3: Правильно.
4: Пожалуй, это самое хорошее обетование.
3: Но все-таки лучше никогда от Господа не уходить.
5: Да.
3: Ну, нам пора прощаться.
5: Пора.
3: Ребят, да. Напишите нам, какие Божьи обетования вы знаете. Нам будет очень приятно получить ваши письма. Всего вам доброго. До свидания.
5: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
2: Прилепиться. Вступить в неразрывный союз, подразумевающий близкие физические и духовные отношения. Бог велит Адаму прилепиться к жене своей. Этот глагол указывает прежде всего на таинство брака, в котором муж и жена становятся одной плотью. Близкие отношения супругов символизируют отношения Бога со своим народом. Иисус Навин заклинает израильтян не служить и не поклоняться чужим богам, но прилепиться к Господу Богу вашему. Четвертая книга Царств рассказывает о благочестивом иудейском царе Езекии, который прилепился к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его. В Новом Завете, в 6 главе 1 послания к Коринфянам, апостол Павел замечает, что человек, соединяющийся с Господом, становится един с Ним духом, точно так же, как соединяющийся женщина и мужчина становится един с ней телом. А в 5 главе своего послания к Ефесянам апостол проводит аналогию между супружеской близостью и тесными отношениями Христа и Церкви.
1: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Хотя зависимость возникновения рака от питания неоспорима, не следует особо обольщаться, ибо наши познания в области питания еще крайне ограничены. Одно можно сказать точно. Защищая нас от болезней, правильное питание может играть более важную роль, чем та, которую можно вывести из современных лабораторных данных. Исследования показывают, что в 70-90% случаев возникновение рака у людей связано с окружающей средой, и в 35-36% случаев предотвращение рака обусловлено диетой. Поэтому необходимо придавать серьезное значение тому, что мы едим и пьем. Доказано, что избыточные калории и особенно концентрированные калории, заключенные в жирах, значительно ускоряют развитие определенных видов рака, таких как рак молочной железы, прямой кишки и предстательной железы. Развитию рака способствуют главным образом насыщенные жиры, сливочное масло и другие жиры животного происхождения, благодаря которым клеточные оболочки теряют свою эластичность. Однако создать проблему может и избыточное потребление полиненасыщенных жиров, таких как растительное масло. Окисление полиненасыщенных жиров способствует образованию жирных кислот, обладающих канцерогенными свойствами. Признаком окисления полиненасыщенных жиров в пищевых продуктах является прогорклость. Поэтому никогда не следует есть длительно сохраняемые орехи, старое растительное масло и другие продукты, содержащие прогорклое масло.
0: Полезная минутка.
1: Окисленный холестерин, находящийся в продуктах питания, является одним из наиболее сильнодействующих канцерогенов. К пище, содержащей этот компонент, относятся яичный порошок, порошковое молоко и мороженое мясо. Даже обезжиренное порошковое молоко содержит достаточно жиров, чтобы образовался окисленный холестерин. Жирное порошковое молоко содержит их в опасном количестве. Довольно опасные процессы протекают при жарении шашлыка на древесном угле. Жир капает на горящие угли и испаряется в виде газа, содержащего бензопирен. Это опасное вещество поднимается и пропитывает куски мяса. Дело в том, что бензопирен является главным канцерогеном, содержащимся в табачном дыме. Подсчитано, что употребление 500 грамм мяса, жареного на древесном угле, равноценно выкуриванию 200 сигарет. Зависимость между белком, содержащимся в пище, и раком менее явна. Некоторые исследования показывают, что избыточное содержание протеина в пище может быть фактором риска при раке почек, поджелудочной железы и матки. Известно, что слишком большое количество протеина перегружает почки и может способствовать развитию нефрита. Некоторые продукты подвергают консервации путем длительной обработки дымом. Однако доказано, что копченое мясо и особенно копченая рыба содержат канцерогенные углеводороды, которые также могут вызвать развитие рака. Предлагаем задуматься о вашем питании. Ваши вкусы постепенно могут меняться, и вы можете привыкнуть к простой и полезной пище, которая со временем станет для вас приятнее самых изысканных блюд в ресторане для гурманов. Ваш выбор окупится продолжительностью и качеством жизни. –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Наверное, каждый, кто видел калана или морскую выдру, согласится с тем, что это очень обаятельный зверек. Каланы любят плавать на спине. Они умеют добывать мясо моллюсков из раковины с помощью камней. А еще они иногда перед сном заворачиваются в водоросли, чтобы их не унесло течением. Об этом симпатичном зверьке нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Я когда смотрю на выдру в зоопарке, ну или, может быть, видео где-то вижу, мне кажется, что у этого зверя каждый день праздник. Вот они всегда веселые, всегда плавают, ныряют, резвятся, и никаких проблем у них нет. Это правильное впечатление.
3: Ну, в зоопарке, может, и нету проблем, а в окружающей среде, в природе, там жизнь, конечно, у них достаточно
2: суровая,
3: да, борьба за выживание, поиск пищи, это, конечно, их очень
2: утруждает.
3: Да. Утруждает.
2: То есть они далеко не такие веселые, как кажется человеку.
3: Конечно, выдры, они по внешним как бы, поведению, они кажутся очень веселые. И действительно, они очень азартные животные.
2: Ну да, они такие всегда бодренькие.
3: Да, потому что они в основном это социальные животные. И, конечно, живя рядом со своими собратьями, они общаются между собой, играют. И даже взрослые играют. И это позволяет им развивать некоторые способности, которые им помогают дальше выживать в природе.
2: А какие способности?
3: Ну, прежде всего, выдры оттачивают свои навыки, которые им помогают для охоты на морских ежей, на рыбу. Это прежде всего вот выдра должна научиться собирать нужные камни определенного размера, определенного, как бы сказать, величины, для того, чтобы этим камнем потом вот орудовать для добычи себе пищи.
2: Я вот видела фотографию, где выдра держит в лапе камень, а у нее пальцы коротенькие, не как у обезьяны, не как у человека. Как? Там еще перепонки, наверное, какие-нибудь. Как она может камень-то держать?
3: Ну, конечно, это водное животное, поэтому перепонки обязательно должны быть. Но у выдры есть такая способность как бы втягивать когти внутрь лапы. А когда ей нужно, она их расправляет, и здесь уже такая достаточно увесистая лапка.
2: То есть длинные уже.
3: Да, длинные когти, которым она легко держит камни.
2: И как легко ей дается вот это вот искусство? В детстве они, наверное,
3: пищи
2: не умеют, да? То есть их учат кто? Родители, наставники?
3: Да, конечно. Наблюдая за своими родителями, за бабушками, там, за дедушками, за родственниками, они учатся, оттачивают вот это мастерство. Конечно, с первого раза, наверняка, как и когда мы с вами были маленькие, мы не знали, как даже ручку держать. Вот. И со временем мы уже этому научились. Так и они, собирая камни, допустим, возьмут не тот камень, ну не получится того же самого ежа как бы разломать и достать оттуда мясо. Ну, голод подталкивает к тому, чтобы учиться
2: в следующий
3: и
2: раз
3: быть сообразительным.
2: Получится. А кого они едят? Морских ежей, рыб, я так
3: понимаю? Да, конечно. Прежде всего, вот именно у морских выдр, у каланов, эта пища, это морские ежи. Ну, конечно, выдра очень любит и рыбу. Ее
2: ну,
3: вот основная
2: да,
3: пища.
2: Про моллюсков. Речную, я вот знаю, что речная рыба.
3: Да, моллюсков они обожают. И тем самым они вот не только их любят кушать, но они, конечно, этого не осознают, но Творцом была заложена в них способность контролировать численность этих животных. Ну, прежде всего, морских ежей и моллюсков. Да, ну вы, наверное, спросите, а зачем же их контролировать? Жили бы
2: да,
3: сами.
2: Спрошу. Да, спрошу. Кому они мешают?
3: Они мешают прежде всего, вот как ни странно это звучит, именно сами себе.
2: Ежи?
3: Да. Когда ежи...
2: Они колят?
3: Когда ежи, их становится много, они едят все подряд. Ну, все водоросли, которые...
2: Я, вот, Дарья, простите, я знаю, что это такая колючая штука, морской еж, да? Но я не знаю никак, они они двигаются, они ползают. Что они, как они ползут и все едят вокруг себя?
3: Конечно. Вот, допустим, вы знаете морских ежей, а есть также морские звезды. Вот это именно те животные, которые после себя оставляют, можно сказать, голые камни, голые, все, все дно голое, они едят все подряд.
2: Как саранча.
3: Да, прежде всего это у них водоросли. Все, что вот травянистые, они очень обожают. Ну и тем самым они могут, естественно, навредить сами себе, когда съедают большие площади тех же водорослей, они остаются уже голодные.
2: Ну и пусть они съедят слишком много. Их останется зато потом меньше в следующем году, поколение будет уже уменьшено. Кому они этим повредили?
3: Ну, конечно, сами-то они этого не осознают, но Творцом была заложена такая способность, как баланс в окружающей среде. Дело в том, что вот выдры, они контролируют именно численность морских ежей, а морские ежи, соответственно, уже являются такими вот животными, которые... Если их численность контролируют, они не мешают другим животным.
2: А каким другим?
3: Допустим, это была вот раньше известная морская корова, это стеллара.
2: Это что-то типа тюлени, да?
3: Такой? Да, это такой тюлень, как бы, ну, большой, это млекопитающее животное. Оно паслось на дне водоемов, прибрежной зоне, ело себе траву, никого не трогало. Но дело в том, что вот когда люди начали в 19 веке уничтожать выдр, прежде всего за их мех. Мех у них очень теплый. Они существенно сократили численность этих животных. И выдры, они, ну, как бы их стало меньше.
2: Ежей
3: стало больше. Ежи начали активно есть эти водоросли. А морская корова, она не может противостоять ежам, и, к сожалению, вот осталась голодной. Вот. И, ну, еще и люди, конечно, здесь способствовали. Ну, вот основная причина – это вымирание, это то, что вот они остались без пищи.
2: То есть интересная цепочка. Калан, еж, морская корова.
3: Да.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: А скажите, пожалуйста, а в самом строении вот этой морской выдры есть что-то интересное, особенное?
3: Ой, давайте мы сейчас с вами посмотрим на эту фотографию и начнем с вами с головы. Что интересно, морская выдра – это, прежде всего, водные животные. Ну и для того, чтобы жить в воде, у нее есть нос, да, вот как и всех у нас, но он имеет клапаны. Также и уши имеют клапаны. И когда морская выдра, она погружается в воду, все клапаны закрываются.
2: То есть у нее герметичный получается такая.
3: Да, как подводная лодка. Когда она опускается на дно, то все люки закрыты. Вода уже сюда не может попасть. Ну и, конечно, выдра, она охотится как ночью, так и днем. Вообще это, конечно, ночное животное.
2: А почему она так часто охотится и ночью, и днем?
3: Ее подстегивает ее аппетит. Она очень любит кушать.
2: Покушать.
3: Да, она очень любит кушать. Ну и прежде всего то, что она живет в воде, которая достаточно очень холодная. Ну и, как вы понимаете, для того, чтобы жить в этой воде, температура тела должна быть всегда высокая и постоянная. Ну и для этого она должна питаться.
2: Ну понятно, внутренние резервы энергии поставлять.
3: Да. И вот мы с вами видим, что морская выдра, она прежде всего как водное животное, но вода не всегда бывает же ясная и светлая. И иногда бывает и там, прежде всего, ночью темно.
2: Ну да, ночью надо видеть.
3: Вот. И мутная иногда бывает вода. Ну и как же вы, наверное, скажете, как же выдра, она умудряется там еще так охотиться?
2: Ну не знаю, может, у нее как у кошки глаз устроен, что она в темноте это видит.
3: Ну да, конечно. У кошки глаз устроен так, что ночью она способна улавливать даже мельчайшие, как бы сказать, пучки света. И тем самым у нее в голове создается картинка. А наши выдры, они тоже такие. У них очень сложно устроены глазки. Их глаза имеют такие, знаете, хрусталики. Они отличаются от наших хрусталиков. Дело в том, что преломляясь, они способны видеть и днем, и ночью.
2: То есть у них вот как-то это кривизна хрусталика,
3: да? Да, кривизна хрусталика меняется, и также она спокойно выныривая из воды, она уже способна видеть.
2: То есть она переключается быстро,
3: да. Вот как, допустим, фары машин, ближний, дальний свет. Ну, также и выдра, она спокойно может переключаться. Но вот если мы с вами дальше посмотрим, то лапы, они имеют, как вы видите, перепонки между пальчиками. Да. Это, конечно, вот как водолазы, используя ласты, могут развивать большую скорость под водой, также и наши выдры. Они способны легко развивать скорость благодаря перепонкам.
2: Они быстро очень плавают? Какая у них скорость?
3: Конечно, выдры очень быстро плавают.
2: Ну, в принципе, и рыбу-то надо догонять.
3: Конечно, рыбу они не то чтобы соревнуются с ней по скорости, они ее обманывают. Это же стайные животные, они ее загоняют в те места, где воды меньше, то есть это мили какие-то, да, неглубокие места, и там они легко с этой рыбой расправляются. Ну, а дышат они, вернее, не дышать они могут только 2 минуты.
2: А, то есть они ненадолго, не глубоководные ныряльщики, да?
3: Ну да, такие вот они. Ну, а вот хвост у них, смотрите, он очень интересный. А хвост у выдры, он на конце он суженный, а вот здесь мы видим с вами,
2: у основания.
3: Да, у основания он более широкий и тоже является таким вот как рулем во время плавания. Угу. То есть выдра легко может как бы быстро менять
2: траекторию, высокую, да,
3: маневренность. И, соответственно, тоже помогать им при плавании.
2: А на суше они ведь, наверное, довольно неуклюжие, да?
3: Ну, на самом деле выдра на суше может развивать скорость до 30 км в час.
2: Неплохо, а у него лапки ведь коротенькие.
3: Да, лапки короткие, но как вот мы знаем, что выдры, они относятся к семействам куньих, а куньи, вы знаете, это такие вот горностаи, допустим.
2: Да, соболь.
3: Да, соболь. Угу. Они достаточно шустрые, проворные.
2: Ну да, они как-то складываются на бегу.
3: Да, и это им помогает. Ну и что интересно, вот мы недавно с вами сказали, что выдры, они были уничтожены почти что в 19 веке
2: людьми.
3: Охотниками. Да, охотниками, именно из-за шкуры. Шкура выдры, она очень плотная. И вот на одном квадратном сантиметре может умещаться до 200 волосиков.
2: Это очень много, да?
3: Это очень много. Ну, представляете, это один квадратный сантиметр. А что же говорить про всю площадь выдры?
2: Ну, да.
3: И волосики выдры, они имеют такие между собой как бы насечки. То есть каждый волосик, он прикрепляется к другому. И вот создается вот наподобие, как бы вот они между собой переплетаются.
2: Угу. То есть благодаря этому воздух не проникает. Нет, наверное, воздух-то проникает, а вот вода, наверное, не проникает, да, внутрь?
3: Конечно, именно воздух помогает выдрам сохранить тепло, потому что они не имеют подкожного жира у себя.
2: А почему?
3: Ну, вот так
2: не
3: вот
2: повезло,
3: они созданы.
2: Да? Ну они же зато хорошо едят.
3: Они хорошо едят, конечно. И зимой и летом они постоянно находятся в состоянии поиска пищи. Вот. Ну, конечно, зимой они проделывают большие путешествия в поисках пищи, потому что где-то вода замерзает, и приходится искать эту пищу. Вот. Ну, а воздух, который находится внутри шерсти выдр, он помогает сохранить тепло.
2: Угу. А вот у них тело, значит, покрыто густым мехом, а лапки... Как они не отмораживают себе лапы, если там подкожного жира даже
3: нет? Вы правильно заметили, что на лапках-то очень мало шерсти. Дело в том, что выдры, они очень долго проводят, почти что всю свою жизнь они проводят в воде. Ну и, конечно, вода холодная, иногда ледяная. Нам с вами там долго не протянуть
2: нам
3: в этой воде.
2: Нам там не протянуть, да. Это верно.
3: Мы не сможем долго плавать, так как они еще и резвятся. Ну вот, как здесь мы с вами видим, что выдра, она чаще всего вот... Когда не охотятся, они плавают на спине. Также и детеныши.
2: То есть, вот они именно, то есть это им не то, чтобы нравится плавать на спине, так они лапы греют, да?
3: Да, они высовывают лапы передние и задние, и, соответственно, они не намокают в воде, вот, и не охлаждаются. И помогает, вот именно это свойство помогает выдрам сохранить тепло.
2: Замечательно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот на основании... чего, ну, я не знаю, в строении выдры или в ее поведении, мы можем судить о том, что этот зверь был сотворен Богом, а не произошел в результате эволюции?
3: Ну, конечно, мы сейчас с вами отметили, вот начиная от головы до хвоста, такие вот особенности строения выдры. Это нос, это уши, которые имеют клапаны, это глаза, которые имеют хрусталик такой вот необычный.
2: Вот строение шерсти, да?
3: Да, имеют строение шерсти, очень плотный мех, лапы, которые имеют перепонки, и, конечно, хвост. Ну, и мы понимаем, что с вами теория эволюции, она говорит о том, что каждое животное... получала какие-то особенности строения в процессе там миллионов лет.
2: Да, от, ну, отбора, естественно.
3: Да, тысячи лет. Ну, и как вы понимаете, что в условиях жизни, допустим, в таком вот суровом климате, как, допустим, Аляска, вот чаще всего выдры там можно встретить, пока у тебя появится нужный хвост, пока появится нужная шерсть, то можно уже...
2: И виду этому исчезнуть.
3: Да, и исчезнуть. Конечно, как мы с вами видим, не только особенность выдры в строении ее. Именно мы говорим о том, что Бог именно сотворил выдру. Но еще главное отметить и то, что Бог именно выдру поместил в нужное место. Вот мы сами с вами говорили о том, что когда была почти что уничтожена выдра, то полчища морских ежей, они уничтожали большие площади водорослей. Ну, да. И, соответственно, та же морская корова Сцеллара, она вынуждена была голодать. Вот. Но здесь мы с вами видим именно экологическую проблему. То, что Господь, Он изначально поставил все в нужное место на нашей земле. И вот, к сожалению, человек, когда бездумно вторгается в окружающую среду, он нарушает этот экологический баланс и приводит к гибели некоторых животных. Ну а, соответственно, потом гибнут и другие животные, которые зависят от этих же самых животных, от, допустим, от выдры. Вот что мне хотелось бы сказать по этому поводу.
2: Дарья, спасибо вам большое за интересный рассказ. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать

0: жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Как угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Владимир Шалахов.
3: Давайте сегодня поговорим о тех, кто теряется в доме, а не на улице. Нам сегодня поможет притча Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 15 глава. Но прежде чем мы непосредственно начнем говорить о этой притче о блудном сыне и старшем брате, я бы хотел, чтобы мы вспомнили весь фон, на котором происходили события и где Иисус Христос рассказывал эту притчу. Начало первого века для иудеев формально было дана свобода, хотя они находились под римским игом. И хотя многие из них жили уже почти независимо, в общем настроении у всех было то, что плен их не окончился. Плен, который у них начался с вавилонским пленением, официально как бы закончены, но не было ни огненного столпа, который шел бы впереди них, ни Моисея пророка или подобного ему, который бы возглавлял бы их шествие домой. И придя домой, они не нашли свободным места. Немного погодя, они снова были в плену под греками, под сирийцами и теперь под римлянами. И ощущение того, что они не избавлены, нагнетало всю обстановку. Они желали свободы. И если ждали Мессию, то Мессия должен был закончить освобождение из плена. Потому что Мессия, как Моисей, освободил их из плена египетского, а теперь нужно, чтобы кто-то освободил от этого плена. Господь послал своего Сына совершить освобождение. И когда в Евангелии от Луки мы читаем, что Иисусу подали книгу, чтобы он прочитал, то, что он прочитал, а затем стал комментировать, вызвало у всех негодование. «Дух Господень на мне», 4 глава, 18 стих. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Ныне исполнилось Писание, слышанное вами», подтверждает Он, 21 стих пишет. «И они не поверили». Как же можно считать, что исполняется Писание, когда все рабство остается с ними? Где же обещанные чудеса? И из-за этого начались конфликты. Раввины считали, что Бог радуется, когда наказывается грешник. И вдруг Иисус Христос начинает себя вести не так, как они думали бы. Потому что Он садится за стол с грешниками, с мытарями, ест и пьет с ними. И они, обиженные, приходя, говорили: «Почему вас учитель ест и пьет с мытарями и грешниками?» И Иисус своими перами демонстрировал, что начинается начало Царства Божьего, которое начинается с Его приходом, что в этом Царстве принимают всех, что исход будет в Его Царство, а не в Палестину, где все находились. Он предлагал с собой новое Царство. И в Евангелии от Марка в первой главе мы так и читаем. «После того, как предан был Иоанн», 14 стих, «пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось времена, приблизилось Царствие Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие». Проповедь Иисуса Христа была основана на проповеди Царства Божия. Он не просто исцелял, не просто помогал, Он вербовал людей в Царство Божие. Он говорил: «Следуй за Мною». А в Евангелии от Матфея чаще всего встречаются слова «Царство Небесное», «Царство Небесное». И его знаменитая проповедь Нагорная начинается с обещания: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И так часто употреблено это слово для того, чтобы убедить людей, что есть Царство Небесное. Он его проповедует, и он вовлекает туда. И поэтому все его притчи и высказывания носили совершенно другой характер. Он не был похож на бродячего философа, который просто рассказывал какие-то истины и что-то говорил. Нет, он рассказывал целые пьесы, в которых были отведены роли для желающих. И каждый мог чувствовать, что ему хочется поучаствовать в этой пьесе и выполнить какую-либо роль. Это было преднамеренно, все ждали. В чем же главная миссия Христа? И его хотели короновать несколько раз, когда он их накормил хлебом, когда он показывал силу и власть свою. И они ожидали от него решительных действий. Когда Иисус Христос в Иерусалим въезжал, они тоже хотели его массово все поддержать, его права на то, что на трон. Но Иисус вел себя по-другому. Он проповедовал иное царство. И в это царство он звал. Но это царство не понимали многие. И Никодим приходил, его спрашивал, что он предлагает. И приходили к нему другие и спрашивали, хотели узнать, что он имеет в виду. И Христос им говорил: «Ты учитель Израилев, не знаешь, что это?» И так как те, которые знали много, не были готовы к такому пути. Они ждали выхода из плена, но они не подразумевали, что у Бога иной путь выхода из плена. Они его хотели увидеть в тех же методах, в каких он был, когда Израиль уходил из египетского плена. Но уйдя когда-то из египетского плена, они не ушли от плена рабства греху. Они продолжали быть рабствами греха, поэтому смысла не было менять одну страну на другую страну и оставаться при этом все так же в плену, но у греха. Нужно было кардинально новое, поэтому Христос пришел и возглавил новый исход, исход от греха. И когда он говорил, что познайте истину, сделайте свободными, то в это время с фарисеями творилось нечто странное. Они говорили: мы никогда никому рабами не были, что ж ты говоришь? А он говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха, вы рабы его. И они за это хотели его побить камнями и за другое, что он говорил. Поэтому притчи, которые он излагал, это было также учение о царстве, которое нужно было понять, куда можно было войти. С огорчением Иисус Христос несколько раз говорил, что мытари и блудницы идут вперед вас, Царство Божие. Почему так? Почему? Потому что они были не готовы к тому, что Бог начнет вхождение в Царство другим путем. В притче о блудном сыне показана это также, эта тема, когда тот, который надеялся на обычное поведение, увидел необычное поведение и проявил свою злость. Господь в этой притче показывает сразу несколько тем. Он показывает о том, как Бог определенно сострадает к ушедшим от Него душам, как Он хочет их возвращения, как Он создает атмосферу вокруг них такую, что они могут вновь Его найти, чтобы исполнились слова такие, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Однако есть и вторая тема. Тема, когда любовь к отпадшим вызывает проблему у других. Итак, давайте мы с вами посмотрим теперь на сам текст. Лука, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Там расточил имение свое, живя распутно. И когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться и пошел, пристал к одному жителю страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Здесь показан путь в отвержение. Все ниже, ниже, ниже. Во-первых, младший сын показывает, что ему наскучило пребывание в доме. Его сердце наполнено страсти, похоти его мучают, и он не может дать им выход наружу, потому что отец не теми принципами живет. Он думал, что свобода в доме отца ограничена, и он начал ложно истолковывать любовь и заботу отца. И поэтому стал требовать наследства, которое полагалось только после смерти. И по законам Востока поговорить о наследстве – это значит сделать оскорбление. Оскорбление родителям. И он это делает. Это его первое падение. Оскорбление родителей. Желание его смерти. Но он, не дожидаясь, требует свое. И потом показывается, как... По этапам. Если бы мы были людьми той эпохи, мы бы почувствовали, как все хуже выглядит этот герой. Нам не дано, наверное, так это почувствовать, потому что мы в другом времени. Но представим, давайте себе на минуту, что значит для израильтянина быть со своим народом вместе. Это намного больше, чем для нас представить. Мы сегодня любим ездить, уезжать, а они возвращались из плена на родную землю и хотели там остаться. И вдруг этот человек, наоборот, уходит оттуда. И написано, в дальнюю сторону ушел. Там расточил имение свое. А что такое по закону быть мотом и пьяницей? Это значит быть обреченными на смерть. И дальше написано, живя распутно, он в блуде уже находится. И когда он прожил все, растратил все, голод, и он начал нуждаться. Потом после этого голода он пошел и где оказался? Пастухом свиней. Для иудея это дно. Дно социальной жизни. Быть вместе со свиньями и есть то, что едят они. И там он, придя в себя, решил вернуться к отцу. И вот смотрите, когда он подходит к отчему дому, отец бежит ему навстречу. Написано в 20 стихе, отец увидел его, когда он еще был далеко, и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Этого достаточно, чтобы понять, как напряженно ожидал его все это время отец. А на Востоке бегать нельзя. В Египте очень часто бывают проблемы на дорогах, потому что старцы, переходя дорогу и видя машину несущую, никогда не прибавят шага. Они идут медленно и попадают под машины. Поэтому то, что старец бежит, это позор для него. То, что старец обнимает развратного мальчика, обнищавшего, который пахнет свиньями, и это отвратительный запах, отвратительный вид. И он его обласкивает, принимает. Тот падает ноги, этот же его принимает, показывает, что отец ведет себя весьма странно. Весьма можно огорчиться от того, что делает отец. Ну и можно посочувствовать, что он так любит своего непослушного. И когда сын ему признается, что он согрешил и недостоин быть его сыном, отец прикрывает его недостойный вид. Он не позволяет ни одному упреку упасть на его мальчика. Поэтому там же, еще перед домом, сбрасывает с него одежду, одевает все лучшее на него. И перстень – знак того, что он наследник. Хотя каким он может быть наследником, когда он все свое уже выбрал, все же перстень обозначает, что он дальше будет наследником. И объявляется пир, и откормленного теленка закалают. Ибо этот сын мой был мертвый, ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Но звуки музыки не радуют другое сердце. Старший же сын его был на поле, был трудяга. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» А он сказал ему, «Брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». 28 стих. «Этот человек...» Старший брат осердился и не хотел войти. И теперь развитие следующее. Тот же самый отец, который как-то необычно себя ведет, в данном случае тоже выходит к другому сыну. И так мы можем даже сказать, что отец два раза выходит из своего дома, но два раза выходит к двум своим сыновьям. И у него есть ожидание, что как первого сына он также привлекает своей благостью к покаянию и к любви своей, что он точно так же и второго сына своей любовью позовет в дом. Но это у него не получается. Несмотря на то, что он ему предоставляет объятия и объяснения, а сын его отталкивает. Он отталкивает и говорит странные слова. «Вот я столько лет служу тебе, я никогда не приступал приказания твоего, ты никогда не дал мне и козленка». И этот сын спустя годы начинает точно так же превратно, ложно истолковывать любовь своего отца и его заботу, как это делал первый сын в начале. Он не искал радости в присутствии отца никогда. Он отказывал, как вы видите, себе в удовольствиях ради выгоды. Он ждал смерти отца. Он хотел обладать его имуществом. Он не признает своего брата. И интересно получается теперь, что первый понимает, что такое грех. Первый понимает, что такое любовь отца. Он оставил и разрезал себя с любовью отца лишь на время. Этот же и никогда не искал любви отца. Он был разрезан с этой любовью навсегда. Он имеет дух наемника, он придирчив. Его самоправедность неправильно представляет и самого отца, делает его злым. Хотя отец нисколько не выглядит по этой притче злым, но в словах старшего сына чувствуется: «Ты не дал, ты не жалеешь меня, ты мне ничего не оплачивал». Многие из нас сегодня делают точно так же. Они точно так же служат Богу в ожидании того, что будут иметь большие награды. Их точно так же распирает сердце от страстей и похотей, которые находятся внутри. Они точно так же желали бы себе всякого греха и удовольствия, но они думают, что им пообещали большое наследство на небесах. И они себя сдерживают, охают и причитают: «Еще немного потерпим, еще немного, и скоро будем в вечности». Они также лжесвидетельствуют на Бога, как старший брат лжесвидетельствует на своего отца. И это очень страшно. Старший сын потерялся не там, где потерялся младший сын, в полях, среди свиней. Нет, он потерялся в присутствии отца. Он потерялся прямо в его доме. И эта печальная история показывает, что тема не закрыта. Притчу Иисус Христос не заканчивает. Мы не видим, как кто дальше будет поступать. Иисус Христос ждет от тех, кто потерялся в присутствии Бога, что они переосмыслят все и вернутся сегодня назад, что они будут искать Его любви. Многие сегодня продолжают критиковать других только за то, что они грешили, вот пришли к Богу и не пускают их никуда, не разрешают им никакого продвижения. Почему так? Откуда у них такая черствость? Не от того ли, что они наемники у отца, точно так же, как старший брат? В Исаии 58 главе 6 по 7 стих дается обещание, что если ты разрешишь оковы неправды, отпустишь измученных на свободу, то воссияет тогда над тобой свет. Как-то один человек рассказал, что я решил по зову Духа Святого пойти к тому месту, где собираются непристойные женщины, чтобы им свидетельствовать о Боге. Я подошел к одной из них и сказал: «Пойдем пообщаемся в кафе». Она меня неправильно поняла, зашла со мной, сели за столик, и ей начал искренне говорить о том, что для нее главное в жизни и как она может найти новую жизнь. Она меня слушала с удивлением и потом поверила, что мои намерения были искренние. В этот момент в этот ночной клуб зашел один из тех прихожан, кто приходит и в церковь. увидев меня, пастора рассказывает, он очень испугался. И говорит: пастор, что вы тут делаете? А он ему в ответ тоже говорит: я знаю, что я здесь делаю, а вот что ты тут делаешь? И тот смутился. Когда наступило ближайшее собрание, пастор беспокоился, стоял у входа и ждал, придет ли эта женщина. И она пришла. Церковь вся сидела, но она пришла в вызывающей одежде. Она хотела посмотреть, действительно ли это правда, что Бог принимает такими, какие мы есть. Она появилась у входа, и вся церковь не выдержала. Смотрите, кто пришел. Смотрите, кто она из себя. Но пастор решительно подошел к ней, взял ее за руку, провел ее на первую скамейку и сказал: присаживайтесь. Бог вас принимает, и это знают здесь все. Итак, у нас сегодня есть весть от Бога. И это спасло эту женщину. Христос делал со многими людьми, которые потеряли веру в Бога, и возвращал их, радуясь, организовывая для них пир. И пир, который организован для потерянного юноши, показывает, что деньги нужно тратить не на тех, которые всегда уже сидят в собрании и нашли путь к Богу. Все наши средства нужно вкладывать в этих несчастных, потерянных людей. Но часто мы видим, как только такая идея появляется, сразу же начинаются реплики. Это пустая трата денег. Так думали фарисеи. И они оказались без Бога. Они оказались ему противниками. Самоправедность ведет нас к погибели. Да поможет нам Бог искать сегодня Господа, любить тех, кого Он любит, и спасать тех, кого Он хочет спасти, и видеть в себе все те зачатки самоправедности, которые нас разлучают с Ним. Да поможет нам Бог в этом. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
6: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем говорить с вами на актуальную тему зависимости. Все чаще и чаще мы стали соприкасаться с проблемой зависимости в обществе, семье и жизни конкретного человека. Кто чаще всего обращается ко мне за помощью и с кем обычно я работаю? Зависимостей, конечно, много, но реально ко мне обращаются со следующими проблемами. Люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Именно с ними я и работаю в реабилитационном центре. Люди, страдающие от игровой зависимости, когда на кону миллионы, квартиры и сама жизнь играющего. Порнозависимые, ребята, которые уже не могут самостоятельно справиться с этой проблемой. Страдающие пищевой зависимостью, люди, которые, так сказать, заедают свои проблемы. И, конечно же, созависимые, то есть родственники зависимых. Об этом у нас будет отдельная тема. В прошлый раз мы говорили с вами на тему химической зависимости от психоактивных веществ. Сегодня я хотел бы вам раскрыть более подробно тему нехимической зависимости. Что это такое? Нехимическая зависимость – это навязчивая потребность к определенному виду поведения. Поэтому нехимическую зависимость называют поведенческой зависимостью. Нельзя недооценивать нехимические виды зависимости, ведь рано или поздно все они приводят к химическим зависимостям, к заболеваниям психики, нравственной деградации, духовной смерти. Давайте коротко перечислим основные виды нехимических зависимостей. Игровая зависимость, такие как ставки на спорт, онлайн-тотализаторы, онлайн-казино, компьютерные игры. Сексуальная зависимость, любовная, порнозависимость, телевизионная зависимость, интернет-зависимость, зависимость от соцсетей, трудоголизм, шопоголизм, адреналиновая зависимость, спортивная, религиозная, гневоголизм, созависимость и, мы еще с вами говорили, пищевые зависимости, булимия и анорексия. Что движет человеком, который тратит все свое время и все свои деньги на онлайн-казино, порночаты или вкусную одежду? Почему люди добровольно становятся рабами своих увлечений? При нехимической зависимости или поведенческой зависимости человек подсаживается не на героин или алкоголь, а на определенное поведение, которое провоцирует выброс нейромедиаторов в лимбическую систему, действие которых схоже с действием наркотических веществ. Как работает лимбическая система и что происходит с мозгом человека, я расскажу отдельно в следующих передачах. Но чтобы вы понимали, что происходит с мозгом во время зависимого поведения, приведу вам следующий факт. Ученые обнаружили, что воздействие трехчасовой игры на компьютере приравнивается к дозе героина. И поэтому на Западе детская игровая компьютерная зависимость давно уже приравнивается к алкоголизму и наркомании. Да и само пребывание зависимого от игр в реабилитационном центре вместе с нарко- и алкозависимыми говорит о многом. Согласитесь. И таких реабилитантов с каждым годом становится все больше и больше. Любовные ощущения сопровождаются выбросом дофамина и норадреналина, что сродни реакции после употребления кокаина или амфетамина. Просмотр телепередач, чрезмерное употребление пищи действует таким же образом, как алкоголь, провоцируя выброс серотонина. Итак, нехимическая зависимость фактически представляет собой набор поступков, совершение определенных действий, вызывающих нейрохимические изменения в головном мозге. Давайте рассмотрим их более подробно. анорексия и булимия. Анорексия и булимия являются двумя крайними противоположностями пищевой зависимости. Современная индустрия моды возвела худобу в икону стиля. Благодаря фильмам, глянцевым журналам искаженные стандарты красоты глубоко укоренились в мыслях современных женщин. Синдром нервной анорексии появляется у девушек и женщин, которые стремятся всеми силами соответствовать модельной внешности. Анорексия проявляется в утрате чувства голода и отсутствии аппетита. Не стоит недооценивать это заболевание, ведь при анорексии легче умереть, чем жить. Появляется страх набрать лишние килограммы, и через 1-2 года после начала заболевания полностью исчезает аппетит. Анорексия – тяжелое психическое заболевание, из которого сложно выйти. И при отсутствии должного лечения в 15-20% случаев наступает смерть в результате истощения. Булимия. Слово «булимия» происходит от слова «бычий голод». Булимия проявляется в приступах обжорства, неконтролируемом аппетите, попытке заесть свои личные проблемы. Основная первопричина – подобного разрушающего поведения лежит в чувстве внутренней пустоты и желании заполнить эту пустоту очередным приемом пищи. Пища, со своей стороны, вызывает чувство эйфории, временно дает человеку ощущение счастья. Как анорексию, так и булимию сопровождают отрицание своей проблемы, низкая самооценка, чувство стыда и вины, утрата самоконтроля, депрессия, чувство неполноценности, нарушения в гормональной сфере. Следующая распространенная поведенческая зависимость – это игровая зависимость. Как я уже упомянул, ранее это навязчивая потребность к азартным играм, в онлайн-казино, ставкам на спорт, спортивных тотализаторах, компьютерные игры и так далее. Зависимый человек либо просто сидит за компьютером, просиживая свое время, либо в попытке выиграть желанный миллион. Но проигрывает-то он больше. И то, что начинается весело, со временем становится серьезной проблемой. Основные признаки игровой зависимости – вы все время думаете об игре. Хотите знать больше об азартных играх. Тратите на игру все свое время. Все больше и больше тратите денег, чтобы получить прежнее удовлетворение. Берете деньги в долг или в кредит. Играете, когда на душе плохо или грустно. Ставите в игру все больше и больше денег. Становитесь все более нервным и раздражительным. У вас депрессия и мысли о самоубийстве. Вы не можете без посторонней помощи бросить игровую зависимость. Как распознать игровую зависимость? Игровую зависимость не всегда легко распознать. Зависимые люди, как правило, отрицают свою проблему, скрывают ее от других и лгут, что у них все хорошо в их жизни. Хорошая новость в том, что сегодня игровая зависимость успешно лечится. Есть множество вариантов помощи, которые помогут справиться с игровой зависимостью. На своих консультациях я обучаю методикам и инструментам, благодаря которым вы сможете преодолеть любую зависимость. Следующая зависимость, на которой я хотел бы заострить ваше внимание, чаще подвержены мужчины. Это порнозависимость. Ни для кого не секрет, как пагубно действует на организм человека наркотики или алкоголь. О химической зависимости написано и сказано очень много. Но о сексуальной зависимости, в том числе о порнозависимости, почему-то говорить не принято. В отличие от наркотиков, порно-картинки, порно-ролики можно легко найти в свободном доступе на просторах интернета. Многие люди ничего плохого в порнографии не видят. Кажется, что периодические просмотры порнофильмов никому еще вреда не принесли. Что это всего лишь безобидное развлечение, но в итоге оно превращается в искалеченные судьбы и разрушенные семьи. Как правило, просмотр порно сопровождает удовлетворение. Просто так сама по себе порнография мало интересна. В семейной жизни самоудовлетворяющий человек нацелен на удовлетворение себя, а не своего партнера, что негативно сказывается на семейных взаимоотношениях. Со временем такого человека перестает удовлетворять реальный партнер. Пристрастие к порнографии можно сравнить с героиновой зависимостью. Настолько трудно от нее освободиться. Один мой клиент рассказывал: «Я не понимаю, почему именно эти картинки, почему именно это видео обладает такой силой надо мною? Почему это сильнее меня? Почему мужчину так тянет к порнографии? И где берет начало механизм образования порнозависимости?» Расскажу вам про эффект Кулиджа. Этот феномен был назван в честь американского президента, возглавлявшего страну в 20-е годы. Старая шутливая история повествует, как президент вместе со своей женой посетили птицеферму. Пока президент отвлекся в стороне, фермер гордо показывал мисс Кулидж петуха, который, по его словам, может совокупляться с курицами весь день напролет. И так изо дня в день. «Возможно, вам стоит рассказать об этом петухе мистеру Кулиджу?» — застенчиво предложила фермеру первая леди. Президент, услышав замечание, спросил фермера: «А скажите, фермер, а этот петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу?» «Нет, сэр», — ответил фермер. «Каждый раз у петуха новая курица. Возможно, вам тоже об этом стоит сказать, миссис Кулидж». Эффект Кулиджа заставляет мужчин смотреть на других женщин, даже если у них есть супруга. Ученые попытались объяснить это, проводя эксперимент на крысах. В большую клетку поместили одного самца и 4 самки в период их оплодотворения. Самец крысы незамедлительно начал спариваться со всеми самками поочередно. Это происходило до тех пор, пока самец не выдохся. После этого, как бы самки ни старались привлечь его внимание, он не отзывался. Однако, когда ученые поместили в клетку новую самку, то самец сразу же нашел в себе силы спариться и с ней. Такой эксперимент по замене самки можно повторять до тех пор, пока самец буквально не сдохнет от истощения. Недавние исследования показали, что женщин чаще всего привлекают уже знакомые мужчины, в то время как мужчин больше всего привлекают незнакомки. Звучит знакомо, не так ли? Интернет-порнография в наши дни стала очень доступна. Особенно привлекательно здесь то, что новизна – это дело одного клика. В течение 15 минут можно получить больше новых сексуальных партнеров, чем могли бы иметь все наши предки. Клик-клик-клик – самоудовлетворение. Клик-клик-клик-клик-клик-клик – самоудовлетворение. Так можно кликать часами. Только в отличие от животных, люди создают пары, чтобы строить длительные и долгосрочные взаимоотношения. Счастливый брак, выстроенный на преданности, любви, доброте, взаимопомощи, способен принести настоящее счастье и настоящее удовлетворение в жизни. Но также именно в семье человек может прочувствовать всю глубину несчастья, одиночества, боли и разочарования. Каждый из нас – творец своего счастья. И в наших руках то, какой будет наша семья, в какой среде вырастут наши дети. Порнография сродни сильному наркотику, потому что от порнографии практически невозможно самостоятельно отказаться. Я хотел бы сегодня обратиться к любителям новых сексуальных ощущений. Подобно наркотику, с помощью мастурбации на фото или порно-видео вы, безусловно, на какое-то время наполните свою жизнь «счастьем» в кавычках. Но взамен она попросит несравненно больше. Вашу семью, ваше здоровье, ваше время, ваше сердце, всю вашу жизнь. Выбор за вами. Я же со своей стороны предлагаю вам помощь. Не отсиживайте в стороне. Проблема зависимости сама по себе не решится, а наоборот станет только хуже. Сделайте первый шаг, напишите мне. Я всегда рад помочь. Я знаю, что в одиночку вы не сможете победить ваши проблемы. Но вместе мы сможем. Пример тому – свободные от зависимости люди, которым я уже помог. В заключение хотелось бы вспомнить о сиренах в сказаниях Гомера. Сирены. Девы чудной красоты с очаровательным голосом, живущие на островах, окруженных рифами. Их голоса были столь чудесны, что когда моряки слышали их песни, то разбивали свои корабли о рифы в попытке подойти ближе к прекрасным созданиям. Тех, кто не погиб в рифах и все же высаживался на остров, сирены звуками своих песен усыпляли, а затем живьем раздирали их на части и пожирали. Аргонавты лишь благодаря тому миновали гибель от сирен, что сопровождавший их Орфей заглушил чудесные голоса своим пением и игрой на своей лире. Сладкий голос сирен до сих пор звучит на наших улицах, из наших холодильников и экранов наших мониторов. Но если древние смогли победить сирен, то и наше поколение тоже сможет. И помните, выход есть всегда.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Стрессы, тревога, депрессии и другие эмоциональные проблемы все чаще встречаются в нашей жизни. Радует то, что мы можем восстановить свое эмоциональное здоровье и обрести внутреннюю гармонию. Я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья.

0: на нашей новой программе, которая будет посвящена эмоциональному здоровью. Мы, как психологи и вообще эксперты в области эмоционального здоровья, поговорим, ну, не только о причинах, да, вот, разрушения эмоционального здоровья. Мы поговорим, конечно же, о каких-то практических рекомендациях, как мы можем восстанавливать, да, чтобы наши зрители и мы вместе могли пользоваться этими конкретными рекомендациями для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
0: И давайте вот для начала, ну, начнем с определения, что ли, такого понятия «эмоциональное здоровье». Вот что лично для вас, каждого, значит это понятие?
2: Ну, я думаю, что эмоциональное здоровье – это больше, чем просто отсутствие каких-то психических расстройств, каких-то заболеваний. Все-таки эмоциональное здоровье, на мой взгляд, это некое состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, он может развиваться, он может справляться с какими-то обычными жизненными трудностями, которые встречаются у него на пути.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Мне кажется, эмоциональное здоровье – это как такое состояние, когда человека спросит, ты счастлив? Он скажет, да, я счастлив. Ты доволен жизнью? Да, все окей. Угу. То есть я окей, ты окей. Мир, в принципе, такой тоже замечательный. Я могу жить в нем, справляться с различными трудностями, стрессовыми ситуациями. Вот, и со мной все будет в порядке.
0: Угу, точно.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Я согласна с коллегами, и мне больше всего нравится в определении эмоционального здоровья, что это тема про целостность. Дело в том, что у нас есть много компонентов личности, которые зачастую бывают друг другу противоречат. Наши мысли стремятся к одним целям, наши чувства им противоречат, и это создает вот тот самый конфликт, который становится источником эмоциональных проблем. И поэтому, если мы говорим об эмоциональном здоровье, то это в первую очередь целостность всех наших внутренних состояний и способность эту целостность реализовывать, транслировать в мир и исполнять какие-то те миссии, наверное, ту идею, которая движет человеком. Потому что без эмоционального здоровья у нас нет... У нас есть силы, может быть, как-то реагировать на обыденные вещи. Но делать что-то новое, творить свою реальность и реализовывать себя, это невозможно, если есть какие-то вот эти вот состояния тревоги, депрессии и так далее.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
0: Спасибо. Но вот а почему это важно? Знаете, вот все-таки все знают, что физическое здоровье напрямую как-то влияет на, ну, к примеру, на сердце. Да? Вот у тебя хорошее сердце, значит, ты там дольше проживешь. Влияет на долголетие. А вот психическое здоровье, наше эмоциональное здоровье, на что это влияет?
2: Я думаю, что на многие сферы, потому что в Слове Божьем мы читаем, ты упомянул слово «сердце». В Библии написано о том, что веселое сердце как врачевство. И когда говорит Библия о сердце, она имеет в виду не о физическом органе, она подразумевает эмоциональное состояние человека, его какое-то позитивный настрой на жизнь, взгляд какой-то с надеждой на жизнь, устремленность. И поэтому, на мой взгляд, это охватывает все сферы жизни человека. И вот как раз Айгуль говорила о том, что когда у человека есть это состояние удовлетворенности и благополучия, он чувствует, что он может что-то не просто выполнять обыденные вещи, а он может реализовываться, и поэтому это влияет на все сферы жизни. И на физическое состояние, и на социальные связи человека, и на его реализованность, какой-то потенциал профессиональной деятельности, не только на его здоровье.
3: Хочу тоже добавить, что в Библии есть такие интересные слова, что и дух, и душа, и тело да пребудут во всей полноте, то есть целостности, да, без пятна и порока. То есть действительно человек представляет собой такую целостную структуру, где сочетается все, и все должно развиваться. То есть если человек только развивает физические свои способности, там ходит в спортзал, то и где-то он, может быть, упускает свои хобби, или, может быть, не проводит время с семьей, или, может быть, он не занимается совершенствованием, да, может быть, хобби у него нет, то получается такая немножко деформация, деформация колеса жизни. Вот если человек развивается во всех сферах, то, в общем-то, он достаточно осознанная личность, он может действительно строить отношения с другими, может реализовываться, но и двигаться вперед к каким-то достижениям каких-то своих целей.
4: Можно я добавлю?
0: Да.
4: Я что хотела сказать, что вот еще мы же не учитываем, мы говорим, что сердце влияет на физическое здоровье, но эмоциональное здоровье тоже влияет на физическое здоровье. Оно влияет на нашу возможность в социальной коммуникации, оно влияет на наше интеллектуальное развитие, оно влияет в принципе на состояние общества, то есть чем больше людей, у которых снижен эмоциональный тонус, тем труднее реализовывать вот эти социальные задачи, которые стоят перед сообществом. Поэтому мы не можем исключать тему эмоционального здоровья не из одной из сфер человеческой жизни.
0: Спасибо. А вот Иван сказал, что для него вот состояние эмоционального здоровья – это как состояние счастья. Но можно ли сказать, если ты не чувствуешь вот это счастье? Ну, потому что счастье, согласитесь, это такое какое-то приподнятое, что ли, состояние. Мы же не всегда находимся вот в этом прям таком, да? Ты идешь так, несешь себя в этом состоянии счастья. Если у тебя нет этого состояния счастья, то ты эмоционально нездоров. Или все-таки, ну, если ты просто нормально себя чувствуешь, это тоже эмоциональное здоровье?
2: Ну, мне кажется, когда Иван говорил о состоянии счастья, это больше, я бы расширила эту мысль про состояние удовлетворенности. И это не значит, что у человека нет сложностей, нет переживаний. Но даже если эти сложности, переживания есть, и ты общаешься, к примеру, с человеком, ты видишь, что он осознает, что да, у него есть переживания, но в целом у него есть какая-то все равно общая удовлетворенность жизнью. У него, может быть, есть проблемы на работе, но тем не менее он говорит, у меня есть семья, я могу на нее опереться. У меня есть образование, я могу, то есть вот это «я могу, я умею», оно и дает вот это ощущение удовлетворенности, что мы сегодня как равно счастье используем.
3: Да, то есть какое-то внутреннее спокойствие, что бы ни случилось в моей жизни, потому что жизнь, ну, это действительно непростая вещь, и всякое бывает, то действительно есть вещи, на которые я могу опереться, и это как-то меня поднимет над проблемами, и я справлюсь.
0: Вот для меня это, знаете, как, вот когда ты здоров, ну, физически, ты это вообще не замечаешь, ты живешь себе и не замечаешь. Но ты замечаешь только тогда, когда ты нездоров. Ну, например, ты начинаешь кашлять, да, или там у тебя нога болит. И ты тогда понимаешь, что что-то есть, ты нездоров. А так вот это состояние здоровья, ты его как бы не замечаешь. То же самое для меня, эмоциональное здоровье. Я начинаю замечать только тогда, когда что-то не так пошло. И вот для вас лично, вот эти звоночки, что это такое? Когда вы замечаете, что с эмоциональным здоровьем что-то не так? Вот это как выражается?
2: Я думаю, что у каждого человека, наверное, по-разному выражается. Но это для меня как некая нересурсность в какой-либо сфере. И кто-то замечает, что у него пропал сон. Например, это сигнал какой-то. Кто-то замечает, что он либо ест, либо совсем не ест. А кто-то на бытовом уровне, маленький такой, если уровень нехватки этого эмоционального здоровья, то он замечает, что он просто пришел, сорвался. Вот женщина пришла с работы, уставшая, к примеру, сорвалась, на детей накричала. Что-то еще там.
0: Раздражительность
2: повысилась. Это, ну, для меня это сигнал, что есть какая-то дефицит какой-то, и поэтому человек не может, вот эмоциональное здоровье мы говорим, не может не осознавать эмоции, они им управляют, не тем более управлять этими эмоциями.
4: Я хотела добавить, что, к сожалению, у нас большинство людей к эмоциональному здоровью вот относятся, вот как ты говоришь, типа счастье, что это что-то, вот, что должно о себе давать знать. То есть если я счастлив, значит, со мной все хорошо.
2: И оно должно быть.
4: А счастье, это, по сути же, это не какой-то выход за пределы нормального состояния. Счастье — это когда ты функционируешь, живешь, когда ты в контакте со своими эмоциями, когда у тебя есть ресурсы на то, чтобы реализовывать себя. А вот звоночки, у нас вот есть такая проблема, как, знаете, как говорят,
0: Не доглядел,
4: да. Многие говорят, я что-то ленивый стал, вот мне надо там что-то поднажать. Подумать, что на самом деле это твоя лень, это признак того, что у тебя не все в порядке так с эмоциональным здоровьем. И
2: да.
4: Организм сопротивляется. То есть этих звоночков очень много, но мы можем их различить только тогда, когда мы в контакте сами с собой. Когда мы наблюдаем, что вчера было так, а сегодня вот так, и что-то поменялось, и чего-то не хватает. А мышь бывает, не хватает, значит, все, надо там дожать, надо себя добить.
0: То есть у каждого это свое может быть?
2: Да.
4: Да. Кто-то больше физически, кто-то больше эмоционально, кто-то интеллектуально устает, и он не может решать задачи. Вроде бы в жизни все хорошо, а какие-то вот интеллектуальные задачи не получается решать.
3: Да, то есть эмоции подсказывают нам, какие потребности наши не удовлетворены. То есть это отличные подсказчики, индикаторы. И если мы, соответственно, читаем эти эмоции, умеем их осознавать, принимать их в себе и правильно выражать, соответственно, то, в общем-то, мы можем сказать, что у нас нормальное эмоциональное здоровье. И негативные эмоции тоже могут быть присущи в нашей жизни. Главное их адекватно выражать, строить нормальные коммуникации, без оскорблений, если это гнев. Вот, просто говорить, что мне что-то нравится, что-то мне не нравится. Вот, и поэтому нужно вот двигаться в этом направлении.
0: Хорошо, спасибо. А к нам, вот как к психологам, на консультации приходят разные люди. И в последнее время, не знаю, вы замечаете или нет, я замечаю, что тема именно эмоционального истощения, она начинает лидировать. Потому что люди очень сильно устают.
2: Перегружены
0: на работе, потом в целом ситуация, там, в экономическом плане и так далее. И вот давайте, что ли, определимся с этими понятиями. Вот это эмоциональное истощение, это уже, знаете, там, наверное, не звоночек, а это уже такой колокол.
2: Это уже такой набат даже, да. Когда вот, человек не может контролировать. Если еще звоночки он может проигнорировать, вот как Айгуль сказала, продавить где-то, в работу уйти, чем-то еще, то вот такие вещи уже человек не может. Это когда что-то уже он не может контролировать, и это уже действительно звучит.
0: Да, давайте набат. Поглубже, что это является, каким набатом. Потому что, ну, например, да, иногда человек идет, у него там желудок болит, и он думает, что проблема с желудком, надо лечить желудок, а в реальности это его очень длительный хронический стресс, эмоциональное истощение влияет на то, что у него начинается там гастрит, вплоть до язвы. Это может уже такие быть проявления. Но не обязательно ведь так. То есть нам нужно какие-то звоночки такие, ну, как к набату относящиеся, проговорить, чтобы было понятно, что нужно срочно заниматься эмоциональным здоровьем. Вот, что бы вы порекомендовали? На что обратить внимание?
4: Я хочу пример привести, что вот очень часто ко мне на консультации приходят люди, которые говорят, у меня все в порядке, только вот почему-то я не хочу общаться. Или все в порядке, но почему-то сил постоянно нету. Вроде все хорошо, но вот набат – это тогда, когда уже не только твои эмоции хотят до тебя достучаться, но уже тело говорит, что со мной не в порядке, у меня нету сил, головные боли, трудности в общении. То есть когда вот этот вот комплекс дух, душа и тело начинает уже вот взывать к твоему разуму, что пора остановиться. И вот этот вот набат, это, наверное, тогда, когда вот жизнь кардинально изменилась по сравнению с тем, что было там некоторое время назад, и ты что-то делал, как-то жил, реагировал на трудности, а тут уже просто любая малейшая проблема, любое малейшее состояние, выходящее за рамки обычного, оно вызывает сильнейшее напряжение, и нету ресурсов это решать. Это уже набор.
0: То есть возникает любая задача, а у тебя организм как бы сопротивляется, не хочет что-то делать, и это продолжает длительный период.
2: У него как будто
0: период.
2: Сил нет с этим справиться.
4: Не физически.
0: И это длительный какой-то период. Ну, усталость же может быть у любого человека, правильно? Если ты сегодня там переутомился,
2: безусловно,
0: новая
2: я
0: задача.
2: Думаю, что вот то, о чем Айгуль сказала, это одно из, это важный фактор, это мы смотрим, насколько мы можем справляться, и второе, то, о чем как раз ты говоришь, это продолжительность, это очень важный маркер, потому что если человек просто, ну, условно говоря, пару дней не высыпался, у него были сложности, и, к примеру, он не может сконцентрироваться, решать какие-то задачи, или стал забывать, где, что, зачем, какую задачу он хотел решить, то, конечно, мы говорим о каком-то временном переутомлении, но когда это длится какое-то продолжительное время, и человек знает, что он в стрессе, в каком-то дефиците продолжительное время, то это, конечно, очень важный сигнал.
4: И отдых, если не помогает, то есть ты нашел время поспать, отдохнуть, отвлечься, возвращаешься в свой быт, и все равно угу. не работает. То есть не сработал отдых, не дал тот эффект.
3: У меня эмоции представляются с неким колодцем. То есть там водичка, и люди подходят и черпают. И вот мы говорим, да, колодец иссяк. Вот, и тоже эмоции могут истощиться. То есть что-то питает этот колодец, люди забирают, и нет каких-то ресурсов других источников, чтобы его пополнить. Вот очень часто тоже у человека бывает такое, то, что он отдает постоянно, он как, у него синдром спасателя, ему звонят, он бежит. То есть он отдает всего себя, а, соответственно, ничего как бы не получает и не подпитывает. И вот очень часто бывает такое вот эмоциональное истощение, например, как это одна из стадий эмоционального выгорания, там, например, на работе он вкалывает, ну, то есть отдается всему себя, а у него нет каких-то других сфер, которые он развивает, он не находит этих источников, он не отдыхает, не спит нормально, нормально не питается. И, соответственно, его просто жизненные ресурсы заканчиваются, и он находится в апатии.
2: Он начинает дистанцироваться от
4: людей. Да, ему сложно.
3: Да, усталость он ощущает и так далее.
0: Да, давайте попробуем вот резюмировать вот эти моменты. Смотрите, если человек заметил в себе какие-то сигналы, связанные с физическим состоянием, например, у него там, ну, начинает головокружение быть, там, ну, как психосоматически, да, желудок заболел.
2: Боли в желудке.
0: Или он начинает просыпаться раньше времени.
2: Расстройство
0: сна. То есть раньше
2: сна.
0: Он всегда в 7 утра, а сейчас начал в 4 просыпаться. Или он видит, что любая задача, да, то, о чем ты говорила, она воспринимается очень сложно. Раньше он как бы спокойно, а сейчас у него как будто бы нужны какие-то титанические усилия, чтобы что-то начать делать, да. А, и если он как-то по-другому себя чувствует, раздражительность повысилась у него, или наоборот, повысилась апатия ко всему. Угу. Какие-то вот такие вещи, которые раньше с ним не происходили. И это длится какой-то период времени. Ну, в целом, профессионалы на это обращают внимание, да, когда я спрашиваю, задавая вопрос, я хочу понять, это длится у него неделю-две, или это просто 1-2 дня. Если он говорит, что у него вообще-то 2 недели, чаще всего вообще говорит, да, это вообще месяц уже, или там 2 месяца.
4: Угу. Некоторые года.
0: А некоторые говорят, да я вообще так живу уже давно. Вот. Конечно, понимаешь уже, что здесь эмоциональное истощение, вот что называется, уже давно надо было заниматься этим, да? А из-за чего это происходит? Вот какие причины эмоционального истощения?
4: Ну, мне нравится, как Иван привел пример с колодцем. То есть любое действие требует ресурсов, в том числе и работа с эмоциями, социальное взаимодействие, задачи какие-то бытовые, они требуют ресурсов. И получается, что ты вроде как отдаешь, что-то делаешь, а ты не умеешь восполняться. То есть вот ты говоришь маркеры, да, как обратить внимание. Чаще всего вот у меня на первых порах практики приходили молодые мамы, у которых в принципе жизнь такая, что ты все отдаешь, физические силы, эмоциональные силы. И если эти молодые мамы не умеют понимать в момент, когда уже все, они работают в минус, то им восстановиться очень сложно. Вот любой человек может оказаться в такой ситуации, что ты просто не отслеживаешь свое состояние и не ищешь момента, когда ты был в плюсе, дошел до точки ноль, а потом уходишь в минус. И вот когда ты пошел в минус, там уже приходится прилагать много усилий для того, чтобы как-то это, этот процесс повернуть обратно. Наверное, такой момент.
0: Хорошо, есть еще какие-то причины, вот из-за чего человек приходит в состояние эмоционального истощения?
2: Ну, я бы согласилась с тем, о чем говорила Айгуль, это все-таки про какую-то осознанность, вот самосознание. На мой взгляд, когда это есть, мы можем отследить уже сами, потому что причин действительно может быть много. Человек не заботится где-то о себе, много отдает, этот колодец пустеет, не восполняет, не отдыхает. Ну, нарушения во всех сферах, вот мы упомянули, да, колесо, и в отношении сна, и в отношении питания, и в отношении общения с окружающим. Человек может и там истощиться, но если он много-много будет отдавать, и не восполняться с общением теми людьми, которые подпитывают его в свою очередь. Поэтому таких, скажем, источников, которые, ну, забирают много у нас сил, их, их очень много, и когда люди очень много находятся в интернете, когда много потребляют какого-то контента, это тоже такие вещи, которые забирают эмоциональное здоровье.
0: Ты прям хорошую тему подняла, потому что, например, новостной фон. Чаще всего все новости создаются негативными. Да? Люди смотрят новости,
2: и все плохо.
0: Но они всегда плохие. Там не рассказывают ничего хорошего там, о достижениях. Чаще всего плохо. Но люди целыми днями, наблюдая, хотят как бы быть в курсе, но они напитываются негативом, и, конечно, свою нервную систему и эмоции постоянно подсаживают. Еще и последнее время вижу, это, конечно, проблема больших городов. Это трудоголизм. То есть у людей так много работы, погоня определенная за какой-то финансовой стабильностью, потом определенная картинка.
2: За уровнем каким-то.
0: Да, картинка, которую мы видим там в соцсетях, где человек живет очень хорошо, и ты вроде как что-то должен вставать, должен еще больше зарабатывать. Тебе рисуют какие-то там цифры, возможно, они вымышленные, да? Но человек видит и думает, а я меньше зарабатываю.
2: Вот, и я, и я вспоминаю человека, который недавно поделился со мной, молодой человек, тем, что ему 22 года, а он ничего не достиг. И у него,
0: на этом трагедия фоне, жизни.
2: У него действительно трагедия жизни, потому что где-то в 14-15 лет он читал книги по саморазвитию, по достижению, по самореализации. И он себе расписал, что в 22-23 у него уже вот все это должно быть. А этого нет, и у него, ну я не скажу, что у него ничего нет, но он не видит того, что есть.
0: Да.
2: И он очень сильно эмоционально истощен был, этот молодой человек. Как раз вот из-за этих ложных ожиданий.
4: Вот мне кажется, здесь мы как раз-таки и приходим к корневой точке, откуда возникают эти психологические проблемы. Дело в том, что точка роста, точка развития, она всегда идет из «я». Вот мои ценности, мое состояние, мои эмоции. А тогда, когда мы в центр своего мира ставим... Те же
2: что
4: новости,
2: другие
4: представления, другие идеалы, другие ценности. Оно не соответствует тому изначальному образу, в который в нас вложил Творец, и происходит вот этот конфликт. И мы в погоне за внешним упускаем вот этот вот контакт с собой, который приводит к этому разрыву. И чем больше разрыв, тем больше вот этот вот конфликт разворачивается, и тем тяжелее человеку вернуться к центру своего колеса баланса. Потому что если в центре колеса баланса поставить что-то, кроме себя, то это в любом случае разваливающаяся конструкция. И эта разваливающаяся конструкция проявляется вот в форме тех же самых психологических проблем.
0: Давайте поговорим о конкретных рекомендациях. Да? У человека звоночки. Хорошо, если на уровне звоночка он начал себя изучать и замечать. Плохо, если там уже набат. Вот, ну давайте.
2: Но даже тогда есть надежда.
0: Уже хорошо.
2: Даже тогда есть надежда. Я всегда говорю, что помощь себе можно оказать всегда, в любом состоянии.
0: Хочется сказать... Ты больше потратишь время на восстановление, если ты позже начал заниматься собой. Лучше на уровне звоночков, когда ты только первые сигналы заметил, да, маркеры, и тогда уже заняться. Чем ты запустил, как иногда ведь бывает, человек запустил очень сильно свой кашель, не лечил вначале, несколько месяцев лечил, а потом ему приходится, ну, практически антибиотиками лечиться. Если можно было каким-нибудь травяным раствором на начальном этапе, там травки попить, и кашель проходит. То же самое с эмоциональным здоровьем, да? Вот вы бы что рекомендовали человеку? Какие ваши главные такие вот фишки? Как человеку восстанавливать эмоциональное здоровье?
2: Я думаю, что у каждого человека должен быть какой-то такой... ящичек, если можно так выразиться, шкатулочка самопомощи. И этот ящичек, он у каждого свой. Для кого-то хорошо прогуляться, кто-то сходит в спортзал, будет выгонять это, кто-то больше будет посвящать время встретиться с друзьями, будет общаться с ними. Это не обязательно что-то такое дорогостоящее и времязатратное. Люди иногда думают, что чтобы о себе позаботиться... Когда они слышат, вот им говоришь, надо о себе позаботиться, они говорят, сейчас нет на это времени, у меня работа, опять же, для трудоголика, я не могу остановиться сейчас.
3: Но... Называется синдром отложенной жизни. Да?
2: И даже если у человека нет вот мега возможностей, но если он будет каждый день что-то небольшое практиковать, какую-то заботу о себе, это уже будет, на мой взгляд, очень важный шаг к тому, чтобы быть в ресурсе.
0: А ты не замечала такой момент, что вот люди, когда, особенно в христианском мире, слышат понятие заботы о себе, им это как-то близко коррелирует почему-то в их головах с эгоизмом. И они побаиваются этого, подпускать близко к себе понятие заботы о себе. Они вот о другом позаботятся. Это как бы свойственно человеку.
2: Я оппонирую в твоем лице этим людям, Руслан. Почему это важно? Потому что когда для верующего человека, потому что когда верующий человек не имеет вот этого эмоционального баланса, когда он не ресурсен, тогда у него открывается доступ к разного рода искушениям. То, что мы назвали еще эмоциональное нездоровье, есть еще разного рода искушения. Где-то раздражаться, где-то сорваться, где-то не услышать то, что Бог говорит к сердцу. Да. То есть человек, который не отдыхает, не восстанавливается, он, во-первых, разрушает, мы говорим, тело – это дар Божий, это храм Духа Святого, он это разрушает, и помимо этого у него снижается чувствительность как взаимодействия с близкими и с окружением, так у него и взаимодействие с Богом снижается. Поэтому человек, который не заботится о себе, он на самом деле позволяет, открывает доступ к уязвимостям и влиянию со стороны другой силы.
0: Вот моя фишка, которую я использую, прям и в рабочее время использую. Когда давно читал исследование, что техники релаксации, именно расслабления, они прям восстанавливают не просто физическое твое состояние, а эмоциональное. Я нахожу всегда в течение рабочего дня время. У меня есть там место на работе, куда я могу уйти, и там такое кресло практически полулежа. И ты можешь полежать. И вот если я 15 минут посвящаю тому, что я чисто, ни о чем не думаю, просто расслабляюсь, я просто как огурчик после этого. Такого небольшого упражнения. Ты как будто бы заново родился, все, ты заново эффективен, ты идешь, готов. Но если ты пропускаешь этот момент, я по себе поймал. Вечером я выхожу из офиса, я весь уставший, изнемогший, сил выжатый. Просто нет, выжатый. И думаю, чего же я не сходил, не расслабился, 15 минут себе, любимому не посвятил, да?
4: Я хотела добавить по поводу этих 15 минут. Я очень много работаю с мамами, у которых нет 15 минут. То есть 15 минут, посвященные себе, если у тебя там один или тем более двое, трое, которые разнесут твой дом, это вообще мысль,
2: что... Несбыточная мечта.
4: Я про то, что, смотри, на самом деле методы релаксации – это не обязательно время и место. Это всего лишь контакт с собой. Он может быть доли секунды. Но эти секунды, когда ты отключаешь свое сознание от необходимости контролировать внешнюю ситуацию и обращаешь внимание на то, чтобы понаблюдать за собой, в актуальном состоянии, без попытки изменить, без попытки исправить себя, без попытки сделать себе лучше, а просто с желанием найти эту точку опоры в самом себе. Это занимает буквально там доли секунд, когда я чаще всего рекомендую, чтобы человек обратил внимание на свои ступни. Просто здесь и сейчас.
0: Они стоят?
4: Как стоят, как себя чувствуют, есть ли напряжение, какая часть ступни более плотно прилегает к полу, какая менее плотно. И эта доля секунды, она возвращает вашей психике ощущение, так он со мной в контакте, этот человек не где-то там во внешних делах, а он сейчас здесь со мной, значит, все нормально, можем двигаться дальше. Эта доля секунды, она решает все. То есть с этого начинается контакт с собой. Он потрясающе работает.
0: Это классная техника осознанности. Да? То есть ты не летаешь же в голове в проблемах, потому что, где мы обычно в голове? Мы в проблемах решаем. Но если ты про мамочек говоришь, они там нужно, они голоден ли ребенок, а вдруг заболел.
4: Накормить, убраться, заболеть, что приготовить.
0: Если ты работаешь, у тебя проблемы по работе, как только ты про свои ступни подумал, мелочь казалась.
2: Ты вернулся на
0: землю-то.
3: Я хочу тоже сказать о том, что многие действительно в верующем обществе считают, что удовлетворение своих потребностей – это признак эгоизма. То есть мы не должны так много внимания посвящать себе, почему мы ставим свое «я» в центр. Но на самом деле Бог создал нас на этой земле для того, чтобы мы могли жить счастливо, удовлетворять свои потребности. Это нормально, Бог не против. Бог не создал нас на страдания, как многие считают, что мы должны постоянно страдать, добиваться там чего-то. Нет, ничто не чуждо, как говорится, нам, людям, какие-то маленькие человеческие радости мы должны иметь, и это в порядке вещей, потому что в Библии сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем телом и ближнего своего, как самого себя». То есть пока мы не будем в ресурсе и не будем заботиться о себе, опять же, о том, какими нас сделал Бог, тело, наши эмоции и так далее, нам очень сложно будет обращать внимание на других и помогать им.
0: Давайте резюмирую то, о чем мы сегодня говорили. Мы затронули важные причины, которые ведут к разрушению нашего эмоционального здоровья. И мы говорили о том, как важно заметить еще на уровне только первых звоночков, что нужно вообще-то о себе начать заботиться. И делать какие-то усилия, пусть они занимают всего лишь одну минуту или 15 минут, но посвященному себе, своему здоровью, и тогда мы сможем отдавать намного больше, да, другим, любить других больше, когда ты в ресурсном состоянии. Ты можешь быть более продуктивным, эффективным, а всего лишь нужно начать с себя. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
4: Спасибо. Да. Спасибо.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты верующий и хочешь создать семью, соответствующую воле Божьей? Или наоборот, ты считаешь, что не нужно сверяться с Библией при создании семьи, ведь не сказать, что библейские семьи были особо счастливыми. Самую первую семью создал Бог. Можно ли поэтому сказать, что создание семьи – воля Божья? И что семья, как и любое его творение, имеет цели? Сейчас образ семьи разрушен, и цели ее потеряны. Так ли это? Давайте сегодня мы поговорим об этом. Итак, мы начинаем. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему создания семьи. Наш сегодняшний гость покажет на примерах из Библии восстановленный образ семьи, соответствующий Божьему замыслу. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, музыканта Николая Качалова. Встречайте.
2: Приветствую тебя, Вадим.
1: Привет,
2: приветствую,
1: Николай.
2: Друзья.
1: Николай, у тебя есть семья?
2: Да, у меня есть семья.
1: И ты действительно считаешь ее идеальной?
2: Абсолютно в этом уверен. И знаете почему?
1: Нет.
2: Потому что мы выстраиваем отношения в нашей семье на основании библейских принципов. И об этом сегодня мы и будем с вами говорить.
1: Отлично. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. После этого мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему гостю и попытаемся на них ответить. Ну что, Николай, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, библейская перспектива на семью. Зачем вообще нужно об этом говорить? Именно о библейской перспективе на создание крепкой, хорошей семьи. В действительности, семья должна была стать местом, где оба человека, муж и жена, испытывают счастье, испытывают гармонию, испытывают радость от того, что они вместе и проводят свое время постоянно 24 часа в сутки. Но вы знаете, не всегда так получается, что вот в современном мире, когда мы смотрим на состояние современного мира и наблюдаем за семьями, как они строятся и как они разрушаются, мы видим, что не всегда семья становится этим самым местом счастья и взаимного развития. И сейчас существует огромное количество книг, философских книг, психологических книг, которые как раз-таки рекомендуют, дают различные рекомендации психологического характера по поводу того, как сделать так, чтобы семья была крепкая. И когда вы зайдете, скажем, в книжный павильон и посмотрите на обилие этих книг по психологии семьи, то вы поймете, что да, действительно, проблема существует, и она очень обширна, потому что столько много книг пишется. Но вы знаете, книг пишется действительно много, рекомендаций очень много. Причем рекомендации бывают самые разные. Как найти, как удержать, как не передавить с лишним вниманием, как играть в некоторые такие кошки-мышки, чтобы не погас вот этот вот первоначальный интерес друг к другу. Очень много различных рекомендаций существует. И современные психологи в этом очень сильно преуспели. Однако, несмотря на это, мы видим, что семьи продолжают разрушаться. И все больше и больше. Причем вот в первые, скажем так, в самом начале пути, когда семья только начинает образовываться, очень часто бывает, что она еще не успела опериться, не успела укрепиться, как тут же она вдруг разрушается. И мы сегодня задаем вопрос, а что же Библия говорит по поводу семьи? Где же искать этот истинный источник, который гарантированно нам даст хороший результат в плане крепкой семьи, в которой действительно оба, муж и жена, и дети будут счастливы, будут развиваться и будут испытывать состояние гармонии и любви друг к другу на протяжении всей своей жизни. И коль скоро психологи нам не могут в этом помочь, то давайте обратимся к Священному Писанию. Во-первых, хотелось бы сказать, что когда мы начинаем искать в Библии слово «семья», то мы находим, что там, где речь идет о семье, используется слово, которое в оригинале, в языке оригинала, которое написано в Библии, звучит как «бейт», что значит «дом». И вот само по себе понятие «дом», оно уже предполагает некоторое такое действие строительства. То есть нужно сложить крепкое основание и дальше возводить стены, ставить окна, крышу и так далее, и так далее. То есть построение в самой семье уже заключено в самом даже термине, библейском термине, который используется для обозначения семьи – дом. Давайте посмотрим на первый принцип, на каком же основании должна строиться крепкая, устойчивая, хорошая семья. И я приглашаю вас вместе со мною прочесть из Священного Писания первую главу книги «Бытие», стих 26 и 27. Написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всякою землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, мы видим, что первая семья была сотворена по образу Божию. Иными словами, первая семья, она должна была в своих взаимоотношениях раскрывать этот образ, раскрывать характер Бога. Каков Бог? И что Богу нравится, что Богу не нравится? Что Бог любит, а что для Бога неуместно в этой семье? Посмотрим поподробнее, на каких же принципах должна строиться семья? Как раскрыть вот этот образ Божий, чтобы он раскрывался во взаимоотношениях между мужем и женой? Мы читаем дальше, во второй главе этой же самой книги, книги «Бытие», читаем в 18 стихе. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот здесь мы видим уже два основания и две цели семьи, ради чего, собственно, семья и была создана. Какую идею Бог вложил в семью при ее создании? Сказано, нехорошо быть человеку одному. Иными словами, семья создана для того, чтобы было взаимное общение. Когда Бог посмотрел на одного Адама, он говорит, нехорошо, что он один. Он нуждается в общении, в равном себе общении. И он сотворяет ему супругу. И это первая цель и первая функция, ради которой и создан был брак, для взаимного общения. И дальше мы видим, что Бог говорит, сотворим ему помощника. И вот это второе основание крепкой, хорошей семьи. Общение и взаимная помощь. Общение и взаимопомощь. Это два вот этих вот камушка главных фундамента в основании хорошей, крепкой семьи, которые Бог хотел и ожидал видеть во взаимоотношениях супругов. Общение и взаимопомощь. Сразу же хотел бы прояснить некоторую традиционную неточность в понимании того, что значит, что Бог сотворяет помощницу для Адама. То есть по беглому такому поверхностному прочтению может создаться мысль, что, вот знаете, Бог сотворит женщину для того, чтобы она была помощницей. А мужчина, Адам, он, соответственно, как бы свободен от этой участи помогать. То есть у него есть помощница, а ей как бы он не обязан помогать. Но на самом деле здесь совершенно не об этом говорит нам Священное Писание. И единственной причиной, почему жена называется помощницей, так это лишь только потому, что Адам был создан по очередности первым. Поэтому, когда Бог творит второе существо, жену ему, он говорит, она будет ему помощницей. Если бы было бы наоборот, если бы Бог сначала произвел женщину, тогда бы Адам был бы ее помощником. И они должны были бы помогать друг другу. И вы знаете, именно эта идея взаимной помощи, она очень ярко раскрывается во всем остальном Священном Писании. Вот давайте, к примеру, прочтем первое послание апостола Петра, 3 главу, 7 стих, где апостол Петр говорит именно об этом, что в семье оба должны разделять взаимное общение и оба должны быть направлены друг на друга в плане взаимопомощи. Сказано так. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, или можно было бы сказать, как с хрупчайшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». И дальше апостол Петр добавляет, «дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть мы видим, что вот этот образ хрупкого сосуда, он уже сам по себе предполагает какое-то бережное, деликатное, терпеливое отношение, правда? Но дальше апостол Петр, он категорично и прямо заявляет, что необходимо оказывать честь. Вот что значит оказывать честь? Немножко неловко на нашем современном языке звучит этот перевод, правда? Вот что значит оказывать честь? Это как вообще оказывать честь? На самом деле, когда мы заглядываем в язык оригинала, открываем словарь и смотрим на варианты перевода этого слова, которое там используется, мы находим, что слово «честь» — это не что иное, как попечение, забота и помощь. Попечение, забота и помощь. Таким образом, мы видим, что апостол Петр говорит, что «помогайте своим женам, помогайте». Своим женам. Не только они вашими помощницами являются, но также и вы являетесь помощниками для своих жен. Причем вот эта помощь, какая бы она ни была, в работе ли, в творчестве ли, в уборке по дому, апостол говорит, что это духовное действие. И он в этом стихе говорит, что если муж не будет помогать своей жене, то Бог закрывает уши свои, чтобы даже не слышать его молитвы. Равно и наоборот, если жена не помогает своему мужу, то Бог закрывает уши, чтобы не слышать ее молитвы. Я бы хотел привести вам сейчас одну цитату моего любимого христианского автора. Этот автор очень знаменита тем, что она написала очень много рекомендаций в области нутрициологии, в области психологии. И этими рекомендациями пользуются не только христианские исследователи, христианские терапевты, но также и светские терапевты, которые занимаются в области психологии и консультации семей. Она пишет следующее, автор Елена Уайт. Она говорит, «Муж должен помогать своей жене, проявляя к ней сочувствие и неизменное расположение». То есть вне зависимости от ситуации, вне зависимости от какие были конфликты в семье, он должен проявлять неизменное расположение. Если он хочет, чтобы она всегда была бодра и радостна, чтобы она была подобна солнечному свету в доме, пусть он помогает ей. Очень красиво, категорично, и в действительности на практике это очень хорошо работает. Действительно, люди чувствуют себя лучше, бодрее и радостнее, когда они ощущают вот эту взаимную помощь, когда муж помогает жене, а жена помогает мужу. И именно вот таким образом хотел Господь, чтобы строилась крепкая христианская семья на основании вот этих двух камней – взаимное общение и взаимопомощь. Так было в идеале, так должно быть, но после грехопадения кое-что изменилось. Вот эта слава, которая должна была естественным образом развиваться внутри отношений мужа и жены, она во многом потускнела. Можно было бы даже так сказать, что вот этот дом прекрасный семьи христианской, которую создал Бог, он был частично разрушен и частично развален. Давайте прочтем об этом. Открываем книгу «Бытие», следующую главу, третью, и читаем из 12 стиха. «Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Мы видим, что раньше, когда только Бог подводит жену к мужчине, то он начинает радоваться. Даже в оригинале там используются такие слова, которые передают его мысли в поэтической форме. А тут вдруг ни с того ни с сего, после того, как они нарушили оба волю Божию, вдруг в их взаимоотношения вкрадываются такие моменты, как упреки. Вы заметили? «Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть от этого дерева». И мы видим, что теперь вот те взаимоотношения, которые должны были естественным образом развиваться, они очень сильно потускнели. И теперь для того, чтобы восстановить этот дом, христианский дом, христианскую семью, необходимо проявлять серьезные усилия. Именно об этом мы читаем буквально в следующих стихах, 17 по 19. Сказано: «Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе». Я отдельно читаю выборочно. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть Бог говорит, что после грехопадения теперь тебе, чтобы произвести плод от земли, чтобы земля дала тебе плод свой, тебе нужно очень много потрудиться, очень много усилий приложить. И точно таким же образом, для того, чтобы теперь в семье проявлялась гармония, счастье и радость, необходимо теперь обоим супругам очень много трудиться в этом направлении. Более того, Господь сказал, какие проблемы им необходимо будет преодолевать. Если мы прочтем предыдущий текст в современном переводе, как мне кажется, он более ясно истолковывает то, что на самом деле сказал там Бог, мы можем заметить, Бог говорит мужу и жене, говорит жене: «Стремиться будешь мужем своим владеть, а он будет властвовать над тобою». Иными словами, там, где должна была быть помощь, поддержка, теперь получается наоборот. Один хочет подавлять другого, а другой хочет подавлять первого. Необходимо теперь прилагать большие усилия для того, чтобы восстановить вот этот образ семьи, который был частично разрушен. Каковы же нужно прилагать теперь усилия? Что нужно делать? Во-первых, нужно сказать, что, конечно же, от человека требуется и терпение, и настойчивость, и прощение, и умение ценить отношения выше всего, выше всего вообще, в принципе. И самое главное, человеку нельзя, мужу или жене, нельзя ни в коем случае пытаться отстаивать свои права во что бы то ни стало. Я хочу вам рассказать одну притчу, которая как раз-таки иллюстрирует вот те усилия, которые человек должен направлять для того, чтобы образ Божьего дома потихонечку восстанавливался. И притча такая. Значит, были две семьи. Они жили по соседству. Одна семья очень сильно конфликтовала друг с другом. Муж и жена не проводили и не проходило ни одного дня, чтобы они не кричали друг на друга, не проявляли какое-то раздражение. А в другой семье, которая жила прямо рядом с ними, постоянно был мир, тепло, уют. Если возникали какие-то конфликты, то они быстро разрешались и вновь

Семья работала где-то у себя в палисаднике. Этот человек тайком пробрался к ним в дом, нашел укромное место, расположился там так, чтобы его никто не видел, и начал наблюдать. И вот приходят эти двое супругов, между которыми всегда царил мир. Они стали заниматься своими обычными делами. Женщина стала немножко убирать по комнате. Мужчина занимался своими делами, что-то там вычислял, что-то читал, что-то готовил, видимо, к последующему рабочему дню. И тут получилось так, что женщина, когда она убирала что-то, делала какую-то перестановку, то она поставила прямо рядышком на краю стола дорогую красивую вазу, которую они недавно вместе с мужем приобрели, потратили большие деньги для того, чтобы ее приобрести. И она поставила ее так, что она вот-вот едва и упала бы. И тут, значит, раздается телефонный звонок, и муж быстренько вскакивает, отвлекается от своих дел, бежит к телефону, и тут случайно он задевает этот стол, ваза падает и вдребезги разбивается. И вот этот человек, который сидел, притаившись там в укромном своем месте, он думает: ну вот сейчас что-то произойдет. Сейчас, наверное, не только эта ваза разобьется, но всю посуду, наверное, переколотят. Наверное, они сейчас переругаются, наверное, очень сильно. Так, посмотрим, как они будут решать эту проблему. И тут он, на удивление себе, обнаруживает, что женщина подходит и говорит: ой, я так неаккуратно поставила вазу, что она упала и разбилась. Прости меня, дорогой. Вот. А мужчина подходит и говорит: да нет, это так получилось, что я поторопился, и вот из-за моей неуклюжести получилось, что я задел этот стол, и ваза упала. Прости меня, дорогая. Вот. В итоге этот мужчина, который прятался в укромном месте, он возвращается к себе домой. И жена в нетерпении спрашивает его: ну что, муж, ты понял, что там происходило? В чем секрет ихнего мира и счастья? А он говорит: знаешь, дорогая, у них все виноваты, а у нас все правы. Вот это такая интересная притча, которая в действительности иллюстрирует тот духовный урок, которым нам необходимо с вами пользоваться. Никогда не пытаться отстаивать свою правоту. Лучше, как в Библии говорится, поставить милость выше, чем справедливость. И будьте уверены, что, развивая свои взаимоотношения именно по такому сценарию, у вас будет гораздо больше мира в семье, чем вы могли бы себе представить. Проблемы, с которыми часто встречаются сейчас семьи, особенно сейчас, в настоящее время, они были предсказаны задолго вообще до сегодняшнего дня. Сам Господь Иисус Христос, Он говорил, что вот эти проблемы в семьях, с которыми мы встречаемся с вами сегодня, они будут происходить. И говорил Он следующими словами. Приглашаю вас прочесть на слайде кусочек библейского текста, взятый из Евангелия от Матфея, 24 главы, с 37 по 39 стих мы с вами прочтем. Иисус говорил: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествие Сына Человеческого». Иными словами, чем ближе мы приближаемся ко дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа, тем вот эти проблемы, они будут более актуальны. Причем я хочу заметить, что Иисус здесь не говорит о каких-то грехах, правда? Он говорит: ели, пили, женились, выходили замуж. Разве это грех? Нет. Пищу учредил Господь. Институт семьи также Господь учредил. Причем учредил тогда, когда еще и греха не было, когда был мир идеален. Однако Христос здесь переводит взгляд наш на плоскость какого-то удовлетворения собственной плоти. Есть, пить, жениться, выходить замуж, развлечения. И об этом же говорит и Псалом 31 в стихе 8. «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Иными словами, Господь говорит, животные, несмысленные животные, они движутся
движимы

0: собственными похотями, какими-то импульсами, которые возникают внутри них. Однако же Бог дал человеку нечто большее, чем животные импульсы. Он дал человеку рассудительность, он дал человеку разум, какой-то особый разум, такой разум, что Богу было самому интересно общаться с нами. Сказано, Бог приходил и общался с людьми, с первой семьей в прохладе дня. И если бы люди пользовались бы вот этим разумом, руководствовались бы не животными инстинктами, а руководствовались бы вот этой основой, которую Бог заложил в семью, общение и взаимопомощь, то тогда семьи были бы гораздо крепче и не встречались бы с теми проблемами, которые мы видим сейчас, когда через неделю после того, как заключили свадьбу, люди уже подают на развод. Такого бы просто бы не было, если бы люди изначально подходили к вопросу создания семьи, исходя из предпосылки, что Бог создал семью для взаимопомощи и для обоюдного общения. Ну что ж, мы поговорили с вами сегодня о семье. И, конечно же, в контексте разговора о крепкой семье, созидании этого дома взаимоотношений, семейных взаимоотношений, нельзя не упомянуть также и вопросы воспитания детей. Потому что то, какая атмосфера будет выстраиваться между родителями и детьми, будет также очень сильно влиять на межличностные отношения между супругами. И вы знаете, хочу сказать, что когда мы говорим о детях, то хочу привести вам в пример текст Священного Писания, который записан в книге Второзакония. Одна из самых лучших рекомендаций по поводу того, как воспитывать детей, чтобы в семье был мир, гармония и уют, были даны именно здесь, в этой книге, в книге Второзакония. Давайте прочтем. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою и ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». О каких словах идет речь? Моисей говорил о заповедях Божьих, о Слове Божьем вообще. И ключевая идея здесь, в этом тексте, заключается в том, что говорится, внушай детям эти слова, когда? Один раз сказал и забыл, правда? Нет. Сказано, что внушай детям, когда ложишься, когда встаешь, когда идешь на работу, когда возвращаешься домой. Во всякое время ищи возможности пообщаться со своими детьми. Ищи возможности провести время со своими детьми и настроить их мысли, настроить их настроение в учении Божьем. И вы знаете, вот когда говорят о методах воспитания, часто говорят, что ну вот, чтобы ребенок слушался, нужно его бить, нужно розгу прикладывать, и тогда ребенок будет послушен. И действительно, в действительности я часто встречался вот с такими людьми, которые считают, что первый инструмент для воспитания детей, чтобы была хорошая, крепкая семья, дети послушными, шелковыми, нужно прикладывать почаще руку к мягкому месту своего ребенка, и тогда будет все хорошо. Но разве об этом говорит Священное Писание? Прежде чем Священное Писание упомянуло единожды о розге, оно сначала сказало: «Внушай детям, сидя в доме, идя дорогой, ложась и вставая». То есть проявляй много времени для того, чтобы воспитывать своего ребенка, для того, чтобы объяснять ему, для того, чтобы рассказывать ему причины и последствия тех запретов, которые родители объясняют своему ребенку. Знаете, я когда воспитывался в семье, когда был еще вот совсем в юном возрасте, то я могу на практике сказать, как хорош именно вот этот метод. Мои родители очень редко меня били, очень редко. только когда действительно была необходимость такая. А так очень редко меня прикладывались ко мне. Очень редко это было, чтобы папа или мама меня ударили за что-то. В основном мне было достаточно просто объяснения, просто вот такого дружественного разговора со своими родителями, чтобы мне стало все ясно и понятно. Ну вот хочу привести один пример. Вы знаете, вот в возрасте где-то 9-10 лет дети в начальных классах, в школе, они начинают искать где-то по мусоркам окурки сигаретные для того, чтобы попробовать, что это такое, для того, чтобы почувствовать себя взрослыми, для того, чтобы почувствовать, может быть, даже какое-то превосходство над другими своими детьми, с которыми они учатся. И мама говорит, что ты знаешь, сын, вот не бери пример с этих детей. Если вдруг тебе захочется когда-то вот покурить или сделать что-то такое, ну, нехорошее, вдруг если тебе захочется, то, говорит, не надо вот там, где-то за гаражами, в каких-то грязных местах искать вот эти вот, в мусоре копаться, находить эти грязные окурки сигаретные. Не надо. Ты лучше приди ко мне, мы с тобой пойдем в магазин. Уже смешно, правда? Мы с тобой пойдем в магазин, купим хороших сигарет, таких дорогих, знаешь, таких хороших, вот, и вместе с тобой покурим. Но я тебе хочу сказать, что ничего такого особенного вот в этом нет. Просто горько, просто больно, и более того, ты себе очень быстро заработаешь либо рак губы, либо рак легких, будешь уставать слишком быстро, потому что легкие будут загрязняться сажей, и те люди, над которыми ты хотел бы почувствовать какое-то свое преимущество, они будут быстрее развиваться, потому что они не будут отравлены вот этим вот едким дымом этого табака. И для меня это было настолько понятно, настолько, знаете, произвело на меня такое впечатление, что мне никогда не хотелось пойти и с мальчишками где-то покурить. Вот даже тяги не было. Более того, я осознавал, что вот те люди, которые это делают, они просто не имели таких вот душевных, дружественных разговоров со своей семьей. Просто они еще не доросли до того понимания, до того уровня, который мне стал понятен благодаря тому, что родители мне объясняли вот так вот просто, понятно и без упреков. Можно было бы еще много очень говорить на эту тему, много дать очень хороших, ценных библейских рекомендаций, но я бы хотел сейчас в заключении сделать некоторый такой итог всего того, о чем мы с вами сегодня говорили. Во-первых, хотел бы сказать, что Бог создал семью для того, чтобы вы были счастливы. И для того, чтобы вам достичь этого счастья, вам необходимо приложить усилия. Этот дом был немножко развален. Немножко он потерял ту славу изначальную, которая в ней должна была быть. Однако Господь сейчас дает вам силы, чтобы вы приложили усилия к восстановлению этого образа. И вы знаете, если вы будете прилагать эти усилия, то вы почувствуете огромную радость и огромное удовлетворение. Быть может, вам никогда не приходилось испытывать на своем опыте какую-то новую модель поведения, новое отношение. Но вы знаете, вот просто попробуйте. Просто попробуйте не отстаивать свое мнение во что бы то ни стало, а проявить терпение и где-то, может быть, даже уступить. Я вам скажу, что вот мы с моей супругой, как городские жители, не привыкли в огороде копаться. И, вы знаете, когда мы вот получилось, что нам необходимо было переехать в такую местность, где нужно было жить на земле, и когда мы, посадив в огороде тыквы, зелень и ухаживали за яблоками, что было нам совершенно не свойственно, нам казалось это скучное, неинтересное и вообще неблагодарное дело. Однако, когда наступила осень, то мы просто как дети радовались, моя жена бегала по всему огороду и считала все тыквы, которые там были. И она радовалась тем благословениям, которые дал Господь. Да, нам это было непривычно, Да, нам это было что-то новое, какой-то для нас опыт. Однако этот опыт произвел большую радость, когда человек приложил усилия в чем-то. Точно так же, подобно вот этому образу, когда мы сажаем что-то в огороде, мы также можем получить огромную радость, когда мы постараемся построить нашу семью на новых принципах. Может быть, принципах, которые раньше мы ими не пользовались, не знали и не пытались их употреблять в свою жизнь. Попробуйте, и я думаю, что Господь вас благословит. Спасибо вам за внимание.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Николай, за эту тему. Давайте мы перейдем к тем вопросам, которые нам пришли. Итак, первый вопрос. У вас была фраза: «Поскольку психологи не могут нам помочь». Вы считаете, что не стоит обращаться к психологам? Это плохо?
0: Вы знаете, любая наука, будь то психология или еще какая-то наука, она может иметь корни, которые либо укоренены в правильной почве, либо в неправильной. И вот в зависимости от того, какими методами пользуется психолог, где он почерпывает знания и что является основанием его суждений и рекомендаций, будет зависеть и качество его консультаций. Потому что есть, я знаю очень много, я сам читал эти книги, в действительности есть, когда открываешь книги по психологии, и не только по семейным, вообще принципы по психологии, по построению взаимоотношений, приобретении там, друзей или так далее, то мы видим, да, есть какие-то интересные трюки, интересные какие-то вещи, которые, да, где-то сработают, где-то действительно произведут какой-то плод, но общее главное основание, главный фундамент, он заложен именно в Библии. И вот те главные камни, краеугольные камни, которые в плане психологии может Библия порекомендовать, никакой другой психолог не порекомендует.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Какими секретами в жизни вашей семьи вы пользуетесь, чтобы не допустить конфликта или разрешать его?
0: Как я уже и говорил, мы всегда проявляем терпение. То есть для меня самое главное, самое важное – это вообще отношения. То есть отношения с человеком, построение добрых, хороших отношений с супругой является самым главным и самым важным. Поэтому если возникает ситуация, где нужно, скажем, там, отстоять свое мнение или же там, прояснить какой-то вопрос непонятный, то я всегда придерживаюсь такого принципа, что лучше проявить терпение, проявить сдержанность и ничего не делать сгоряча. Ничего не делать в порыве какого-то эмоционального такого всплеска, когда человек не дает себе отчет по поводу того, что он говорит. И чтобы потом не жалеть о последствиях, лучше пользоваться тем даром, который Господь дал нам в отличие от животных. Рассудительность, здравый смысл, разум.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос такой интересный, скажем так, и непростой. Прекрасные добрые советы, только вот воплотить их бывает непросто. Сочувствие, поддержка и так далее, если все это у человека есть внутри, то он это проявит. А если этого нет, откуда это взять? Получается, вы говорите, просто будьте такими, а вот такими не будьте. Но от этого ничего не меняется.
0: Это хороший вопрос на самом деле, потому что в действительности человек сам себя поменять не может. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Он может набрать огромное количество различных психологических приемов, которые он сможет использовать ими, жонглировать ими для того, чтобы, подобно актеру в театре, да, выстраивать какие-то отношения с обществом, там, с супругой или просто с людьми. Вот. Но глубокое, основательное изменение, оно происходит в Боге. Бог, если человек обращается к нему, то он в силах поменять сердце человека и дать вот эту самую силу и источники жизни, источники силы, источники мотивации, о которых и говорится в этом вопросе.
2: Спасибо большое. еще один вопрос, который у нас есть. Как научиться поддерживать отношения в течение всей семейной жизни, даже когда уже нет романтических отношений?
0: Вы знаете, я не понимаю, что значит нет романтических отношений.
2: Кончились. Не то, что просто остыли уже люди. Рутина семейная поглотила, и все.
0: Если рутина семейная поглотила отношения людей, это значит, что что-то они на каком-то этапе стали делать неправильно. Потому что на самом деле задумка Божьей семьи, она не была такой, что должен был быть какой-то эмоциональный всплеск, а потом затухание. Нет. Мы говорим, что семья – это дом. Это не взрыв, потом с дымом, с каким-то. Это дом, который нужно строить. И чем больше ты строишь эту семью, тем больше ты эмоционально обогащаешься. И тем крепче растет твоя даже романтичность.
2: Важно ли мужу интересоваться увлечениями жены или разделять их?
0: Я считаю, что вне всякого сомнения. Потому что если человек и должен чему-то научиться в своей жизни, чему-то новому, то это, конечно же, прежде всего то, чем интересуется самый близкий его человек.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Что, по вашему мнению, первично, взаимоотношения между родителем и ребенком или межличностные отношения между супругами?
0: Я думаю, что здесь не нужно разделять эти грани, потому что как отношения между родителями и супругами, так и супружеские отношения являются составляющей одного единого целого. Собственно, это и есть семья, построение отношений с супругой и со своими детьми. Одно другого неразделимо, и нельзя сказать, что одно важнее, чем другое. Это единый дом. И нельзя здесь сказать, что этому мы можем уделить внимание больше, а этому меньше. Нет. Все должно быть в гармонии.
2: Окей, хорошо, гармонии. Если супруги пытаются договориться, но все же никак не могут прийти к одному мнению, что делать в данном случае?
0: Музыкальная пауза.
2: В смысле?
0: Вы знаете, когда иногда бывает такое, что возникает какое-то напряжение, то иногда просто оставить этот вопрос на какое-то время и вместе попеть Господу псалмы. И вы знаете, сразу же мир в сердце восстанавливается, погружаешься в какую-то ту небесную атмосферу, и все эти вопросы, которые казались такими большими, серьезными, они уходят уже на второй план.
2: Это если умеешь петь.
0: Я умею играть.
2: Просто можно и навредить этим.
0: Я думаю, что человек, вне зависимости, есть у него музыкальный слух или нет, если он вкладывается в это с душой, то он не навредит.
2: Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Как мужу и жене лучше проводить отпуск? Вместе или раздельно?
0: Отпуск, когда мы говорим об отпуске, это время, которое дается человеку, мужу и жене, и никак не время, которое дается отпуск в отношениях между ними. То есть отпуск дается для семьи.
2: Я думаю, тут имеется в виду отдых.
0: Отдых, да. Я же имею в виду, что если люди приходят к тому, что у них выдается свободная минутка, то я думаю, что эту свободную минутку они должны провести в укреплении этого дома взаимоотношений, которые они должны были строить с момента своей свадьбы и до конца, вплоть до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Потому что я не понимаю такого отпуска, когда люди считают, что они берут отпуск друг от друга. Что же это за семья такая, когда люди берут отпуск друг от друга?
2: Хорошо.
0: Ведь изначально...
2: Тот момент такой, когда, например, работают один в одном месте, другой в другом, и не получается так, что одну отпускают. Жену отпускают в отпуск в одно время, мужа в другое. В то же время, муж, окей, поеду с друзьями куда-нибудь.
0: Нет, одно дело, когда есть какие-то вынужденные вопросы, один работает во вторую смену, другую в первую смену, преподаватели, А другое дело, ведь вопрос заключается не в том, что какие обстоятельства жизненные бывают, а как человек хочет провести свое свободное время вместе с супругой или же по отдельности пойти где-то в гаражах где-то посидеть, грубо говоря, то если человек хочет побольше побыть в гаражах, там, где-то со своими там, друзьями там, или с подружками, то это уже такой, знаете, тревожный флажок, что что-то в этой семье неправильно. Где-то нужно пересмотреть свои принципы и поменять отношение вообще вот к совместному времяпрепровождению.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос у нас есть. В Библии написано, что муж будет властвовать над женою. О чем это? Что значит властвовать?
0: Вы знаете, вот этот текст, он очень много имеет различных толкований. Там говорится, что жена будет иметь некое такое какое-то побуждение к мужу, да, а муж он будет властвовать над ней и так далее. То есть Господь, нужно сразу прояснить, что Господь произносит эти слова не в качестве благословения. То есть не то, чтобы Господь говорил, что «ага, ну вот вы так сделали, поэтому я вот придумаю, что будет вот так». Нет. Господь просто констатирует факт, что то, что изначально должно было развиваться по принципу взаимного уважения, деликатного отношения друг к другу, когда одна личность уважает другую личность и ни в коем случае не подавляет ее, да, не подавляет ее инициативы, а наоборот старается поддержать, чтобы было взаимное развитие. Так вот, здесь в данном случае и говорится о том, что когда люди согрешили, то они стали друг друга подавлять. Начали, даже началось с того, что первое, что Адам начинает говорить, он говорит, что «а, вот, упрек в отношении жены хочу произнести. Жена, которую ты дал мне, вот она виновата во всех моих бедах». Поэтому в этом тексте его нужно очень правильно понимать. Нельзя здесь его понимать как текст, который предписывает главенство какое-то такое, знаете, в плане того, что муж должен подавлять все инициативы своей жены, его, как говорится, хлопнуть кулаком по столу и сказать «я здесь в доме хозяин». Здесь речь вообще не идет не об этом. Здесь речь идет о том, что Господь предупреждает, что тернии теперь произойдут в вашей семье. Но Он также и подсказывает, что ну, вам нужно проявлять усилия к тому, чтобы эти тернии выщипывать, чтобы ваш огород был чистый, радостный, приносил добрые плоды.
2: И давайте еще один вопрос зачитаем, который мы можем как раз, наверное, подытожить эту тему. Какими критериями наделена идеальная семья?
0: Идеальная семья – это прежде всего семья, которая в основании своей руководствуется Божьими принципами. Священное Писание неоднократно говорит о том, что главный в семье – это не муж и не жена. Главный в семье – это Господь Иисус Христос. И чем ближе жена и муж вместе приближаются к Господу Иисусу Христу, тем они становятся ближе друг к другу. Это такой основополагающий принцип.
2: Отлично. Спасибо большое, Николай, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы, которые нам пришли.
0: Спасибо.
2: В Божьем замысле семья – это великое благословение. Благословение для людей. Несмотря на то, что сегодня семейные ценности стали испорчены, опираясь на Библию, человек имеет возможность построить счастливые семейные отношения. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как понять, что мною движет? Продолжаем разговор о сверхъестественном мире духов. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина вновь собрались на очередную встречу, посвященную 30-летию телекомпании «Три ангела». Рассуждаем мы о том, что есть Евангелие, на примере Евангелия от Луки. И вот затронули очень такую сложную тему, очень неоднозначную тему сверхъестественного мира духов. Вот начали об этом говорить, сразу же, конечно, возникают вопросы, как к этому относиться, не запугивание ли это. Но мы рассуждаем о том, что написано в Слове Божьем. Коль, давай, может быть, как-то немножко подведем итог того, что мы уже сказали о нечистых духах. Ну и главное, что у нас с вами есть Дух Святой, который защищает нас от любого нечистого духа. Мы про это помнить должны всегда.
2: Ну, мы закончили историей, где Иисус исцелил от бесноватости немого человека. И его обвинили при этом в сатанизме конкретно. То есть он, что он нечистым духом
1: Христа
2: это сделал.
1: Обвинили.
2: Христа, да. То есть люди осмелились вот так вот обвинить Иисуса. Но мы сделали вывод тогда, что только духом нечистым, когда человек движим, он может так сказать о том, что сделано доброго Христом во благо человека, ради его исцеления, и чтобы он больше не мучился от своей болезни. И поэтому мы и говорим, что есть мир духов, который творит добро, ведет к спасению человека.
1: Это мир Божий, Троица, Господь Отец, Господь Иисус Христос и Господь Дух Святой. И это все добрые ангелы, которые служебные духи для них.
2: Да, и при этом человек становится более благородным, возвышенным, честным, правдивым, любящим. Вот то самое качество, которое очень важно каждому из нас иметь, это любовь как к Богу, так и к людям. И есть другой мир, мир злобы поднебесной, что ли, как вот называет Библия. Духи злобы поднебесной, которые пытаются сделать человека злобным, агрессивным, распущенным, высокомерным, чванливым. Вот так, такие люди, ну, нам-то неприятные в мире-то с такими общаться. А вот дьявол, он весь наполнен злобой и пытается наполнить злобой и нас, людей. Вот эти две силы ведут борьбу за души человеческие, то есть за их вечную участь.
1: Да и не только вечную участь, но и жизнь здесь, на земле, да. Она постоянно, ну, что ли, мы или пребываем в состоянии счастья, когда мы гармоничны сами с собой, друг с другом, когда мы полны любовью, добром, когда мы наполнены, на самом деле, Божьими качествами, да, или же мы в полном раздрае, мы в депрессии, мы в болезнях, мы в совершенно неустойчивом состоянии нервной системы, когда, ну, вот нас раздирают как раз вот духи злобы.
2: Да. И вот 29 стих говорит: «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамя не даст ему, кроме знамени он и пророка».
1: То есть Иисус... Род сей лукав, род человеческий лукав?
2: Род сей лукав, он конкретно говорит, он, это на 15 стих намек, то есть на ситуацию, которая до исцеления немого человека происходила. Некоторые из них, то есть из людей, противящихся Христу, говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзеула, князь бесовский, а другие искушают, требовали от него знамени с неба. Угу. Если ты от Бога, так покажи тогда нам знамение. И вот в ответ на это Иисус говорит, что не даст знамения, кроме знамени и он и пророка.
1: То есть не надо требовать каких-то подтверждающих, что ли, сверхъестественных совпадений, вот чего-то такого не надо ожидать?
2: Ну, для этих людей было достаточно. Вполне очевидно, вот события происходят прямо у вас на глазах. Вот был немой человек от рождения или очень долгое время, и вдруг он стал говорить. Все знали вокруг, что это был немым. Мало того, все знали, что он одержим бесом. Угу. То есть духом немым, что ли, вот как здесь названо в Писании. Дух немой обуял человека. И от этого духа Иисус исцеляет, освобождает его. Человек становится здоровым. Радоваться надо. Казалось бы, да? Но
3: да.
2: Это же радость.
3: А здесь, по сути дела, они себе закрывают вот эту возможность радости, которую Господь совершил, да, и начинают искать обвинение. То есть это явно, да, то есть действие дьявола, обвинителя. То есть он всегда, он обманщик и всегда пытается обвинить человека. Сначала вводит в это искушение, да, а потом этим же и обвиняет. Перед Богом, да, говорит, кто он такой, да.
2: И требует знамени. Вот раз ты такой великий пророк, целитель, так вот покажи то, что делали пророки Илья, например, или там кто-то еще с неба огонь сводил. Вот давай, мы поймем, что ты именно от Бога. Этого недостаточно было, вот, исцеления для этих людей. Потому что, очевидно, они подпитывали своих вот этих бесов высокомерие, самооправдание, беса личной выгоды. Вот такие же есть бесы тоже. Они, эти духи, то есть, они нас делают вот такими вот людьми, просто эгоистичными, жадными, там, лукавыми, подлыми. Вот все вот это, вот дух подлости, наверное, есть такой дух, может быть.
1: Коль, вот такой вопрос, я не знаю, правомерный он или нет. Так человек-то сам самостоятелен? Или вот он все время от одной силы к другой ведом какими-то там, ну, непонятными воздействиями на него? И он игрушка? Или что?
2: Я тоже долго об этом думал, как ответить. Потому что вроде бы два мира только. Мир Божий, в котором мы должны быть, и мир Божьего противника. И эти два мира борются, идет великая борьба. И мы оказались на острие вот этой борьбы. Вот там, внутри нашего сердца где-то, в разуме нашем идет вот эта вот борьба за наше помышление, за наше желание, за нашу волю. Но... Я так подумал, а воля-то у нас ведь есть своя. Бог ведь нас создал по своему образу и по своему подобию.
1: То есть борются добрые и злые духи, борются Бог и злые духи за нас в нашем же разуме, в нашем же сердце. Но у нас есть своя воля. То есть воля – это что?
2: Это вот способность как раз выбирать.
1: Выбирать.
2: Вот что, кем я хочу сейчас быть? Язвительным, агрессивным, там, подленьким? Или я все-таки хочу быть смиренным, кротким, любящим, прощающим? Вот что мне выгоднее? Я вот так уже, может быть, смотрю на себя. Что мне хочется вообще? Чего я хочу от себя, от людей?
1: Это я делаю. А что значит, что мне выгоднее? Ну вот мне выгоднее обмануть, бывает.
2: Ну да. Кто-то так и поступает. А кто-то говорит, ну, а моя выгода в том, чтобы, например, остаться в стране. То есть вообще не вмешиваться ни во что. И пускай там воюют эти духи там друг с дружкой. А я посижу, посмотрю, чем кончится борьба. Примкну к победителю, может быть, вот так. Но это, знаете, это детство какое-то. Человек не может остаться в стране вот в этой великой борьбе между духами Божьими и духами сатаны. Он активный участник этой борьбы. И он встает или на одну, или на другую сторону. Но это делает выбор он сам.
1: А можно сказать, что он встает то на одну, то на другую сторону?
2: Да, именно так и происходит.
1: И это происходит не то, что один год он на одной стороне, другой год на другой. А может быть, это и на протяжении там, мгновения он сменил несколько позиций?
2: Сколько угодно, да. Вполне возможно.
1: То есть то его злоба обуяла, то он начал себя контролировать и думать, да что же это со мной? Ну, так разве можно? А потом, да ну как же, он же достоин самого плохого к нему отношения. Да нет, он хороший человек, успокойся, говорю я сама себе, да? То есть вот такая вот...
3: Ну, вообще как-то это не очень, да, выглядит со стороны, что ты, ну, как марионетка. Кто тебя дернет, тот ты...
1: То есть Бог ли, Дух ли Святой сейчас, или сейчас вот... Или сейчас нечистый Дух?
3: Да, и... Мне кажется, что все-таки вот далее он будет говорить о слове. Вот вы 29-й это прочитали, да?
2: Да.
3: А в 28-м тексте Иисус сказал, а он сказал, «блаженны слышащие слово и соблюдающие его». Вот все-таки, когда ты слышишь слово, да, и есть ведь такой текст, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Слово Божие свидетельствует об Иисусе Христе. Все-таки, если мы держимся за слово, да, то мы с вами имеем защиту этого слова. Ведь недаром и Господь Иисус защищался от дьявола, тоже так написано, да? Когда дьявол его искушал в пустыне, то он говорил, так написано. И если мы с вами все-таки читаем Священное Писание, то это оружие в наших руках. Мы можем сказать, так написано, да? Это меч, обоюдоострый, да, который разделяет все. Мне кажется, что все-таки мы не марионетки, что Господь дал нам право выбора, и Он сделал нас по образу и подобию своему. И мы все-таки люди, которые делают выбор.
2: Но дело в том, что мы ведь стали рабами греха. Помимо нашей воли, мы такими стали, мы такими родились уже на этой земле, рабами греха. И теперь Богу нужно что-то сделать, чтобы из этого... Мы сами со своими силами из этого рабства никак не можем выбраться. Грех, все, мы греховны. И Богу надо что-то сделать, чтобы нас вытащить из этого рабства. И Он предлагает, каким образом? Через кровь Иисуса Христа, через Его жертву человек может стать опять...
1: Принимая их верой, да?
2: Принимая веру, вот опять стать любящим, добрым, доброжелательным, кротким, терпеливым. Ну и так далее, так далее.
3: Тем самым изменяя нашу сущность. Да?
2: Обладая при этом характером Божьим. Вот есть характер Божий, который мы знаем какой, да? Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Бог есть любовь. И есть характер дьявола, полная противоположность. Это сплошная злоба, сплошная ненависть, убийство, лишение жизни. Все это там, вот в этом характере заложено. И я делаю выбор, опять же, какие качества мне... импонирует, может быть. Может быть, я не знаю, может, логически дойду до этого. Но я делаю выбор в ту или другую сторону.
1: Но ведь и заложено, я думаю, в человеке. Вот то, что, Лена, ты сейчас сказала, что образ и подобие этого ведь, ну да, они замараны грехом, но они остались. То есть у человека есть образ и подобие, поэтому его и влечет то, что правильно. Его влечет то, что праведно. Другое дело, что, как вот ты говоришь, мы это может невыгодно оказаться в какое-то время. Но опять же, по большому счету или в конечном итоге, в какой-то глобальной картине, ему на самом деле гораздо выгоднее поступить правдиво, поступить порядочно, поступить честно, потому что он потом дорого расплатится за ту вот сиюминутную выгоду, которую он получил, закрывая глаза на то, что он Божий образ.
2: Хорошее слово «сиюминутное». То есть человек может потерять очень много, если он вот за этой выгодой погонится, а потеряет потом такое блаженство и вечное царство Божие. Но хочется вот такую вещь сказать еще, что отсидеться не получится. То есть вот между этими двумя силами где-то посредине не получится. Этот мир разделен на две части. Не там, не на три, не на пять, не на десять, а вот именно так. Бог есть, есть дьявол. Вот эти могущественные силы, которые влияют на человека. Хочет на этого или не хочет, они влияют на него тем или иным образом. И если я думаю, что я как-то это нейтралитет, там, подниму белый флаг там, или что-то еще, это просто не будет, это немыслимо. Если я в нейтралитете, значит, я погибну. Потому что дьявол... Вот как Иисус говорит же в этом тексте, да? «Семь духов злейших». Если я думаю, что я без Бога проживу прекрасно, и без тебя, дьявол, тоже, то дьявол тут же занимает этого человека. То есть вот это место в сердце, о котором Иисус говорит, семь других духов злейших занимают это место и становится человеку хуже гораздо, чем если бы он вот оставался в том греховном состоянии, в котором был раньше. Невозможно просто. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, человек не может остаться в стороне от этого влияния.
1: Жизнь дана для того, чтобы человек на самом деле ощутил себя образом и подобием Божьим, чтобы он искал их восстановить, и чтобы, главное, он дал Богу возможность восстановить в себе образ и подобие. Мне кажется, для того жизнь и дана каждому, кто здесь на земле, потому что иначе, она что? Она просто на страдания дана, на болезнь и на смерть, в конце концов. Такого ведь быть не может. Бог же не может дать жизнь
2: без смысла.
1: Да, без смысла. Вот без высокого такого смысла.
2: Ну вот, фарисеи потребовали знамения. И Иисус сказал, не даст им знамения. Почему он им не дает знамения? Никакого. Кроме знамения, он и правда сказал, и он и пророка. не будет вам знамени, потому что...
1: Я не знаю, рядом с тобой Иисус Христос, какое тебе еще знамение нужно? Он совершает чудеса, он закон Божий тебе преподает в том виде, в каком он тебе на сердце ложится, он тебе становится понятным, тебе хочется его исполнять. Какое еще знамение может быть нужно, даже непонятно.
2: Вот именно для человека, который движим Духом Святым. Вот да, это очень ценно, очень дорого. Но когда он движим другим духом, нечистым, то, наоборот, возникает скептицизм, язвительность, а ты кто такой, и так далее, и так далее. То есть человек противится влиянию Духа Святого в этом случае. И поэтому для него Христос кажется каким-то чужим. И это мне не надо. Вот слишком он уж больно кроткий, уж больно он всех прощает тут. Уж больно он так это относится к блудницам и там всяким мытарям. Это недопустимо, в моем понимании. Но Иисус говорит, что вы не готовы просто к знамению так, ни к какому. Если какое вам не дай знамение, хоть огонь сведи, там, хоть еще что-то, хоть земля разве, вы все равно будете вот этим духом наполнены, который у вас есть. Вот единственное, что может вам помочь, это вот, как Иисус говорит, знамение Ионы, пророка.
1: Давай поговорим немножечко, что это за знамение Ионы, пророка.
2: Ну, мы помним эту историю из Ветхого Завета про Иону, которую Бог послал с вестью к язычникам.
1: Вестью о чем?
2: Весть о спасении. А, весть еще Ниневе 40 дней, и Ниневе будет разрушена. Такую весть он нес.
1: Ой, ничего себе, такая весть.
2: Ниневитянам. Но это была весть покаяния, которая послужила к спасению в итоге. И город этот был спасен, потому что ниневитяне-то покаялись. Угу. Неожиданно для Ионы. Иона, он, очевидно, был, ну, может быть, он потерпел какой-то ущерб от этих... от этого народа, может быть, он даже потерю какую-то личную. То есть он испытывал такую ненависть к ним, что идти не хотел и побежал совсем в другую сторону.
1: Побежал и не хотел им проповедовать Бога. Ни о каком покаянии, ни о каком спасении.
2: Да, да, да. И вот это упрямство послужило тому, что он оказался в чреве, как Священное Писание, в чреве кита. Ну, не будем вдаваться в подробности, что это был за кит и так далее. То есть он оказался в полном, вот таком беспомощном, можно сказать, в смертельном состоянии, в смертельной опасности, но чудесным образом он выжил в этом чреве кита и был выброшен на берег. И опять ему дана была та же весть, и опять он туда пошел. То есть не опять, а вынужден был все-таки пойти туда и сказать...
1: То есть проповедовать ниневитянам.
2: Проповедовать благую весть ниневитянам. Вот такое.
1: Вот. И почему, интересно, Иисус Христос вот это сказал, что никакого знамения вам не будет дано, кроме знамения Ионы Пророка?
2: Ну, можно
1: То есть сомневающимся в нем, не принимающим его. И это относится, наверное, и к нам с вами сегодня. Да? Вот к тем, кто ищет какие-то там сверхъестественные знамения, еще что-то, вот будет дано только знамение Ионы Пророка. В чем оно заключается?
2: Мы можем несколько аспектов подчеркнуть вот этого знамения Ионы. Во-первых, это его упрямство. И этим Иисус, может быть, хотел подчеркнуть. Вот упрямство Ионы, оно как бы созвучно вашему упрямству. Вы противитесь влиянию Духа Святого. И вот это вот состояние Ионы, оно знаменует злобу вот таких вот этих вот высокопоставленных иудеев в основном, которые обвиняли Иисуса, религиозных деятелей, да? Старейшин, фарисеев, учителей закона, хотя закон они учили совсем не Божьему, а человеческому. И вот эти люди, они были исполнены злобы, что ли, вот. Прямо так вот на этом настаивает, что Иисус, он духом сатаны это все делает, это дух Вельзевула, вот этот дух вот этот их завел в такой тупик, упрямство это. Из этого тупика выход только один – покаяние, то, что сделали ниневитяне.
1: Это Иисус. То есть это вот первый урок из того, что он сказал, что никакого знамения вам не даст, кроме знамения Ионы Пророка.
2: Ну, да, да.
1: То есть первое, что необходимость покаяния.
2: Необходимость покаяния, да.
1: От этого мы тоже никуда не денемся. Никуда мы не денемся от того, что необходимо признать свою греховность. Просто если признаешь свою греховность, как Иуда, предатель Христа, признал, то она тебя приведет к тому, что там он пошел и удавился. Он покончил жизнь самоубийством. Он не смог жить под этим вот грузом, когда он признал себя греховным, да, в убийстве невинного человека. А покаяние, которое дает Бог, оно освобождает, наоборот. То есть ты, когда каешься, ты признаешь свое бессилие перед своим грехом, и ты призываешь силу Божью, чтобы она тебя от этого греха освобождала, это такое великое счастье. Это лучшая весть на свете, это весть о покаянии.
2: И именно вот это второе качество этого знамени, второй аспект, это нахождение Ионы в чреве кита. Он находился там в полном беспомощности состоянии. Угу. В темноте, в полный мрак, то есть никакой надежды, ничего. Ты все, ты погиб, в общем. И из этого чрева Иона взывает к Богу. И такой прекрасный псалом, он, по сути дела, песню он такую, ну, не спел, конечно, может быть, но она как песня звучит, его мольба к Богу. И, по-моему, в каком-то псалме даже она записана у Давида. То есть Иона возвал к Господу чрева кита, с мольбой о помощи. Он понял, что вел себя неправильно, что противился Богу. И вот эта глубина раскаяния, наверное, вот с той глубиной, где он находился, была как бы соизмерима.
1: И с той тьмой.
2: И
1: да,
2: с той тьмой, в которой он находился. И вот угу. В том вот ужасном, вот, там, не знаю, там, что там вокруг него, просто описывать не хочется.
3: Да. Но это как бы символизировало и то, в каком состоянии сейчас находился народ, да?
2: Вот именно эти люди, да.
3: Да, то есть вот те, кто окружал сейчас и просили показать Иисуса, да, то есть они находились в том же состоянии, что и он, ненависти к язычникам, да, и своего превосходства над окружающими людьми. И нежелание, то есть имея весть покаяния, да, но нежелание нести эту весть людям, чтобы они были спасены.
2: Вот ваше упрямство – это одно, а другое, что вы в полном духовном мраке, вы даже Писание не понимаете. Для вас они закрыты. Mm-hmm. Вы Христа не видите, который должен прийти. Вот тот, который описан в книге пророка Исаии, Агнец Божий, берущий на себя грех мира, вы его не видите, вы слепые сейчас. Вам, ну, опять же, покаяние только может спасти от этого состояния. И третье, самое, наверное, главное, что спасение как иудеев, так и язычников возможно только через смерть и воскресение Иисуса Христа.
1: То есть, когда Иисус Христос сказал, что вам не даст иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, то вот это вот третье, и, коль ты говоришь, самое главное,
2: да.
1: Еще раз, в чем оно заключается?
2: В том, что в спасении для вас, иудеев,
1: ну и для
2: так
1: нас
2: же, как и язычников, и всех вообще людей, заключается только в одном – в смерти и воскресении Иисуса Христа за наши грехи. Сын человеческий должен был провести, ну, по сути, 3 дня в гробе, в чреве, как в чреве кита. И
1: в состоянии смерти, да?
2: В состоянии смерти. И оттуда как бы быть изверженным, что ли, в день воскресения его. Как Иона был извержен на землю из кита. Вот такое тоже аналогия напрашивается. Что вот благодаря только Иисусу Христу, вот только благодаря смерти его и воскресению возможно ваше спасение народа Божьего.
1: Ну да. И как мы говорили с вами на прошлых наших встречах, что смерть и наша смерть верой с Иисусом Христом, Его воскресение, и мы совоскресли с Ним к безгрешной жизни, опять же, своей верой. Вот это Евангелие.
2: Ну вот, к сожалению, для фарисеев того или священников и духовенств того времени оно было совершенно непостижимым. И кроме этого знамения Иисуса Божьего для них ничего не было. Вот дальше мы читаем. «Ибо как Ион был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего», то есть для вас. «И царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего, осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона, и вот здесь больше Соломона».
1: То есть Иисус Христос больше Соломона.
2: Да, Иисус Христос больше Соломона. «И ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Иона».
1: Опять же, Иисус Христос.
2: Опять же, да, больше Иона, это он указывает на себя. Здесь стоит больше Ионы. Вот это вам нужно. Вот это покаяние подобное. Потому что вот те люди, которые из языческого мира приходили сюда, вот как царица Савская, или те, кто оставались в языческом мире, получили весть и приняли ее, они осудят вас за то, что вы не покаялись.
1: Они осудят вас, те, кто
2: да.
1: знают Священное Писание, просто не понимают их, хотя и знают. те, кто знают закон Божий и тоже, видимо, не соблюдают его по духу, а по букве.
2: Но это, опять же, это образ такой. Вот, потому что восстанут и воскреснут. Это одно и то же слово вроде бы там стоит в тексте. Восстанут равно воскреснут. Когда воскреснут вот эти люди, которые покаялись от проповеди Иониной? Но мы знаем, когда. В день второго, второго пришествия Иисуса Христа. То есть у них, у этих людей есть надежда, что они воскреснут. Иисус дает такую надежду.
3: Несмотря на то, что они были язычниками, да?
2: Да.
3: И, но они поверили, они приходили именно для того, чтобы понять эту весть спасения, которую дарует Господь, да?
2: То есть вот он хочет сказать, что они оказываются в числе спасенных, вот все вот эти люди, потому что покаялись от проповеди и Соломона, и Ионы. И вот в сознании людей это был абсолютно, ну, абсолютный нонсенс. Язычник и спасенный. Вау, это не может быть. Такого вообще, это не Евангелие, это какая-то дурная весть для иудеев.
1: Для них было.
2: Ну да, да, да. Потому что нечестивые, они не могут наследовать Царство Божие. И мы с ним за одним столом никогда не сядем, с язычником. Вот такое, до такого состояния они дошли в своем...
1: В своей праведности.
2: В подпитке своих бесов, что ли, своих духов нечистых.
3: Но ведь именно израильскому народу была дана вот эта благая весть, спасение, да? И они должны были эту весть распространять. А они ее, мало того, не распространяли, да и сами ее отвергали, как мы видим. То есть отвергли Спасителя, который пришел, Мессию, который пришел для спасения, они его отвергли. То есть они отвергли все, весь Ветхий Завет, где, ну, то есть Ветхий Завет является свидетельством о пришествии Мессии, да? Выходит так, и это, конечно, ну, плачевно. Но ведь и мы можем оказаться в таком состоянии, да, и зная вроде Иисуса Христа, да, но можем в своей, может быть, гордости, да, или самовозвышении, или в чем-то тоже оказаться в таком состоянии и отвергнуть это спасение.
2: Даже в своем равнодушии.
3: Даже, просто, да, даже
2: просто
3: в равнодушии.
2: Говорим, хата с краю, да. Вот это нейтралитет мой. Вот этот нейтралитет меня погубит однажды. И что это за нейтралитет такой? Если я вижу неправду, что я делаю? Как я реагирую? Я три варианта. Или я, значит, вступаю за который убежать неправильно. Или я, значит, наоборот, стою на сторону
1: обидчика.
2: Обидчика, да, присоединяюсь к этому злу. И третье, когда я проявляю абсолютно равнодушие. Меня это не касается. Но может ли человек, верующий в Бога, оставаться равнодушным, вот, когда он видит явную неправду?
1: То есть, вот опять же, а какой дух им движет в это время, да? Потому что мне кажется, что если ты в это время приглашаешь Духа Святого, он тебе точно подскажет вот именно первый вариант.
2: Ну да.
1: То есть,
2: два остальных, это же, если я нейтралитет, значит, я согласен с тем, кто... То есть, ничего не происходит страшного тут, все нормально. Это значит, я присоединяюсь к обидчику. Нейтралитет какой может быть?

0: который есть любовь, он далеко не всегда молчал, когда видел зло, да?
1: Угу. Да, по-моему, он и никогда не молчал, когда он видел зло.
0: Ну, во всяком случае, он явное зло, которое совершалось на его глазах, он всегда осуждал. То, что творили римские власти, может быть, он призывал к терпению иудеев там, того времени, чтобы не проявлять агрессию в ответ. Может быть, вот я в этом смысле говорю, что не всегда он зло осуждал. Но Христос, когда видел лицемерие служителей, он их обличал публично, явно, вот так поднимая светильник, вот, чтобы свет был виден всем. Он не ставил этот светильник на пол и говорил, что ладно, ладно, там, покайтесь потом. А он говорил это все открыто и явно.
1: То есть свет должен быть поднят высоко.
0: Он зажигал свечу истину, да.
1: Свет истины, свет правды.
0: Свет Слова Божьего. Чтобы люди понимали, что значит жить поистине и что значит совершать правду или не совершать неправду. То есть человек должен был знать, что есть неправда-то. Поэтому Иисус давал понимание этого.
1: Дух Святой подсказывает, я права, когда я это говорю, что Дух Святой всегда подскажет, где правда, а где неправда. Или все-таки человек может искренне заблуждаться и находясь под воздействием Духа Святого?
0: Ну, Дух Святой направляет нас к Слову Божьему. И им же он, оно вдохновлено именно Духом Святым. И Слово Божье нам дает понять, как же я должен поступить в данной ситуации.
1: Вот это очень сильное утверждение, мы постоянно к нему возвращаемся, что должен быть критерий. Не мое мнение, не мое убеждение, а критерий объективный должен быть. Слово Божье, у нас оно с вами есть, Священное Писание, Библия. Вот, и не какой-то отдельно вырванный отрывочек, да, а во всем комплексе вся весть Слова Божье, которое в нем содержится, и конкретное, то, как она разворачивается в каких-то конкретных вещах.
0: Ну да, вот и Христос это делал. Он говорил и ученикам своим через апостола Павла, вот, например, в послании к Ефесянам, мы читаем об обличениях. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Это он учит христиан. «Ибо о том, что они делают, то есть грешники, тайно, стыдно и говорить». «Делают тайно, стыдно и говорить». «Все же обнаруживаемо делается явным от света. Ибо все делаешь явным, есть свет. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». То есть, опять же, относительно Слова Божьего, мы должны поступать именно так, как оно учит.
1: То есть, вот еще раз, что светильник не ставят куда-то там в темное место, а ставят его высоко. Это Иисус Христос нам говорит, что светильник, то есть Слово Божье, оно должно быть поднято высоко, да?
0: Да, и должно быть принято человеком. И через вот призму этого я должен судить и смотреть там через даже своим зрением физическим.
2: А вот, например, да, в Евангелии от Матфея, да, Иисус Христос даже человека верующего называет «вы свет миру», да, «вы соль земли». То есть он не просто даже вот, ну, то есть возвышает человека до такой степени, что он является вот этим светом, который как бы делает явным грехи человека, который поступает вопреки слову и воле Божией. Да?
1: Ну, делает явным не только грехи человека, а делает явной и праведность Божией.
2: И праведность, да. Ну, то есть вот именно праведность Божия, да, то есть если ты поступаешь праведно, да, то ты свет. И твой свет как бы обнаруживает и показывает на грехи другого. И это дает возможности именно человеку, если он как говорит, так и поступать должен, да? А если, ну, он по-другому поступает, да, то это плохо и для самого человека, и для окружающих людей.
1: Лен, ну вот то, что ты говоришь, не означает ли оно, что тогда человек имеет право брать на себя, то говорит, ой-ой-ой, ай-яй-яй, вот ты сейчас грешишь, вот ты сейчас неправедно поступаешь. Может ли человек брать
2: он,
1: на себя такое?
2: Он не говорить должен, он быть должен этим. Он просто вот его жизнь, она является обличением для неправедных дел, а не слова. Потому что слова, они все-таки... Слово – это Слово Божие. Оно есть истина и жизнь наша.
1: Ну и Дух Святой ведь обличит сам, и Слово обличит само. Потому что

0: Обличение от грешного человека, оно, ну, может совсем даже не принести результата.
1: Вот жизнь человека по праведности и по воле Божьей, да, оно все-таки является вот этим светом для окружающих людей.
2: Ну да, и словом, и делом, конечно, которые со словом нашим
1: не расходятся.
2: Да? Да. Не должно быть, вот, как сказать, в обличении греха крайностей. И крайности, которые описаны очень хорошо в Евангелии от Матфея. Вот тут такой текст, я не знаю, как назвать его, Матфея в Нагорной проповеди, в 7 главе, в 6 стихе. Очень редко обращается к этому тексту, потому что, ну, как бы не очень хорошо Иисус говорит. «Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас».
0: Вот не давайте
2: две категории
0: сам.
2: – свиньи и псы. То есть вот это, наверное, не о свиньях, не о животных говорит здесь Христос. Он говорит о людях, похожих на вот этих животных. То есть существует такая категория людей, которые ведут себя подобно вот свинье или псу. С одной стороны, псы – это те люди, которые видят кругом одну злобу. Вот пес – это как бы символ агрессии такой. Лающий такой, оскаленный зубами.
0: Ну, вот надо сказать, что очень у многих есть, естественно, ну, домашние животные, питомцы. Это лучшие друзья людей. И мы ни в коей мере не хотим сейчас это сказать. Просто в те времена, в Иудее, вот в жаркой пустыне, вот дикие вот эти вот собаки, которые там бегали, вот так вот
2: это
0: они воспринимались.
2: Да, потому
0: что домашних животных собак не было, я думаю, в Иудее.
2: Это с одной стороны. То есть это категория людей, которые оскаливают зубы при малейшей оплошности человека. Вот обличая его в грехе, мы можем уподобиться вот таким вот агрессивным таким.
1: Ну, то есть и они движимы собакам, да. Именно бесами. Вот эти люди, которые так реагируют. Всего скорее, то есть это бес их подталкивает,
2: да? Это явно,
1: да.
2: Мы можем сказать, что это явно, да, вот такой дух агрессии, дух нечистый, дух такой злобный. Но другая категория не менее интересна. Это свиньи, толстокожие свиньи, которые абсолютно все равно, что происходит вокруг. Они вроде ничего такого плохого не делают, да? Но они абсолютно равнодушны происходящему. Вот как вот мне очень комфортно, мне вот в моей лужице лежать, вот так вот греться. Мне прекрасно здесь, я чувствую, и отстаньте от меня все. Я сам по себе. Мне не дело ни до Бога, ни до дьявола нет. И для никаких вообще дел на земле. Я самодостаточный. Поэтому вот это другая крайность, полное равнодушие к происходящему. Тоже Иисус осуждает это.
1: Ну и, в принципе, Иисус Христос называет этими псами и свиньями тех людей, которые сейчас окружают Его. Я думаю, что они приняли к себе. Но это вообще для иудея услышать, что нечистое животное это, да, и пес тоже нечистое животное. То есть и ты являешься тем...
0: Что? Нет, но он тут им говорит, не бросайте, ну, не давайте
1: ними.
0: Своей святыни псам,
2: да.
0: И не бросайте своего жемчуга перед свиньями. Ну, то есть он их не называет псами или свиньями, я
2: то
0: думаю.
2: То есть нельзя вести себя подобным образом, как вот эти животные. Угу. Если у тебя святыня, Божий дух, то и ты ведешь себя вот таким, так вот равнодушно, там, бесхребетно, что ли, или, наоборот, проявляешь такую неадекватную агрессию, то, конечно, Дух Святой уходит и занимает место. Вот те самые духи злейшие, о которых он говорит там раньше. И Иисус говорит, не надо приближаться ни к одной из этой крайности. Это крайности в поведении человека. И от них нужно устраняться, удаляться всеми способами. А способ у нас есть известный какой. Это обращение к Богу. Это Дух Святой, это Его благодать, которая останавливает нас вовремя.
0: Коль, вот по 11 главе Евангелия от Луки мы завершаем тему о духах, или нам нужно будет ее продолжить потом еще? Потому что сегодня наша тема «Какие бывают духи?» Мы продолжаем размышлять над этой темой.
2: Наверное, мы о духах, да. Там идет другая история после знамени Ионы. Там идет приглашение фарисея Иисуса к себе домой, и там... совсем не о том говорится, о чем говорили мы в этих двух программах. О духах.
0: Ну, хорошо. Я думаю, что очень плодотворный был разговор сегодня. Нам было очень интересно об этом размышлять, это выявлять для себя и делиться этим с вами. Мы ждем новой встречи с вами, дорогие друзья. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Благодарим вас, что вы с нами провели это время. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Кочелаба.
1: Все мы, наверное, слышали такие истории, легенды или, скажем, случаи, которые происходили где-то за границей, когда в Германии или там еще в другой стране какой-нибудь дворник нашел сумку с деньгами и возвратил хозяину. У меня однажды случился подобный случай, когда я был в одном торговом центре и покупал какую-то вещь, и возле кассы увидел телефон. Кто-то забыл телефон. Это было реально давно, когда телефоны были еще в очень большой цене. Ну, скажем, дорого это все стоило, выглядело. И первая мысль была: ой, как хорошо, слава богу, что ты мне послал хороший телефон. Тут же пришла вторая мысль: отдай, человеку, скорее всего, тоже понадобится, он вернется. И я возвратил этот телефон девочке-кассиру, говорю: пожалуйста, вот здесь кто-то забыл, наверняка к вам придет обратиться, пожалуйста, возьмите, чтобы, ну, ой, хорошо, конечно, спасибо, да-да. Ну и придя домой, как-то вот так, знаете, мысли такие закрались в голову, что... Да вот, а может, не надо было, может, просто взял бы, да и ладно, может, человек богатый, ему и не надо. Просто мысли, знаете, не то, что там прям желание такое. Но да ладно, мысль пришла, мысль и ушла. Проходит буквально несколько дней, ну, может, неделя, может, дней 6, 7, 10, вот, ну, очень быстро. Звонок на городской номер, там, где мы жили. Здравствуйте, здравствуйте, это вы Андрей? Да, я Андрей. А вы ничего не теряли в последнее время? Я говорю: да нет, ничего не теряли. Ну, может, подумайте, может, что-то вы теряли. Я говорю: да не терял я ничего. Ну, а там документы, например. Я говорю: документы? Ну, нет. А, в принципе... И начинает доходить до меня, что у меня барсетка. В барсетке все. И документы, и денежка там, и техпаспорт, права. Я говорю: так отдельно. Так это что, все документы, говорю, мои, все портмоне, барсетка? Она говорит: да-да, барсетка. Я говорю: в смысле? А как я мог ее потерять? Где она? Она говорит: ну, вы у нас покупали в магазине там кое-что. И я вспоминаю, что я зашел в магазин, взял барсетку, ну, там, чтобы в ней деньги были, положил ее на прилавок. А она говорит: а вот у нас вот здесь какой-то, там, что я покупал, уже не помню. И я как бы перехожу, оставляю барсетку здесь. Тут же с ней она мне дала сдачу, видно, я уже деньги достал. Тут подошли люди, и я отсюда ушел. Когда люди ушли, она увидела, что осталась барсетка, там внутри был телефон. Она позвонила нашим друзьям, те потом дали мой номер, еще не хотели давать. Ну и в результате я такую радость испытал. Думаю: слушай, какой телефон может идти в сравнении, если бы я сейчас остался без прав, без техпаспорта, без паспорта, без денег, без ничего. Все, что было, было в ней. Это, конечно, меня очень сильно научило. А вы знаете, буквально вот 2 дня назад случился точно такой же случай. Вот с этим портмоне. Я был в торговом центре, опять-таки, и оставил его в корзинке или в этой, в тележке. Случайно, просто отвлекся, может быть, по телефону разговаривал, и поставил тележку, уже припарковал ее, и на эскалатор встал. И на середине эскалатора я вспоминаю, что моей барсетки как бы со мной нет. Назад бежать против эскалатора сложно, я доехал до низа, возвращаюсь по второму эскалатору наверх. И наблюдая картину, смотрю, парень с вещами уже несет эту барсетку мою, вот, ну, скажем, сумочку с документами, уносит в сторону, в глубину, как бы, торгового центра. Я ему кричу: мужчина, говорю, это мое. Он делает вид, что не слышит. Ну, видно же, что все поворачиваются. Он, я еще раз крикнул, засвистел. Он потом: раз, да, а, пожалуйста. Я так был Богу благодарен, что вовремя остановился. Потому что если бы я вышел хотя бы до машины и вернулся, уже вряд ли бы я нашел. И вот в такие моменты вспоминаешь то, что и вот в Исходе записано, 23 глава, 4 стих. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. И если увидишь осла врага твоего упавшим под ношей своей, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». То есть честность остается выше всего. Поэтому я для себя сделал хороший вывод, что надо быть всегда предельно честным, чтобы ломать эту статистику, которая уже приучила людей к тому, что нет честных людей. Если кто-то взял, значит, он уже не вернет. Вот, потому что очень приятно, когда ты потерял, или забыл, или еще как-то получилось, и тебе вернули все в целости, как та женщина, она говорит, я ничего там не трогала, я не смотрела, я только вот достала вот там вот такие документы, там был телефон, так что все ваше возьмите. Я ее отблагодарил, поэтому слава Богу за то, что есть такие люди. Желаю всем хорошего и настроения, и дня, и успеха, чтобы вы никогда ничего не теряли, а если вдруг потеряете, чтобы вам вернули, а если вдруг найдете, обязательно верните, потому что те ощущения, которые вы переживете, общаясь вот в эти моменты и возвращая, и видя радость, и получая назад, люди увидят радость, они незабываемы. Так что всего самого наилучшего!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Колени склоняю в молитве к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу.

пути лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь.

пути, лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

пусть будет уроком для нас всех, друзья, чтоб время имели и ты, друг, и я.

тогда тебе скажет Бог: да, в книге моей давно ты записан, войди.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Необходимы ли границы между личной жизнью и работой? И вообще, насколько важен баланс для благополучия человека? И вот сегодня мы с вами порассуждаем на тему баланса между работой и личной жизнью, поговорим о границах, как их устанавливать. И я думаю, еще затронем тему, как управлять временем, насколько это важно.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов. Инвестор, предприниматель. Бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз. Счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, исследования показали, что люди, у которых вот баланс между работой и личной жизнью, он на достаточно высоком уровне, они заявляют о большей удовлетворенностью жизни. Как-то у них вот социальное, физическое и психическое здоровье выше. А вот лично для вас – что значит баланс между работой и личной жизнью?
3: Ну, для меня это какое-то умение все время пытаться, я бы сказала, процесс выстроить какие-то пропорции между работой и личной жизнью, вот этими сферами. И это, конечно, позволяет меньше чувствовать и стресса, и эмоционального выгорания. То есть это все время какая-то попытка строить, ну, выравнивать это, насколько это возможно. Личную жизнь и работу, и все остальные сферы.
4: Безусловно, это очень важно, настолько важно, что Бог возвел эту тему в ранг заповеди, потому что одна из 10 заповедей, 4-я заповедь, говорит: 6 дней работай, а 7-й день отдыхай. То есть сама заповедь, она заставляет человека найти баланс во времени, и ты должен 6 дней трудиться, и тогда ты выполняешь заповедь, и один день отдыхать, и тогда ты послушен Божьему закону. Поэтому это очень интересная тема, интересно будет обсудить ее сегодня.
5: Но так как предприниматель будет всегда против, потому что, к сожалению, часто бывает, когда ты строишь бизнес, ты чем-то жертвуешь. И если это у тебя есть семья, то, конечно, ты жертвуешь семьей. То есть нет иллюзий, то есть я очень редко встречал в своей жизни, практически не встречал, наверное, людей, которые, так скажем, успешно построили бизнес, не пожертвовав где-то, так скажем, в ущерб времени семьи. Вот. Но как это все-таки достигать того, что вот прийти к этому балансу, все-таки я действительно уверен, что его можно достичь, но на каком-то этапе другом. То есть не в начале, так скажем, пути.
1: Но вот здесь вот важный момент. Те же исследования, кстати, они показывают, что 80% людей, которые отметили у них дисбаланс между работой и личной жизнью, они испытывают стресс вот из-за этого дисбаланса. И вот как вы ощущаете на себе, да, какие не знаю, оказывает вот моменты с дисбалансом на ваше самочувствие? Вот ты говоришь про то, что предприниматели, они там в основном занимаются бизнесом, но это сказывается, ну, на самочувствии?
5: Это не то, что они в основном занимаются. Если ты бизнес полез, то есть ты реально понимаешь, что...
3: Ты только так.
5: Да, это приоритет. Ну, как бы, давайте просто посмотрим. Вот если нанятый сотрудник, он приходит на работу, то есть он работает от звонка до звонка. Ну, попросил его начальник, он остался, да, хотя можно сказать, ребята, извини, у меня вот в договоре прописано. Это вопрос там лояльности, да. А вот вопрос заключается в предпринимателе, когда он строит. Он понимание не может там после шести оставить бизнес. Это бы желательно сделать, да, но бывают иногда такие ситуации, когда тебе надо, так говорится, засучить рукава и бежать и делать, потому что кроме тебя это не сделает никто. Вот, поэтому я всегда говорю, когда человек в начале пути, бывает иногда, что, ну не то, что иногда, а часто бывает, ты ущемляешь другие сферы жизни. Это здоровье, в том числе семья, то, что мы сейчас говорим. И было бы классно, если у тебя есть баланс, да, но жизнь показывает чуть-чуть обратное, то есть, что ты часто бывает выпадаешь из этого баланса.
1: Сносит этим.
3: Ну, Сергей, мне так кажется, что в любом деле, это же не только в бизнесе, когда мы что-то, ну, действительно, или новое начинаем, или бывают периоды, когда мы чему-то должны больше времени уделить. Ну, я приведу пример не предпринимательский, к примеру, появляется в семье новый ребенок, естественно, он сжирает все время мамы, естественно, страдают отношения мужа и жены. И, естественно, там никакие не хобби, не уже какие-то все вещи, они все уходят на второй план. Точно так же, как студентам накануне там, каких-то важных сессий, чего-то еще, он весь туда погружается. Но мне кажется, вот почему мы говорим о балансе, к сожалению, вот в жизни нет такого, что вот всегда баланс, баланс, баланс, всегда вот ровненько. То есть как будто нас сносит. И это, с одной стороны, и нужно, чтобы нас сносило. Если мы полностью не посвятимся, мы не достигнем результата. Но как будто бы важно еще уметь где-то не терять чуткость, чтобы вернуться вот к какому-то, к какой-то середине.
5: Ну, вот можно так сказать, это как вот ты управляешь кораблем, и вот идеально море классное, да, то есть светит солнышко, и ты плывешь. Вот. Но в какой-то момент налетает шторм, и ты реально понимаешь, что тебе уже здесь не до созерцания красоты, да, то есть ты понимаешь, а если еще корабль пролучил пробоину, то есть тебе надо сосредоточить все силы для того, чтобы в первую очередь спасти свой корабль. Это от этого зависит твоя жизнь даже где-то. Поэтому я понимаю, что вот, да, действительно, в начале, когда человек строит бизнес, я это уже проходил, ты максимально затрачиваешь всю свою энергию, в том числе здоровье, на построение бизнеса, на созидание его. Но для себя, и вот как небольшой пример скажу, что нужно вот в эти отрезки времени семье, по крайней мере, объяснить, что это ненадолго. Это не на всю жизнь, да?
3: Ну, то тогда есть, еще и сложно надо сдержать, если это не на всю жизнь.
5: Обязательно, потому что если ты, как бы, ну,
3: все время
5: если жена завтрак, понимает, что этот шторм будет постоянно, как говорится, идеальный шторм, да, то в итоге, ну, как бы, не каждая жена это выдержит, да? То есть и твоих заработанных денег ей не нужно будет. Или твои отношения перерастут в другую стадию, да, формальность. То есть тебе уже человека будет просто, ну, как бы за бабки любить тогда. То есть, ну, как бы нужна тебе такая любовь.
4: То есть нужно, чтобы это в динамике было не так долго, да, потому что это приведет к профессиональной деформации. Вот какие у нас профессии, группы риска, например, врачи, полицейские, там, спасатели и даже священнослужители. Потому что, вот я являюсь пастором, я не могу сказать человеку, извини, мой рабочий день закончился. Вообще такое понятие, как работа, это не работа, это служение людям. У людей нужды и в 5 утра, и в 10 вечера, и в 11 часов может позвонить человек, сказать, у меня там мысли о суициде, ты понимаешь, что это приоритет, это вот этот шторм.
5: Ты ему скажи, подожди,
4: давай завтра.
5: Не вешайся завтра.
4: Завтра 12:00 мы с тобой
5: рабочий день закончился.
4: Пообщаемся. То есть ты должен все бросить и оказать ему помощь. Но с другой стороны, здесь есть ловушка. Если ты постоянно бросаешь все это, посвящая каким-то людям, ты можешь потерять детей, ты можешь потерять семью, ты можешь потерять свое здоровье. Ты начнешь это делать по каким-то другим мотивам, потому что ты там нужен людям, ты спаситель, да, ты герой. Это же тоже стратегия жизни, когда человек герой, он всех спасает, а сам на самом деле он на дне, он эмоционально выгорел, и это приводит к срывам, стрессам. Поэтому я думаю, что обязательно нужно учиться выстраиванию личных границ. Мы уходим из дома, дом мы закрываем. Uh-huh. Выходим из машины, пик-пик, поставили на сигнализацию. Поэтому здесь нужно, какая бы у тебя ни была профессия, выстраивать личные границы. Да, это нужно делать с мудростью, но если ты этого не делаешь, ты свой дом, за который ты отвечаешь, оставляешь в опасности.
3: Ну, Евгений, получается, что люди даже такой профессии, как священнослужитель, они тоже...
5: В зоне риска.
3: И тоже, по большому счету, они не могут играть во всемогущего Бога, который спасет, все разрулит, все проблемы закроет. То есть они тоже должны помнить о своей уязвимости, о том, что они люди, и они могут выгореть. Могут выгореть настолько, что им потом будут даже люди где-то неприятны. Я помню, был, был такой период, когда я, у меня было, было много консультаций, и уже я чувствовала в какой-то момент, что я не хочу ни с кем разговаривать. Я человек, который люблю пообщаться,
1: хочу
3: люблю друзей. Я хочу в горы. Да, я вот как-то Руслан сказал, я хочу в горы, и чтобы никого не было, я готова физическим трудом заниматься. То есть... Вот как раз, какая бы ни была суперважная социальная профессия, все равно, если мы не выстраиваем здоровые границы, если мы в своей голове себе не обозначаем, что я не спасу весь мир, и я не смогу все нужды удовлетворить, и даже если человек говорит, что он завтра что-то сделает с собой, это где-то мы должны понимать, это его выбор.
5: Конечно.
3: Это не, не...
4: Может быть, манипуляция его сейчас.
3: Даже если не манипуляция, даже если он это сделает, это его выбор. Мы не можем заставить его жить. И поэтому, мне кажется, все-таки вопрос границ – это очень важный вот.
4: Но с другой стороны, вот нас сейчас смотрят врачи, например, которые каждый день, 8 часов там, или, не знаю, 10 часов,
1: 12.
4: Они встречаются с болью, там, не знаю, санитарки, да? Ну, о каких границах может быть и речь?
3: Санитарки тоже выстраивают границы. И я с этим сталкивалась. Она говорит, я не могу все время ко всем подходить, каждые 5 минут менять памперсы. Она говорит, меня не хватит. Поэтому есть режим. Она говорит, вот каждые полчаса или каждый час или 3 часа мы это делаем. Но мы не можем все время по первому зову идти. Иначе мы выгораем, мы истощаемся. И тогда мы начинаем делать это, но очень тихо, а потом очень громко ненавидеть то дело, которое мы любим. И мы уже не даем. Поэтому, если нет отдыха, на самом деле, даже суперкрутой врач, если у него нет вот этого баланса, и он не отдыхает, не бывает с семьей, не восстанавливается, даже суперклассную операцию, которую он умеет делать, он не застрахован ни от ошибок, ни от того, что он там сделает что-то некачественно, потому что у него нет вот этого восстановления эмоционального, физического.
4: Это может быть какая-то еще такая вот внутренняя подзарядка. То есть, когда у человека есть время. Вот мы не любим слово «медитация», хотя размышление – это очень классное понятие.
1: Саморефлексия, да.
4: Да, то есть, когда у тебя есть, может быть, в начале…
3: Уединение, в начале я бы сказала,
4: дня,
3: да.
4: Или там поздно вечером. У тебя есть время почитать Библию или какие-то другие духовные ценности, понять свой смысл, проанализировать свою неделю, то есть помолиться. Вот тогда у тебя есть вот эта сила, и даже где-то ты не можешь там выстроить границы, ты только учишься этому. У тебя все равно будет внутренняя сила, мотивация, и это будет внутренняя батарейка, которая поможет тебе вот эту работу на пределе выдержать.
5: Да, но здесь вот очень интересный момент возникает тогда. Мы говорим о выгорании в контексте того, что ты делаешь, да, и вот тебе вроде это все нравится, да, и где-то вот остановиться. А если бывает, тебе настолько нравится, вот тебе это захватывает, вот я это проходил на самом деле и знаю из своего опыта, когда у тебя получается проект, да, то есть ты видишь конечный результат, он
3: и
5: тебя захватывает.
3: Очень сложно.
5: Да, у тебя глаза вот такие уже там 3-0-4 там светятся, и в итоге ты просто уже не думаешь ни о каком балансе, потому
3: здесь
5: что...
3: Здесь разум выключается, и есть только вот это эмоциональное удовольствие.
5: И здесь вопрос, как остановиться. Вот, бывает, иногда ты не останавливаешься, потому что как бы, тебе вот настолько это все захватывает, ты просто вот
4: это
5: понимаешь.
4: Как экстремалы, да, которые там прыгают с парашютом.
5: Да,
4: и
5: в итоге вот этот момент, он ну, как бы опасен. Потому что вот в этом, это же может не минута, и не год, и не два быть. То есть
3: этот,
5: вот этот экстрим, и в том числе в бизнесе, это и не только в бизнесе, это может просто быть, когда ты где-то работаешь на кого-то. То есть тебе твоя профессия настолько нравится, что ты одержим ею. То есть ты там, да, суперврач, ты такие классные операции делаешь, там, или там, не знаю, суперстроитель, такие классные там, эти, проекты рисуешь или строишь. Там, да. И в итоге вот где этот потом момент, когда ты можешь остановиться? Ведь можно остановиться, когда уже нет обратно, то есть уже нет там ничего.
3: Но чаще всего начинают какие-то сигналы извне поступать. Мне кажется, да, самому человеку в этот момент очень сложно остановиться. Да. Потому что он получает такую подзарядку потребностям своим внутренним, эмоциональную, такую кайфушку, если можно выразиться, да, там ловит от этого, дофамин там просто зашкаливает. И, конечно, от этого самому сложно. И тогда начинают иногда извне поступать сигналы. Ну, либо, как вот Руслан приводил пример, со здоровьем. Здоровье начинает что-то нам тук-тук говорить. Близкие сначала тихо, потом громче. То есть какие-то иногда человек сам сразу иногда действительно не может остановиться. Очень сильно вот эта удовлетворенность.
4: Даже можно сказать, что Бог иногда специально организовывает такие обстоятельства, которые замедляют нас, чтобы человек включился.
3: И остановился, и поразмышлял.
4: Остановился, подумал и сказал: о, Господи, спасибо, я все понял, я меняюсь.
1: Ну, ты знаешь, ну, потому что я вот так это ощутил на своем самочувствии, ну, если говорить про здоровье, да, я думаю, что у кого-то это по-другому может как-то проявляться, возможно, там семейные какие-то проблемы могут начаться и так далее. Я для себя вспоминаю пример вот загнанной лошади. Она на пределе своих сил, да, и вот, например, профессиональные спортсмены, они же рано заканчивают свою профессиональную карьеру. Потому что наш организм не приспособен, да, вот так выделять постоянно нам этот дофамин, эндорфин, для того, чтобы мы постоянно, ну, наши почки там на пределе, щитовидка работает, все работает.
3: Мы не можем всегда быть в тонусе, конечно.
1: Да, и получается, что потом мы раз и сломались. И я себе напоминаю, я такой вот, как ты приводишь пример, вот, ты горишь этим, ты хочешь, у тебя там...
5: А да, потом еще у раз... тебя получается.
1: Да-да-да. Классно, все супер идет. И потом начинаешь думать, сейчас давай, представь себе загнанную лошадью, чем все закончится. И потом сможешь ли ты вообще пользу какую-нибудь приносить, когда ты будешь там лежать больной, например?
3: Ну, видишь, вопрос в том, что сложно об этом подумать туда, наперед, да. Вот то, о чем говорит.
1: Но я себя уже Сергей, заставляю, видимо, опыт подсказывает.
3: Потому что, когда есть здоровье, мало кто задумывается о том, что его не будет. Да. И поэтому ем, пью, там, ложусь, когда хочу. Потому что пока есть, и его там много, ощущение иллюзий, что этого много.
4: Вот почему мы говорим, что важно не только физическое состояние или эмоциональное, или интеллектуальное, но еще и духовное. Потому что, когда ты можешь посмотреть на свою жизнь с точки зрения духовных ценностей, проанализировать, провести вот такой самоанализ, то это помогает тебе вот эту паузу сделать. И в Библии есть потрясающее выражение, что возлюби ближнего, как самого себя.
1: Вот.
4: То есть, если ты не любишь себя, ты не сделаешь классный бизнес или проект, чтобы он помогал другим. Если ты не можешь помочь себе, как ты будешь помогать другому человеку? Если ты не любишь себя, как ты будешь любить своих детей, свою жену и так далее? Поэтому это выстраивание личных границ.
3: Ну, это забота о себе. Многие же не умеют о себе заботиться.
1: Точно. И забота, и выстраивание границ. И вот, когда ты привел пример, утром, да, ты посвятил время. Это такая рефлексия, ты подумал над этим всем, ты помолился, Писание читал. Ты посвятил это время себе и отношениям с Богом, да? После этого вот ты чувствуешь как себя? Наполненность, у тебя есть заряд на целый день.
4: Безусловно. Я отношусь к Библии, что это историческая книга, и все, что здесь написано, это правда. Я вот иногда думал об Иисусе, вот Спаситель, да, было ли у него эмоциональное выгорание? Ведь к нему шли люди толпами, днем, ночью, прокаженные, какие-то там люди, которые его провоцируют. Но Иисус находил время для того, чтобы помолиться. Он иногда целые ночи проводил в молитве.
1: Побыть один на один, да?
4: Да, он же был как пример для нас, поэтому у него не было эмоционального выгорания, потому что он находил вот эту связь с Богом, и значит, это может сработать в нашей жизни. Зачем что-то выдумывать, если можно взять инструменты, которые работают?
5: Да, но это, опять же, отталкивается от того, что если человеку это близко. А если, допустим, человек смотрит на результаты творения рук своих, да, то есть видит, что у него получается, вот, и в итоге как бы он загорается, да, и, как правило, если уже получается, то человек в это вкладывает максимально, да, вот, и, как мы говорили о профессиональных спортсменах, это ты можешь,
3: сложно.
5: Да, очень сложно остановиться, то есть вот эти все позитивные факторы, они в тебе, ну, в крови играет, да, и в итоге получается, я соглашусь с тобой, Женя, о том, что действительно есть вот момент, когда независимо от того, веришь ты в Бога или нет, Бог все равно в твоей жизни, он есть, да, то есть и в итоге бывает прилетает, так в кавычках называем, хотим мы этого, не хотим, Бог все равно тебя может остановить. Потому что, ну, по-другому, наверное, не получится.
3: Не
5: или
3: услышать.
5: Проект этот сгорит, или тебя с работы уволят, или у тебя еще, ну, проблемы в семье начнутся.
3: Да.
5: Да? То есть в итоге, вот как мы говорим, когда к тебе люди приходят, они почему приходят? То есть потому что... Неплохо,
3: да,
5: то есть, да, они к тебе просто приходят, потому что знают, что ты знаешь Бога, да, бывает, что люди просто не знают, как к Богу обратиться, да, то есть, хотя к нему проще обратиться, чем просто к пастору прийти.
1: Смотрите, мы затронули момент границ, вот прям прозвучали у всех эти моменты, да, вот что границы должны быть. Их нужно научиться устанавливать. Вот как вы в своей жизни устанавливаете границы по отношению к работе, да, чтобы во время вашей личной жизни работа вас не доставала в этот момент, да? Вот. И с другой стороны, иногда ведь нужно действительно посвятить себя очень сильно какому-то проекту серьезному, и ты понимаешь, что это не навсегда, а на какое-то время.
3: Ну, иногда выложиться нужно.
1: Да, нужно выложиться, и тебе нужно установить границы с семьей. То есть иногда нам нужно установить границы с работой, а иногда с семьей, да, вот. Как в вашей жизни это происходит? Можете поделиться какими-то практическими советами?
5: Ну, управление временем, да, то есть вот я хочу о своем примере рассказать. Когда я реально понял, и звонки эти зазвучали в моей жизни, когда я увидел, что мои отношения с женой на большом минусе, то есть я понял, что нужно что-то делать, да, моя работа не стоит там, да, и деньги те, которые, как я всегда говорил, что я для вас зарабатываю, а не для себя, да, вот, моя жена говорила, мне это не нужно, то есть мне нужно твое внимание, в первую очередь, вот, и в итоге вот сразу я начал, как бы, понял, что нужно выделять 100% в день, там, да, то есть время, которое, это только твоя семья. То есть, ну, как бы практические советы, ты там, начиная там, отключая телефон, да, и понимаешь, что ничего не сгорит, да, хотя бы за этот час ничего не сгорит, а вот
3: мир
5: именно, да, когда мы можем с ней посмотреть друг другу в глаза, а не отвлекаясь на какие-то социальные сети, там, не знаю, на звонки телефонов, то есть, как бы, вот провести это время именно вдвоем.
1: Точно. Да. Знаешь, вот я у себя что сделал? Взял телефон, открыл уведомления и просто отключил все уведомления. И у меня ни один там мессенджер никогда не щелкает, не вибрирует, не отвлекает мое внимание. Я захожу туда только тогда, когда у меня есть на это время. Я знаю, мне нужно зайти, ну, с периодичностью в течение дня зайду, посмотрю, кто мне написал или позвонил, вдруг пропущено, я перезвоню. В то время, когда мне удобно, а не когда им. Ну, возможно, конечно, я не в пожарной службе работаю, и я там не
4: у них
1: еду
4: тоже
1: на выезд.
4: Свой график есть, я дежурство.
3: Конечно,
4: да.
3: Конечно.
4: Ну, ты говоришь о умении выстраивать границы и говорить «нет». Вот это очень важно для человека любой профессии, уметь говорить «нет». Понимать, это срочное дело, это важное дело, выстраивать приоритеты. И, конечно, когда ты понимаешь, что, например, твоя семья, вот у нас, мы с супругой воспитываем сына, ему 3 годика, то есть ему нужно мое общение, он говорит, я хочу стать пастором, вот мне приятно с ним проводить время, и я его планирую, я выстраиваю приоритет, потому что для меня важно, чтобы вот отец общался с сыном. И для этого тебе нужно сказать «нет» каким-то вещам. Ну и, конечно, мы же не говорим про пожирателей времени. Я думаю, что осознанный человек, он понимает, что нужно себя ограничить. У меня на многие социальные сети, на мессенджеры стоят ограничения. Там 5 минут, 1 час в день. Чтобы я понимал, что я не хочу много общаться, да, хотя я общаюсь там по каким-то важным вопросам.
1: Здорово.
4: Я это ограничиваю, планирую разговор, чтобы это не вредило целям моего дня, целям моей недели.
3: Ну, я стараюсь обычно планировать, даже если чему-то мне нужно больше времени, к какому-то проекту, кому-то, какой-то поездке посвятить времени больше, то я обычно заранее уже планирую и то время, которое я потом проведу со своими близкими. И я скажу, что иногда приходится отвоевывать это время, потому что как будто что-то все время находится, что претендует на это время. То есть я думаю, что это, ну, очень важно. Не просто вот сейчас обсудить, что важно строить границы, еще приходится эти границы отвоевывать иногда.
1: Точно.
3: То есть да, бывает, я чему-то посвящена больше, но я также планирую тот день, когда я все отключаю, и мы с близкими общаемся. Либо вот с мужем мы можем выйти погулять, и оставляем гаджеты, и мы гуляем, общаемся для того, чтобы быть вот просто вместе и вот, ну, связь какую-то не терять.
1: Вы знаете, вот Исследования показывают, что у людей нарушается баланс между работой и личной жизнью не потому, что у них много работы. Я когда изучал это исследование, удивился, что как раз-таки не из-за того, что много работы, а из-за того, что они не умеют управлять своим временем. И вот мой вопрос, последний вопрос для нашего обсуждения сегодня. Может, поделитесь какими-то вот инструментами, мыслями, как вот правильно организовать свое время, чтобы все-таки этот баланс у нас оставался в балансе?
5: Ну, на самом деле, очень много книг на эту тему написано. Там вот мне больше всего нравится экстремальный тайм-менеджмент, да. То есть, как бы, и, ну, начиная там от приложений простых, да, которые с напоминалками, да, и в то, и как бы заканчивая просто, да, архаичным таким понятием, как ежедневник. Вот я до сих пор не пользуюсь телефоном, я веду ежедневник. Мне так проще, да.
3: Я вот тоже Руслану по дороге мы ехали, я показывала, что у меня до сих пор бумажная версия, причем я предпочитаю такую, которая вот так раскрывается, что вся неделя у меня вот перед глазами, и я могу планировать, и я, здесь я уже могу анализировать, где больше, где меньше, на что надо время уделить, чтобы не перегнуть. И я туда же планирую заботу о себе. Я прямо пишу. Это вот будет то-то,
6: Супер, что
3: я сделаю для себя. Молодец. И это мне где-то помогает вот такие тяжелые стрессовые моменты, которые надо преодолеть. Я знаю, что у меня там будет момент радости, момент заботы о себе, что-то посвященное время себе.
4: Очень важный прием тайм-менеджмента – это молитва. Как бы это ни звучало, молитва о Божьей воле. Потому что, как там фраза звучит, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но на самом деле, вот если задуматься, что во Вселенной есть Бог, который нас сотворил, который держит нашу жизнь в своих руках, об этом говорит Библия, то есть Его воля, есть Его предназначение о нас. Не все, что мы планируем, оно нам нужно на самом деле. И вот то, о чем мы мечтаем и разбиваемся, чтобы это достичь, это не все то, что принесет нам благо. И поэтому, когда у тебя есть вот этот момент, и ты находишь в себе силы сказать: «Господи, вот пусть в моей жизни все будет по Твоей воле». Это выстроит твою жизнь таким образом, что действительно самое лучшее, самое доброе Бог тебе подарит, потому что Он тебя очень любит, и каждый человек – это Его дочь и сын. Поэтому я бы посоветовал находить в себе силы, молиться и просить: «Господи, вот мои планы, пусть будет воля Твоя».
5: Но ежедневник вести?
3: Однозначно.
1: Да-да-да. Я, кстати, электронный ежедневник веду.
5: Прекрасно.
1: Я сделал все в одном месте. Вот мне важно, чтобы все в одном месте были. Задачи, встречи. И ты... У меня есть место там для идей. Если приходят идеи, я туда иду. И получается, я к одному месту возвращаюсь, и я вижу сразу же свои там. Если у меня все занято, вот у меня заблокированы все вот эти слоты по времени. Я сегодня занята, все. Ну, давай завтра тогда. Ну, я как бы переношу, я вот говорю: нет, действительно, переношу на завтра. То есть, резюмируя, хочется сказать, что мы согласны с тем, что баланс между работой и личной жизнью нужен. Потому что это приведет к тому, что мы какую-то из этих сфер жизни можем потерять. Либо разрушить семейные отношения, например, ну, отношения в целом, да, либо разрушить...
5: Скорее будет работу. Разрушение семейных отношений, нежели работы.
1: Ну, вот что-то мы разрушим, какая-то из них очень сильно подстрадает, да, либо мы начнем сильно выгорать, и в итоге никакой так пользы мы уже приносить не будем.
5: Мы вернемся опять к началу, то есть мы не будем счастливы.
1: Да. Спасибо вам за участие.
7: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
8: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Есть несколько простых и важных правил, исполняя которые мы можем повлиять на духовное развитие наших детей. Сегодня мы будем говорить об этих правилах, и нам в этом помогает психолог Надежда Владимировна Косинчук. Надежда Владимировна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Мы продолжаем говорить о том, как развивать наших детей духовно. И, казалось бы, это очень сложная тема, и далеко не каждый родитель способен духовно именно воспитать своего ребенка. Но вы говорите, что эти правила или принципы, которые вы сейчас будете описывать, они на самом деле очень просты. Вот что это за принципы?
5: Да, они просты и универсальны. В прошлый раз мы говорили о принципе любви. И это понятно, что без любви мы не можем построить отношения внутри семьи, между родителями, между родителями и детьми и так далее. Сегодня мы будем говорить еще о ряде принципов. И хотелось бы остановиться на таком важном правиле, как дисциплинирование.

0: Ведь дисциплина нужна нам всем. И на работе, и в семье, и, конечно же, в отношениях между родителями и детьми.
1: Угу. Это хорошее очень понятие вообще дисциплина, но каждый ее по-своему понимает. Вот все-таки какой должна быть нормальная дисциплина в семье?
0: Ну, конечно, в основе дисциплины лежат определенные правила, определенные требования, которые мы, как родители, имеем право предъявлять нашим детям. Почему? Да потому что мы их первые учителя, мы их наставники. Но очень важно, если мы хотим дисциплинировать нашего ребенка, в каком духе эти правила мы преподносим. Если в духе требовательности, в духе обязательности, в строгом тоне, то это будет вызывать у ребенка страх перед выполнением этих поручений. Или, более того, фактически отвергать это. Если же мы вообще не предъявляем ребенку никаких требований и норм, фактически пускаем дело на самотек, это определяется как попустительский тип воспитания, то мы формируем совершенно неорганизованного человека. То есть ребенок, который не имеет или у которого не сформированы определенные требования к выполнению чему-то, фактически будет испытывать большие трудности в будущем.
1: То есть нужна золотая середина все-таки, да, не слишком вот излишняя строгость, она вредна, а также и попустительство, да. И расхлябанность, да. Тоже вредна.
0: Но опять же здесь большое значение имеет личный пример родителей. Это еще один из важных принципов воспитания детей, потому что если дети видят нашу неорганизованность, нашу непунктуальность, нашу недисциплинированность, то, естественно, мы не имеем даже морального права требовать от детей того, что не исполняем сами. И вот еще одним правилом является показывать достойный пример подражания нашим детям. Мне очень нравится высказывание римского философа Сенеки, который говорил: «Долог путь поучений, короток и успешен путь примеров». Фактически, жизнь родителей является определяющим фактором в воспитании детей, и особенно духовного воспитания. Угу. Потому что в воспитании более действенны не слова, не порицания, а именно личный пример. Ну, возьмем такую ситуацию. Звонок. Но у нас нет желания говорить сейчас по телефону. И мы просим сына: если это мне, скажи, что меня нет дома. Конечно же, вот таким подходом мы закладываем очень отрицательный пример для подражания нашим детям.
1: А можно, например, сказать, что... Скажи, пожалуйста, что я занята сейчас, что я не могу подойти к телефону. Угу. Потому что иногда бывает напряженный день. Мы слышим звонок и предполагаем, что сейчас разговоры, мы очень заняты, у нас, может, что-то на кухне печется. Но не можем на самом деле говорить. Это наше личное, как бы, право. Угу. Можем мы так сказать, например?
0: Да. Просто пример, который я привела, говорит о том, что мы показываем ребенку пример, что можно говорить неправду в той или иной ситуации. Что касается примера, который вы приводите, то, конечно, если мы действительно заняты, то, конечно, да, ребенок может помочь нам как бы осуществить вот эту коммуникацию.
1: Понятно.
0: Но если, опять же, наш мотив иной, мы просто говорим, что мы заняты, а сами просто увлечены, ну, может быть, чтением книги или просмотром какой-то передачи, да? То есть я хочу сказать, что дети очень тонкие психологи. Они и наши мотивы способны распознать. То есть ребенок сканирует вот эту ситуацию и определяет опять ее как? Угу. Как лживую.
1: Угу, понятно. И потом он это повторяет, может быть, даже неосознанно, да?
0: Да, конечно, любые примеры действуют намного эффективнее, чем какие-либо правила. Поэтому как отрицательные, так и положительные примеры нашей личной жизни должны быть в основе духовного воспитания.
1: Это значит, постоянно нужно жить в неком напряжении, всегда быть начеку, себя анализировать, правильно ли я поступаю, что я показываю своему ребенку.
0: Вообще родительство – это большая ответственность. И когда мы, например, выходим из дома, то мы почему-то, наверное, не задумываемся, а нужно ли мне посмотреть в зеркало, как я выгляжу. Это становится какой-то нормой, да? Прежде чем выйти, все-таки просканировать свой образ. Точно так же и в воспитании детей.
2: Принято считать.
1: Какие еще существуют правила воспитания?
0: Я думаю, что все очень любят послушных детей. И принцип воспитания в послушании – это извечный принцип. Ну, очень много аксиом есть относительно послушного ребенка, да? И нам очень нравится, когда дети слушаются нас, слушаются, может быть, безоговорочно. Нам тоже очень нравился этот принцип, и нам очень тоже хотелось, чтобы у нас были послушные дети. И в нашей семье был сформирован с самого начала принцип, который касался послушания не только детей по отношению к родителям и взрослым, но и вообще всех членов семьи. Это слушаться друг друга с первого слова. То есть мы просим друг друга о чем-то один раз, и мы понимаем, что это уже повод для того, чтобы выполнить эту просьбу. И когда у нас родились дети, мы учили их этому принципу. Мы им говорили с самого малолетства, папу, маму, всех старших, надо слушаться с первого раза. Это были слова молитвы, когда мы учили детей молиться. Мы об этом говорили везде, всегда, всюду. Говорили с любовью и сами показывали вот этот пример послушания. То есть, когда ребенок обращается к нам с просьбой. Мне одна коллега рассказывала про свой опыт. Меня ребенок зовет мам, а мам. Я говорю, как-то странно. А почему он вас так зовет? Да вот как пристанет ко мне мам, а мам, мам, а мам. О чем это говорит? Это говорит о нашей родительской глухоте, что мы не слышим ребенка, как по первой просьбе, не отвечаем на его запросы. Поэтому очень важно и нам научиться слушаться детей. И вот когда формируется такая взаимность, я думаю, у нас не возникнет прецедентов с нарушением вот этого принципа. Еще очень важно помнить о том, что вот на основе послушания, нашего послушания родительского, формируется наш родительский авторитет. А если он есть, то наши дети никогда не будут пренебрегать им, а значит, они будут послушными. И опять же, это нужно закладывать в младенчестве.
1: Ну, наверное, нужно учитывать еще то, что вот абсолютно послушным ребенок все-таки не может быть, потому что он растет, он познает мир, пробует разные как бы границы переходить, да, ему хочется посмотреть, что можно, что нельзя, да. И это нормально. Но конечно, все-таки для нас важно, чтобы в основном он нас слушался, да, и чтобы он не пренебрегал нашими словами, да?
0: Да. Однажды мне коллега рассказывала: «Ой, оказывается, мой ребенок нормальный». Я говорю: говорю, а почему у тебя какие-то есть выводы относительно того, что он ненормальный? Да мне это сказала, значит, моя подруга. Она на выходные его взяла к себе вот в гости. И приходит и говорит, слушай, да у тебя нормальный ребенок. Он знает, как себя нужно вести в той или иной ситуации. Когда я ему сказала, Ванечка, нужно немножко подождать. Скоро мы будем обедать. Он сел на диванчик и ждал. Тихо, спокойно, хотя очень активный ребенок. Ну, вот так бывает.
1: Ну, понятно.
0: Что порой мы даже и не знаем,
1: какие
0: и не знаем
1: дети,
0: своих детей.
1: Да, может быть, мы к ним привыкаем или не наблюдаем за ними, к сожалению. Да. Так, еще какие у нас есть правила? Есть еще какие-то правила?
0: Да, конечно. Очень важную роль в духовном воспитании детей играют бабушки и дедушки. Это вот тот кладезь мудрости, которого мы, как мудрые родители, не должны лишать своих детей, даже если между нами не установились доброжелательные отношения. Желательно давать возможность детям общаться с бабушками, дедушками, с другими родственниками, которые несут в себе вот этот социальный багаж духовного наследия. Потому что я помню, когда дедушка наш вернулся из ссылки, 25 лет он провел за свои религиозные убеждения. И буквально каждый раз, когда он к нам приезжал, я подсаживалась к нему и задавала один и тот же вопрос. «Дедушка, а расскажи мне, как Бог тебе помогал, когда ты находился вот в этих местах, в этой трудной жизненной ситуации. И я не уставала слушать рассказы дедушки, песенные поэмы и тому подобное. И эти опыты я помню до сих пор.
1: Удивительно. Конечно, вам повезло с тем, что вы же в семье верующих друзей воспитывались.
0: Да.
1: Вот у вас как раз есть, у ваших родителей, у бабушки и дедушки, был такой вот кладезь духовности. А что делать людям, у которых, ну, может быть, они сами верят в Бога, их родители не верят, может, они и сами-то не верят в Бога, и их родители тоже, они далеки от Бога, религии, церкви. Может быть, там кто-то выпивает в семье, кто-то, может быть, не воздержан в своих каких-то желаниях и речах. И нам не хочется отдавать своего ребенка в такую обстановку. Нет там духовного кладезя. Вот как быть, чтобы все-таки связь поколений...
0: Ну, естественно, я привела пример, который не означает, что эту связь мы должны устанавливать только в вопросах духовных. Эта связь просто органически нам необходима. Для чего? Для того, чтобы знакомить детей. Ну вот, например, недавно я нашла в своем просто гардеробе полотенечко, которое моя свекровь сткала своими руками. Я им пользовалась, но в определенный момент я решила, я больше этим полотенцем пользоваться не буду. Пусть оно останется реликвией для будущих поколений, что вот была в нашем роду такая мастерица, которая вручную смогла сткать вот это полотенечко.
1: Понятно. То есть нужно, как я понимаю, жить так, чтобы вот ребенок знал, что у него есть бабушка и дедушка.
0: Конечно.
1: Иногда бывает, они в другом городе живут. Мы не так часто можем с ними видеться. Вот. Но все-таки вот это уважение.
0: Да, какие-то достопримечательности, типа семейного музея, типа семейных реликвий, мы обязательно должны хранить и передавать их из поколения в поколение. Ну, я поделюсь просто вот своим видением важности этого принципа. Уже я вышила одну картину и вот планирую вышить вторую. Я хотела бы, чтобы из поколения в поколение в нашей семье передавались три основные святыни. Это материнство, детство и вера в Бога. И вот две картины На первой изображена мать, которая держит на руках ребенка. Эту картину я уже вышила. И вторая картина – это распятый Христос. Я хочу передать своим детям. А они, чтобы передавали своим детям. И я очень хочу, чтобы эти три святыни, пока существует человеческий род, жили в нашей семье.
1: Как интересно, тут сочетается вот и духовный момент, да, и материальный, что ты вот не просто знаешь, что там да. вот мама, она любит, а тут у тебя остается
0: память. Вещественные начала, очень. Они очень важны для формирования каких-то духовных начал.
1: Угу. Надежда да. Владимировна, время нашей программы истекает. Я благодарю вас за то, что вы поделились и своим опытом очень интересным, таким уникальным, и за то, что дали нам добрые советы. Спасибо. Мы тему воспитания детей еще продолжим.
0: Всего благодарю вам доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как психическое здоровье влияет на наше благополучие? И как сохранить это здоровье? Сегодня мы с вами поговорим на тему вообще в целом о психическом здоровье и нашем хорошем самочувствии. И вот, кстати говоря, ВОЗ недавно опубликовал исследование, в котором говорит о том, что каждый четвертый человек сейчас сталкивается с какими-то проблемами психического здоровья.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель, лидер молодежного служения на Кубани, автор блога «Небо близко», любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор-предприниматель, бизнес-тренер, проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: А вот что лично для вас значит это понятие такое, да? Устрашающее немножко — психическое здоровье.
3: Ну, на мой взгляд, психическое здоровье – это не только отсутствие каких-то психических заболеваний, это в целом такое умение, способность человека справляться с жизненными стрессами, которые есть в жизни человека. Это умение сохранять позитивные отношения социальные, умение добиваться цели, достигать цели, ставить эти цели. То есть, ну, встречать определенные трудности жизненные и преодолевать их.
4: Я думаю, что ментальное здоровье связано с умением находить смысл жизни и повод для благодарности и радости. В Библии есть такая интересная фраза, что унылый дух сушит кости.
1: Точно.
4: И поэтому, если человек радуется, если он благодарен, не знаю, Богу, жизни, каким-то другим людям, то это будет давать ему силу двигаться вперед к тому благополучию, о котором мы говорим.
5: Да, очень интересное наблюдение, но как радоваться, если, к примеру, твой начальник псих? Да, то есть я думаю, что радости от этого мало будет испытывать, а если еще меньше радости, если ты еще являешься начальником таким. Вот, я думаю, что такое мы часто, ну, кто-то, может, встречал, не знаю, а бывает такое, что там твоя жена псих или твой муж псих, да, то есть на самом деле. И здесь я согласен, Евгений, с тобой, то, что действительно надо этот вопрос отдавать Богу, но... А в первую очередь еще нужно и к специалисту, да, Мария? То есть если у человека не все в порядке с головой, то есть очень сложно с таким человеком жить или общаться, или работать, да, то есть и здоровье – это очень важно. То есть в этом плане, если есть какие-то звоночки, нужно на это реагировать.
3: Ну, безусловно, если человек чувствует, что не справляется с тем, что на него навалилось, он чувствует тревогу, он лишается сна или еще какие-то симптомы, аппетит, там что-то еще, безусловно, ну, нужно искать помощи, не ждать, когда уже совсем, ну, будет совсем плохо.
1: Угу. А как вы понимаете вот эти звоночки, когда они происходят, да, что это такое вообще? Что значит с психическим здоровьем не все нормально? Ну, я понял, Сергей называет так, значит, псих, это значит начинает нервничать, да, много, или там повышать тон голоса, вот как-то так ведет себя.
4: Ну, и контролировать эмоции.
3: Ну да, агрессия какая-то, неумение контролировать эмоции. Сергей, вот, ну, возможно, об этом сказал, несдержанность какая-то,
1: ну,
3: когда человек после этого, может быть, искренне
1: да,
3: сожалеет, что он сорвался, но в тот момент он не может справляться с собой. Но мне кажется, этот спектр очень широкий таких звоночков. Кто-то срывается, кто-то, наоборот, очень сильно закрывается. от общества, или появляются какие-то тревожные вещи, сигналы какие-то, отсутствие сна, аппетита, или наоборот, очень много сна, человек все время хочет спать, или все время есть, хочет заедать что-то. Mm-hmm. Мне кажется, таких симптомов очень много. И ну, либо появляются такие вещи, когда человек понимает, что что-то не так, как было раньше. Мне кажется, вот это вот очень важный такой момент, когда ты видишь, что ты не такой, как был раньше. Что что-то у тебя не получается, как раньше, ты срываешься где-то. И вот когда такие симптомы появляются, что ты как будто бы не можешь контролировать своей жизнью, своими эмоциями или еще какой-то частью сферы твоей жизни, то это, конечно, уже сигнал, что нужно искать помощь. Угу. Что-то менять в своей жизни.
4: То есть, получается, у нас по Библии, да, человек – это дух, душа и тело. То угу. есть, дух – это духовные взаимоотношения, эмоции и тело. Если какая-то из сфер твоей жизни дает сбой, значит, у тебя проблемы, тебе надо находить способ устранить эту проблему, обратить внимание на этот сигнал.
1: Угу. Отлично, спасибо. А вот на какие сферы, что ли, нашей жизни – если взять, да, вот у нас разные же сферы, начинает воздействовать, когда у нас проседает сторона психического здоровья. То есть мы начинаем в этом испытывать какие-то проблемы, да, проседает. Это сказывается на каких-то других сферах, ну, кроме кажется, нашего эмоционального состояния.
3: Мне кажется, вот как раз-таки наше ментальное здоровье, эмоциональное состояние, оно очень сильно влияет на все остальное, в том числе на духовное, я вот хочу отметить. Угу. И не секрет, что те люди, которые испытывают какие-то эмоциональные сложности, им гораздо сложнее дается и доверие Богу, и как-то молитва, как-то чтобы отдать Богу в жизни что-то, управлять молитвенной жизнью. Вот это как раз та сфера, которая, я имею в виду эмоциональное, ментальное здоровье, которая влияет очень сильно, кардинально на все остальные. Потому что если есть сложности с психическим каким-то здоровьем, тут же страдают и отношения, социальная сфера, тут же страдает и работа, саморазвитие однозначно тоже страдает. Человек не может выкладываться на полную мощь и работать, он непродуктивен. Когда у него что-то происходит, какие-то процессы в голове, он даже ну, не в состоянии иногда трезво размышлять и принимать какие-то здравые решения. Угу. Я не говорю о каком-то прямо нездоровье психическом, но когда есть какие-то проблемы, и там уже маячит какой-то невроз или психоз, или что-то еще, то, конечно, это сказывается на всех сферах однозначно.
5: Ну да, я бы сказал, мы же не говорим о каких-то уже конкретно психических
3: расстройствах. Конечно.
5: Да? Да. А вот ну, можно так его обозвать эмоциональный фон, да? Угу. То есть, вот, допустим, бывает такой момент, ну, я вот проходил, допустим, нездоровая ситуация в коллективе. Mm-hmm. Да, и если человек не может это отсекать, то он иногда, ну не иногда, а часто это приносит домой. Mm-hmm. И, соответственно, страдает от этого семья. Или наоборот, нездоровые отношения в семье, то есть которые может вылиться также на работу в коллективе, да, там, или на бизнес. Там. Поэтому, если такое происходит, то действительно один из моментов, то есть надо наблюдать за собой, понимать, что ты не можешь это контролировать, что тебе нужен специалист, да, то есть как бы и в том числе как бы обращаться угу. к Богу, да, и в принципе как бы все это возможно привести опять в баланс, да, и в итоге как бы и работа не будет страдать, и семья не будет от этого, да, то есть страдать. Вот главное все-таки вот как бы реагировать на это, угу. да, а не просто запускать, то есть как бы и будет вот этот постоянно вот этот качели, если ты угу. будешь запускать, то есть ты будешь опять приносить это на работу, и работа, так как говорю, будет страдать, или наоборот, будет страдать семья там, или просто даже не обязательно семья, отношения там с друзьями там, да, то есть угу. неважно, ну, то есть вот ты псих по жизни, да, то есть если ты не лечишься, да, постоянно раздражаешься, то с тобой дружить никто не будет, или психи такие же будут дружить. То есть как бы зачем?
3: Ну вот мне хочется как-то, ну, какой-то пример вот привести. Все-таки не секрет, что вот нестабильность окружающего нас сегодня мира выявила очень много тревожных людей. И у очень многих тревога зашкаливает. И вот как раз, когда ее много, и человек не способен с этим стрессором жизненным быть, угу. выдерживать вот этот ну, напор, что невозможно гарантировать, что завтра будет как сегодня, и для многих людей это вызывает беспокойство очень сильное, то, конечно, тогда начинают страдать все сферы. Он не может на работе продуктивным быть, потому что он все время переживает, а что будет, а завтра, а что, как. Он точно так же тревожен в отношениях, а вдруг меня оставят, вдруг у меня здоровье, вдруг у меня еще что. И человека реально сносит по всем сферам жизни. И в том числе в духовной, потому что человек начинает тревожиться, а хорошо ли он там перед Богом, а достаточно ли он удовлетворил.
5: Да, Бог вообще слышит или нет.
3: А Бог вообще слышит или нет. А сможет ли он мне помочь. И тогда человека сносит, и он нуждается действительно в такой хорошей
1: поддержке
3: и помощи в том, чтобы переосмыслить вообще многие вещи в своей жизни.
4: Угу. Я вас расстрою. В Библии есть пророчество, что в последнее время, это вот тот период времени, в котором мы живем, люди будут, и там такое слово интересное используется апостолом Павлом, издыхать, то есть как
1: от
4: бы
1: страха, да?
4: От ожидания бедствий, то есть даже не от самих бедствий, там, от пандемии или от коронавируса или землетрясения, от ожидания. И сегодня есть такой феномен, он называется фантомные звонки, может быть, вы слышали. То есть технологии вроде бы должны нам помогать в ментальном здоровье, а они могут на самом деле вредить, потому что лежит телефон, и человеку кажется, что ему пришло сообщение или звонок, ему нужно посмотреть, взять. То есть это происходит на уровне как-то подсознания, фантомные звонки. То есть звонка не было, кажется, что он был. И ученые провели исследование, сколько раз сегодня люди берут в руки телефон. Это называется количество поднятий. И я удивился, это цифры там 100-200 поднятий в день. То есть это что означает? Человек боится что-то пропустить. Вдруг что-то в мире случилось, а я об этом не знаю. И он смотрит, он заходит в соцсети.
3: Он листает ленту.
4: Есть статистика, когда человек просыпается, сразу заходит в соцсети, сколько минут проходит. То есть это говорит о том, что уровень тревоги в нашем обществе очень высокий, и если ты будешь позволять себе так жить, это будет только раскручивать маховик. Поэтому для того, чтобы сохранить свое ментальное здоровье, ты должен осознанно подходить к социальным сетям. Например, не начинать день с того, чтобы там пролистать
1: новости.
4: Да, потому что все страшное и плохое, если вдруг, не дай бог, оно случается, оно тебя найдет. Вот, и тебе не надо быть в курсе всех событий. Это повод для нас выстраивать границы и беречь свое здоровье.
3: То есть получается то, что человек пытается контролировать, чтобы успокоить тревогу, наоборот, усиливает тревогу. Он же листает ленту для чего? Чтобы быть в теме, чтобы перестраховаться, чтобы обрести уверенность, но при этом он еще больше увязает, еще хуже себе делает.
5: Ну да, я же скажу даже вот в многих компаниях, да, то есть успешных, вообще, в принципе, как бы тема телефона, да, и социальных сетей на работе, она отсутствует. То есть, в том плане, что если это только по работе не нужно, да, то есть отсекают все социальные вещи для того, чтобы человек сосредоточен на той задаче был, которую он выполняет. Потому что, когда его, если не отвлекает ничего, то, в принципе, ему и на все время хватает, да, и у него эмоциональный фон другой совсем. Потому что если там кто-то позвонил, кто-то написал, да, то есть, мы говорим о том, что какую-то новость он негативно, а в принципе, больше массе информации, которая нам подается, она негативная. То есть, и человек сразу весь в негативе такой, и какой с него работник? То есть никакой, да, в итоге, получается, человека надо спасать. Из-за этого лучше отсекать это, да, то есть не допускать на работе это. И мы к чему говорим? То есть не надо ждать, чтобы это начальник тебе приказал. Ты сам это делай, то есть поэтому... И в том числе, так скажем, если ты хочешь нормальный эмоциональный фон иметь дома, да, то есть важно, мы говорили о том, что работу не надо приносить домой, но в том числе не надо приносить то, что ты не умеешь контролировать. То есть, ты не отвечаешь за те новости, которые там произошли. Они произошли, как мы говорили, да. Вот, если только ты не собрался там никуда-то волонтером поехать, да, тогда иди и делай.
1: Да. Я вообще говорю по поводу новостей. Вот если ты владелец компании или генеральный директор, тебе разрешено читать 25 минут новостей максимум. Всем остальным должностям не нужно читать новости. Они, как ты говоришь, да, они тебя найдут, догонят, ты узнаешь все, что самое важное. Знаете, мы говорили про звоночки, да, надо же отследить, что у тебя пошло нарушение твоего ментального здоровья. И я вспоминаю себя, такого молодого, активного карьериста, и я не заметил, как у меня произошло выгорание, когда ты там весь активно, да, и потом я уже узнал, что это вообще называется уже нервное истощение. Я не заметил эти звоночки, я не понял, от чего это. И у меня, Началось такое ощущение, как будто я не могу информацию нормально воспринимать. Вот она не входит в голову. Тебе уже тяжело любую новую какую-то тему, новый проект, тебе это тяжело дается. Это вот так сказывалось. И вот здесь хочется посоветовать какие-то рекомендации людям. Как им вообще заметить эти звоночки, что давай-давай, это надо заняться своим-то ментальным здоровьем. Можем что-то порекомендовать?
3: Ну, мне кажется, здесь однозначно все техники какие-то осознанности, рефлексии однозначно, угу. чтобы человек анализировал, а что он чувствует, как он чувствует, что внутри сейчас происходит, что сейчас со мной. Для этого нужны какие-то остановки, когда человек анализирует, что он, как он. В том числе и вот мы упоминали как-то дневник благодарности, когда человек что-то анализирует в своей жизни. Но мне кажется, в первую очередь, все-таки это какие-то остановки, когда человек прислушивается к себе. Я иногда сталкиваюсь с тем, что я задаю вопрос человеку, как ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь? И он говорит, нормально. И я спрашиваю, а вот это нормально, это что вот это нормально, как оно? То есть иногда люди просто не имеют навыка даже просто прислушиваться к себе. Как там сейчас моя спина, как там мои ноги, как там, как, что вообще, что сейчас вообще внутри меня происходит, как я сейчас вовлечен в этот процесс или нет. Когда мы начинаем к себе вот так прислушиваться, есть больше вероятность, что мы почувствуем, что что-то не так пошло. Если мы себя не слышим, то мы как лошадь действительно несемся, и нас только могут остановить какие-то серьезные барьеры тогда в жизни.
4: Мария сказала интересную вещь, что человек потерял связь с собой. Он имеет связь там, не знаю, с Европой, с Китаем, но потерял себя. Вот Библия, почему мне нравится вообще эта книга, потому что вроде бы она о духовных ценностях, но в то же самое время она про жизнь. И вот давным-давно был один библейский герой, пророк, который говорит, Господи, не хочу жить. Ну, там были у него определенные потрясения. И Бог ему говорит, ешь и отдыхай. Еще там нужно было ему определенную дистанцию, много километров пройти. Вот интересно, казалось бы, простой совет, но физическое здоровье, оно очень связано с ментальным здоровьем. И поэтому мы можем дать такие рекомендации, как правильное питание, сон, да, это вообще подарок, это благословение, которое есть в нашей жизни. Сон, правильное питание, физические упражнения – это то, что поможет человеку выйти из вот этой тревожности, из стресса, из переживаний, когда ты даешь нагрузку своему организму, ты чувствуешь, что тебе и на душе становится легче.
5: Да, я вообще свой опыт расскажу. Мне очень сильно помогает в этом плане баня. Вот, наверное, ничего для русского человека так недорого, да? Вот, и я это часто делаю, и мне настолько это помогает, потому что, ну, мы в стрессе живем. То есть бывает стресс на работе, еще что-то, отношения там с супругой, там, не знаю, с детьми. И я собираю мужскую компанию небольшую, мы идем в баню, ну, соответственно, там и общаемся, да, вот, и в итоге паримся, и это вот эмоциональный фон настолько вот восстанавливается, я не знаю, как вот, вот мне это очень помогает, поэтому я вот советую всем вот к этому прибегать.
1: Ты знаешь, ты прям как это, с языка снял, только хотел спросить, что, ну, никто не будет спорить, что стресс оказывает на наше ментальное здоровье такое прям серьезное влияние. Вот ваши какие-то примеры, ваши технологии, что вы делаете для того, чтобы преодолевать стресс, которого сейчас очень много. Баню мы поняли.
5: Да, ну вот у меня есть подруга, которая ходит в спортзал и молотит грушу. То есть, хотя девушка, да, то есть, ну, вот ей нравится это.
4: Много вот, стресса, да, есть, да, силы. Да. Мы с друзьями ездим на Кавказ кататься на сноубордах. Это несколько дней в году. У нас нет возможности многому посвятить этому времени. Вот мы катаемся там 3 дня в году, 4 дня в году, но ты всегда живешь этим ожиданием. Это компания у нас там христианская, молодежь едет с нами. Ты едешь по горам, ты преодолеваешь себя, ты чему-то новому учишься, смотришь на эти горы, на эту красоту. Конечно, это наполняет тебя эмоциями. И потом, когда какая-то тревога там, или, не знаю, переживания какие-то, ты вспоминаешь величие гор, как Бог все красиво создал. Вообще природа – это то, что нужно нам. Я читал, что психологи рекомендуют 2 часа в неделю находить время и быть на природе. Вот если бы мы могли следовать этим рекомендациям, мне кажется, у нас было бы все хорошо.
5: Без гаджетов только.
1: Да, ну, кстати, я следую этой рекомендации. Я изучал это исследование. Оно, кстати, говорит о том, что стресс вот на природе, что значит еще на природе? Мы типа, знаете, там вышли среди своих небоскребов, и вроде как на свежем воздухе считаем себе и ходим, а оказывается, нет. Стресс снимает, когда ты находишься где-то на природе живой, то есть это деревья.
3: Ну, потому что небоскребы тоже давят на психику.
1: Да, оказывается, наш мозг не снижает уровень беспокойства, тревоги, если он видит эти все квадратные формы. А когда он видит там деревья, он больше на этом не фокусируется.
3: Пространство
1: и он отдыхает.
3: Нет горизонта.
1: Вот, и я так делаю. Я обязательно вечером посвящаю время, мы идем там с женой на прогулку, потому что для меня, ну, наверное, один из самых таких методов снятия стресса – это прогулки на свежем воздухе. Ну, либо самостоятельно, если там днем, вечером с супругой.
5: Главное, чтобы твоя прогулка не превращалась в выяснение отношений между тобой и женой.
1: Да, но это значит, у тех, кого так, значит, им это не подойдет. Им грушу надо ходить.
4: Прогулка будет пробежкой, да.
1: Им надо грушу.
3: Да, но вот мне тоже нравится гулять, и я скажу, что у нас обычно не превращается в выяснение отношений. Как раз-таки я имею в лице мужа такого попутчика, которым я могу выговариваться, и мне действительно легчает. Для меня прогулка тоже очень важное значение имеет. Ну, и я скажу, что сон. И это тоже немаловажно вот в моем случае, потому что если я не высыпаюсь, я непродуктивна. Поэтому если я чувствую, что много стресса, я забочусь о том, чтобы в моей жизни было достаточно и питания, и сна, ну, и в том числе.
5: Ну, я вот, знаете, вот, не знаю, могу ошибаться, но вот небольшое наблюдение такое, что молодежь на сегодняшний день, ну, не только молодежь, а вообще современное общество, все сидят на кофеине. То есть кофеин, он везде, там, и в кофе, да, то есть всякие энергетики, это прям, ну, как бы вот, как отче наш, да, то есть люди там, не выпив энергетика, то есть ему как бы жизнь не мила. И я вот не специалист, да, боюсь ошибаться, но в любом случае вот это все тоже очень сильно влияет на человека. Потому что он, да, себя накачивает для того, чтобы там, быть энергичным, но в итоге организм истощается. Да.
3: Ну, потому что он думает, что он наполнил, а на самом деле он уже в минус уходит.
5: Да. В итоге, как бы, вот о чем мы и говорили, вот, действительно, для меня тоже прогулки раньше не являлись таким приоритетом. Как бы супруга меня, наоборот, к этому приобщила. Я действительно сейчас очень большое удовольствие получаю. Даже мне сейчас больше отдых нравится, когда мы едем за рубеж куда-то или в Россию. Мне нравится где-то гулять по улицам, нежели просто лежать на пляже там, да. То есть, хотя раньше у меня другой был отдых.
4: Можно еще сказать, чтобы в стрессе человек не зацикливался на себе. Потому что стресс, одиночество – это только то, что ухудшит ситуацию. Поэтому, когда ты можешь помогать другим, вот здорово, что сейчас очень много волонтерских фондов, есть церкви, религиозные различные организации, которые помогают людям, голодным. Там есть волонтеры, которые ищут потерявшихся людей. Не оставайтесь в одиночестве, не оставайтесь вот в этой темнице стресса. Подумайте, кому вы можете помочь. И когда ты помогаешь человеку, даже если это тебе чего-то стоит, то есть ты понимаешь смысл этого дня, ты получаешь радость, ты видишь эти благодарные глаза. Вот мы как-то проводили долгое время лагерь для деток-инвалидов, и вот ты с ними общаешься, ты видишь их радость, их слезы. Это наполняет тебя счастьем, и я бы даже сказал, что, наверное, какой-то там, не знаю, дорогостоящий отдых может даже и не сравниться с теми эмоциями, которые ты получаешь, когда ты повлиял на чью-то жизнь. Поэтому это точно поможет справиться со стрессом, если вы будете помогать другим.
3: Ну, Евгений, если можно, я все-таки скажу, что, как я вижу в практике с теми людьми, с которыми я работаю, иногда они не в состоянии децентрироваться, чтобы что-то давать другим. То есть какое-то время они нуждаются в какой-то поддержке, иногда даже они нуждаются в терапевтическом каком-то лечении, и это не зазорно обратиться за помощью. Если чувствует человек, что у него нарушен сон или что-то еще, обратиться за антидепрессантами, еще что-то к специалисту, подобрать себе оптимальное лечение, потому что иногда в такой момент он просто физически не в состоянии дать что-то. Вот когда он начинает, да, выкарабкиваться, уже ему действительно становится легче, лучше, тогда да. Но в первый момент, мне кажется, вот когда у человека сложности, он нуждается больше, он как будто не в ресурсе давать. Да, я согласна с тем, что когда мы что-то делаем другим, когда человек что-то делает для других, он заряжается, действительно позитивный заряд этот помогает ему со многим справляться. Но мне хочется, чтобы мы все-таки понимали, что бывают моменты, когда человек не в состоянии, когда он действительно нуждается и и в духовной помощи, и в том числе помощи специалистов. Угу. И что это не зазорно обратиться за помощью. Угу. Пить антидепрессанты, это не значит, что ты навсегда будешь пить, и что ты подсядешь на это до конца жизни, будешь на этом. Но бывают периоды, когда человек не справляется, и здесь вот как раз есть несколько направлений. И терапия какая-то лекарственная, когда человек, ну, нуждается в этой помощи, и нельзя, может быть, от нее отказываться, да, другое дело, взвешенно подойти. Но и в том числе вот все то, что мы, это такая большая другая волна помощи себе, это и баня, и ходьба с палками, интенсивная ходьба, чтобы кровь циркулировала, чтобы организм обогащался, кровяные клетки, мозг. И в том числе там и дневники, ведение дневников, всех этих мыслей, всех этих ощущений внутри. Ну,
1: а вы, кстати, практикуете тему «Дневник благодарности»? Я просто практикую. Я вот скажу вам, как я сделал, чтобы это было у меня вот под рукой всегда. Я завел такой себе в Телеграм-канале, ну, отдельный канал для себя, то есть я там лично только, он не открытый, естественно, это же мой дневник, вот, и просто всегда под рукой я открыл и написал, потому что, ну, чтобы не носить с собой как дневник, а так это в телефоне всегда. И я понимаю, когда я заполняю дневник благодарности, вот прям, знаете, как отпускает, вот все стрессы уходят реально. Еще мы классно делаем, мы с семьей собираемся, мы вот соберемся и... Каждый из нас, мы три благодарности. Вот три благодарности сегодняшнего дня. Приведите там какие-то. И вот когда мы всей семьей, это не только вот настроение как-то отпускает, стресс весь, а это еще для семейных отношений классно.
3: Ну, безусловно.
5: Да, на самом деле, вот очень хорошее наблюдение. У нас есть, так скажем, ну, относительный, там, как он, не обзову его, дневник благодарности, но благодарность, когда мы корпоративно выезжаем, то есть, и мы вообще, в принципе, делаем это не только раз в год, да, и не для того, чтобы, как многие корпоративы, заканчиваются попойками и все, а то есть у нас более они здоровые, мы что-то делаем такое интересное, да, то есть, и в итоге, как бы, мы тоже подводим как раз...
1: Результаты
5: той деятельности нашей компании, отмечаем всех сотрудников без исключения, потому что каждый для нас, он индивидуален. И я еще хочу сказать один из моментов, как вот бизнесмен, я смотрю на людей, когда человек нуждается в помощи. То есть его, ну, как бы ты ему или помогаешь, там, как направляешь к специалисту, или просто даже говоришь, там, давай я сегодня, пойди домой отдохни, да, то есть как бы ничего не будет. То есть я все-таки говорю к тому, что любой вот человек, как бизнесмен, если он такой есть, то он должен наблюдать за своих, своими сотрудниками и не вытаскивать из него по максимуму, а что-то ему, ну, не то, что давать, а наполнять его. Тогда и, соответственно, тебе это вернется. Да.
1: Хорошо, коллеги, резюмируя наш разговор, можно сказать, что для нашего психического здоровья, которое влияет на наше благополучие, да, как мы уже проговорили, важно для начала замечать звоночки. То есть не пропустить момент, когда вот надо, вот, как ты говоришь, да, к медикаментозной уже терапии. Да, лучше же не доходить до этого, нужно себя поддерживать. Да?
5: Лучше медикаментозная, чем алкогольнентозная.
1: Это мы вообще это не говорим. То есть мы должны замечать звоночки и вовремя уделить внимание себе, заботе о себе, да, и добавлять вот эти моменты радости жизни, замечать, за что мы благодарны, делать какие-то вот вещи в жизни, да, когда ты говоришь там про баню или там ходьба, которые приносят тебе радость определенную, удовольствие, там, в тренажерный зал пойти, да, для того, чтобы у нас всегда была эта радость, лучше не уходить в проблемы, да, а быть все-таки в радости, а не видеть весь мир в темных тонах. Спасибо вам за участие.
3: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь, с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной

0: В одном чулочке и в двух разных туфельках.
1: Да правда?
0: Да.
1: Одна туфелька и один чулочек.
0: Ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
1: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
1: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну, не успела, у меня глаза почему-то все время закрывались, они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
0: Это очень Бодрячок? Хорошо, что ты помнишь, что это полезно.
1: Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
0: Так.
1: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
0: Ай, Веселинка, ну... Это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
1: Играть в прятки. Я знаю.
0: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что делать ночью?
1: А Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
0: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
1: О, я люблю секреты.
0: Ночью, когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
1: Ух ты!
2: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
0: О,
1: тоже растет?
0: Правильно.
1: Светлана Геннадьевна растет?
2: Мне тоже.
0: Да, Светлана Геннадьевна.
2: Светлана
0: любит.
2: Геннадьевна воспитательница.
0: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
2: А Елена Геннадьевна.
0: Вот.
1: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
0: Тоже молодец. Да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
1: То.
0: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
1: Что, Валерия,
0: нужно? Мои подушки? А, вот они.
1: А, профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
0: Веселинка.
1: Спать.
0: Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
1: Подушки!
0: Давайте разделимся на две команды.
1: Давайте на две команды.
0: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
1: Давайте! Так, подождите.
0: Так.
1: Считаем.
0: Ну, раз, два... Три!
1: Молодец, Валера! Чуть-чуть! Так, у нас ушки потерялись. Макаем мне
0: ушками. Ну, где тут штучка такая была?
1: Обе подушки приготовились ко сну.
0: Да. А вот эта подушка захотела спать чуть-чуть пораньше.
1: Нет, вот эта подушка лучше спит.
0: Вот это. Да.
1: Вот. Следующая команда.
0: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
1: Мы молодцы.
0: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
1: Сиди.
0: Вот, в столе лежит. Так.
1: Какая
0: чудесный урок
1: корзиночка.
0: С подушками мы усвоили.
1: Так.
0: Так. Вот здесь вот под деревом лежат

0: разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
1: Какая сложная задача-то, знаешь?
0: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как вы справитесь.
1: Всем-то по одному предмету, а то всем
0: с этой задачкой.
1: Да. Профессор Бодрячок.
0: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
1: Вот.
0: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
1: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
0: Да, пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
1: Держи, это тоже пригодится.
0: Так, так.
2: Пижамка.
0: О, так, так, так, так. А это
2: мыло.
0: У нас что такое?
2: Пижама.
0: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас
2: пижамка.
0: А, пижамка. Да, да, да, перед сном
2: пижамка.
0: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
1: Отлично.
2: Да,
0: да, да, да.
1: Отлично. Вот я тебя еще нашла.
0: Так, собачка. Собачка. А зачем собачка?
1: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
0: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
2: еще
0: берем.
2: Полотенчик.
0: Полотенчик, правильно, ты
1: какая
0: моя умничка.
1: Молодец.
0: Правильно, полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
1: Точно.
0: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
1: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
0: Ну ты положи тогда это на стол. Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
1: Смотрим.
0: И потом попробуйте отгадать, что это.
1: Да.
0: Ну, давайте. Побежали.
1: Давайте.
0: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
1: Что?
0: Что?
1: Что? А, ветерок!
0: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
1: Ой, как хорошо!
0: Мои дорогие, садитесь.
1: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
0: Да.
1: Ой, как я устала-то.
0: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
1: Да.
0: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
1: Я знаю, что нужно.
0: Что? Что, что, что?
1: Ну? Ну? Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
0: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками. А? Будешь спать?
1: Она будет всю ночь кушать.
2: Я тоже.
1: И он будет всю ночь кушать.
0: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон – это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
1: Точно.
0: Да, правильно.
1: Ветерок.
0: Есть
1: ветерок.
0: Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
1: Ух ты.
0: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
1: Тишина. Нет,
0: правильно, Веселинка.
1: Знал. Знал, Валера
0: да,
1: тоже знал.
0: Да, надо бы сказать.
1: Молодец.
0: Правильно. И сказал бы,
1: а
0: нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
1: Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
0: А зачем нам шапочка?
1: А видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
0: Угу.
1: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
0: Ух ты.
1: Или включит телевизор. А я раз Одену шапочку, и тишина.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
1: Да.
0: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
2: У меня поют, я даже одевал подушку.
1: Вот, молодец.
0: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
1: Ну, это правда.
0: И да, попросить вот их попеть в другое время днем. Да. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
1: А третий друг кто?
0: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
2: Темнота.
0: Ну, я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно, и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Умница.
1: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
0: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
1: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
0: Что ты поняла?
1: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил, а мы вставляем в нее новую батарейку.
0: И что тогда?
1: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
0: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
1: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
0: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай
1: так,
0: подделку.
1: Это вам так с Марусей.
0: Ох ты.
1: Это нам с Валерой. Мы сначала на нашу карту с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот. Держите клей, помогайте.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так прилей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно. Вот пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: Смотрите, у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем.

0: Да нет, это я вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно.
2: Я знаю.
3: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, ребята.
1: Да, это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
1: Да.
3: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
3: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Знаете ли вы, что эмоциональный интеллект важнее, чем IQ? И что эмоциональный интеллект очень влияет на благополучие человека? И вот сегодня мы с вами поговорим о важности эмоционального интеллекта, как это влияет на благополучие человека, как его развивать. Если говорить об исследованиях, то исследования показывают, что эмоциональный интеллект напрямую влияет на удовлетворенность жизнью, ну и благополучие в целом человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель, лидер молодежного служения на Кубани, автор блога «Небо близко», любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер, проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности, постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: А вот для вас лично, вот что такое эмоциональный интеллект? Как вы для себя это определяете?
3: Ну, эмоциональный интеллект, в первую очередь, это все-таки умение понимать свои эмоции, понимать внутренний мир, справляться, уметь регулировать свои эмоции и в том числе уметь считывать, понимать эмоции окружающих людей. Это помогает строить отношения, это помогает слышать других, слышать себя.
4: Можно сказать, что эмоции – это информация. И эмоциональный интеллект учит человека считывать эту информацию. Интересно, что мудрый царь Соломон однажды сказал, что владеющий собой лучше, чем завоеватель города. Иными словами, человек, который обладает эмоциональным интеллектом, он лучше, круче, чем тот, кто покоряет какие-то вершины.
5: Да, но от себя добавить, на самом деле эмоциональный интеллект может с тобой сыграть злую шутку, да, может тебе помочь на переговорах. Угу. Вот, потому что ты можешь видеть вторую сторону, да, то есть и, в каком настроении, да. И в итоге как бы найти какие-то ключики тебе нужны для того, чтобы там, ну, подписать тот или иной контракт. То есть не все взятками решается, да?
1: Вы знаете, вообще, про эмоциональный интеллект заговорили, но мне кажется, где-то в середине 90-х, вот очень так много, да, когда вышел бестселлер вот с таким же названием «Почему эмоциональный интеллект важнее IQ?». И тогда как-то эта тема возникла прям в эфире, что называется, об этом заговорили. Вот немножко мы затронули это, но давайте все-таки глубже пойдем и посмотрим, почему все-таки эмоциональный интеллект важен.
3: Ну, я думаю, вот уже частично этот вопрос начал как раз Сергей отвечать, что это помогает строить контакты с людьми. Одно время действительно много уделялось просто IQ, а теперь уже заговорили вот об эмоциональном интеллекте. Потому что человек может много знать, но если он не умеет считывать вот эту вербальную, невербальную информацию о том, что человек в другом настроении, может быть, сейчас не стоит этот разговор вести, может быть, сейчас не стоит эту тему пытаться продавить. Если человек этого не видит, это мешает ему в построении как личных отношений, так и каких-то рабочих моментов. То есть это помогает Эмоциональный интеллект помогает строить деловые отношения, личные отношения, но и в первую очередь, наверное, управлять самим собой, саморегуляцией. Потому что если мы не можем самими собой управлять, не можем сами себя успокоить, сами себя где-то привести в чувство, то очень сложно человеку. Все время нужны какие-то источники извне.
1: А прежде чем пойдем дальше, хотела спросить, неужели вот эмоциональный интеллект раньше это было неважно? И вот в 90-х это появилась такая фишка.
3: Ну, я думаю, что это как название, как термин определение появилось в 90-е годы, но передача и воспитание эмоций, управление эмоциями. Вот мы читаем, только что процитировали Соломона, который очень в древние времена. То есть, мне кажется, сама наука управления собой, регуляции внутренних каких-то процессов, которые происходят в человеке, она всегда была, но как термин, ну вот не так давно появилась именно вот в таком названии, как эмоциональный интеллект.
4: Даже в Библии, хотя Библия написана 2000 лет назад, очень много сказано про эмоциональный интеллект. Например, сказано, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Это же эмпатия, да, как мы сегодня называем. Или есть такой текст «чувство навыкам приучены». Но общим словом «чувство» имеется в виду, что человек должен уметь себя контролировать. Я вот согласен с Марией, что, например, человек может быть профессионалом, там, хороший мастер, но противный как человек, там, не знаю, с подлицо или какой-то вот опаздывает все время. И это мешает ему по карьере развиваться. Может быть, в семье он там жесткий какой-то. И да, он как профессионал хороший, но ему нужно учиться контролировать свои эмоции, меняться. Тогда он сможет построить счастливые отношения. Поэтому действительно эмоциональный интеллект – это важнее, чем IQ, хотя мы учим как? Что встречают по одежке, провожают по уму. У нас как бы все заточено вот на науку.
5: Но на самом деле у меня есть друг, я забываю какое-то слово такое модное сейчас звучит, можете меня вспомнить и направить. Он на самом деле работает таким вот как переговорщиком. То есть он
4: медиатор.
5: Говорит... отлично, да, медиатор, да. Поэтому я думаю, что это как раз из той оперы, да, то есть человек, который считывает заказчика, к примеру, и там, то есть выступая посредником между заказчиком и производителем. Там, да? И иногда бывает такая ситуация, когда он говорит, прихожу, архитектор на одном языке разговаривает, заказчик на другом, и они между собой не могут договориться. И вот этот медиатор, то есть он говорит, я ухожу, и, соответственно, понимая его и понимая того, то есть состыковывая их, да, то есть как раз проявляя вот этот эмоциональный интеллект. Потому что бывает, да, ну, люди, к сожалению, бывают не прокачаны в этом, да, то есть и поэтому как бы...
1: А через какие вот сферы эмоциональный интеллект себя проявляет? Образно говоря, где он оказывает такое влияние, что, в общем-то, если там не хватает эмоционального интеллекта, там начинает проседать?
3: Ну, там, где сфера с людьми, мне кажется, больше.
1: Общение,
3: да? Да, там, где коммуникация какая-то есть. Потому что, в принципе, есть такие люди, которые действительно очень образованы, как Евгений сказал, он может быть действительно специалистом, но если он не умеет в коллективе строить отношения, ему любой коллектив всегда будет неугоден, там начальник не тот, там коллеги не те. Хотя он может быть суперпрофессионал, но он не умеет слышать людей, он не умеет где-то находить вот эти точки соприкосновения, коммуницировать. Поэтому где-то, возможно, такой человек на такой работе, где он один, и наука, и книги, я не знаю, он обложился, и он, в принципе, достаточно, может быть, и будет функционировать, хотя я думаю, что все равно в теме социума, отношений с родными, близкими, все равно это будет заметно. Но вот если касается такой деятельности, где люди взаимодействуют, отношения, там без эмоционального интеллекта,
1: хорошо,
3: мне кажется, невозможно.
1: Эмоциональный интеллект, вот возьмем там духовную сферу или финансовое благополучие, вот там важен эмоциональный интеллект?
3: Безусловно. Вот, ну, как раз Сергей сказал про любые переговоры. Да, если, конечно, даже если ты подготовил повестку, и ты идешь строго по ней, но ты не видишь, что человек сейчас вот на другой волне, может, им он не домогает, может, еще что-то, ну, не сложится.
5: Если ты не считываешь настроение своей супруги, да, пришел
3: своим шаблоном.
5: Со своим шаблоном, да, то есть и как бы ей это неинтересно. То есть, ну, ты, по сути, не добьешься желаемого эффекта, да, который ты хотел бы получить от нее. Да? А наоборот, если ты ее считал, да, то есть надавил на нужные, так скажем, как медиатор, инструменты, да, то есть, и в итоге ты получил результат желаемый.
4: Мне нравится, что дети, они профессионалы в эмоциональном интеллекте.
3: Да. Даже когда не умеют говорить,
4: причем, да, он, считывают. Он, значит, видит маму и понимает, все это красная линия, через нее нельзя переходить. Или вот здесь можно так себя повести, и мама и папа сделают все, что ты хочешь. Но проблема в нас, взрослых, да, когда мы, там, не знаю, мальчику говорим, не плачь ты, мальчик. То есть мы когда забиваем, не даем выражать эмоции. И тот интеллект, который подарен с рождения, человек его заглушает, и потом уже нужна работа над собой, чтобы вновь эмоциональный интеллект начать развивать в себе.
1: Угу. Хороший момент по поводу развития. Да? Давайте поговорим на эту тему. Как его развивать? Что делать-то? Потому что, в общем-то, это важно, да, мы увидели.
5: Ну, я, вот о чем мы сейчас и говорили, о том, что сначала надо начать хотя бы понимать, откуда все ноги растут, да, то есть начать с себя, почитать умную литературу, да, на эту тему. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, это тоже будет направление. Ну, или как бы оттолкнуться от прошлого, да, то есть если ты уже взрослый, почему в детстве у нас это присутствует, а в более зрелом возрасте мы это уже не считываем. То есть какой-то анализ сделать, да?
4: Угу. То есть важно понять, что ты сейчас чувствуешь. Вот мне понравилось одно очень простое упражнение, оно как бы банальное. Угу. То есть ты ставишь, например, будильник на какое-то рандомное время в течение дня, будильник зазвенел, и ты задаешь себе вопрос, что я сейчас чувствую? Ну, потом можно это вывести в автоматизм. То есть ты просто себя спрашиваешь, что ты сейчас чувствуешь?
1: Напоминалки такие.
4: Вот в этот момент времени, что ты чувствуешь, что ты испытываешь? И когда человек начнет анализировать свои чувства, он начнет их выражать, свои
3: обозначать
4: эмоции.
3: Обозначать как-то.
4: Для мужчин, наверное, это не так просто, да?
5: Это очень сложно.
4: Иногда нам сложно какие-то эмоции выразить. Но это очень важно, потому что только понимая, что я сейчас испытываю этот момент, это можно контролировать. Если ты этого не контролируешь, как ты сможешь это использовать во благо, во взаимоотношениях?
5: Ну, вот я поддержу тебя, Жень. Я, на самом деле, вот в определенные моменты жизни со своей супругой мы обращались к специалистам, вот таким, как Мария, и непосредственно, то есть, как бы был третий посредник, бывало, вдвоем очень сложно было сесть и рассказать о своих чувствах, да, что ты испытываешь, там еще что-то. Вот, и был профессиональный психолог, который помогал. То есть начинать считывать то или иное состояние человека. То есть вот, к примеру, я что-то говорю, а потом психолог говорит супруге: «Ирина, а что вы чувствуете в этот момент?» Да? То есть я это слышу. То есть и вот умение это распознавать, слышать, то есть ты совсем все это по-другому воспринимаешь, да? То есть это как бы что-то такое нереальное открывает, по крайней мере, да? То есть, вот, и выводит отношения на новый уровень. То есть взаимоотношения, в том числе и семья.
3: Угу. Ну вот мне кажется, в этом вопросе очень важно на себе тренироваться. Некоторые воспринимают эмоциональный интеллект как некую манипуляцию. Вот я сейчас услышу, я сейчас подправлю, куда мне надо, под человеком буду управлять. Но это на самом деле не манипуляция, это как раз умение увидеть в другом то, что тебе созвучно где-то. Угу. И вот, а если это я не услышал в себе, если я себя не могу слышать, я не могу услышать в другом. Если я к себе глух, я буду глух к эмоциям, я просто их не буду видеть. И люди будут выстраивать заборы, а я буду по ним просто проходить и перелезать через заборы, потому что у меня у самого очень сложно с этим вообще тихо все насчет эмоций.
5: Это как раз вот о том, что Женя говорит, о том, что нужно наблюдать, уметь наблюдать за собой, да, то есть тренироваться, по сути. То же самое, как ходить в спортзал, да, то есть если ты хочешь прокачать какую-то там часть тела,
1: мышцу.
5: То есть, да, мышцу, ты берешь и делаешь там эти упражнения. Угу. Это то же самое, то есть это не из него так пришло, то есть оно в нас есть, заложено генетически, но это нужно развивать.
3: Ну, и есть семьи, конечно, все равно, в которых это больше культивируется,
5: да.
3: Где можно плакать, можно выразить это, и тебе говорят, это нормально, расскажи, как ты расстроен, помогают обозначить эту эмоцию. И есть семьи, в которых этому не учат, и поэтому, приходится какой-то, как вы сказали, срез сделать, посмотреть, что я оттуда взял или не взял, и уже дальше, уже задача взрослого человека не перекладывать на прошлое ответственность, а уже самому меняться, расти в этом вопросе.
1: Я тоже беру для себя, но я, конечно, не ставлю напоминалки, а я делаю это, как только я почувствовал что-то в эмоциональном плане, мы чаще всего мы чувствуем себя ровно, да, то есть это какое-то такое гармоничное, да, состояние, и тут вот какая-то эмоция пошла, я пытаюсь для себя ее прям назвать, что это вообще, что ты испытываешь сейчас. Вы знаете, если это вдруг какие-то негативные эмоции, да, разрушающие нас, то она сразу же так это...
3: как-то снижается.
1: Снижается так хорошо, прям очень хорошо работает. Хорошо, мы заговорили о моменте вот в отношениях эмоциональных, в отношениях между людьми, да, эмоциональный интеллект. И вот затронем тему конфликта. Ведь эмоциональный интеллект — это такая регуляция наших эмоций. Но вот в моменте, знаете, вот в моменте накала этих страстей, да, конфликт, человек себя не контролирует уже. Вот как, может быть, у вас есть какие-то рекомендации, да, нашим зрителям, как все-таки в моменте этого накала остановиться и отрегулировать свои эмоции? Вот не довести до того, что можно там разрушить отношения, ну, с семьей или с близкими людьми. Может, какие-то есть практические советы?
5: Ну, я помню, как-то один знакомый сказал, что вы установите какое-то кодовое слово. Вот, когда, к примеру, кто-то уже в таком состоянии эффекта находится, да, то у вас там...
1: Красная линия.
5: Да, там, к примеру, кукареку там или еще что-то, ну, образно, да. Это как бы вот один из советов. Вот. Поэтому оно работает. Я, по крайней мере, в своей семье это, ну, наблюдаю.
1: Да.
4: И потом дети говорят, у меня мама с папой кукарекают, да? Постоянно когда ругаются.
5: У нас чуть-чуть другое слово.
4: Но вот интересно, что если взять, например, Библию, то Библия учит, что мы должны выражать свои эмоции, потому что мы понимаем, что эмоции нейтральны. Единственная ошибка, если человек ее неправильно выражает. Допустим, ты испытываешь гнев, почему? Значит, там задеты твои ценности или кому-то угроза, да, и ты так реагируешь. И Библия учит человека правильно эмоции выражать. Например, написано в Библии: «Гневаясь, не согрешайте». Это же потрясающий совет. То есть гневайся, да, гневайся, но не оскорби, не нанеси удара, то есть не перейди его личные границы, защити, но оставайся там в рамках Божьего закона, в рамках закона государства. И, например, книга «Псалтырь», хотя ее написал такой мужественный человек, воин, царь Давид, но в книге «Псалтырь» есть очень много эмоций, которые он, это его молитвы к Богу, которые он изливает Богу, то есть как он преодолевал конфликты, там у него было очень много врагов, каких-то неприятелей, он молится, он Богу выражает свои эмоции, там есть такие откровенные слова, что «Господи, пожалуйста, накажи их, уничтожь их». Это же не просто такой, знаете, праведный разговор, где
1: праведный
4: он
1: гнев такой
4: в себе все это зажимает. Он говорит: «Господи, я их ненавижу. Чтоб я не брался за меч, ты действуй». И в итоге мы видим, что, да, Божий суд потом все расставлял на свои места, но Давид относился к ним правильно. Поэтому мне кажется, что в контроле эмоций молитва имеет очень важную роль, когда ты можешь все свои эмоции рассказать Богу. И вот самое приятное, что Бог нас не осуждает за то, что мы чувствуем. Бог готов, наоборот, наши эмоции, которые мы выражаем, вот там гнев, злость, печаль, обиду, Бог готов забрать и дать свой мир.
5: Ну, здесь вот это здорово, когда происходит на уровне Бога, да, а вот как это перенести на уровень человека?
3: Ну, на уровне человека однозначно, мне кажется, здесь вот все равно надо выразить.
5: Да.
1: Но... А по поводу выразить...
3: И я сообщение
1: запомни
3: использую.
1: Запомни эту мысль, сейчас скажешь. Я вот по поводу выразить. Я для себя взял правило. Я выражу свою эмоцию, но я возьму тайм-аут для того, чтобы подумать.
3: Угу.
1: И я понимаю, что я могу сейчас сказать: «Окей, я услышал тебя, я подумаю и отвечу». Но я себе как бы не запрещаю выражать, но я себе говорю: сейчас я подумаю над этим и отвечу. И я замечаю, что если пройдет 3 минуты, вы знаете, там письмо пришло какое-то, да, вот такое вот
3: и хочется
1: по работе.
3: Ответ.
1: И тебе нужно сразу же в ответ ответить. Или там в WhatsApp. Я беру себе: окей, я выскажу свою точку зрения, но как минимум 3 минуты я над этим должен подумать. То есть я как бы взял для себя за правило. И я могу сказать, что это все как-то приуляжется. И второй еще у меня момент. Если это письменно все-таки, то я его напишу, но не отправлю. Я думаю, еще чуть попозже, через 2 часа, я его перечитаю, потом отправлю. То есть я разрешаю себе выражать, но даю тайм-аут. Чаще всего я его переписываю.
5: Да, но это еще, опять же, происходит все-таки на уровне письма. А вот как быть в семье, допустим, да?
1: Да-да-да, ну это вот это Маша, наверное, начала об этом говорить.
3: Нет,
5: не, просто я думаю, что действительно тоже это как раз один из моментов тайм-аута, да? Когда ты не запрещаешь себе выразить, потому что, ну, допустим, если тебя обидели, да? Вот, и может даже где-то ты чувствуешь, что тебя обидели незаконно, там,
3: ну, да,
5: то есть ты прав, там, ну, не то, что по-своему, а ты прав, там, например. Вот, и здесь вот важно, как вот написано в Священном Писании, да, что не перейти эту черту, да, то есть гневой не согрешайте. Что значит гневой не согрешайте? Но для я для себя понимаю, что вот как раз сделать паузу, объяснить, может даже где-то, ну, с каким-то там эмоциональным, оттенком, да, но в то же время не уйти на уровень обвинений и унижений, то есть человека. Да. То есть донести человеку свои эмоции, что тебе больно, что тебе неприятно, на уровне понимания того же человека.
1: Никогда не оскорблять, получается, да, человека.
5: Ни в коем случае.
1: Как личность.
5: Есть, потому что если ты перейдешь на уровень оскорбления, то в итоге весь смысл всего теряется. Ну, да. Потому что человек тебя не поймет. Он увидит только, что ты его оскорбил. Это, по крайней мере, я в своей семье это испытывал.
1: А как вы думаете, вообще эмоциональный интеллект – это врожденное качество у людей? Или его можно развить?
3: Ну, мы вот отметили, что все-таки младенцы умеют считывать эмоции взрослых даже еще до вербального периода, до того, как они умеют говорить, они уже считывают, а взрослый, который значимая фигура возле них, он зол, или он растерян, или, и дети хотят общения, они как-то гулят, как-то пытаются привлечь взрослого. То есть мы понимаем, что Бог создал нас социальными, Он создал нас на считывание тоже, дал нам некие ресурсы, но мне кажется, что очень значительную часть все равно вкладывает семья, то окружение, в котором мы растем. Она либо разрешает нам и позволяет нам, учит нас обозначать это. Ну, к примеру, ребенок плачет, просто плачет, и взрослый может сказать: перестань капризничать. Либо взрослый может сказать: ты, наверное, проголодался, или ты устал, хочешь спать. И уже взрослый помогает ребенку, дает словарь некий. И когда взрослый говорит: ты устал, переутомился, пойдем поспишь, уже формируется вот на таком детском уровне способ саморегуляции. Ты расстроился, что у тебя двойка, давай мы с тобой попробуем что-то вам сделать. Вот. И взрослый помогает. И в принципе, по большому счету, то, как мы себя успокаиваем во взрослой жизни, это та схема, которую мы откуда-то из детства вынесли. И я помню, как у нас сын был маленьким, ходил, что-то там разобьет, и сам с собой ходит и приговаривает: ничего не страшного. Ну, там ему годика три было, ничего не страшного. И я уловила свою фразу, что я ему говорю: ничего страшного, ничего страшного. И он ходит уже, сам себя успокаивает. Что-то разбилось или сломалось. Он говорит: ничего страшного. То есть как бы способ саморегуляции где-то мы все-таки принимаем из семьи. Даже способ решения конфликтов мы тоже оттуда берем, некую модель, которая где-то вот очень глубоко записывается.
4: Мария сказала важную вещь, что твое окружение, оно тоже учит тебя эмоциональному интеллекту. Вот почему очень важно, Библия рекомендует посещать богослужения, то есть встречи каких-то религиозных групп. Вот я знаю, что очень многие люди приходят послушать духовную музыку, потому что это как вот помогает им настроиться на правильную волну. Есть такой интересный термин, мы его в жизни встречаем очень часто, эмоциональное заражение. То есть ты едешь в метро или в автобусе, и видишь, там два человека начинают ругаться, и потом уже раз там весь автобус, да? Да, весь вагон уже, они там: да выйдите, да перестаньте, да куда вы едете. То есть они тебя эмоционально заразили. Ты приходишь на работу или приходишь домой, и пошло-поехало. Эмоциональный интеллект помогает. Ты не можешь убрать это окружение, но ты можешь, потому что мы живем в социуме, но ты можешь изменить свое отношение. Вот, к этим людям за счет вот этого контроля о том, что было сказано сегодня.
1: Хорошо. Как думаете, вот эмоциональный интеллект, он влияет на карьеру? Вот мы не затрагивали этот момент.
5: Конечно, он влияет 100%, потому что мы говорили о том, что если хороший работник, да, и он псих, и не может никак это считывать себя, не может контролировать, то ни один, так скажем...
1: Какая же тут карьера?
5: Да, собственник бизнеса, то есть не будет его держать в своей команде, потому что все-таки здоровый так скажем, здоровая атмосфера в команде, компании. То есть это важнее, там, скажем, тысячи раз этого сотрудника, то есть какой бы там он профессионал не был. Вот, потому что, я даже скажу больше, я помню, у нас работала девушка, когда я еще не был собственником бизнеса, просто был один из управленцев. И для нее очень важен была составляющая эмоционального интеллекта, который, и эмоциональной вот этой составляющей самой компании. То есть ей важно было не деньги, да, то есть, а именно вот эта здоровая атмосфера. Угу. Вот, потому что она еще работала маркетологом, и она говорила, что для нее это важно, потому что она в этом случае как бы более продуктивная. То есть и все остальное следствием этого тоже получается. И та же ее карьера растет, и те же финансовые возможности. Поэтому все-таки это напрямую связано.
1: Кстати, вот по поводу финансовых возможностей доказано, что благодаря эмоциональному интеллекту у людей растет и финансовое благополучие. Ну, я когда анализировал это, я, конечно, понимаю, что человек, который принимает какие-то решения, связанные с финансами, это же могут быть вопросы инвестирования своих средств, да и вообще методы зарабатывания и так далее. Если, наверное, это импульсивные какие-то вот эти решения, непродуманные, на эмоциях, то, скорее всего, они будут неправильными.
5: Ну да, в этом как раз и получается. То есть человек не прокачивает, то есть делая импульсивно, то есть он в итоге часто попадает в эту ловушку, то есть, которую создает нам этот мир. Из-за этого, если человек будет учиться прокачивать свои эмоции, да, и уметь реагировать на эмоции, которые приходят ему извне, то есть они будут давать ему возможность, так скажем, маневрировать,
3: гибким,
5: да, то есть быть, гибким, да, да, быть более гибким и, соответственно, спасибо, достигать тех целей, которые он сам для себя ставит.
1: Последний вопрос хочу вам задать. Я думаю, что мы показали важность развития эмоционального интеллекта. И, конечно, вопрос возникает, с чего начать, если понимаю, у меня вот здесь и здесь проседает в эмоциональном интеллекте и бьет по сферам и по отношениям, и по финансам, в общем, по всем, и по духовности, да, может бить очень сильно. С чего начать? Какие-то практические шаги, хотя бы несколько, потому что надо же как-то начинать.
3: Я думаю, что я бы посоветовала начинать с расширения словаря эмоций. С того, чтобы почаще спрашивать себя, а что я сейчас, как я внутри, что сейчас со мной происходит, чтобы научиться хотя бы себя считывать, и потом уже, соответственно, легче будет считывать других.
4: Вот этим словарем эмоций может стать Библия, потому что Библия — это книга судеб, историй, и тут в чем преимущество? Читая историю, мы сразу можем увидеть причинно-следственную связь. Вот человек это испытывал, он свои эмоции не проконтролировал, и вот к чему это привело. И я бы сказал, что Иисус, наш Спаситель, это потрясающий пример эмоционального интеллекта, потому что он радовался, он плакал, он сожалел, он выражал эмоции. И Библия может стать подспорьем, таким духовным наставником для того, чтобы прокачать свой эмоциональный интеллект.
1: Резюмируя все, что мы говорили, да, хочется сказать, что эмоциональный интеллект очень важен, и он влияет почти на все сферы благополучия жизни. Эмоциональный интеллект, так как я это услышал, является частью духовного интеллекта. Развивать его нужно просто с чего-то начать. Не думать о том, что, ну, меня же там в семье не воспитали, да, а можно начать это сегодня делать, в любом возрасте, начинать его с небольших шагов развивать, и в итоге благополучие и удовлетворение жизни у нас повысится. Спасибо вам за участие.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. Сегодня тема нашей программы – родительский авторитет. Какие ассоциации вызывает у вас понятие «авторитет»? Высокий авторитет, криминальный авторитет, авторитетный политик, что-то значимое и строгое, начальственное и непререкаемое. Так что же на самом деле означает это понятие? Слово «авторитет» происходит от латинского «autoritas», что означает «власть» или «влияние». Римляне, когда завоевывали очередной город, говорили, что они установили там свой «autoritas», то есть безоговорочное подчинение. Это в истории. В науке авторитетами считаются люди, известность которых в этой сфере так прочна, что одно их высказывание служит гарантией истинности. Если же говорить о понятии «родительский авторитет», то здесь понятие власти уступает место добровольному признанию влияния над собой. Влияние родительского авторитета, в отличие от римских завоеваний, должно быть основано не на силе, а на нравственных достоинствах. Вера в родительский авторитет связана с доверием к мнению более опытной личности. Без доверия к вашему мнению вы не сможете влиять на подростка. Ваше слово не будет иметь для него весомой значимости только потому, что вы старше. Здесь нужны другие причины для доверия. Вспомните себя в детстве. Когда мнение родителей стало для вас более авторитетным? Когда ребенок на собственном, порой горьком опыте убеждается, что родитель был прав. К примеру, когда мама неоднократно говорила «строгое нельзя», если вы тянулись к горячему утюгу. Предположим, вы ослушались ее слова, потому что оно для вас еще не было авторитетом в этом вопросе. И вот прикосновение руки к горячей поверхности и болезненный ожог. Сдувшийся волдырь долго будет напоминать вам, что мама была права. Этот случай, пережитый ребенком, повышает авторитет маминого «нельзя». Так постепенно, шаг за шагом, человек продвигается по пути наблюдения за родителями в разных ситуациях. И в зависимости от поведения родителей, их значимость в глазах ребенка может либо повышаться, либо, увы, понижаться. Конечно, все мы, родители, хотим, чтобы наш авторитет повышался, был высоким. Наблюдения и исследования ученых и психологов выявили основные моменты, которые помогают осуществить эту задачу. Итак, переходим к практическим занятиям по повышению своего родительского авторитета. Замечено, что дети больше уважают родителей, если сами родители уважительно относятся друг к другу. Каков в глазах подростка будет авторитет матери, если он наблюдает картины постоянных упреков со стороны отца? Ну, например, отец говорит такие слова: «Ты все время долго собираешься, с тобой невозможно не опоздать, какая ты несобранная, неорганизованная» и так далее. Когда муж распекает жену на глазах у ребенка, ее авторитет не может не пострадать. Как результат, сын решает, что мама растяпа. Или другой пример. Мама поручает сыну вынести мусор, а отец тут же отменяет это поручение и разрешает ему смотреть вместо этого телевизор. Вывод ребенка – маму можно и ослушаться. Бывает и наоборот. Жена, недовольная мужем, высказывает ему свои негативные замечания в присутствии детей. Кстати, самого мужа в этот момент может и не быть дома. Достаточно саркастически заметить: «Да уж, с мизерной зарплатой твоего папы разве купишь новый холодильник?» Что откладывается в сознании ребенка о папе? Папа не умеет зарабатывать. Таких моментов надо категорически избегать. Договоритесь с мужем поддерживать авторитет друг друга, не отменять поручений, данных ребенку, и не критиковать друг друга в отсутствие супруга. Спорные моменты и проблемные вопросы решайте за закрытыми дверями, а еще лучше – в отсутствие подростка.

0: кажется, что подросток прав. Можно сказать примерно следующее. Может, учительница и не права, что выгнала тебя из класса, но это не дает тебе права так грубо обзывать ее. Можно в соответствующей обстановке вспомнить собственных учителей, подчеркнуть, какое важное значение они когда-то сыграли в вашем воспитании. Важно научить ребенка уважительно относиться к старшим вообще и к преподавателям в частности. Это послужит к тому, что у него выработается определенная система самоконтроля и уважения. А работать эта система будет уже и на вас тоже.
1: Мамины секреты.
0: Теперь поговорим о вашей работе. Как вы отзываетесь дома о своем начальстве? Вы спросите, какое это имеет отношение к вопросу вашего авторитета? Самое непосредственное. Кто для вас, по сути, начальник? Тот, кто направляет и руководит. Если вы уважительно относитесь к нему, не критикуете в кулуарных разговорах, то тем самым утверждаете формулу «руководитель – авторитет». Ваш подросток видит это и перенимает эту формулу. А кто является его руководителем? Вы и учителя. Таким образом, не критикуя своего начальника, вы готовите ребенка не критиковать и вас, его родителей. Если же вы легко переступаете грань оскорблений и насмешек над руководством, будьте готовы, что это возвратится бумерангом к вам и ударит именно по вашему родительскому авторитету. Интересная взаимосвязь, не правда ли? И еще один важный аспект поддержки своего родительского авторитета. Подросток должен видеть, как вы, его родители, такие взрослые и многоумеющие, добровольно подчиняетесь чьему-то авторитету. Иначе они не будут сами этого делать, потому что не было примера. В нашей семье мы стараемся не скрывать от дочери-подростка, что мы тоже подотчетны и перед кем-то несем ответственность за свои поступки. И я, и мой муж доверяем мнению Бога, каким он открыт в Библии. Если у нас возникает спорный вопрос или кто-то из нас обвиняет друг друга, то мы открываем Священное Писание. Там мы находим ответ в похожих ситуациях, и сразу становится ясно, кто должен уступить. Сделать это нелегко. Эмоции иногда так и переполняют меня, но и я, и мой муж точно знаем. Если Бог так говорит, то это правда. Откуда такая уверенность? Помните опыт с утюгом, который я рассказала вам в начале программы? На собственном опыте мы с мужем убедились в том, что советы Бога приносят пользу и помогают избежать многих проблем и боли. И именно потому, что когда-то мы имели эти проблемы и по собственной самоуверенности не полагались на авторитет Бога, а только на свой, мы обжигались. Выходит, если мы хотим уважения к нам, мы сами должны быть примером уважения к кому-то более опытному и сильному. Да, это так. Хотите иметь в глазах своего ребенка высокий авторитет? Тогда сами продемонстрируйте ему, как это – доверять мнению высшего авторитета. В этом и состоит главный секрет. История и наука, а также библейские повествования доказывают правильность такого подхода. А нам с вами осталось только воспользоваться уже изобретенным велосипедом. Удачи вам и будьте авторитетны! Всего вам доброго! До свидания!
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Для некоторых верующих людей заповеди Божии являются превыше отношений. Они настолько поглощены соблюдением различных правил, устоев, норм, заповедей, что не видят, что их окружают люди, а там, где есть люди, там нужны отношения. Давайте мы посмотрим, что по этому поводу говорит апостол Павел. В послании к Римлянам в 13 главе апостол обращает как раз именно на это внимание. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Если мы почитаем выше, то мы увидим, что апостол Павел говорит о власти, а там, где есть власть, там есть определенный порядок, есть определенные законы, правила, которые регламентированы, и Павел не против того, чтобы их нужно выполнять и соблюдать. Но он также обращает внимание верующих и на то, что важнее всего является любовь. Любовь – это как раз та сфера отношений, которая необходима нам, особенно верующим людям. И когда апостол Павел говорит про заповеди, то он еще раз подчеркивает, что является ее сутью, ее соблюдением. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове – люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Обратите внимание на то, что все-таки на первое место ставит апостол Павел. Он ставит не соблюдение заповедей, а именно любовь. Если человек действительно научился любить, это значит, что он исполнил весь закон. Ему не нужно какие-то правила, какие-то нормы, потому что он будет чувствовать уважение к другим людям, чувствовать теплоту, доброту. Он будет, по крайней мере, выстраивать отношения так, чтобы другим людям было от этого хорошо. Делать будет добро. Не просто какое-то соблюдение правил или какого-то обряда, просто ради того, чтобы нужно его соблюсти и поставить галочку. Нет. Именно любовь. И вообще, на самом деле, закон и был дан Богом именно для этого, чтобы мы научились любить. Он, с одной стороны, ограждает нас именно для того, чтобы мы не делали ближнему зла, но в то же время он побуждает нас к определенным действиям, вот именно к этим свободным действиям, когда мы можем совершать добрые дела, добрые поступки и понять самое главное. Если я соблюдаю заповеди, то я соблюдаю их только для того, что я люблю. Люблю Бога и уже люблю людей. Не просто потому, что так надо, и я боюсь чего-то, а потому что в первую очередь Бог и человек – это главная ценность. Пусть Господь поможет вам именно на это обратить внимание и жить так. Любовь есть исполнение закона.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно
4: я
5: с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты.
5: Зерна.
4: Трава.
5: Фрукты.
3: Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
8: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да, а это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Ура! Я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
11: Телерадиокомпания «Три ангела»
8: желает вам душевного мира и здоровья.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия». И, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии – «Послание Павла Галатам». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. Письмо обращено к общинам в Галатии. Галаты, родственны со словом кельты, галлы, изначально происходили из Галлии, затем в результате кочевания по югу Европы в III веке до Рождества Христова поселились в Малой Азии. Впрочем, до сегодняшнего дня не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием. Возможно, это северная часть, которая называлась Галатия, или римская провинция Галатия, которая занимала юго-восток Малой Азии, которую Павел посетил во время своего первого миссионерского путешествия. И там Павел основал общины. Остается открытым вопрос, с какой частью деяний апостолов соотнести упоминаемое Павлом в главе 2 «Путешествие в Иерусалим». В зависимости от ответа на эти вопросы решается и проблема датировки этого письма. Когда благая весть об Иисусе Христе распространилась по всему Средиземноморью, в Галатии, как и в ряде других мест, возник вопрос о соблюдении христианами обрядовых и бытовых предписаний закона Моисея. Это послужило поводом к написанию особого послания апостола христианским общинам в Галатии. Как видно из послания, туда пришли христиане, обращенные из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, практикуемых в иудаизме, без чего, как они утверждали, никто не может быть спасен. В своем послании Павел решительно выступает против таких утверждений и подчеркивает, что люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими собственными усилиями и точным исполнением обрядов, предписанных законом, а лишь благодаря их вере в Иисуса Христа. Это и есть суть Благой Вести Христовой. И Павел горячо желает, чтобы галаты всегда помнили об этом. Христос освободил вас, чтобы свободными мы были. Так стойте же твердо и не допускайте, чтобы вас снова превращали в рабов. Апостол Павел написал письмо галатам серьезно, опасаясь, что группа учителей, преподающих иудейский закон, так называемые иудаисты, собьет с толку, запутает церковь в Галатии, состоящие преимущественно из христиан языческого происхождения. Иудаисты требовали обрезания и настаивали на тщательном соблюдении Моисеева закона. Вероятно, речь идет об иудаизированном течении уверовавших фарисеев, которые выступили в Деяниях 15 главе со следующим заявлением: «Должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Павел видит опасность для галатов в том, что они могут отпасть от безусловной любви или благодати. И серьезно боится, что его миссионерские усилия пойдут прахом. Он прямо-таки заклинает их, напоминая, что возвещенное у них Евангелие дано ему не от какого-либо человека, а через откровение Иисуса Христа. Именно поэтому весть, которую он проповедовал, достойна доверия. Центральная мысль в ней звучит так: не по делам закона, а только через веру в Мессию Иисуса Бог признает человека праведным. Не только из-за ясного провозглашения Евангелия, но и в связи с угрозой законничества в христианских общинах письмо к галатам актуально и сегодня. Кто-то проповедует другую добрую весть. Да, здесь надо пояснить, о чем идет речь. Мы знаем слово «Евангелие», для наших зрителей это вполне зримая вещь, некая книга или часть Библии Нового Завета. Так может называться даже весь Новый Завет. Но это слово пришло из греческого «евангелион», где оно обозначает «добрая весть», «хорошая новость», «радостное известие». В чем суть этой доброй вести? Пока что из прочитанных нами строк ясно только беспокойство Павла, а суть вести мы пока не слышали. Но мы немного забежим вперед и вкратце пытаемся ее обозначить. Итак, Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали именем Иисус, Иешуа, Иешуа по-еврейски, в честь одного из вождей древности, помощника, а затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, халкидонский догмат, в нем было две природы – полностью божественная и полностью человеческая, не слиянно, не раздельно. Он жил на земле среди нас, показав нам пример послушания воле Отца своей жизнью. Умер на кресте, был погребен и воскрес на третий день. И благодаря этой смерти сегодня все люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за ваши грехи, чтобы и вы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо и там сидит рядом с Отцом, защищая нас от клеветы сатаны. Однажды Он придет во второй раз, чтобы завершить окончательно дело спасения. Понимание основной вести – это еще не все, ведь и процесс понимания сложен, многосоставен. Есть разница между тем, чтобы слушать и слышать. И не всегда повторение можно достичь искомого результата. За подлинным пониманием следует принятие. Истина должна начать жить в нас. Живой Христос меняет наше восприятие этого мира. Мир жесток, он злой и порочный. В этом суть греческого слова «панерос», потому оно в Писании относится к сатане. Мир – это владение сатаны. Поэтому прогресс может смениться кризисом, а экономический рост вдруг останавливает война. Но мы можем выйти за пределы линейной истории. Время не просто движется от прошлого к будущему. В ней есть узловые моменты, когда ход истории вдруг меняется. Для христиан это ожидание пришествия, парусии Христа, когда время остановится или просто потеряет то значение, которое имеет сегодня. Нам нужно начать жить в пределах свободы Христовой. Свобода предполагает свободный выбор. И когда у нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором Он живет, тогда этот выбор становится легким. Нам легче жить, когда у нас есть свод неких правил, которые надо исполнить. Мы стараемся, а не исполняем все эти правила безупречно. И мучаемся, что не соответствуем идеалу. И в этом нет свободы, есть одно мучение. А Христос дает подлинную радость своей свободе. Эту радость обрести легко. Есть только один безусловный суд. Суд Божий. Делай то, что нравится Богу. В твоей жизни должна быть цель, доминантой которой становится мысль. Я хочу делать то, что угодно Богу. Об этом послание к Колоссянам.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. В мир вкусной, а главное здоровой пищи. Вкусная, да еще здоровая, возможно, возразят некоторые, это несовместимо. И действительно, как часто, все вкусное бывает вредным, а полезное кажется нам невкусным. Но сегодня, когда здоровое питание интересует многих, хотелось бы изменить такое мнение. Конечно, здесь есть некоторые секреты. И часто успех того или иного блюда кроется не в какой-то сложной технологии, а в том, как мы подадим уже давно известные продукты.
4: Хамас. Отваренная фасоль и горох намять до консистенции паштета. Добавить по вкусу сок лимона, чеснок и соль. Свежие помидоры и огурцы нарезать тонкими кружочками. Лист тонкого лаваша сложить вдвое, намазать паштетом из бобовых, затем выложить овощи и зелень. Скрутить в плотный рулет, нарезать небольшими кусочками.
3: Можно сказать, что мы сегодня приобщились к традиционной мексиканской и средиземноморской кухне. Не забывайте делиться с нами своим опытом приготовления вкусной и здоровой пищи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Виктория.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте. Сегодня я хочу предложить вам проповедь на тему «Что есть жизнь вечная?». И в качестве эпиграфа я хочу прочитать тексты Священного Писания, записанные в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что значит «жизнь вечная» в вашем понимании? В чем разница между жизнью вечной и бессмертием? Когда начинается жизнь вечная? От того, как мы понимаем сами эти вопросы, зависит то, захотят ли люди, которым мы говорим им о жизни вечной, обрести действительно эту жизнь. Что больше всего раздражает людей в этом мире? Наблюдения говорят нам, что больше всего это непрекращающееся пение или музыка очень громкая. Второе – это яркий свет, потому что больно глазам. И третье – это присутствие постоянно начальства рядом со мною. Вот это всегда людей как-то беспокоит, и они себя неуютно чувствуют, находясь в такой обстановке. Но, что интересно, именно так мы представляем себе и другим людям порой Царствие Божье. Постоянное и громкое, непрекращающееся пение, яркий свет и присутствие Бога. И люди на своем уровне пытаются понять, зачем им нужно такое Царствие Божье или жизнь вечная. Очень часто мы опираемся на некоторые тексты Священного Писания. Я хочу прочитать вам несколько из них сейчас. Несколько из книги Откровения. Давайте прочитаем эти стихи вместе с вами. Книга Откровения, 4 глава, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И мы говорим людям, посмотрите, как прекрасна жизнь вечная. День и ночь взывать: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Мы читаем в этой же книге 7 главу и 15 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». В этом тексте мы видим с вами, что они служат Ему также день и ночь. И люди пытаются понять, каково Царствие Божье. Неужели оно и заключается в том, чтобы день и ночь служить Ему? И еще один текст из книги Откровения, 21 глава. Речь идет о свете, мы говорили уже с вами. 21 глава, 23-24 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Здесь речь идет о постоянно исходящем свете и о присутствии Бога всегда в жизни вечной. И люди, когда не понимают других реалий Царствия Божьего или жизни вечной, они говорят: «Я не хочу такую жизнь вечную. Зачем это мне все?» Поэтому любая попытка наша рассказать людям о жизни вечной будет пониматься ими искаженно. И нам нужно самим определиться и понять, каково же Царстве Божье, какова же жизнь вечная в ней, и тогда уже рассказывать людям. Есть один совет. По крайней мере, я так поступаю всегда, когда меня спрашивают, что из себя представляет жизнь вечная. И я обычно говорю и читаю те тексты, где говорится о том, чего там не будет. Давайте прочитаем, чего же там не будет. В этой же книге Откровения, 21 глава, мы прочитаем с вами 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как замечательно, когда мы читаем этот текст, для нас великое откровение приходит, что, оказывается, не будет болезни, не будет слез, не будет плача, смерти не будет уже. И люди, когда слышат эти слова, они понимают. Это хорошо, это прекрасно. Самое главное, не будет то, что терзает нас в этой жизни. Разлучница смерть больше не будет разлучать нас с нашими родными и близкими. Мы также можем прочитать с вами в книге Откровения 7 главу и 6 текст, 16 текст. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной». Посмотрите, этот текст тоже открывает нам вот эти реалии Царствия Божьего. Не будет зноя палящего. И люди, слыша их, они откликаются. Поэтому пусть Господь даст мудрости верующим людям рассказывать о том Царстве Божьем, которое мы стяжаем в своих молитвах и своей жизни. Я хочу привести вам один пример. Один человек совершил преступление, и его приговорили к смертной казни. Король предложил ему выбор. «Выбирай виселицу, или ты войдешь в эту черную дверь». И человек, немного подумав, выбрал виселицу. И когда петля уже была надета ему на шею, и осталось считанные минуты до того, как привести приговор в исполнение, он повернулся к королю и сказал: «Король, мне осталось жить совсем немного, но скажи, что за этой черной дверью?» И король, встав, сказал ему: «За этой дверью была твоя свобода». И он повернулся, король, к людям, присутствующим все на этой казни, и сказал: «Люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей петлю». Вот точно так же и в нашей жизни. Когда перед нами стоит что-то неизвестное, что-то неизведанное, мы выберем что-то известное, знакомое нам, пусть плохое, но мы знаем, что нам ожидать от этого плохого. И жизнь вечная для людей, согласитесь, и для верующих. Не все открыто нам, мы не все понимаем еще, и мы пытаемся рассказывать людям о Царстве Божьем. Конечно, для многих людей по сей день, не читающих Священное Писание, Царствие Божье, жизнь вечная воспринимается как сказка или миф какой-то. Но в Священном Писании сказано: о духовном надобно судить духовно. И именно сегодня, друзья мои, я приглашаю вас вместе со мною открыть вновь Священное Писание, чтобы почитать, что же о нем говорит о жизни вечной сам Господь наш Иисус Христос, Его апостолы. В Новом Завете есть много стихов, в которых используется выражение «жизнь вечная». Я выбрал только несколько из них, но достаточно их прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. И вашему вниманию я предлагаю первый текст. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 текст. Послушайте. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего получат во сто крат и наследуют жизнь вечную». Я сразу хочу подчеркнуть, прочитав этот стих, что речь идет о жизни вечной, как о том, что грядет, что ожидает человек в своей жизни. В этом же Евангелии есть еще один текст, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мы видим с вами в этом стихе, тоже речь идет о том, что наступит время, когда праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную. Речь идет о чем-то грядущем, чего нет еще, и то, что люди ожидают, или то, что обретут по делам своим. И еще один текст. Это слова апостола Павла, которые записаны в послании Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот эти три текста, которые мы прочитали с вами в Евангелии от Матфея и в послании апостола Павла Римлянам, мы видим, что они как бы суммируют тему, говоря о Царстве Божьем, вернее, о жизни вечной, как о том, что должно вскоре наступить в этой жизни. Но есть еще и другая группа текстов, которые показывают другую сторону жизни вечной. Давайте также прочитаем вместе с вами. Первое послание, прошу прощения, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 текст. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я хочу сразу же обратить ваше внимание в этом стихе на слова.

имеющий Сына Божье имеет жизнь, не имеющий Сына Божье не имеет жизнь. Мы прочитали с вами другую группу стихов, записанные в Евангелии от Иоанна и в первом послании Иоанна. И мы видим здесь другая сторона жизни вечной. Оказывается, жизнь вечная уже здесь, на земле, когда мы верим в пославшего нас, Иисуса Христа, нам, посланного. Когда мы верим в Иисуса Христа, что Он является Сыном Божьим, мы в Нем уже обрели жизнь вечную. Эту двойственность мы можем с вами обнаружить в Библии и в отношении такого понятия, как я ранее говорил, «Царствие Божье». И оно грядет все-таки или оно уже наступило? Читая Евангелие, мы видим с вами, что в основе рассуждений Иисуса Христа речь идет очень часто о грядущем Царстве Божьем. И сама молитва Иисуса Христа, в ней звучат такие слова: «Да придет Царствие Твое». Это грядущее Царство покончит окончательно с этим миром греха. Это Царствие, которое грядет, знаменует начало нового века, в котором наступит полное и окончательно Божье правление. Когда богатый юноша спросил Иисуса Христа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. О чем он думал, когда задавал этот вопрос? О какой жизни вечной говорил этот богатый юноша? О той жизни вечной, которая грядет. Поэтому наступление Царства Божьего будет означать окончательное и полное уничтожение дьявола и ангелов его, создание полностью искупленного общества и не смешанного со злом, а также совершенные отношения с Богом, которым не будет конца. В то же время в речах Иисуса много говорится о Царстве Божьем как о грядущем, как мы прочитали и убедились с вами в Священном Писании. О чем-то уже наступившем мы также читаем в Священном Писании. Я хочу еще один текст прочитать вам. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». Царская власть Бога напала на владение сатаны и уже освобождает от власти зла людей. Об этом говорит Иисус Христос. «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье». А в следующем стихе, в 29-м, мы читаем продолжение его слов. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Мы видим с вами, что здесь Иисус Христос говорит, что Он вторгся в царство сатаны. Он связывает его, как сильного. И в этих двух стихах содержится важная мысль. Вместо того, чтобы ожидать конца века, и с наступлением конца этого века наступает царство света, дабы потом явить свою власть и окончательно уничтожить зло, Иисус Христос убеждает слушающих Его людей, что Он уже действует на этой земле в царстве сатаны. Он связал его. Конечно, это слово мы не должны воспринимать буквально. Связал его. Это метафора только. То есть Он сдерживает власть уже сатаны на этой земле. Когда фарисеи спросили Иисуса Христа о времени наступления Царствия Божьего, Он довольно загадочно ответил. Об этом мы можем прочитать с вами

0: в Евангелии от Луки, 17 глава, 20 и 21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть». Другими словами, Иисус Христос хотел сказать, говоря, внутри вас есть, что оно посреди вас уже находится. И Он говорил о самом себе. «Я являюсь тем Царствием Божьим». Самое что интересно, когда я сам задавался этим вопросом, готовя эту проповедь, все-таки Царствие Божье грядет или оно уже наступило? В Евангелии от Иоанна жизнь вечная, прежде всего, это не количество бесконечных дней нашей жизни. Он обращает внимание в своем Евангелии и в своем послании апостол Иоанн, что жизнь вечная – это качество отношений с Богом и с людьми. Вот это является уже здесь жизнью вечной на земле. И более того, когда я читал эпиграф к нашей проповеди сегодня, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих, там записаны такие слова: «Да знают тебя, единого, истинного Бога, посланного тобою Иисуса Христа, сие есть жизнь вечная». Потому что, когда молится Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, здесь, в этих словах, Он подчеркивает, что жизнь вечная наступает уже здесь для человека тогда, когда он начинает познавать Бога своего. Познание Бога, познание Его характера, Его деяний, планов на нашем жизненном опыте. Вот к чему призывает нас Господь. И именно с этого начинается жизнь вечная. Вкусить прелесть основ жизни вечной. Для Иоанна жизнь вечная – это прежде всего, я хочу подчеркнуть еще раз свою мысль, жизнь вечная – это качество отношений с Богом, это качество отношений с людьми. И обратите внимание, 10 заповедей именно об этом говорят. Они рассказывают нам первые 4 заповеди. О чем? Каковы качества отношений с Богом? А последующие 6 заповедей. Каковы качества отношений с людьми должны быть на этой земле? Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы уже здесь, в этой земной жизни, утолить голод каждой человеческой душе и жажду людскую, чтобы здесь люди обрели в Иисусе Христе начало жизни вечной. И Он является не только началом, но и конец всей нашей жизни. Он вечный Бог. Если люди научились видеть Бога в этой жизни как невидимую реальность, в этой изуродованном грехом мире, они уже обрели жизнь вечную. Если их больше беспокоит не количество прожитых дней, а качество отношений с Богом, качество отношений с мужем, качество отношений с женой, с родителями, со своими детьми, со своими коллегами на работе, качество отношений с моими братьями и сестрами во Христе. Этот человек уже обрел жизнь вечную, потому что он имеет уникальное отношения со своим Богом. Познать Бога – это значит жить им, дышать им, исполняться Его любовью и источать эту любовь на других людей, которые не знают ее еще. И именно это является уже жизнью вечной здесь, на земле. Все остальное уже не жизнь. И эта жизнь неистребима. Она в огне не горит и в воде не тонет. И именно поэтому люди с такой верой на устах, апостолы Иисуса Христа, первые христиане, мученики, умирая, когда они были сжигаемы на кострах, когда они были терзаемы хищниками в цирках Рима, с песней на устах, восхваляя Господа, они расставались с этой жизнью, потому что они верили, что эта смерть не может разлучить их со своим Богом и Спасителем Иисусом Христом. Они в Нем, через веру в Него и спасительное отношение с Ним, обрели эту желаемую жизнь вечную. Если человек обрел Бога, вдохнул Его света, то если он и умрет, он оживет. И когда евреи погибали в Египте, они сами интерпретировали явление славы Божьей в терновом кусте Моисею как обещание животворения израильского народа Богом. Когда Моисей видит, что терновник не горит, горит и не сгорает, хотя терновник в пустыне – это самое горючее вещество было и является по сей день, он начинает понимать, что этот куст – ничто иное, как израильский народ, который в печи Египта не сгорит. Таково еврейское предание, потому что его животворит сам Бог. На самом деле во всем Писании народ или человек очень часто символизируется растениями. И мы читаем такие слова: «Сыны Божьи – это виноградник Божий, любимое Божье насаждение». И вот явление Бога в горящем кусте показывает, что Бог присутствует с тобою рядом. Куст горит и не сгорает. Бог неизменно присутствует с тобою, и Он животворит тебя. Те, кто верит в присутствие Бога, как бы он ни был угнетен, как бы он ни был изможден, он никогда не умрет, этот человек. Где нет Бога, именно там нет жизни вечной. И если человек верит в Божье присутствие, этот человек обрел в этой жизни жизнь вечную. И это жизнь Иисус Христос. Сия да есть жизнь вечная, когда мы познаем Бога и посланного им Иисусом Иисуса Христа. Будем же стремиться прежде всего в жизни вечной, не к количеству прожитых дней, которые грядут с пришествием Христа, а прежде всего к качеству отношений с нашим Богом, к качеству отношений с нашими ближними, в семье, с родственниками, с нашими друзьями, коллегами по работе. И да поможет нам Бог действительно это качество обретать с Богом и в Боге. И тогда наступит грядущее Царствие Божье, когда качество дней наших перейдет в бесконечность. Всего доброго, до свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции.
0: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
1: Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через 2 года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
2: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит: «Бог есть все».
1: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
2: Человек относительно религии при правильном развитии проходит 3 возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем 2 пора развития рассудка и отрицания слепой веры. Наконец, 3 пора веры сознательной, основанной на развитии разума.
1: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. После Шопенгауэра Соловьев изучает систему немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Наконец, он знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Впоследствии шопенгауэрский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь – ложь и смерть. Но есть другая, истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет.
2: «Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.
1: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.
2: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
1: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
2: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
1: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
2: В христианстве, как в таковом, мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого как на живую, воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную».
1: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
2: Человек всегда не прав, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
1: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости, Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
2: «Если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею».
1: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
2: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие как на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
1: В то же время Соловьев обратился к Александру III, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего, предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
2: Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и заграждает путь, и еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь.
1: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
2: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?
1: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
2: Человечество должно быть поставлено перед выбором: за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина должна быть правильно освящена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истины откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
1: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Этот человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой, все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту.
0: Дело всей жизни. Владимир Сергеевич Соловьев.
1: Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
2: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя: мог ли бы он совершить этот поступок? Или, другими словами, одобрит он его или нет? Благословит меня или нет на его совершение? Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову, яко время близ есть.
1: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, кому исповедовать грех? Нужно ли для этого прийти в церковь и рассказать служителю церкви? Или же можно исповедать грех Господу и рассказать Ему о том, что меня тревожит? Давайте мы прежде всего посмотрим на Священное Писание, что оно говорит по этому поводу. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В первую очередь, Священное Писание говорит о том, чтобы мы исповедовали свои грехи Господу Богу. Именно Он знает на самом деле глубинные наши мотивы, и Он знает, почему мы сделали тот или иной грех, и Он готов нам помочь. В первую очередь, Он и пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха и взять его на себя. Поэтому в первую очередь мы действительно исповедуем грех перед Господом, личный, в такой атмосфере, где, может быть, нет никого, чтобы мы могли побыть один на один с Богом и рассказать Ему то, что нас тревожит. Но есть и вторая деталь, немаловажная. Если мы посмотрим на Священное Писание, в данном случае на послание апостола Иакова, и прочитаем его совет, то мы видим в 5 главе, в 16 стихе, следующее. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведна». Вот это вот слово «признавайтесь» или другими словами «исповедуйтесь» – это то же самое слово, которое я прочитал в тексте 1 Иоанна, 1 главы, 9 тексте. Речь тоже идет об исповедании. Однако Иаков советует, чтобы мы исповедовались друг перед другом. Возможно, есть какие-то моменты, когда мы все-таки не всегда таковы друг перед другом. И чтобы восстановить эти отношения, необходимо иногда исповедоваться друг перед другом. Но суть этого исповедания состоит вовсе не в том, чтобы какой-то человек нам простил наши грехи, а суть этого исповедания состоит в том, чтобы мы могли примириться, да, освободиться от чувства вины, которое нас угнетает, и облегчить свою душу и обрести мир и покой. Но есть еще третья ситуация, которая не совсем встречается в тексте Священного Писания, но тем не менее она встречается в христианской практике. Когда человек и исповедуется Богу, и просит Господа о прощении, и не может никак обрести покой, и вроде бы нуждается в каком-то разъяснении. В этой ситуации человек может действительно прийти к служителю церкви. Но суть этого общения состоит в том, чтобы, рассказав о своем грехе, он нуждается в том, чтобы не священник именно его простил, это совершает Господь, как мы уже прочитали, а в том, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что бывают иногда непростые какие-то нюансы, в которых действительно человеку необходимо консультирование и помощь. Может быть, человек что-то не так понимает о Боге, или, может быть, он что-то делает неправильно в отношении самой молитвы. И вот именно такой рассказ служителю церкви о том, что его беспокоит как проблема, она поможет человеку эту проблему, ну, разрешить от человека, который разбирается в этой ситуации, да, то есть от опытного, зрелого, духовного лица, который поможет человеку восстановить отношения с Богом. И цель в этом случае служителей церкви не в том, чтобы исповедать грех и его простить, а цель состоит в том, чтобы помочь человеку восстановить эту связь со Христом, который освобождает человека, естественно, от греха и обретает, и помогает обрести ему мир с Богом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Любая зависимость имеет огромную власть над человеком. Но по каким признакам распознать зависимость? Когда безобидная привычка превращается в зависимость? Сегодня я расскажу основные признаки, по которым можно распознать зависимость. Первое – это сверхценность. Для зависимого его доза сверхценна. Ценнее, чем мама с папой, ценнее денег, работы, ценнее семьи, супруги, детей, в конце концов, ценнее здоровья и самой жизни человека. Зависимость, как одержимая идея, полностью и всецело захватывает жизнь человека. Очень часто люди, которые стремятся осуществить свои сверхценные идеи, идут на все, чтобы удовлетворить свои потребности. Зависимые манипулируют своими близкими, обманывают, воруют и свои собственные квартиры и готовы даже пойти на криминальные действия, лишь бы достать очередную дозу. Потому что доза для них сверхценна. Но при этом все, что касается выздоровления, зависимый пытается обесценить. Да что там он может, этот психолог? Он же независимый. Говорят зависимые своим родственникам до знакомства со мною. Второе – это рост толерантности или увеличение принимаемой дозы. Рано или поздно в жизни зависимого наступает такой момент, когда маленькие дозы больше уже не приносят былого удовольствия. С каждым разом доза должна становиться все больше и больше. Почему? Происходит привыкание. К некоторым видам зависимого поведения организм привыкает быстрее, другим – медленнее. Но привыкание происходит в любом случае. У наркозависимых есть такое понятие, как «золотой укол». Это смертельная инъекция наркотических веществ невероятно большой дозы, чтобы покончить раз и навсегда со своей жизнью. И мне рассказывали случаи, когда наркоман, желая свести счеты с жизнью, делал себе такой золотой укол и оставался жив. Вот такой пример привыкания. Привыкание происходит даже к убойной дозе. Самый простой пример – это курение. Человек курил 3 сигареты в день, но со временем такое количество перестает его удовлетворять. И он начинает курить 5 сигарет в день, потом 10. После этого многим не хватает и пачки в день. То же самое происходит и с нехимическими зависимостями. Например, при порнозависимости обычный сценарий подобного увлечения примерно такой. Все начинается с просматривания непристойных фото. После эффект фото становится слабый, и зависимый переходит на порно-видео. После видеоролика к порно-чатам, от порно-чатов к реальным встречам, от реальных встреч групповым, а дальше к изнасилованию, педофилии и так далее. При игровой зависимости, если это игра на деньги, то маленькие ставки игрока перестают интересовать. Ему надо ставить все больше и больше. Поэтому люди, увлекающиеся азартными играми, могут проиграть любые суммы. Мне рассказывали, как в день такие люди способны были выиграть и проиграть 1 000 000 рублей и больше. Можете представить, сколько зарабатывают на таких людях владельцы онлайн-казино и спортивных тотализаторов. Третий признак – это абстинентный синдром. Или, если кому-то непонятно, синдром отмены, или, если сказать простым языком, синдром ломки. Синдром ломки развивается при отказе от употребления, проявляется в жутком дискомфорте и острой потребности вернуться к зависимому поведению как единственно действенному для него способу достижения нормального состоянием. Если вы давно не принимали свою дозу, то вас одолевает тяга. Тяга, которая постепенно заполняет все ваши мысли и все ваши желания. Мир, радость и счастье сужаются до размеров дозы. Чем бы эта доза ни была, доза наркотиков, алкоголя, шопинга, порно в интернете, игры, это будет доза, без которой в жизни уже ничего не мило. У героиновых зависимых есть такое понятие, как «человек без кожи». При отмене употребления у зависимого начинается жуткая ломка. Рассказывают, что это схоже, как одновременно тысячи маленьких косточек ломаются и перекручиваются, как в мясорубке внутри нашего организма. Ощущение, как будто из тебя заживо сдирают кожу. Почему так происходит? Дело в том, что в нашем организме миллионы разных клеточек, и многие из них постоянно ломаются, умирают, но мы с вами этого не чувствуем. Потому что наш организм постоянно вырабатывает эндорфин, который обладает мощным обезболивающим действием. Но при приеме героина или морфина наш собственный эндорфин перестает вырабатываться. И при отмене употребления героина зависимый начинает чувствовать боль тысяч клеточек в своем организме. Боль, которую в обычной жизни он даже бы и не заметил. Но хотел бы еще вам уточнить, что подобная ломка в той или иной мере присуща

неконтролируемой, неуправляемой и разрушительной. Золотая мечта каждого наркомана – иметь столько много наркотического вещества, чтобы не думать, где взять его – завтра, послезавтра. При этом он мечтает о контролируемом употреблении. Одна доза утром, другая доза вечером. Одна утро, другая вечером. Но правда в том, что когда к нему в руки попадает это огромное количество наркотиков, он начинает неконтролируемое употребление. И вместо 2 доз в день, как мне рассказывали, доходит до 30 доз в день. Начал смотреть электронную почту и вдруг очутился на порно-сайте. Зашел с друзьями в кафе на рюмочку чая и не заметил, как всю зарплату пропил. Пошла в магазин купить хлеб и молоко, а вернулась с целой сумкой товаров. Вечером решила взять из холодильника одно яблочко и не заметила, как пол холодильника опустошила. Почему это происходит? Дело в том, что при приеме пищи, после того, как мы покушали, головной мозг высвобождает дофамин. Ну, давайте представим, на уровне 1. А если у нас был сексуальный контакт с нашим партнером, ну, высвобождается дофамин, ну, на уровне 3. А если зависимый покурил марихуану, ну, где-то примерно 5. Вот на таком уровне высвобождается дофамин в его организме. Дальше. Если это была доза героина, то это примерно будет 10. При употреблении соли, ребята говорят, это будет уже 30. А если это была соль плюс сексуальный контакт, ребята говорят 100. Вот настолько сильно зашкаливает уровень дофамина внутри нашего головного мозга. Со временем в жизни употребляющего развивается так называемый феномен тяги. Необузданная, непреодолимая тяга, причем чем больше человек употребляет, тем больше ему хочется. И никакие уговоры, угрозы, слезы, мольбы со стороны родственников не работают. Чем больше зависимый принимает, тем больше перекраивается его нейронная карта в головном мозге. Мозг в таком случае перестает работать адекватно. И человек практикует зависимое поведение, несмотря на вред, причиняемый и себе, и другим. Он не способен осуществлять контроль за своим поведением. Слова «возьми себя в руки» или «где же твоя сила» являются для него пустым звуком. Потеря контроля приводит к безуспешным попыткам воздержания. Многие зависимые считают, что вся их проблема в объекте зависимости, в алкоголе, в наркотике, в интернете, и для его выздоровления нужно просто прекратить употреблять. И вы обещаете себе, что с понедельника, с Нового года, со дня своего рождения будете жить по-новому, но вновь и вновь срываетесь. Или, например, пытаетесь отвлечься. Например, так, как только захочется затянуться сигареткой, буду есть шоколадку. Чтобы не пить, буду работать до изнеможения. Но практика показывает, что даже если зависимый не пьет или не колется, он все равно не выздоравливает. Ведь причина зависимости кроется не в бутылке, не в дозе. Причина зависимости в его голове, в его мыслях, в его привычках и в его ценностях. Воздержание без комплексного лечения, как правило, приводит к смене вида зависимости. От алкоголизма к трудоголизму, от порнозависимости к интернет-зависимости, от игромании к шопинг-зависимости и так далее. Человек подсаживается на так называемую заместительную зависимость, но не перестает быть зависимым. Это все равно, что поменять каюту на «Титанике». Все равно не спасешься. Потому что если не покинешь тонущий корабль и не сядешь в шлюпку, ты утонешь
в какой бы каюте

ты не находился. Поэтому пятый признак зависимости – это отрицание своей зависимости. Никто не застрахован от болезни, но когда доктор ставит диагноз и прописывает лечение, то человеку требуется согласиться с диагнозом и выполнить все рекомендации. Так и с зависимостью. Первый шаг на пути к выздоровлению – это осознание своей серьезной болезни. А это сделать зависимому ой как непросто. Потому что легче отрицать свою проблему, чем ее признать. Отрицание зависимости – это твердая уверенность в том, что я справлюсь, как только я этого захочу. Да я не алкоголик. Я брошу пить, когда захочу. Я не наркоман. Я просто балуюсь и брошу. Да что вы, одна сигарета никому еще не повредила. Да не убьет ведь. Да и пачка в день тоже. Кому было плохо от 20 грамм водки? Ты сам лентяй, поэтому и меня называешь трудоголиком. Вы мне завидуете, что я просто могу все купить. Вот и называете меня шопоголиком. Партия покер. Да что может быть безобиднее? А что деньги? В конце концов, я эти деньги заработал. Никакой я не порнозависимый. Разве я виноват, что я на красивых девушек смотреть люблю? Отрицание болезни – один из самых основных симптомов зависимости. С другой стороны, именно признание является первым и основным шагом на пути к выздоровлению. Заставить лечиться человека, страдающего от зависимости, невозможно. Отрицание проблемы позволяет человеку находиться в мире иллюзий, не принимая никаких усилий, чтобы освободиться от нее. Не замечать зависимость выгодно. Если признать проблему, придется работать над собой, прикладывать невероятные усилия, преодолевать неистовые желания. Признание зависимости – самый большой шаг на пути к исцелению. В заключение, ответьте честно себе на следующие вопросы. Что для вас наиболее ценно в этой жизни? Присутствует ли в вашей жизни увеличение дозы? При отказе от плохой привычки появляется ли у вас внутренний дискомфорт и стойкое желание вернуться к своей привычке? Теряете ли вы контроль над своей жизнью? Отрицаете ли вы свою проблему? Если ваши жизненные ценности смещены в сторону очередного удовольствия и поиска новой дозы, вы потеряли контроль над своей жизнью, то, вероятнее всего, вы уже попали в паутину зависимости. Остановитесь. Выход есть. Выход есть всегда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Вы заехали к нам сегодня в наш гараж. И мы представляем вам Наташу, Анжелу, Андрея и я, Сергей. Наша тема сегодня – кредиты и долги.
3: Люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
3: Да, реально нет. Существует.
5: Рабом ты становишься тогда, когда ты полностью осознаешь, что ты не можешь выплатить этот кредит, ну, или выплатить этот долг.
4: Да, а мне-то не нужна эта квартира, я хочу игрушку. Вот. И мне приходилось там, вот я работать начала, ну, с раннего возраста, подрабатывать и зарабатывать деньги себе, на, там, чтобы с друзьями сходить в кино.
2: Друзья, первый вопрос к вам. Вы когда-то занимали долги или брали кредиты у государства, у банков, у кого-либо?
5: Лично я могу сказать, что брал в долг только у друзей, либо у знакомых моих друзей.
2: Вот. И отдал долги? То есть
5: да,
2: ты сейчас
5: отдал, ну,
2: ничего не должен?
5: Беспроцентные, можно так сказать, дружеские займы.
4: Я тоже взяла вот рассрочку, беспроцентный, не дружеский.
2: Недружеский беспроцентный займ?
4: Да.
6: Я буквально вот, может быть, 2 недели назад купила стиралку.
2: Купила стиралку? Нет, но...
6: В кредит.
2: А, в кредит.
6: Да, оформила рассрочку.
2: То есть это в рассрочку, без процента?
6: Там не бывает рассрочки без процента.
4: Ну да, ты все равно платишь за пользование карты, там... Платишь, если ты задержался и так далее.
2: А кто-то брал когда-то в своей жизни вот реально большой кредит, ну, в десятках тысяч рублей?
6: Для чего?
2: Для чего угодно, не знаю.
4: Ну, мне вот 20 было, если соединить 2, то 40.
2: То есть брали, имели дело, в общем, с кредитом. И, ну, я уже не спрашиваю про ипотеку. Ипотеку, наверное, еще пока никто не брал.
4: Да.
2: Вот. Ну, может быть, когда-то в жизни придется, да? В общем, у нас как раз сегодня задача выяснить. Надеюсь, что нет, да? Задача выяснить. Задача выяснить, хорошо это или плохо брать кредит. Хорошо это или плохо. Вот есть уже опыты у вас, кто не брал, Андрей, например, да, только долги у своих друзей, кто брали кредит. И вот это мы должны сегодня выяснить. Скажем, дать такую оценку, добро это или зло?
6: Это очень неоднозначно.
4: Да. Есть и хорошие стороны.
6: Где бы была моя стиралка?
4: Да, как бы она
6: стирала?
4: В
2: магазине ждала бы, пока ты не заработаешь на нее нужную сумму.
6: А если бы это была не стиралка, а что-то более важное? Вот действительно, как купить квартиру сейчас? Без ипотеки. Я вообще не представляю, как можно на это заработать.
4: Да, я вообще думаю, что кредиты и вообще вот эти все рассрочки – это хороший шанс, если они, конечно, там с нормальным процентом, не слишком большим.
6: Да.
4: Хороший шанс как-то реализовать себя, приобрести то, что необходимо именно. Главное тут подходить с умом к этому делу. Вот что самое главное.
2: Ну, вопрос. Тогда получается, что человек может, ну, имея этот инструмент, кредит, он может себе позволить взять все, что ему хочется, даже если это ему сейчас не особо надо.
4: Что нужно скорее.
2: Но вопрос, что нужно и что хочется, это уже относительное.
6: Я не думаю, что
2: человек...
6: Ты
2: думаешь, что-то тебе очень нужно. Вот прямо сейчас так тебе это нужно, на самом деле ты бы без этого прожил вот сколько времени, пока нормально, пока мог заработать на это. Например, машина. Человек очень много сегодня, да, приобретает автомобили в кредит. И можно приобрести машину, конечно, и за 100 тысяч, а можно и за 1 000 000. И вот тут, конечно, то есть вопрос человек, нужна ли ему эта машина за 1 000 000, когда он может без кредита взять, например, за 100 тысяч, или немножко добавить кредит, взять один, а потом все-таки, ну, а почему бы не взять чуть побольше, а почему бы еще чуть побольше. И так может дойти до такой суммы, что получается, он залезет в кредит на долгие годы.
6: Нужно включить мозги.
4: Согласна.
6: Ну, серьезно. Потому что если ты берешь кредит только из-за того, что тебе прямо сейчас срочно что-то нужно, ты можешь проиграть в итоге. Ну, как бы ты отдаешь ту сумму, которую ты... Ты же каждый месяц, получается, отдаешь какую-то определенную часть своих денег, да, своих там сбережений, зарплаты или что-то. И если бы ты, например, на протяжении какого-то времени откладывал бы эти денежки и просто бы хранил, то, возможно, ты бы купил что-то и сам, и лучше бы даже, ну, на тот момент. Или, например, ты бы накопил, и у тебя была бы возможность также взять кредит и приобрести более, например, привлекательный для тебя товар. Ну, а не то, что вот я сейчас возьму кредит, и ты там 10 лет платишь, или там 5 лет платишь за этот. А этот товар уже, вот, ну, у меня был случай, да? То есть я взяла кредит на фотоаппарат, а фотоаппарат, как мы знаем, что он быстро очень становится очень старым, и тебе, и ты понимаешь, что ты хочешь уже новый.
4: А только расплатился, и уже надо другой.
6: Да, и я только расплатилась, и буквально, может быть, еще полтора года, и все, я поняла, что мне нужен другой.
2: А бывает момент, например, как с телефонами, как телефоны сегодня, ну, меняются.
4: Да.
2: Ты взял на телефон в кредит, и тебе еще 3 года или 4 отдавать,
6: а он уже старый,
2: что он не стоит давно таких денег уже, да? То есть такие ситуации. Хорошо, мы сейчас немножко мнениями так вот обменялись. А сейчас хочу, чтобы мы почитали статистику небольшую, почитали библейский текст, и уже на фоне этого обсудили предмет на этот вопрос. А в 2019 году вот есть такая статистика, сколько задолжали россияне. Были изучены данные более 80 миллионов граждан Российской Федерации. Активный рост начался в 2017 году, когда банки недосчитались 11 триллионов. Однако в прошлом году в общей сложности жители нашей страны, то есть в 2018 году, задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Вы представляете, сколько это? Нет? Очень это много. Да, это не миллионы, не миллиарды, а триллион. Это означало, что в сравнении с 2017 долги россиян возросли почти на 12%. Общая сумма задолженности, теперь, внимание, россиян достигает отметки в 55 триллионов рублей. 55. Ну, я не знаю, для такой большой страны, конечно, может быть, это не так много, но сумма звучит очень внушительно. И это за последние 2 года действительно очень возрос процент. О чем это говорит, как вы думаете?
6: Что люди не могут себе купить обувь.
2: Шубу. Да?
6: Вообще ничего.
4: Тут именно такие косметика. Вот предметы, которые нам навязывает реклама, то, что нам не так и нужно, но... Мы хотим
6: да
4: это.
6: Да ладно,
4: нам
6: нет, это люди сейчас реально берут кредиты на одежду, просто тупо на еду.
4: Ну, зачем им покупать такую дорогую одежду?
6: Да, реально существуют. Ну, дают какие-то деньги, я не знаю, банки это оформляют или там магазины как-то помогают оформлять. Реально ты можешь купить еду в кредит. Представляете, ну как бы...
2: Да.
5: Мне кажется, к чему мы идем? Есть определенные проблемы, ну, понимание у людей, зачем они берут кредит. Вот ты берешь кредит, по сути, и ты его тратишь, вот эти средства, на то, чтобы, возможно, прожить, ну, или купить себе что-то новое. Но дело в том, что в кредите, ну, в кредитах, наверное, есть один плюс. Это очень хороший старт для тебя, если ты, ну, или, может быть, продолжение, если ты занимаешься каким-то делом,
4: да,
5: или бизнесом.
4: Да, да, согласна, потому что по-другому ты никак не начнешь, если у тебя нет денег.
5: К примеру,
6: да
5: не только, это даже если ты, ну, просто, допустим, владеешь недвижимостью, ты можешь приобретать с помощью ипотеки одну недвижимость, и за счет другой недвижимости, за счет того, что ты ее сдаешь, ты уравниваешь, как бы, дебет с кредитом, и выходит так, что ты взял ипотеку, может быть, кредит, но выходит так, что ты выходишь в плюс с этим всем. Вот. И ты, по сути, за счет кредита ты расширяешь свой бизнес. То есть в каком-то смысле у некоторых людей это является неотъемлемой частью их бизнеса.
4: Но ты должен понимать, что твой бизнес точно заработает, потому что иначе ты пролетишь.
2: Да. Ну, и вот здесь тоже такая неопределенность. Конечно, это риск. В любом случае определенный риск. Потому что ты не знаешь, что будет завтра с твоим бизнесом, что будет завтра с тобой. Кредит у тебя висит, и точно тебе надо платить. Но мы как раз об этом немножко дальше поговорим. А сейчас я хочу, чтобы мы прочитали один текст. Второзаконие, 15 глава, 6 текст. Анжел, прочитай, пожалуйста.
6: «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».
2: это обещал Бог народу своему, народу израильскому, когда просил их в том, чтобы они жили по его заповедям, соблюдали его заповеди, слушались его, Бога. И говорил, что если вы меня будете слушаться, я вас благословлю. И что это означало благословение? Вы не будете брать взаймы. Вы, наоборот, будете давать другим народам, которые не будут жить по моим заповедям.
4: Это если есть достаток.
2: Вот. И потом он сравнивает, и не вы будете господствовать, они будут господствовать над вами, а вы будете господствовать над ними. То есть есть определенное сравнение о том, что жизнь в достатке, не брать долг, это значит жить и господствовать над кем-то, а не кто-то над тобой господствует.
4: Конечно, так.
3: Потому что это действительно бремя.
2: Это бремя, да. Это своего рода рабство. И есть в Библии стих также: богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Это Соломон писал. Вот он не зря был мудрый человек, что должник, он делается рабом взаимодавца. Вы согласны? Вот
4: да.
2: Те, кто брали кредиты и долги, чувствуется своего рода такое, как будто ты сейчас перед этим человеком имеешь какое-то обязательство.
4: Вначале такое ощущение, что о, круто, новая вещь, там и для